0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Друзья, всем привет! Давно не виделись. И сегодня я хочу поговорить с вами об эгоизме. Иногда под видео я встречаю такие комментарии, то что это все эгоизм. То есть некоторые люди считают личное развитие эгоизмом. Я думаю, то, что в корне неправильно так думать, в корне неправильно так считать. Почему? Потому что как раз все наоборот. Если человек не стремится к своему личному развитию, если человек не стремится реализовать свой потенциал, а внутри каждого человека огромный потенциал, который в большей степени просто-напросто растрачивается. И если человек не стремится выразить его в полной мере, то как раз такой человек является эгоистом, потому что всю потенциальную энергию, которая у него есть, он просто губит ее в себе и не дает ей выход, и не дает шанс поменяться этому миру в лучшую сторону. А каждый человек в какой-то степени ответственен за то, какой мир в целом является. То есть если каждый человек будет стремиться становиться лучше, то и мир в целом будет меняться в лучшую сторону. Поэтому, друзья, не будьте эгоистами, занимайтесь своим личным развитием, становитесь более образованными, более человечными, что самое важное. И занимайтесь своим личным развитием не для того, чтобы возвышаться над другими, чтобы становиться лучше других. Это неправильно. Занимайтесь своим личным развитием для того, чтобы понять, на что вы вообще способны, чтобы реализовать свой потенциал по максимуму. Как-то так, друзья. Всем успехов и развития.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет. Павел Гительман у меня в гостях.
2: Привет. О, привет.
1: Почему я тебя решил позвать, как я тебе уже, собственно, и рассказал, когда мы с тобой не так давно пили чай, что за вот это вот время, это на самом, сколько уже, 2 года прошло,
2: да? Два года прошло.
1: Очень поменялся контекст информационного потока в отношении тебя в моем информационном поле. И мне очень многие люди в разговоре говорили про тебя и про вот вашу историю, которую вы делаете относительно команды, ну, там, команды образования, построения там, отношений с командой и так далее. И я, короче, на какой мысли себя поймал? Я вот понял то, что у меня приходит большое количество ребят, которые построили огромные компании, и они в реальности могут поделиться философией, каким-то вот взглядом на жизнь, но они уже во многом далеки от модели управления, от того, вот как что-то руками вообще делать, и довольно сложно им делиться какими-то вот осязаемыми прикладными инструментами. А в отношении вот того, чем ты сейчас занимаешься последние 2 года плотно, мне показалось, что это может быть очень актуальная и классная тема для ребят, которые там что-то создают или что-то пытаются создать. Каким образом человеку найти вот этого первого сильного, с которым он уже хотя бы может вместе дальше куда-то бежать и думать?
3: Да. Есть одно ключевое действие, совершив которое, ну, начинается менять ситуацию. Я его сейчас расскажу.
1: Давай.
3: Но единственное, я сразу должен предупредить, кто-то может закидать меня помидорами, потому что это не очень, может быть, популярная идея. Я расскажу тебе на примере, что сегодня у меня со мной произошло. Сегодня с утра я ездил и снимал видео. Мы снимали самый дорогой дом в моей жизни, который стоит 100 миллионов долларов. Ну, это один из самых дорогих домов вообще в Дубае. Ну, нас сразу предупредили, что хозяина там не будет. Ну, вы просто сможете, как сказать, интерьер, мы вам покажем, расскажем. И пока мы снимали, в дом приходит хозяин.
1: Он знал об этом?
3: Он знал. Нет, конечно, он знал, что мы там находимся. Он даже хотел как-то, видимо, там чуть познакомиться, увидеть, что там за люди. Вот. Ну, естественно, я не смог устоять, чтобы не поубеждать его в идее, чтобы он согласился дать интервью. Ну, так как тебе сказать, это очень масштабный человек. Может быть, один из самых богатых людей, с которым я когда-либо в жизни виделся. Он никогда в жизни нет даже фотографий в интернете с ним. Нет, тем более уже видео, у него нет никаких соцсетей. Вот максимально закрытый человек, как бы, который работает с очень-очень масштабными бизнесами. Добыча, оборона и так далее. Ну, в общем, мне удалось убедить его. Он согласился, чтобы мы с ним сняли видео. Значит, у нас ушло на где-то там полдня. Мы, естественно, там пришлось передвинуть все другие дела, там, инвестировать время, деньги, команды и так далее. Он там много интересных рекомендаций сказал. Вот. Ну, в общем, все классно. Но вот когда я ехал к тебе, мне от него пришло сообщение в WhatsApp. Он говорит: Паш, прошу меня никуда не выкладывать.
1: Передумал?
3: Да. А я потратил, ну, для меня съемочный

0: Команда прилетела из другого города. Операторы, продюсеры, команда и прочее, прочее. Ну, там, не знаю, ну, там день у нас может там, до 10 тысяч долларов уходить на все там съемочные процессы, оборудование, перелеты и так далее. Uh-huh. И вот я понимаю, что как бы человек отказался. Я понимаю, что он там переживает, никак в жизни там не проявлялся, еще какие-то. И вот в этот момент я еду и понимаю, что меня переполняют, ну, назовем так, разнонаправленные эмоции.
1: Разнонаправленные.
0: Да. И обида на него в какой-то степени, и злость. Я думаю, ну как, ну что? Причем мы очень хорошо поговорили. И там установили какой-то там человеческий контакт. И вот меня это все переполняет. Что в этой ситуации выбрать? И в этот раз я должен себя похвастаюсь. Я думаю, что вот эти вот негативные чувства я испытывал, наверное, секунд 30, может быть, 40. И в какой-то момент меня уже чуть-чуть их переработал, отпустил, и я испытал исключительно благодарность к нему. И мне же надо было что-то ему написать, какое-то сообщение. И я ему написал, говорю, благодарю, что дали возможность поснимать видео в вашем доме. Я все понимаю. Способность переключить эмоцию с отрицательной на позитивную, это и есть тот самый переключатель для того, чтобы у тебя появились сильные люди в команде. Потому что вот то, о чем ты говоришь, сложно найти. Да, есть внешние факторы. Профессионалов, может быть, на рынке не так много, еще что-то. Но самый большой оберег от того, чтобы нанять сильного человека, это, конечно, ты и то, какой ты по характеру. И вот люди приходят к тебе на собеседование. Ну, вот, например, ты. Ну, мало того, что, как я говорю, красивый, талантливый человек. Вот, но ты еще известный. И кукушечка может подулетать. Не конкретно у тебя, а у таких, как ты, я имею в виду.
1: Стараемся контролировать.
0: Да. Ну, может. И вот представь, ты там занят, у тебя дела, там съемки, ты понимаешь, тут снял миллион просмотров, у тебя там миллиардеры, то-то. И вот приходит какой-то человек к тебе на собеседование.
1: Так.
0: И вот с каким выражением лица на него можно смотреть? Ну, будучи, например, на твоем месте. Можно надменно. Можно, ну, когда я проверю, ты вообще что там способен? Нет? Сань, что там? Сделал что-то? Нет, нормально вообще? Ты как-то вообще там разбираешься? Ну, давайте, уже времени много, собеседную встречу. Что там? И вот эти, как бы, выражения лица, скажем так, настоящие, вот этот самый большой стоп-фактор. И когда мы меняем свое отношение к людям, с которыми мы работаем, меняется и, вот вся игра. Где отношения бывают некорректны? Ну, например, очень многие стесняются людям рассказывать правду. Они на собеседованиях расскажут, что у них все прекрасно в компании, а потом приходишь, а там шалтай-болтай. А ну, как бы, кстати, руководитель такой более продвинутый, он наоборот. Он скажет, смотрите, у нас есть вот такие проблемы, у нас есть такие сложности, у нас вот то, вот то, вот то. Он будет открыт в том, какие есть проблемы в компании. И это притягивает сильных людей. Потому что когда человек приходит на собеседование, представьте, что чувствует человек, который там, за неделю был побывал на 5-10 собеседованиях. Он же тоже все видит. И почему-то сильный человек, выйдя на рынок сегодня, он побыл, например, у тебя на собеседовании, у меня и еще там у нескольких. И он кого-то из нас выберет тоже. И получается, что сильные команды, они образуются вокруг классных целей, вокруг сильных идей, вокруг больших ресурсов. Если ты это все не можешь дать, если ты не ставишь перед командой амбициозные цели, если ты не добыл для этой компании мощные ресурсы, что ты ждешь? Откуда к тебе придут сильные люди? Поэтому, конечно, тебе сложно. Поэтому, да, есть факторы рыночной категории, что, да, там, не знаю, хорошего HR-директора нужно искать там, от месяца до трех. Ну, если мы говорим про средние компании, конечно, там Сбербанку подольше надо искать. Но это реальная задача. Вот. А кто-то же ищет дольше или вообще не понимает, что это за люди. Поэтому это сложная задача, но номер один рычаг, он находится у тебя внутри. Вот этот переключатель, вот этот буфер, да, который ты бак, как шиндик, и меняешь свое отношение к этим людям. И как бы это ни звучало, может быть, даже магически, эзотерически, но это на самом деле просто коммуникация. Вот, не могут прийти люди к руководителю, которые их не уважают. Сильные люди. Потому что сильные люди, они хотят побеждать. Они хотят сами быть чемпионами. Они любят добиваться классных целей. И они придут к руководителю, где у них будет возможность это сделать. А если руководитель самодур, там, или увлечен своими гениальными идеями, видение придумал и транслирует, ну, люди придут на такого руководителя. Как раз те, которые понимают, что можно особо не работать.
1: Да, кстати, по поводу вот, это, я не знаю, как это назвать, каким словом, так, ну, эго, гордыня, наверное, да, еще что-то. Я вот хочу сказать, что среди всех моих гостей, которые ко мне когда-либо приходили, все самые сильные, все самые состоятельные, успешные ребята, это ребята, которые просто такие, знаешь, вообще просто на футболку, кроссовки, здорово, Саня, как дела, будем на связи, погнали, давай что-нибудь вместе сделаем и так далее. То есть это люди, которые приходят без каких-либо претензий на свой статус. И меня всегда таким образом настолько располагает, вот я прям, я не знаю, там, ну, могу, наверное, по именам назвать это, как бы такого. Вот. Меня всегда удивляет, когда, например, приходит какой-нибудь Юрий Максимов, вот у меня был не так давно, вообще просто фанат его огромный, очень меня впечатлил человек. Человек из списка Forbes, там несколько миллиардов долларов в состоянии, крупнейшая компания в IT-секторе. И вот он приходит, и вот, он, ты, вот ты первый раз человека видишь, ты с ним еще ни разу живьем не коммуницировал, и ты понимаешь, что человек, он, не зная много про тебя, и понимая, что он... скорее всего, гораздо выше на социальной лестнице находится, чем ты, у него нету никаких границ и рамок вот между вашим общением. То есть он смотрит на тебя вот так, как он смотрит на тебя, а не через призму, через какое-то стекло, которое его возвышает. И мне кажется, это настолько крутая штука. Вообще, мы даже с ним разговаривали на тему того, говорят, вот как ты общаешься с ребятами, которые моложе, которые приходят к тебе с какими-то идеями, там еще что-то. Он говорит, всегда открыт. Может быть, не со всеми успеваю, но, говорит, если удается возможность, обязательно. И более того, у меня есть прям огромное количество гостей, которые, например, никогда не появляются в публичном поле. Ну, вот вообще, ну, невозможно договориться с ними, чтобы они вышли. Но большинство из них, вот надо прям сказать, процентов 70, когда я их приглашаю, они говорят, на подкаст нет, но встретиться да. То есть, я вот много раз уже был, что я встречался с кем-то на завтрак, там, на кофе, или просто на созвон, даже если человек с другой стороны, просто пообщаться, хотя это люди там с многомиллиардными капиталами, построившие гигантские компании. Я вот всегда сижу и думаю, вот человек меня не знает. И он сидит, и он выделяет время свое, час, два, три часа, на то, чтобы пообщаться. И я думаю, блин, это вообще обалденно. И когда я размышляю, я думаю, вот мне кажется, вот это во многом является залогом успеха вообще в этих вещах. Это как вот в книге, ты наверняка читал, от хорошего к великому, да? Это же вот один из таких главных принципов. Да. Да? Вот это, мне кажется, прям вообще...
0: Да, ну это вообще такая Библия, там же большое исследование в этой книге.
1: Да, да, ну по сути, там на данных основано, да?
0: Да. Да, да, да, да. Так и есть. Вообще, чем более масштабный человек на самом деле, тем как будто бы более он натренировался быть искренне скромным. И вот мы тут думаем, что с тобой оба братья, но я должен признать, что моего внутреннего вот этого эго или там желания аплодисментов, его много, и над этим, конечно, необходимо работать. И я могу сказать, я у себя тоже это вижу, это прямая корреляция. Чем эффективнее я вот внутри смог для себя вот это проработать, чем быть, надеюсь, чуть более приятным человеком для людей, с которыми я работаю, тем больше, смотрю, еще сильнее команда становится, еще профессиональные люди приходятся, они еще больше отдаются делу, еще больше вкладываются. И вот это все-таки номер один фактор для того, чтобы перейти на уровень, когда все-таки команда действительно образуется.
1: Да, это прям, что, условно говоря, и нам вершки, и вам вершки, и нам вершки, и вам корешки, и вам корешки, как сказал один мой товарищ не так давно. Я вот, мне кажется, мы с тобой уже это обсуждали, не в рамках подкаста, я тебе рассказал, что вот про вот эту корону, что рано или поздно ее сбивает. И я прям очень четко помню этот момент в своей жизни, когда еще я во времена Телеграм, я тебе рассказывал, по-моему, да?
0: Расскажи, да.
1: То, что во времена Телеграма там был момент интересный, когда мы реально были на пике, то есть это был самый громкий сервис там буквально в мире. И у нас просто буквально, я открывал с утра там Телеграм, и мне просто десятки предложений, каких-то проектов, каких-то выступлений, еще чего-то и так далее, и так далее. И дошло все до того, я думаю, эта штука будет продолжаться вечно. И я буквально, то есть я прям помню, знаешь, свои косяки конкретные, когда мне там позвала большая компания, что не помню, к сожалению, название, производитель, по-моему, виски или что-то такое, позвали меня в Армению на какой-то выезд корпоративный, говорит, мы все платим, тогда просто приезжайте, вот интересно послушать про ваш опыт и так далее. Я там, знаешь, за день могу отменить эту историю, сказать, извините, я не приеду. То есть люди планировали, они вокруг этого построили, потратили свое время, силы, то есть и так далее, и ты просто как берешь и вот так делаешь. Или, например, то есть вот история, когда там приходили какие-то интересные проекты или еще что-то, и ты говоришь, да, давайте я с вами встречусь.
0: Как же быть, да.
1: Просто, да. И в итоге эта вся история, я думаю, это, так, это закон вселенной просто, так это устроено, что в какой-то момент тебе жизнь дает смачную оплюху, и я в какой-то момент времени очутился в ситуации, когда мы вот из-за вот этой гордыни мы упустили огромное количество возможностей, мы потеряли сильных людей, потому что это была история такая, так, чуваки, то есть я владелец бизнеса, я здесь зарабатываю, вообще на что претендуют все идеи мои. Люди разбежались, и вот ты сидишь, проходит какое-то время, пик твой прошел уже, и ты, в общем, приходишь точно так же с таким же заносом на какую-нибудь встречу, а тебе говорят, а мы тебя не знаем. А ты почему? Ты, откуда такой занос? Ты взялся равно, мы тебя впервые видим, вообще мы не знаем про твою компанию ни слова. И у меня тогда очень сильно как бы шибануло. Мне, мне кажется, года на полтора высадило с переосмыслениями. Но это сейчас такой урок, вот я особенно, мне подкаст очень много дает возможности смотреть на очень крутых людей, и я прям каждый раз себя дергаю, спустись на землю, типа, ты вообще никто просто относительно того, что бывает, ты вот просто будь, не то что даже соразмерен, ты вообще забудь о каких-то результатах, общайся с людьми, как с людьми, по-человечески. Неважно, кто перед тобой сидит, неважно, кто ты, неважно, ты никогда не знаешь. И вот это, мне кажется, прям определяющая вещь в успехе долгосрочном. Долгосрочном человека, краткосрочном, может, нет, а долгосрочном, да.
0: 100%. Я тебя очень хорошо здесь понимаю, потому что у меня же как получилось, что когда я RTA управлял, то я тоже привык, что ко мне все приходят, я там 10 миллионов туда, 20 туда, бюджеты. А потом я уже понял, что надо, чтобы все-таки другие люди стали у руля компании, что я уже дальше не тяну на том объеме, да. до которого мы дошли. И все, значит, там передал управление, мы взяли генерального директора, партнера, все работает. И я такой, ну, что-нибудь буду пробовать. И я испытал то же самое. И потому что ко мне приходили люди, и они такие, а мы тебя не знаем, мы не хотим к тебе работать идти. Я такой, как? Я же... И как бы и нет. И я очень тоже благодарен этому периоду, потому что он тренировал меня, и я понял, что да, как будто бы мир намного более многогранен и намного более изменчив, чем как бы наши вот эти ярлыки и установки. И вот как будто бы есть такое, знаешь, ощущение, что это вот какой-то такой задумка, может быть, даже, не знаю, Божья, Вселенная, еще чего-то, чтобы мы вот как будто вот по этой дорожке шли и постоянно сталкиваемся вот с этими ситуациями. И команда — это просто, это лучший источник обратной связи. Потому что то, какие люди сейчас тебя окружают в компании, те люди, которые выбирают с тобой трудиться, потому что вот смотри как, у нас же есть какая ячейка общества, семья. Это такая самая осознанная для нас ячейка, она давно существует. Психологи многие трудятся над тем, чтобы изучить, что такое отношения родителей, детей и так далее. А вторая ячейка, в которой мы находимся, ну, не меньшую часть времени, это команда. Это люди, с которыми мы выбираем профессиональное свое развитие. В этом смысле, ну, не семья, да, но другая ячейка общества. И это совсем не изученная область. Как там нам нужно быть? Каких людей выбирать? Каким там самому быть. И вот как будто мы сейчас, как вот люди, проходим этот этап. И бизнес, он у нас просто этому учит.
1: Да, да, я сейчас вспомнил еще про то, ты знаешь, как фраза такая хорошая, прочитал в Твиттере одного там большого дяди тоже, что если вы хотите понять, что стоит из себя компания, посмотрите, как фаундер этой компании общается со своими клиентами и типа с партнерами. Это очень крутая штука. Я вспомнил, у меня был Евгений Демин в гостях, тоже один из моих просто прекраснейших дорогих товарищей, сплат компании.
0: Да, да.
1: И он рассказывал, что у него есть понедельник, день, когда он садится, у него есть личная почта, и эту почту знают, она вложена в каждую коробку с зубной пастой, и туда пишут просто клиенты, и он всем лично отвечает. Это вот про взаимодействие, да, про то, есть у тебя вот эта гордыня или нет.
0: Да.
1: Ладно, немножко ушли. Давай продолжим погружение. То есть
0: давай.
1: Смотри, мы как бы... Вообще, с чего начался этот разговор, немножко оступили, опять скажу, что я слишком много разговариваю, но тем не менее. Про то, как найти вот этого первого своего, да? То есть твой посыл такой, что, по сути, вот эта твоя личность, да, то, какой ты есть, она и определяет, найдешь ты классного да. игрока в свою команду или не найдешь.
0: Да, и это твое конкурентное преимущество перед там, условными Яндексами, Сбербанками, Тиньковыми, ну или в какой стране ты там ведешь бизнес, да. Это первое. И, да, дальше ты вот этих людей берешь. Дальше, если попытаться, ну, такой более практический, область, да, можно прояснить там, а какого человека взять первого, да, вот такой бывает вопрос из совсем ранней стадии, то здесь два ответа есть. Если ты еще не уверен в бизнес-модели, и ты скорее находишься в стадии такого изучения, да, исследования, младенчества, то там, первого человека лучше взять ассистента, который такой все и вся, и вместе с тобой, потому что ты все и вся, и он вся и вся. Но как только ты уже понял бизнес-модель, ты вот понял, ага, вот это делаем, вот это надо повторять, вот эти клиенты, вот с таким чеком, вот тут закупаем, тут перерабатываем, вот механизм, именно его мы будем теперь умножать. То вот первого человека, кого, я считаю, надо нанимать, это HR-директор. Это не очень распространенная идея, но...
1: Абсолютно не распространенная,
0: но, да. Но она, это не моя идея, это скорее вот, общаясь с большим количеством там, крупных товарищей, понял, что это правильно. И сам тоже сейчас так действую. Почему? Потому что кто такой HR-директор? Человек, который помогает тебе как раз сформировать эту твою команду. Вместе с тобой понять, какая должна быть структура, каких людей нужно нанимать и так далее. И почему HR-директор часто не приходит в голову как первый сотрудник? Потому что он вроде и доходы не совершает, Только расходы вроде совершают, людей тебе нанимают. Но если ты уверен в своей бизнес-модели и готов быстро, интенсивно расти, то это значит, что у тебя уже есть кадровый голод. Тебе за год нужно нанять, ну, может быть, там, первых 10, может быть, 50 человек. И для этого тебе нужен человек, который будет, ну, как это жестко скажу, закупщиком. Да, он будет помогать тебе их находить. И это тоже один из, как бы, простых решений, но которые сразу упрощают. Потому что почему многие сами занимаются постоянным поиском, не могут никого найти? Потому что у них нет сильного HR-департамента или нет хотя бы одного рекрутера. И они пытаются это все самому делать. Потому что все равно это большая работа. Найти людей, там, вакансии разместить, провести собеседование и так далее, и так далее. Вот. Поэтому там, у меня даже есть вот, там, начальный какой-то проект, то первым я беру HR-директора, да, когда уже устаканилось, и дальше до меня, если доходят кандидаты, которых я собеседую, ну, это уже более-менее там отобранные кандидаты, там 2, 3, 5, 7 ключевых людей, которых вот отобрали, и мне рекомендуют, что их надо взять. Ну, то есть из таких прикладных вещей вот это то, на что надо делать ставку, это самый недооцененный департамент в компании.
1: Я, знаешь, сразу размышляю и думаю, почему так не происходит. Я вот помню свою такую боль в свое время, что как это происходит, вот когда вот там команда небольшая, допустим, там, мне кажется, это где-то вот до 20, может быть, человек это происходит, что ты, как правило, людьми пытаешься затыкать дыры. То есть сейчас, как я размышляю, я всегда понимаю, что приход сильного человека в команду открывает новые горизонты, да? То есть ты всегда... Есть, у меня, знаешь, несколько этапов было. Первый этап – это когда я такой, так, у нас тут горит пожар, если мы не наймем сюда срочно человека, мы потеряем деньги. Значит, ты затыкаешь. Второй, значит, этап, ты понимаешь... Там, человек в команду – это инвестиция. То есть у нас есть окупаемость этой инвестиции. Да. Мы вложили 100 там, рублей, положили на них, там, 100, получили на них там, 120, допустим. Да. Да? У тебя есть окупаемость. А третье – это когда ты привлекаешь в команду сильного человека, ты даже не считаешь его окупаемость, потому что ты понимаешь, что твоя рентабельность позволяет тебе инвестировать без ожидания возврата инвестиций. Как бы, да? Это такое VC внутри компании, скажем так.
0: Да.
1: И вот, вот это вот первая история про то, что ты сказал просто, да, нанимать HR-директора. Да. Мне кажется... Почему это не популярная модель? Потому что ты не можешь вообще никак посчитать возврат инвестиций. И ты как бы тебе кажется, что это не то действие, которое сейчас принесет тебе деньги. Я просто очень четко помню, вот, несмотря на то, что это с тех моментов там прошло десятилетие уже, я четко помню вот, себя в тот момент, когда ты зарабатываешь там 100 тысяч рублей, и ты понимаешь, что ты можешь в этом месяце сделать там 150, допустим, а для того, чтобы нанять HR-директора или хотя бы какого-то рекрутера, тебе нужно... стопнуть все процессы и начать заниматься этим. И ты, по сути, получаешь такой лаг между своими действиями и результатами. Результат очень сильно отложенный, возможно, на месяц, на два, на три, в разных кейсах зависит от бизнеса. И как вот смириться, как вот какой ты можешь дать рекомендацию в отношении того, как договориться с собой, что тебе нужно проинвестировать вот в это будущее сейчас, а не наоборот зарабатывать в моменте деньги, которые тебе, казалось бы, так нужны.
0: Да. Ну, я думаю, что лучше всех на этот вопрос ответил Ицхак Адизес. Я большой фанат там, его творчества. Кто не читал книги, прям рекомендую. И более того, он еще пока живет на нашей планете. Там есть видео с ним, можно найти, посмотреть.
1: Мне кажется, или ты снимал с ним.
0: Да. Вот. Мы с ним снимали очень классное видео.
1: Он тебя плакал там, нет?
0: Да. Он заплакал. Вот. И, ну, он, у него детство в концлагере прошло. Ну, в общем, это великий гуру менеджмента. И у него есть книга «Жизнь цикл корпорации». Угу. Да, и он описывает, по каким этапам развивается компания. И поэтому, когда ты говоришь, там, что там, кто-то зарабатывает 100, и вот нужно заработать следующие 150, мне недостаточно данных, чтобы дать в этом смысле рекомендацию, да, потому что зависит все-таки от стадии, потому что если это 100-150, ну, ты это уже как уверенная модель, и ты понимаешь, вот, этот продукт этим клиентам, и ты можешь перейти в стадию активного роста, то тогда, да, нужно брать HR-директора. А если это ты тут что-то там пропробовал, тут водичку продал, тут то, ну, темки такие, это пока еще не бизнес. Угу. Это как бы самозанятость, попытка заработать первые деньги, и тогда, конечно, никакой HR-директора не нужен. HR-директор, когда ты понял, что вот эта вода, вот здесь покупаем, вот этим продаем, вот по такому чеку, и вот примерно хотя бы мое понимание, как должен работать бизнес. Мне нужен так, Вася эти закупает, кто-то должен все время воду, кто-то ее все время должен доставлять, кто-то должен упаковывать, кто-то должен там рекламу снимать. Ну, какой-то у тебя есть...
1: Плюс-минус устойчивая да. бизнес-модель.
0: Плюс-минус,
1: да,
0: хотя бы салфеточное понимание, да, и ну, какие-то минимальные ресурсы на это, потому что все равно переход от фазы, когда ты все сам делаешь и зарабатываешь свои первые 100, 200, 300 или там любая какая-то сумма, и фаза, когда ты нанимаешь людей, которым предлагаешь вместе с тобой зарабатывать, это чуть-чуть другая ситуация. Вот, поэтому, конечно, если ты еще пытаешься концы с концами свести, то тема команды тебе не подходит.
2: искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода Кикуни. И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль. Окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Крайне важным аспектом бизнес-этикета в Японии является обмен визитками между сторонами. Обмен визитками рассматривается как обязательная часть бизнес-протокола или же как официальное знакомство. Поэтому обратите внимание, что японцы не перейдут к обсуждению дела, пока процедура обмена визитками не будет завершена. Японцы называют визитки словом «мэйши». Для них визитка является лицом человека, поэтому японцы никогда не будут экономить на своих визитках. Визитки в Японии изготавливаются из высококачественных материалов и хранятся в специальных визитницах. Японцы, само собой, ожидают, что их иностранные партнеры будут также приходить на встречи с подготовленными и переведенными визитками. Если уж не на японский, то хотя бы на английский язык. Прийти на переговоры без таких визиток означает совершенно не подготовиться к встрече. Если же встреча будет проходить не в России, а в Японии, то рекомендуется все же подготовить несколько визиток с переводом на японский язык. Японцы обязательно оценят такое внимательное отношение с вашей стороны. Обратите внимание, что перевод информации о вас и вашей компании на визитке обязательно должен быть грамотным и точным, поскольку визитка в данном случае является лицом вашей компании, и японцы уже по ним могут составить свое первое впечатление о вас. А первое впечатление всегда самое сильное. Ваши визитки обязательно должны содержать такую информацию, как название вашей компании, вашу официальную должность, ваше имя, адрес, телефон и электронную почту. Обратите внимание на порядок расположения информации на японских визитках. Японцы в первую очередь делают акцент на компании и уже только потом на должности и имени человека.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Однажды падишах проезжал мимо сада и увидел за забором старика, сажавшего персиковое деревце.
3: «Эй, старик!» — обратился падишах к садовнику. «Твоя жизнь клонится к закату. Ты уже не дождешься плодов этого дерева. Так к чему же твои заботы?»
4: «Ну, знаю, знаю. Ты скажешь, что предки наши трудились для нас, а мы должны трудиться на потомков.
3: Но ответь, есть ли смысл думать о прошлом, которое ушло во тьму, и о будущем, которое еще не вышло из тьмы? Ведь только настоящее принадлежит нам».
2: «Тебе ли, властителю, понять садовника?» — отвечал старик.
3: «Ты не хочешь вспоминать прошлое? Значит, оно у тебя такое, что лучше бы его вовсе не было. Ты не хочешь думать о будущем, значит, ты его боишься. Так что не завидую я твоему настоящему».
1: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов назвал основу утреннего восстановления. Врач обратил внимание на два напитка – это вода и чай. Особенно зеленый чай, он действует мягче, чем кофе, обеспечивая ровную, длительную концентрацию внимания без ощущения тревожности или дрожи в руках, уточнил гастроэнтеролог в своем блоге. По его словам, такой эффект достигается благодаря сочетанию кофеина с аминокислотой L-тианином в напитке. Есть у зеленого чая еще два важных преимущества. Во-первых, танины в составе укрепляют сосудистые стенки. Во-вторых, катехины в напитке помогают ускорить сжигание жира. Но нужно учитывать один важный нюанс. Зеленый чай снижает усвоение железа. Поэтому склонным к анемии лучше не запивать завтрак этим напитком. Простая чистая вода утром работает прежде всего в двух направлениях. Активирует перистальтику кишечника и снижает вязкость крови утром. 500 мл воды натощак способно ускорить метаболизм на 30% в течение ближайших полутора часов, также добавил Сергей Вялов. Что касается кофе, то он может стать утренним помощником для людей с пониженным давлением, плюс защита от окислительного стресса. Среди минусов – мочегонный эффект и возможное обезвоживание, а также повышение кислотности желудочного сока. Натощак кофе вызывает резкий выброс кортизола – гормона стресса, что в долгосрочной перспективе может перегружать надпочечники, подчеркнул врач.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Цитаты, высказывания, мысли вслух.
1: Рада Михайловна Грановская, доктор психологических наук.
2: Начнем с того, что есть положительные и отрицательные эмоции. Отрицательные эмоции включаются в экстремальных ситуациях, когда что-то угрожает здоровью, жизни или даже близкому человеку. В общем, это критическая ситуация. Она развивается очень быстро и, если не прекращается, истощает человека. У него начинаются болезни, и можно даже говорить о том, какие болезни и так далее. Что касается положительных эмоций, то они подключают дополнительные силы человека. И на уровне положительных эмоций он работает не только дольше и лучше, но с большим удовольствием. Есть даже такое понятие, введенное психологами, которое называется поток. Это когда человек вдруг ощущает, что у него все само собой как-то получается. И он как бы никаких усилий не прикладывает, но задача сама получается. И он в этот момент забывает о времени, о работе, о еде, обо всем. Потому что лучшего ощущения он никогда в жизни не было. И поэтому прерывается, даже мысли никакой не приходит. И потом человек говорит, что это лучшие моменты в его жизни. Но это значит, что он делает то, что он хочет. У него давно была задача, ему чего-то не хватало, каких-то данных, каких-то условий. И вдруг, и тогда вот эти системы, которые включаются, когда человек хочет, когда ему это очень интересно, и он, как говорят некоторые, парит, он как бы летает, и у него все получается. Вот это значение позитивных эмоций. Ну, а есть много еще вокруг этого. Когда совсем человеку плохо, то первое, что он должен сделать, это попробовать улыбнуться. Потому что улыбка и плохое состояние несовместимы. И можно как-то немножко себе помочь. Но это мало. А есть более надежный способ, когда человеку плохо. Вот начальство или какой-то коллектив предъявляют ему какие-то требования, он очень расстроен, он не знает, что делать, его обвиняют, и несправедливо, и ему очень плохо. Эмоции отрицательные, мощные. Что он должен сделать? Он должен извиниться и попросить разрешения на 15 минут. И дальше он выходит и гуляет по лестнице все 15 минут вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, и включает мышечную систему на отработку непрерывных отрицательных эмоций. И если он достаточно активно это сделает, то он перестанет возмущаться, взрываться, и даже он сможет поговорить спокойно. Да, вот вы сказали, ну, частично есть, но частично вы не правы, я вам сейчас это вот скажу. То есть он бережет здоровье, бережет отношения с людьми, никого не обижает при этом.
1: Рада Михайловна Грановская, доктор психологических наук.
0: Мысли вслух.

0: Дагестане 4 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: Отсутствие интереса со стороны розничных инвесторов тормозит развитие рынка токенизации золота. Однако основные причины, сдерживающие граждан, связаны с нормативными ограничениями, а не с технологическими или инфраструктурными аспектами, и могут быть устранены. Об этом заявил директор направления финтех в компании Uniteller, входящей в структуру госзнака, Роман Хорин. По данным Минфина и отраслевой статистики, с 2022 по 2025 годы население приобрело около 282 тонн золота. Это подтверждает интерес граждан к золоту как к инструменту сбережения. В то же время доля физлиц в сделках с цифровыми финансовыми активами составляет почти 98%, отмечено в презентации Хорина. В России уже создана необходимая физическая и учетная инфраструктура для работы с драгоценными металлами. В частности, функционирует система кастодиального хранения драгметаллов. Действует госинтегрированная информационная система в области контроля за оборотом драгоценных металлов и камней. Организованы биржевые торги физическим золотом и выпущены цифровые права, обеспеченные этим золотом.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Трапеза для турок – отличная возможность отдохнуть, пообщаться и познакомиться с бизнес-партнерами поближе. Они гордятся своей национальной кухней, поэтому при возможности старайтесь подчеркнуть, что вам нравится блюдо. Вот что нужно помнить, если вас пригласили на деловой обед в Турции. Приглашающая сторона всегда оплачивает счет. Туркам чужда концепция совместной оплаты. Считается вежливым поблагодарить человека и пригласить его в ответ при ближайшей возможности. В таком случае выберите хороший ресторан и сообщите его работникам, что платить будете вы. Во время еды допустимо обсуждать бизнес-вопросы, но желательно, чтобы разговор направляла приглашающая сторона. Турки, не являющиеся мусульманами, могут употреблять алкоголь. Однако, поскольку ислам это запрещает, не стоит заказывать алкоголь.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Знания, полученные с молоду, это как узор, выбитый на камне. Весь мир обошел, рай дома оказался. Не расспрашивай, о чем не расскажут. Не говори, о чем не спрашивают. И совесть, и подлость с собою человек в могилу унесет. Остерегайся друга, а не врага.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Представьте себе молодого человека, который решил стать лучше. Он приобретает новые навыки, знакомится с новыми людьми, планирует новые проекты и по-новому организует свою жизнь. Теперь он избавился от вредных привычек и занялся спортом. Он просыпается раньше всех и усердно трудится, совершенствуя свое мастерство. Шаг за шагом он приближается к успеху. Однако, как это бывает с лучшими из нас, рано или поздно что-то идет не так. Продуктивность проседает, вредные привычки возвращаются, а перспективные проекты забрасываются. Даже самые стойкие из нас ломаются в своей дисциплине и впадают в периоды апатии. Назовем это падением. Ты споткнулся, упал, и для того, чтобы продолжить движение, сначала тебе необходимо встать. И именно скорость подъема делает человека успешным. Разница между тем, кто многого достигает, и всеми остальными, в том, как быстро они встают с колен. Кто-то годами купается в собственных сожалениях, запирая себя в тюрьме слабости, а кто-то уже через минуту, осознав собственные ошибки, устремляется к новым горизонтам. И наука это подтверждает. Исследование 2007 года показало, что именно упорство, то есть умение идти к цели, несмотря на неудачи, есть ключевой фактор в достижении целей. Иными словами, неважно, упал ты или нет, важно, как быстро ты поднялся. А поэтому в этом видео я расскажу, как с точки зрения науки стать после падения. В 2006 была опубликована работа, которая показала, что самокритика снижает нашу внутреннюю мотивацию при достижении целей. Оказывается, чем больше мы себя критикуем и думаем о своих неудачах, тем меньше хотим делать то, что сами же запланировали. Интересно. Через год ученые провели еще несколько экспериментов и обнаружили, что, критикуя себя, мы не только убиваем мотивацию, но еще и гораздо медленнее достигаем своих целей. Данные на студентах обнаруживают те же тенденции. В 2007 стало известно, что ученики, которые себя критиковали, чаще прокрастинировали и, зацикливаясь на проблемах, хуже с ними справлялись. Выходит, размышление о своих

0: Неудачах не только не ускоряют прогресс, как я этого ожидал, а делают прямо обратное. В 2009-м похожие опыты провели на атлетах и музыкантах. Результаты были теми же. Чем больше критики в свой адрес мы направляем, тем медленнее наш прогресс. Но и это не все. В придачу к низкой мотивации и продуктивности следует добавить депрессию. И не только депрессию, но и тревожность, и худшие оценки на учебе, и гораздо меньшую вероятность приятных событий в жизни. В общем, наблюдения современных ученых говорят нам, что заниматься самокритикой вредно. Что ж, значит, бросаем самокритику и все будет замечательно? К сожалению, все не так просто. Во-первых, мы очень любим неадекватно себя критиковать. Нас заставляет эволюция. Исторически так сложилось, что человек должен был замечать опасность. Те из нас, кто плохо оценивал риски, в том числе в своем поведении, просто не продолжали свой род. Возвращаясь к примеру молодого человека, который упал, мы заметим, что он зацикливается на своем провале. Неудача, ошибка, негатив. Для его мозга нет ничего важнее этого поражения. Несмотря на то, что в общей сумме он скорее победитель, ведь он какое-то время был очень продуктивен и получал новый опыт, он отказывается видеть прогресс и видит только ошибку. Несмотря на то, что выигрыш составил $20, он оплакивает потерянные 80. Он концентрируется на неудаче, и скорее всего именно она на долгое время станет фокусом его внимания, подрывая продуктивность и силу воли. Он думает: «Ах, дисциплина не для меня, я ни на что не гожусь», а в итоге может вообще забросить все мысли о саморазвитии и опустить руки. И как вы понимаете, это не самая оптимальная стратегия, чтобы встать после падения. Ему следовало бы как можно быстрее разобраться со своим деструктивом в голове, забыть его, переработать или трансформировать в продуктивную энергию. К счастью, мы знаем, как это сделать. С точки зрения науки, есть три шага. Во-первых, когда вы только совершили ошибку, не думайте и позвольте себе прожить негативные эмоции. В современном мире есть какой-то негласный запрет на неприятные чувства. Люди либо пытаются от них отвлечься, замаскировывая их алкоголем, тусовками и компьютерными играми, либо всеми силами стараются их подавить, погружаясь в работу, размышления и самокопание. Аналогов Сомы из Дивного Нового Мира существует огромное количество, однако все они хоть и заставляют нас чувствовать себя лучше, замедляют прогресс. Наши предки же имели традицию даже не допускать к работе тех, кто пережил боль смерти близкого, потерял любовь или проходит через кризис внутренней трансформации. Они позволяли каждому прожить свои негативные эмоции. Часто такие безработные периоды длились несколько месяцев, а в некоторых культурах даже лет. Участникам сообщества не разрешалось заталкивать свою боль в бездну бессознательного. Напротив, скорбь и горе были важными ритуалами. И не зря. В 2017 году было опубликовано исследование, из которого мы знаем, что лучшее, что мы можем сделать, чтобы вновь встать на ноги и с прежним энтузиазмом двигаться к поставленной цели, это в первую очередь прожить негативные ощущения, вместо того, чтобы думать негативные мысли. Важно позволить себе ощутить грусть, злость или разочарование. Вместо того, чтобы думать о неудаче, думайте о том, что вы испытываете. Скажите себе: «Я расстроен», или «Я испытываю гнев», или «Я ощущаю отчаяние». Побейте грушу, покричите и поплачьте, если надо. Дело в том, что эмоции — это тоже эволюционный механизм. Они позволяют нам адаптироваться к психологическому стрессу, а также перестраивают и адаптируют наш организм к новым условиям внешней реальности. И напротив, подавление эмоций чаще всего лишь усиливает их эффект. Когда мы испытываем эмоции, наш мозг как бы учится. И это обучение гораздо более эффективно, чем самокопание и самоанализ. Возьмите лист бумаги, ручку и распишите три пункта. Во-первых, все плюсы вашего провала. Чему вы научились? Как это поможет вам в будущем? Чего вы избежали? Возможно, вы бы потеряли намного больше в будущем, если не эта неудача. Как вы используете этот урок в своей деятельности? Есть ли какая-то вероятность, что в будущем вы будете рады, что эта неудача случилась? Не оплакиваете ли вы потерянные $80, когда у вас в руках свеженькие 20? И так далее. Во-вторых, напишите, в чем конкретно заключаются минусы провала. Будьте максимально четки в своих формулировках, и вы увидите, что, возможно, минусов не так много, что все они временные, что вообще-то эти минусы когда-то могут стать и плюсами. И, наконец, в-третьих, подумайте, как избежать подобных ошибок в будущем. Обратите внимание, мы не заканчиваем, а начинаем этим вопросом. Вместо самокопания мы на холодную голову спокойно изучаем свой провал под микроскопом, словно это учебник, который нужно прочитать и сделать выводы. Мы себя не критикуем, будучи на эмоциях, Это не ваш провал, это ошибка кого-то еще, а вы просто сторонний наблюдатель, эмоционально не вовлеченный в процесс. Итак, ошибки и недостатки – это вовсе не повод для стыда, но сухая данность. С ней можно работать, а можно и не работать. Наказывать же себя в любом случае нет никакого смысла. Вместо этого нам следует, повинуясь природе и учитывая опыт предков, прожить негативные эмоции, затем поговорить с собой как со своим другом и, наконец, аналитически сделать выводы из своей ошибки. Следуя этому простому правилу, вы подниметесь с колен быстрее других. Честь и удачи!
1: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Хивский район, селение Архит. Предание о возникновении аула повествует, что основан он выходцами из других селений. Вокруг Архита находятся также развалины селений Хангер и Гумгит. А причиной оставления названных селений предание называет нашествие змей, которые якобы даже падали с неба, как дождь. Это предание очень распространено в Табасаране и в некоторых других частях Дагестана. Оно же легло в основу фантастической сказки о легендарной змее, за один день отравившей все население брошенных аулов.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребята, всем привет! Сегодня у меня в гостях предприниматель, которого вы можете не знать, но вы с вероятностью 99% знаете компанию, которую он основал. И я эту компанию знаю уже лет, наверное, 15. У меня есть прямо четкие ощущения и воспоминания, как я после школы заходил и покупал в торговом центре блин, ел его после школы и был очень доволен. Михаил Гончаров, основатель компании «Теремок». Спасибо тебе большое, что нашел время. Очень рад.
2: Спасибо, Саш.
1: Ну что, вопросов у меня огромное количество. Как мы уже обсудили за кадром, огромный бизнес с огромной историей. И нету ни одного прям вот большого среза того вообще, как все это происходило. Но, наверное, начать хочется с чего. Я когда изучал, я, честно говоря, очень сильно удивился цифрам. Хочется для тех, кто не знает компанию или, может быть, вообще впервые слышит, рассказать коротко про бизнес в цифрах, чтобы в голове сложилась первичная картинка.
2: Ну, я обычно с этого и начинаю презентацию, потому что масштаб не всегда осознается. В этом году у нас оборот планируется, мы выходим на около 16 миллиардов рублей, и в сети сейчас 320 ресторанов «Теремок». Вот. Работает около, ну, больше даже уже 5000 сотрудников. То есть по вот, объемам это мы вышли в системно значимые предприятия России. И нас туда даже и включили официально.
1: Это с какого оборота?
2: Ну, там есть критерии разные. Вообще общепит относится к ритейлу, а в ритейле, сами понимаете, есть компании такие, как «Перекресток» с оборотом «Триллион».
1: Ну да.
2: Это там 16 миллиардов, это оборот части Ростовской области. Но для нас исключение сделали. То есть там три компании включили. «Додо», «Шоколадница», «А4», «Росинтер» и «Теремок».
1: Мне тогда как бы будем поступательно разбирать все на молекулы, но на самом деле первое, что меня удивило, я когда готовился, изучал про тебя материал, мне было интересно покопаться, и ты первый человек, с которым я сижу за столом, который может сказать, что он начал свою компанию с бизнес-плана.
2: Да.
1: И это удивительно, потому что все предприниматели в основном говорят, ну я там, у меня какая-то была там темка, мутка, идейка, я там с кем-то что-то, и вот, у тебя же был четкий бизнес-план. Можешь мне рассказать, как вообще так получилось, что бизнес начался с бизнес-плана?
2: Ну, возможно, это произошло, потому что я учился в МГУ, а МГУ и вообще университет, как известно, дают такое системное мышление и системное образование. То есть, когда я делал попытки заняться каким-то предпринимательством, это не был бизнес, я даже когда работал менеджером, я тоже идеи предпринимательские реализовывал. Ну, первая мысль у меня была, что это надо делать, ну, системно и осознанно. А системно и осознанно, ну, наверное, все слышали это слово «бизнес-план». И я вот нисколько не смущаясь, пошел в магазин и купил книжку, которая называется «Как писать бизнес-план».
1: А я знаю эту книжку прекрасно. У меня тоже есть на полке такая книжка, очень древняя. Да-да-да.
2: Ну,
1: я ее не применял ни разу.
2: Но самое интересное, что даже изучать оказалось мне лишним, потому что надо же было быстрее бизнесом заниматься, поэтому я ограничился пролистыванием и оглавлением. Ну, то есть, что должно войти в бизнес-план. Ну, я, соответственно, это все расписал. Обидно, что этот план, к сожалению, исчез. Вот. Он у меня был на компьютере, а ту версию, которую я в мэрию отправил, она там тоже в архивах где-то...
1: Канула в лето.
2: Да. Да. Вот.
1: А можешь рассказать вообще, что это из себя представляло? Потому что, ну, как бы, какое у меня восприятие бизнеса, да, и я там не построил компанию почти на 20 миллиардов, но тем не менее, я вот всегда, даже на своем уровне я понимаю, что бы мы ни писали в начале, это не имеет никакого вообще, ничего общего с тем, что происходит очень скоро. Вот как это выглядело у тебя?
2: Это потому что распространенная ошибка, обычно под бизнес-планом понимают вот эти фальшивые цифры, какой будет оборот, какая будет прибыль. Это, ну, чушь свинячья. То есть, естественно, какие-то предварительные расчеты можно сделать, но разница в обороте может быть там просто в 3-4 раза. Ну, за исключением, если мы не берем какой-то проект, который должен заработать деньги на 10-й год существования, достигнув оборота там 100 миллиардов рублей. Вот, это другая совсем история.
1: Ну, либо, например, допустим, если девелопмент, то там без четкого расчета...
2: Вот, любой, например, бренд по одежде, по обуви. Сейчас же очень много, то есть ты можешь разработать какие-то модели и подмосковные фабрики разместить в цеху, тебе отошьют, не знаю, там джинсы, юбки, и ты это все на Wildberries разместишь, будешь продавать. То есть бренд создать, ну, просто нисколько времени не займет. Вот. Здесь, ну, вот в моем случае бизнес-план, он был о том, что я делаю, какой ценовой уровень, какой основной продукт, как будут выглядеть сами киоски. Ну, начало просто было, бизнес начался с киосков, хотя в самом бизнес-плане речь шла именно о ресторанах. Uh-huh. Вот. То есть я, в принципе, это не разделял, потому что эта кухня в итоге так получилось, что она перешла из киосков, чуть расширившись, в рестораны. И то, что мы в ресторанах начали продавать, оно и в бизнес-плане тоже было. То есть я посетил всех конкурентов, посмотрел уровень цен, посмотрел обслуживание, посмотрел форменная одежда какая, какие-то фирменные слова там и прочее. И просто вот нашел место, куда воткнуть теремок. Ну, по качеству я его сразу решил поставить в топ. Почему? Потому что если ты начинаешь какой-то проект, какой-то продукт эксклюзивный запускаешь, то логично сразу занять верхнюю планку, потому что она самая почетная. То есть ты уже будешь представлять на рынке самое лучшее. Угу. И расчет был какой? Что если сделать дороже, это уже не будет доступно широкому кругу. А если сделать дешевле, то ну, за счет чего? Только за счет падения качества. Угу. И тогда ты уже будешь хуже сразу. То есть вот это вот позиционирование, оно... На самом деле, вот, наверное, в этом это и был главный итог бизнес-плана.
1: То есть, по сути, бизнес-план — это не математические таблички, да, а общий концепт, идея того, к чему хочется прийти, и какой-то такой абстрактный роудмэп.
2: Да? Естественно, в конце было написано, что если мы продадим 50 блинов в день, 70, 90, 150, 200, 300, но вообще никто никогда не знает, какая будет цифра. И, может быть, как от полного провала вообще, что часто бывает, до вообще невероятного успеха.
1: Вот. А сколько блинов в день вы сейчас продаете?
2: Значит, сейчас в день у нас около 100 тысяч покупок. Ну, то есть это вот 36 миллионов покупок в год.
1: Неплохое количество блинов. А вот этот вот подход к тому, чтобы вот изучить конкурентов, как-то, да, продумать концепт именно позиционирования, вот эти вот идеи. Просто для меня, на самом деле, мне кажется, что это вообще одна из самых важных вещей. И я замечаю, что отличает предпринимателя с опытом, да, от предпринимателя, который там находится на самом старте. Это как раз то, что предприниматель с опытом, он такой, в чем идея, в чем концепт, да, какую ценность мы предлагаем потребителю. А предприниматель в самом начале, он такой, так, у меня есть лопата и у меня есть гвозди. Что из этого мы можем слепить, да? И только потом он пытается прилепить к этому ценность.
2: Ну, это, да, это неправильно. Потом можно, конечно, трансформировать бизнес, когда ты увидишь, в чем спрос. Но лучше все-таки выстраивать сразу от твоего понимания потребностей. И почему я еще этот план начал писать, и почему я именно точку нашел, где должен быть теремок, тогда в Россию начали... привозить книги, запускать программы, там, экономикс, маркетинг. И была книга такая «Основы маркетинга» или «Маркетинга».
1: Котлер.
2: Да, вот именно Котлер, я его как бы и прочитал. Угу. И как раз вот по всем этим критериям, по табличке, по это я попытался так и спозиционировать теремок. Вот. И на самом деле я рад, что именно так получилось, что это не было хаотично. Вот. А если выбирать вот, с точки зрения не системного подхода, то очень часто почему-то предприниматель запускает что-то оригинальное. Вот недавно было интервью классное в «Эксперте» с дизайнером, который в BMW отвечал за разработку мотоциклов. Mm-hmm. И он такой, он звездный дизайнер, то есть там последние все модели это были его. И он вернулся в Россию и сейчас работает на каком-то Саровском, по-моему, заводе и возглавляет группу промдизайна. И, в общем, очень счастлив. И он как раз сказал, что ошибка российских дизайнеров, что они пытаются всегда такой продукт создать икону, то есть которая вот просто звездная. А он говорит, это же не нужно. То есть в основном нужен классный, удобный, красивый, в зависимости от позиционирования бренда, продукт. Но он должен быть понятный. А начинающие всегда что-то вот в оригинальщину лезут. И сами сужают свою аудиторию.
1: Я даже у тебя слышал где-то, или читал у тебя где-то, ты говорил, что это вот русский подход, русская ментальность, что мы пытаемся конкурировать вечно с Западом, с Европой. Хотя про университеты ты пример приводил, да, что у них университеты появились на 600 лет раньше, чем у нас, а мы все пытаемся инновационный подход изобрести, вместо того, чтобы взять и скопировать то, что уже придумали.
2: Ну, это, в принципе, даже больше, наверное, о том, что в целом... самим себе не нужно быть такими строгими. Реально, это же факт. Ну, то есть, если в XI веке во Франции начали люди получать высшее образование, извините, уже к XVII веку, когда Ломоносов там пешком куда-то пришел и начал учиться, там уже, ну, сотни тысяч, миллионы людей имели это высшее образование. Ну, естественно, ты это отставание не можешь преодолеть никак, в принципе. То есть с этим надо смириться и абсолютно нормально жить. И в том числе и социальное отставание. То есть та же самая Европа 200-300 лет назад, ну, там же тоже творилось, ну, допустим, та же французская революция. То есть покупались должности просто в открытую. То есть ты мог стать епископом, просто приносишь там 5 миллионов ливров, и все, ты епископ. И доход в карманы складываешь. И это все знали, это же, ну, вот такая жизнь была. А потом она изменилась. У нас это все меняется позже.
1: Таких примеров на самом деле много. Я вот, раз сейчас мы чтобы закончить тему, это про автопром, что у нас вот автопром все пытается что-то выдумать и произвести. Да? Я читал где-то статью, где эксперт, а вот кто занимается там автомобилем, он говорит: вы понимаете, ключевую особенность, что вот условно там Volkswagen, он выпускает там каждые там 3 года, по-моему, да, новую базу автомобиля. И вот разработка каждого автомобиля, каждого стоит там 2-3 миллиарда долларов. И вот поймите, что нужно автопрому. Не идея, а под каждый автомобиль нужно 2-3 миллиарда долларов. Все, что нужно. И дальше просто взять людей и просто срастить это все.
2: Вот в этом смысле подход Китая, он вообще уникальный. Uh-huh. Я вот сегодня еще второе описание подхода, который называется ковровая бомбардировка. Uh-huh. То есть вот мне рассказывал глава R&D, Русала, о том, как китайцы догоняют мировые бренды, которые производят алюминий. То есть наши и Alcoa имеют научные группы, то есть они 2-3 года сидят, ученые, они инженеры, что-то считают, потом компьютер 2-3 года и с инженерами все это разрабатывают, и к 6-му году у них готов проект, какую вот построить дом, ну, там, для плавки. А китайцы делают 10 разных типов этих дом, одновременно запускают, 5 взорвалось, 3 замерзло, там застыл металл, а 2 работают. И они начинают это тиражировать. Ну, и это реально работает. То же самое вот на маркетплейсах. То есть производители игрушек. Они не пытаются долго сидеть, фокус-группы, какие, значит, игрушки делать, что будет популярно. Они реально без шуток делают 1000 игрушек. И одновременно все 1000 запускают. И потом те, которые продаются, они их оставляют, остальные просто по нулевым ценам там скидывают, распродают и еще новую 1000 везут. То есть это именно числом они берут.
1: Тогда я не могу не спросить тебя по поводу того, как появлялась идея у тебя, потому что я где-то видел, что чуть ли не из Франции ты привез идею, и что там была какая-то вот эта концепция каких-то французских крепов, и вот она как-то там зацепила, вдохновила, и вот появился концепт. То есть как это происходило? Как появился концепт? Потому что, по сути, ну, у нас были же какие-то там ларьки с этими блинами, там с булочками,
2: не
1: еще
2: было,
1: что-то.
2: Не было еще тогда? Ну, первые как раз и были именно теремковские. Их не было.
1: Ну вот, и каким образом вы придумали вообще этот концепт? Потому что это вот ты говоришь, с одной стороны, не нужно изобретать, а по сути, вы-то изобрели. То есть...
2: это уже второй этап, как конкретно реализовать. То есть вот с точки зрения маркетинга был продукт спозиционирован. Вот такого качества, такие-то там должны быть начинки. И опять же, я не стал брать начинки, которые в русской кулинарной традиции всегда были. Или в советской. Там блинчики с творогом или блинчики с фаршем, у нас их и не было никогда. А хотя они в советское время были. А блин с ветчиной и сыром ни в одной кулинарной книге не значится. Но он, тем не менее, хит продаж. Поэтому здесь конструирование, оно заключалось в том, что я поехал во Францию. Во-первых, я увидел, как пекут, и понял, что это такое шоу в какой-то мере, переворот блина, и, в принципе, технология классная. То есть можно быстро раз и сделать блин. Потому что там на сковороде вот это вот все там как-то переворачивать, как-то непонятно туда укладывать начинки, это все незрелищно и не быстро, и, ну, из этого бизнес не построишь. Ну, интересно, что я потом купил французскую книгу, в которой было написано, что эта технология пришла из славянских стран.
1: Вот это вот круглое, когда палочка...
2: Да,
1: вот
2: то есть
1: это,
2: они,
1: да?
2: Типа под камнем, круглым камнем разводили огонь, камень шлифовали, была палочка, и они палочкой на камне разводили. Но я не вру, это прям реально на французском языке книга, и начинается история британских крэпов. Крэпы исторически пришли к нам из славянских стран. Ну, там не было сказано, что из России, ну, из каких, не знаю. Поэтому здесь тоже стесняться нечего, значит, когда-то где-то палочкой что-то крутили.
1: Тем не менее, про ковровую бомбардировку. Вот мне интересна мысль, потому что очень многие сегодня, когда ты там хочешь открыть неважно какой бизнес, тем более, если это бизнес, связанный с офлайном, ты всегда очень хочешь точечно попасть, да, то есть ты право на ошибку, цена ошибки очень высокая. И вот интересно, понятное дело, что это было давно, но тем не менее, помнишь ли ты, было ли у тебя ощущение, что это верняковая идея, которая 100% вот правильно, или это был просто очередной бизнес-эксперимент, но с концептом?
2: Не, прям 1000% была уверенность, что это сработает. И хотя я, получается, был первопроходцем полным в России с этим, но сейчас-то это же тоже работает. В регионах есть сети, может быть, не такие большие, как наша, в которые тоже продают блины. Вот. А почему была уверенность? Ну, потому что если это даже во Франции... за этим люди стоят в очередь. Ну, очевидно, что если ты сделаешь вкусный, классный продукт в красивой обложке, оболочке, то он будет востребован, потому что это, ну, традиционное русское блюдо. Это просто недоразумение, что его не было вообще в России в советское время. То есть какие-то оладушки были, ну, то есть кулинарные традиции были разрушены. И, ну, тут, конечно, очень печально, что в 17-м настолько все оборвалось, возникли вот эти столовые непонятные. Хотя даже вот у меня есть журналы 14-го года, 15-го, 914-го. И даже в Питере были такие рестораны, где даже автоматы что-то умудрялись готовить. Были такие электрические кухни, где... нужно было там монетки куда-то бросать, там какие-то ящички открывались, тебе выезжали в 1914 году. То есть на самом деле, да, обидно, что все прервалось, но мы продолжаем.
1: Здорово. Чуть-чуть вот еще хочется про подход системный вот этот, да, какой-то, потому что я так понимаю, этот бизнес-план, мы там, ты говоришь, конкурентов проанализировали. И я так, ну, у тебя математическое образование. И вот у нас всегда, как бы, такой разговор всегда относительно детей, когда говоришь, да, по поводу образования, всегда же хочешь самое лучшее, и так далее. И, насколько я понимаю, ты во многом отдаешь, скажем так, дань своего склада ума, своего подхода именно образованию и именно вот математической школе вот этой, да, или нет?
2: Ну, в общем, да, но так получилось, что я как-то с первого буквально класса в математике был хорош. И, ну вот, бывает же, долго люди профессию выбирают. А мне во втором классе сказали: Миша, ты, ну, будешь учиться в МГУ. Я говорю: ну, хорошо, буду учиться в МГУ. И все. То есть этот, в принципе, склад ума, он, конечно, был. Ну, хотя он бы, если бы я не работал, его не развивал, наверное, он бы и не развился.
1: Но вот если мы говорим про высшее образование, да, и про высшую, как бы, школу с углубленным изучением математики, я просто в свое время... это был 10-11 класс, по-моему, и я как раз думал, куда мне поступать, в какой университет, и я ходил в МГУ, на, там такая штука была, малый мехмат назывался. Это когда тебя готовят на мехмат, чтобы ты понимал, потому что мехмат все-таки такое дело, и вот я занимался 2 года на мехмате, и я в тот момент понял, что это просто смерть. Ну, то есть я приходил, там были ребята, которые, по которым видно было, что они гении, ну, то есть натурально маленькие гении. Я понял в тот момент, что я точно не гений, и что мехмат точно история не моя. И как это было для тебя? Насколько вот, было ли тебе легко? И второй вопрос сразу, который в продолжение, чтобы ты понял, как связать мысль. Насколько те знания и вот тот опыт, который там получил, они помогают вообще в бизнесе?
2: Ну, когда я поступил 2 экзаменами. То есть у меня профильные вот эти математика были 4 и 5. И поскольку у меня не было 3 в аттестате, тогда была программа, что такие ребята зачисляются сразу. Но когда я уже начал учиться, я, в принципе, в своей группе входил, ну вот, там, не знаю, человек 25, наверное, вот 2-3 человека, которые быстрее решали и вообще решали сложные задачи, я вот в эту группу входил. То есть я в отстающих не был. Вот. Но где-то вот на 2-3 курсе у меня началась трансформация, и я понял некую такую бесплодность вот этой чистой математики, хотя это был факультет вычислительной математики, но на тот момент еще вот эта компьютеризация, она настолько мощно не была развита. Ну, какие-то вот компьютеры были, там, не знаю, еще перфокарты даже оставались. И в этом смысле мне захотелось уйти.
1: Большинство нашей аудитории даже, наверное, не знает, что такое перфокарты, нужно будет вывести, я помню это.
2: Вот.
1: Понял, перебил, да, надо
2: помогает
1: уйти,
2: ли,
1: да?
2: Помогает ли мне это в работе? Ну, я именно думаю, что очень помогает. Почему? Потому что я вижу, когда человек плывет мыслью, и у него нет логических умозаключений. Но вся математика, она построена на вот если то. И вот это вот если и то, оно должно быть настолько железно связано, особенно там вот в геометрии, по такой-то там теореме, например, вот эти вот, этот угол равен этому. То есть, если ты знаешь эту теорему, если два угла такие, угла, значит, это вот так. И в бизнесе это же очень важно. Просто если ты сидишь и вот из пустого в порожнее переливаешь, и это самое главное субъективно, то бизнес, ну, я не думаю, что можно построить. И в этом смысле, наверное, вот те творческие личности, певцы, музыканты, ну, все творческие личности, им как раз не хватает объективности. Они живут вот в мире грез.
1: Иллюзии
2: такие. То есть такие, иллюзии, да? Грезы, эмоции. Вот самое страшное в бизнесе – это эмоции и субъективное мышление. А субъективное мышление, оно когда появляется? Когда ты не можешь мыслить объективно. Объективно – это доказательно и аргументированно. То есть вот это идет уже только из естественных наук.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Однажды в доме известного философа собрались друзья и завели беседу о постоянстве мира, которая вскоре перешла в горячий спор. Половина спорщиков считали, что все в мире течет и меняется. Любой человек сегодня может быть великим и богатым, а завтра нищим и забытым. Любой дворец сегодня может поражать своим величием, а завтра превратиться в прах. Даже горы стирает время. Но высокие порывы души, такие чувства, как вера, доброта, любовь, сохраняются в памяти людей на века, возражали другие. В памяти людей сохраняются мифы о вере, доброте и любви. В реальной жизни человек способен лишь недолго хранить в душе высокие чувства, со временем забывая о них. Спорщиков прервала старушка, мать философа. Она вошла и пригласила друзей к чаю. Пыл спора вызвал жажду, и все обрадовались. Мать подала чай и фрукты, а потом украдкой ласково коснулась руки сына и ушла. Хозяин дома вдруг воскликнул: «Я знаю, что в этом мире никогда не исчезает, не уменьшается и не превращается в пыль. Любовь матери всегда неизменна». И все с ним согласились.
1: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Вода с лимоном не ускорит процесс похудения, если не нормирован режим питания и питья. Об этом рассказала заведующая кафедрой гастроэнтерологии и диетологии Пироговского университета Татьяна Строкова. Она отметила, что для поддержания нормальной массы тела необходимы рациональное питание и физическая активность. При избыточном весе ни один продукт при регулярном потреблении не поможет снизить вес. В этом случае надо минимизировать количество перекусов и обратиться за консультацией к диетологу, чтобы составить сбалансированный рацион для снижения веса. Лимон богат витамином С, разумное потребление которого является профилактикой инфекций и заболевания полости рта. Однако людей с заболеваниями ЖКТ и склонностью к мочекаменной болезни большие дозы витамина С могут привести к негативным последствиям, предупредила специалист.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: В Дагестане 5 часов.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: Топ-20 рекламодателей увеличили вложения в офлайн-рекламу за первую половину года на 24%, достигнув 195 миллиардов рублей, что вдвое меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Данные были предоставлены рекламной группой Twiga CG. Яндекс, занимавший ранее 7-е место, теперь на 14-м, сократил свои расходы на 31% до 6,5 миллиардов рублей. Больше всех увеличила свои затраты РВБ на 64% до 27 миллиардов рублей, став лидером по расходам. На втором месте оказался Сбер с бюджетом в 20 миллиардов, что на 18% больше, чем годом ранее. Озон переместился с 5 на 3 место с ростом вложений на 33%. Альфа-банк поднялся с 6 на 4 место, увеличив бюджет на 47% до 14 миллиардов рублей. Замыкает топ-5 ВТБ с сокращением инвестиций на 8% до 12,5 миллиардов рублей, опустившись с 3 на 5 место.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Вот вы, анализируя вообще успешные компании и так далее, насколько вы можете сказать, что создание успешного проекта, успешной компании – это удача? На сколько процентов это удача?
2: Это тайминг. Понимаешь, вот это можно сказать как удача, но есть вот такой момент, что вот есть время, когда технологии придет время.
1: Да.
2: Если ты в этот момент что-то начнешь делать, ты не будешь успешным. Тебе надо начать немного раньше. То есть тебе уже нужно...
1: Как немножко... только начнешь, ты, у тебя уже
2: да,
1: что-то
2: уже
1: было,
2: что
1: показать.
2: Было.
1: Да.
2: Поэтому ну, для того, чтобы быть успешным, нужно начать раньше. Угу. Но ты можешь ошибиться.
1: Да.
2: И может оказаться, что слишком рано.
3: В этом смысле удача.
2: Ну, и в этом смысле удача. Никто не может, вот реально никто не может предсказать эту дату.
1: То есть нет смысла, на ваш взгляд, пытаться сесть, просчитать, предсказать. То
3: есть есть смысл. Садитесь, просчитывайте, предсказывайте, а потом все равно
1: разочаровываетесь.
2: Нет, понимаешь, еще раз. Вот я же описал этот процесс, там часть из него можно просчитать, а часть нет. То есть ты можно точно сказать, какие технологии не произойдут в следующие 10 лет. Но можно ли сказать, произойдут ли они в следующем году или через 2 года, нельзя. Но мы замечаем, что вот очень сильно можно предсказать то, какие фундаментальные большие сдвиги произойдут за 10 лет. То есть это было очевидно, что, вот, например, conversational interface, вот чаты и голосовые интерфейсы, это будут 20-е годы. Вот в 20-е годы произойдет большой прорыв.
3: Но в 19-м году мы для себя писали какой-то тут...
2: список вот вещей, список которые
3: вещей,
2: мы думаем,
3: которые что мы точно произойдут. Все бизнес-процессы будут сильно поменяться из-за диалоговых
2: AI. Интерфейсов.
3: Интерфейсов.
2: Вот. И то есть такие вещи, на самом деле, можно предсказать, если ты вот внимательно смотришь на происходящее, можно предсказать. Но можно очень сильно ошибиться на 3-4 года, и денег, которые ты привлек.
1: Да, ты просто не выживешь в том момент, а за это время уже появятся новые компании, которые попадут в этот момент. Да.
2: И это
1: же, на самом деле, огромное количество примеров, когда компании доживали, умирали, а через год появлялся кто-то, кто выстреливал. Раз об этом.
3: В смысле, в каком-то смысле это везение, но на самом деле это своего рода статистика, из 100 один станет миллиардом.
1: Ну да.
2: Вот, и...
1: Все попадает под нее.
3: Все попадает под нее. Но как бы, но без этих 100 один не попадет. В смысле, что... Это коллективное некоторое усилие, что много попыток нужно произвести, чтобы иметь 100% шанс попасть.
2: С другой стороны, все равно точно видно, что есть некоторые свойства предпринимателей, которые сильно увеличивают эту вероятность.
1: Отлично, давай про них и поговорим. Так как вы инвестируете в людей, я думаю, это очень актуально и в целом будет очень интересно. То есть мы уже с вами обсуждали, что есть вот качество, которое позволяет тебе после провала встать и продолжить идти. Это вообще в целом такая, думаю, фундаментальная вещь, которая, знаете, в основе предпринимательства в целом. Если ты не можешь встать после провала, какой-то предприниматель. Что еще?
2: Это вот близкое есть качество, и они там, они очень сильно взаимосвязаны, но все-таки это немножко другое качество. Это твоя готовность существовать в неопределенности.
1: Угу.
2: Вот большинство людей делает все возможное, чтобы их жизнь была определенной.
1: Угу.
2: Чтобы вот в этой неопределенности было как можно меньше в жизни. И надо сказать, что для всех, я думаю, что для 100% людей очень неприятно находиться в неопределенности. Но есть небольшой процент людей, которые готовы, независимо от того, что это неприятно, в ней находиться. Вот любой стартап – это куча неопределенностей. Это прямо вот море неопределенностей. И как раз даже внутри стартапов, вот чем отличаются там сотрудники от предпринимателей, что предприниматели даже очень часто стараются оградиться от сотрудников, иначе они уходят от большого количества неопределенностей и дать какую-то все-таки определенность. А дальше очень часто берут слишком много на себя веса вот этой неопределенности. И это такое свойство. Вот, нормально
3: и часто
2: существовать.
3: Очень не выдержать эту неопределенность. Это его есть перегореть и потом отказаться от того, чтобы возвращаться в это. Это как очень неприятная штука. Но мы более-менее думаем, что,
4: что это тренируемая вещь.
1: Мне, кстати, кажется, тоже, что это тренируемая штука, потому что, это знаешь, мне кажется, это такая идея, с которой ты должен... У нас же изначально идея какая, да, там, от родителей еще, там, там квартиру, там, еще что-то, у тебя должен быть там место свое. Но в целом, если так подумать вообще и глянуть на текущий мир, не супер-то очень важные вещи, да, квартира, ну, черт его знает, сегодня я здесь, завтра я там, зачем мне только эти обременения? Но, опять же, это все равно, я думаю, какой-то вот генетический склад, он должен быть, потому что для кого-то это вещь, без которой он не может, у него будет постоянная там тревога, еще что-то, а вот предпринимательская история это как раз, знаешь, еще из вот этой вот неопределенности вытекает такая стрессоустойчивость какая-то, да?
2: Ну, ее видно. Ну, то есть, понимаешь, вот мы не знаем, это генетическое, не генетическое, мы не лезем в происходящее.
4: Можно посмотреть на человека, который занимается в джиме, что он в хорошей форме. Уж не

0: а не прессинг.
1: Да-да, и на уровне идеи инвестируют. Да,
0: вот. Там вот есть очень важный тезис в том, что единственное, что важно должно быть для тебя, это рост.
1: Угу.
0: Что вот эта вот идея роста и идея того, что компании выживают только если...
2: Компании нету, если ты не нашел, что растет.
0: Вот, и...
1: Хороший, кстати, тезис, да. Если ты нашел вот рычаг, да, рычага у тебя нету, то
0: пока
1: в целом...
0: Не... Пока ты не... Вначале пока... особенно, это не обязательно должно быть денежный рост. Вот есть такая компания «Бум». Она производит сверхзвуковые самолеты.
1: Да, да, да.
0: Она все еще не произвела ни одного сверхзвукового самолета. А как же можно расти? Но они там в первый месяц своей комбинатора, условно говоря, подписали одно письмо о намерениях с Japan Airlines. О том, что если у них получится такой самолет,
2: с такую цену, то, конечно, мы купим.
0: Ну, нет, тогда мы подумали,
2: что мы купим. Но мы купим
0: за 400 миллионов долларов у вас такой самолет. Необязывающее, на самом деле, было письмо.
2: Пойдите сначала сделайте такой самолет за такие деньги.
0: На следующий месяц они подписали две такие авиакомпании. На следующий месяц они подписали 4 такие авиакомпании. Mm-hmm. То есть они продемонстрировали...
2: Что есть спрос.
0: Что есть спрос, и продемонстрировали рост внутри этого спроса.
2: А что это значит? Это значит, они могут убедить авиакомпании... с ними вообще об этом говорить.
1: Угу. Если что, в целом запрос от рынка имеется, да, главное, остальное причем, это дело техники, как
2: причем
1: говорится.
2: Причем с ускорением.
0: Угу. Вот это ускорение, оно принципиально важно, но периодически, поэтому этот рынок очень для внешнего наблюдателя непонятен, потому что иногда это ускорение на очень маленьких цифрах.
2: 1, 2, 4.
0: Но ускорение. И потому что есть такое наблюдение, мы не совсем уверены, что оно... верное, но из-за того, что в него верят, эмпирически оно верное. Есть такое наблюдение, что скорость роста компании может только уменьшаться.
1: Скорость? Почему?
0: Наблюдение такое. Вот. Мы думаем, что вот это очень контринтуитивно для предпринимателя. Да. Например, предприниматели идут к инвесторам и говорят, дайте денег,
2: мы будем расти.
0: А это такое... красный флаг. Это значит, этому человеку нельзя давать деньги.
1: Почему? Поясните, я не до конца понял, где.
0: Потому что твой рост может только уменьшаться. И, соответственно, для того, чтобы инвестировать в сид-стартап должен очень высоко расти, ну, например, расти 2 раза в месяц, чтобы дальше деньги позволили тебе дольше расти с такой скоростью.
1: Потому что вначале эффект низких чисел случается, да, какой-то, а дальше все равно у тебя в процентном соотношении, если мы смотрим, то у тебя будет уже более высокая база, и поэтому рост замедляется. Да.
0: Он всегда только замедляется. И считается аномалией, когда получается не так. Вот, например, когда у Snapchat из-за технической ошибки рост дохода упал до 30%, как раз все инвесторы сказали, все, компании конец. Если она 30% всего лишь
1: что будет дальше,
0: году с такой еще низкой базой, что же будет дальше? А потом техническая проблема была исправлена, и они начали расти 60% год в году, и все такие, как такое могло быть возможно? Да. И резко выросла обратно стоимость компании, даже выше скакнула. Вот. И это действительно, это не значит, что это не случается, но общая вера в том, что твоя скорость может только замедляться. И исходя из этого, если ты не продемонстрировал скорость, то всем кажется, о, блин, этот стартап получил миллионы инвестиций по высокой оценке. Как такого ничего нету? Нет, у них есть, у них, скорее всего, есть, да, на маленьких числах, но есть рост, который высокий для того, чтобы
2: поверить
0: и дать
2: как это...
0: Опять же, клиник гарантирует, что это продолжит так расти, но хотя бы у этого есть шанс. А считается, что нет шанса... Потому что если ты, представь, что вот если ты растешь 2 раза месяц к месяцу, то через 2 года ты какая-то просто невероятно большая компания.
1: Ну да, конечно.
0: Вот.
2: И ты говорил о качестве предпринимателей.
0: Да. И вот качество предпринимателей – это вот видеть важный рост.
1: Я понял, у тебя такая ключевая и первая идея, да, которой ты живешь, это рост.
0: И тоже

0: вы думаете о продукте, как он будет расти, что именно в нем будет расти, потому что вначале может, не может расти прямо деньги доход или сразу там же, или прибыль не может расти, она будет потом, поэтому ты должен все-таки придумать, а что растет раньше.
1: И если тебя смущает эта мысль,
0: то, значит, не венчурный бизнес.
1: То есть шанс, что ты не проскочишь в венчурном бизнесе.
0: Ну, нет, есть другие типы бизнеса, вот как раз ресторанчик можно открыть, или есть другие бизнесы, которые не растут с такой скоростью, но если посмотришь на все успешные в итоге компании, они все росли по
2: очень быстро, на очень экспоненте быстро, на старте, да?
1: И там часто вот это же, к сожалению, второй раз повторюсь, fake it till you make it, он часто основан, внешние наблюдатели его как бы так определяют, потому что он основан на том, что самолета-то не было, были бумажки какие-то, вы же за фейк, mm-hmm. как бы это все фейк.
2: Да.
1: Это не фейк, потому что они-то знали, что они делают. Попробуй
0: писать одну такую бумажку, а потом на следующий месяц попробуй две, а потом на следующий месяц попробуй четыре.
1: А другой пример, там какой-нибудь Airbnb, как бы квартиры с матрасами продавать надувными и так далее. То есть ты поначалу ты делаешь что-то, что не тот бизнес, который ты как бы рисуешь. Но ты показываешь, что оно у тебя растет, так или иначе. AI-чаты 10 лет назад все были тем, что кто-то сидел и ручками писал, а где, в смысле, на чаты отвечал.
0: Но зато
1: а где-то там сидели инженеры и
2: обучали нейронки эти.
1: Пытались обучать нейронки. А здесь пока что... зато ты показал, что есть спрос, и клиентская база растет, а там на заднем плане кто-то сидит и отвечает на эти чаты.
2: Ну, то есть, условно, это в этом же как бы концепт и Uber, да, в какой-то мере, что, типа, сейчас, да, у нас там 3 миллиарда водителей, но в какой-то момент будет автопилот, и вроде как эти машины должны поехать сами, да, и тогда мы станем гиперприбыльными.
1: Но это был как бы... И это был их тезис в какой-то момент, потому что сначала они росли нормально, но когда они сказали, ну, мы уже будем вот настолько больше, вот тут уже было сложно, потому что перестала математика складываться.
2: Математика не билась, да.
1: А они ее складывали тем, что говорили, на машину-то будут сами ездить. Ага. Потом.
0: Но опять же, понимаешь, когда ты делаешь этот тезис, на него можно ставить ставку. Но ставить ставку можно только, если этот тезис сопровождается ростом.
1: Ростом.
0: Тебе кажется, что тезиса достаточно, что вот что как будто бы подъем инвестиций в венчурном рынке – это просто сказать какую-то…
1: Классную идею.
0: Какую-то классную идею. И все вот носятся с питчами, которые рассказывают какую-то классную идею, вместо того, чтобы сесть, попробовать что-то вырастить.
1: И понять, дальше что
0: показать инвесторам, расти, что оно растет, и дальше прибавить свой тезис. Mm-hmm. Вот. И это, конечно, такой вот... это единственное, чему вообще учат на Y-комбинатор, например.
2: Класс. У вас сейчас достаточно большое количество людей, в которые вы проинвестировали. Сколько уже сейчас на текущий момент человек?
0: Еще небольшое. Мы сейчас проинвестировали в...
2: Ну, сколько? 15 человек, да. Ну, я имею в виду, это как бы большое от старта, скажем так. Пока что вы растете с большим процентом, да.
0: Да.
2: И там у вас абсолютно разные кейсы. И вот мне интересно попытаться понять вашу логику. То есть вы покупаете у всех долю в будущем, причем не пожизненно, да, на 30 лет. Это история на 30 лет. И у вас там абсолютно разные кейсы. И некоторые это там технологические компании. Есть такие кейсы, как Марина, например, да, которая там блогер, скажем так, да, у нее есть какие-то там предпринимательские начала и так далее, но она в большей степени сейчас блогер. Соответственно, мне здесь я хочу понять закономерность. Я знаю примеры, и вы этот пример рассказывали, что вообще есть там успешные кейсы, что пришли, раздали студентам там сколько-то денег, да, и вот там был из них один, которому контракт NBA, по-моему, на 350 миллионов долларов дала, фонд заработал, математика сбилась, и вообще все в целом понятно. В чем ваш концепт? Как вы определяете, что вот этому человеку мы денег дадим, помимо личных качеств, а вот этому человеку денег не дадим? Да? И как, например, туда попал человек с каким-то технологическим бизнесом, и как туда попала Марина, например?
0: С одной стороны, мы понимали, что так как вначале будут цифры маленькие, мы не можем начинать с тех, кто только-только заходит на рынок.
2: Да.
0: Нам нужно было начинать с тех, кто уже имеет трек-рекорд.
2: Вероятность поднять.
1: То есть, если
0: одновременно убедить таких людей взять такие инвестиции поначалу, пока нету прецедента большого количества таких сделок, это
1: тоже непросто.
0: Тоже непросто. А как я только что говорил, важен рост. И когда тебе важен рост, ты в меньшей степени заботишься о том, чтобы у тебя была вот четко одна одинаковая картиночка.
1: Одна одинаковая картиночка должна быть в росте. Да. А не в том, за счет чего это растет.
0: И мы общались с очень большим количеством предпринимателей уже с каким-то позитивным опытом. Я пытаюсь на русские слова использовать, простите. И это занимало большое время их убеждать. Марина, на самом деле, с одной стороны, известна как блогер, но с другой стороны, она создавала...
1: Мы с ней познакомились, когда она делала еще LinguTape, приехав в Силиконовую долину в 2014
0: стартап,
1: году.
0: Они были в 500 стартапов, тоже известный инкубатор. То есть для нас она все равно предприниматель. Uh-huh. И то, как она думает о своем
1: даже блогинг-империи,
0: это очень предпринимательская мысль. А с другой стороны, мы также же думаем не только о предпринимателях, о тех, кто принимает деньги, но и думаем о том, что интересно инвесторам. И у нас была прямо группа инвесторов, которая говорила, что тех-предприниматели не наш интерес, но наш интерес именно креаторы.
2: Uh-huh.
0: И мы понимали, окей, есть demand со стороны инвесторов, надо найти и демон со стороны
2: предпринимателей. Да, да.
0: Например, у нас много мы обсуждали с различными большими инвесторами в искусство, чтобы инвестировать в...
1: Артистов, в художников, а не в их картины.
0: Но просто, на самом деле, мы не нашли тех, кто бы закоммитили сразу же деньги, и тогда мы нашли им, конечно. Вот. Ну, то есть это такой этот двухсторонний marketplace. Наша задача не просто инвестировать свои деньги, мы поднимаем деньги от инвесторов и инвестируем в них, их в предпринимателей. Только так можно сделать что-то большое, масштабное. И поэтому мы слушали обе стороны и искали, где правильная ниша, учитывая то, что мы сразу же себя ограничили тем, что мы не начинаем с новичков. Что для того, чтобы инвестировать в новичков, мы как раз наблюдали, что было несколько попыток до нас, кто инвестировал в новичков, и вот единственная успешная попытка это была в спортсменов, потому что там очень хорошо считаются новички.
2: Ну,
0: но
2: да.
0: Это тоже не спортсмен, на самом деле. То, что ты уже играешь в колледже, в лиге.
1: Значит, ты до того отыграл в школе?
2: Да, уже 10 лет играешь.
1: Уже
2: 10
1: лет
2: да.
1: играешь.
0: И уже очень много статистики по поводу тебя. И это просто какая-то аномальная глупость, что когда ты колледж-атлет, ты ничего не зарабатываешь,
2: ага.
0: а через 4 года ты...
2: Миллионер.
0: С какой-то вероятностью просто
2: да,
0: миллионер.
2: Да.
0: Там не все становятся спать, но просто там резкий скачок денег.
1: Просчитывали
0: и они видели эту как раз возможность, в том, что на самом деле это люди, по поводу которых есть данные, и можно инвестировать.
1: Здесь
0: нам много
1: же.
0: Обращаются ребят, которые еще не создали чего-то, на чем можно построить модель.
1: Причем важно чего-то в Штатах.
2: Угу.
1: Поскольку мы всю свою модель пока что считаем в Штатах, на американский рынок, с американскими инвесторами, с американским законодательством.
0: Ну, даже вот с атлетами, да, вот они тоже только в Штатах инвестируют. Почему? Потому что если ты попробуешь также инвестировать в атлетов в Европе, используя ту же модель, ты сильно ошибешься, потому что ты не знаешь, какой процент в Европе из студенческих атлетов угу. превращается в мультимиллионеров, профессиональных
1: спортсменов
0: и так далее. То есть тебе нужны данные, и данные очень могут сильно отличаться от между странами. И мы взяли очень много данных именно про технологические предприниматели в Штатах, и всю свою первую модель именно посчитали относительно них. Поэтому большинство наших сделок все-таки не в креаторов, большинство наших сделок в технических предпринимателей. С при этом уже каким-то опытом. Не обязательно позитивным, как мы вначале обсуждали.
2: Да, да.
1: У нас на самом деле большое количество людей с предыдущими провалами.
2: Но вот. Без успехов.
1: Без успехов.
0: Ну, до нас без успехов.
1: До нас. Без успехов до нас.
0: Вот. И потому что... Но у них достаточно попыток, чтобы их ввести в нашу модель. И сделать вывод. Они, например, у них была неуспешная компания, но эта неуспешная компания уже предыдущим подняла деньги от одних из ведущих венчурных фондов. Значит, человек уже продемонстрировал, что
2: да.
0: она может делать такие вещи. И очень вероятно поднимет. Вот мы... И наверное, вот это то, что объединяет всех предпринимателей, в которых мы пока что вложились. А дальше мы... как бы...
2: Пока
0: мы смотрим
2: что?
0: На какую-то индустрию. Да, мы не смотрим на индустрию.
1: Потому что...
0: Мы в какой-то момент думали, вот мы сделаем пакет предпринимателей, только занимающихся AI.
2: Да.
0: А пичли это инвесторам, не видели, что какая-то другая конверсия... вроде бы все хотят инвестировать в AI.
2: С другой стороны, это тренд такой, да?
0: Но, с другой стороны, надо тоже понимать, что... Там последний год был очень тяжелый рынок с точки зрения...
1: Количество инвестиций резко сократилось.
0: Многие фонды, независимо от того, что они подняли деньги от, от их инвесторов, но при этом не инвестировали почти в прошлом году. Поэтому это в целом для венчурной индустрии был такой немножко тихий год. Все немножко...
1: Мы максимально бегали и старались, но потом поняли, что как бы... Отрастет рынок, отрастет и под спрос, и вернемся. Проинвестировали, подняты, ну, до того мы уже успели поднять 15 миллионов долларов от инвесторов, и поэтому как бы инвестировали их в людей.
2: А вы, как правило, покупаете небольшую долю какую-то, да?
0: Мы как обычно.
2: Это какой процент?
0: 5-10%. Мы стараемся тоже сделать стандарты, когда ты делаешь фонд, очень важно как раз... А для того, чтобы диверсифицировать, у тебя должны быть очень одинаковые... много одинаковых сделок. Поэтому мы стараемся сделать какую-то тоже стандартизацию с точки зрения и оценок фаундеров, и доли, которые мы покупаем. И в целом тут тоже еще такой момент, что то же самое произошло в стартапах. На неразвитых рынках все еще ты видишь много случаев, когда инвесторы сразу же покупают 50% компании. Это... путь к провалу.
2: Ну, потому что мотивация у фаундера теряется абсолютно, да, зачем ему что-то вообще делать.
0: А главное, что ты, скорее всего, своими решениями, которые у тебя будет сила, разрушишь эту компанию
2: тоже.
0: Ну
2: да, да,
0: вот. И в Штатах, долине, там выработанная логика, что первый раунд 10%, второй раунд еще 10%,
2: ну да, третий понятно, раунд. Да. Уже все закономерности уже построили давно-давно.
0: Да, и ты должен как бы вместе с ростом и с уменьшением рисков ты продолжаешь делать все больше и больше инвестиций.
2: Супер. Спасибо вам большое, ребят. Вы абсолютно космические. Мне очень интересно было с вами пообщаться и вообще в целом вот живьем попытаться понять, как вы размышляете, как вы видите мир. Вот, я 100% уже знаю точно, что я буду вас звать еще раз, потому что количество тем, которые хочется с вами обсудить и о которых хочется поговорить, оно просто безгранично, абсолютно нестандартный вообще взгляд на все, что происходит. Спасибо вам большое. Вам, естественно, просто гигантских успехов. Я надеюсь, что вы будете одними из тех, кто качественно повлияет на изменения в этом мире.
0: Спасибо. Тем более санитары не пришли.
2: Все, ребятки, спасибо вам большое. Всем пока.
0: Счастливо.
3: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Есть цитата, которая гласит: «Дай мне 100%, и я верну тебе 110%. Но если ты дашь мне 99%, ты ничего не получишь взамен». Всегда выкладывайся на 100% для задачи, стоящей перед тобой. Даже если ты моешь туалеты, делай это с намерением вычистить их лучше, чем кто-либо до себя. Такое отношение всегда будет вести к росту и будущему успеху. Не имеет значения, какую задачу вы выполняете, какую работу выполняете или с кем разговариваете. Будьте там полностью и проявляйте себя в меру своих возможностей, отдавая все свои силы каждый раз, сделав это своим намерением. Это приведет к великим вещам в каждой области вашей жизни. Те, кто делает минимум, никогда не будут вознаграждены максимальными благами. Если вы прилагаете только минимальные усилия, необходимые для вашей работы, вы не заслуживаете повышения зарплаты, и вы ее не получите. Подъемы приходят к тем, кто отдает все свои силы, те, кто идет выше и дальше. Успешные люди замечают тех, у кого есть желание быть лучше. Это не талант или природные способности, которые помогут вам подняться вверх по служебной лестнице. Это желание. Это желание стать лучше. А вы можете стать лучше только тогда, когда каждый раз отдаете всего себя своему делу. Если вы делаете только то, что требуется, вы никогда не станете лучшим в своей области. Лучшие отдают 100%, а не 51% или 65%. Отдаваться полностью во всем, что вы делаете, начинается с намерения. Это начинается в мышлении. Но со временем, с помощью повторения, это превратится в привычку. Это привычка, которую вы, возможно, захотите развить. Потому что это единственный способ реализовать свой истинный потенциал. Не думайте, что ваши посредственные усилия останутся незамеченными. Они просто делают важных людей незаинтересованными в том, чтобы помочь вам двигаться вперед. Посредственный человек всегда хочет схалтурить, сделать мало и получить максимальный результат. Но он не понимает одного. Достойный результат нужно заслужить. Его невозможно получить, не вкладывая необходимую работу. Если у вас есть хоть капля уважения к себе, выкладывайтесь изо всех сил во всем, что вы делаете, и увидите результаты, которые придут к вам. Попробуйте делать это в течение месяца, двух месяцев, года. И обратите внимание на дополнительные возможности, которые открываются благодаря этому. Но когда ваши негативные привычки снова будут всплывать на поверхность, и вы будете чувствовать, что делаете меньше, чем можете, вспомните эту цитату. «Дай мне 100%, и я верну тебе 110%. Но если ты дашь мне 99%, ты ничего не получишь взамен».
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологий сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!

0: Притчи народов мира.
1: Один царь был болен и объявил, что отдаст пол царства тому, кто его вылечит. Один мудрец сказал, что если найти счастливого человека, снять с него рубашку и надеть на царя, то царь выздоровеет. Послы царя долго искали по всему царству счастливого человека. Не было ни одного, чтобы был всем доволен. Кто богат, да хворает, кто здоров, да беден, кто здоров и богат, да жена нехороша, а у кого дети нехороши, все на что-нибудь дожалуются. Царский сын шел мимо избушки и услышал слова мужика, что тот счастлив, послал к нему слуг, но счастливый был так беден, что на нем не было рубашки.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в местоположении Казанского Кремля и цитадели Нарын-Кала много общего, а именно? Первое. Казанский Кремль и крепость Нарын-Кала воздвигнуты на естественно защищенных участках и благоприятных для обзора местах. Второе. Кремль и Нарын-Кала окружены мощными оборонительными стенами и башнями. Третье. Казанский Кремль и цитадель Нарын-Кала являлись местом пребывания, резиденцией правителя и его окружения.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Осеннюю хандру поможет победить ограничение времени на соцсети, а также прогулки на свежем воздухе и перенос новых проектов с осеннего периода на другое время, рассказала психолог Елена Шпагина. Феномен осеннего выгорания или стресса начала осени – это реальное психофизическое состояние, уточнила психолог. Во-первых, сказывается синдром последнего отпускного дня, когда люди пытаются успеть реализовать все незавершенные планы года в последние теплые дни. Таким образом, начинается гонка, из-за которой мы приходим к сентябрю уже уставшими. Во-вторых, с детства сентябрь ассоциируется с началом чего-то нового, а соцсети и медиа усиливают такое давление на нас. Люди начинают думать, что необходимо сделать резкий рывок, а не соответствие между ожиданиями и ресурсами приводит к выгоранию. Эксперт предупредила, что необходимо вовремя заметить признаки начинающегося истощения, такие как усталость, раздражительность и цинизм, а также трудности с концентрацией, нарушение сна и постоянное чувство вины за то, что не успел насладиться летом и не готов к осени. Психолог дала несколько советов для плавного и спокойного перехода в осень. Откажитесь от концепции «успеть все» и сместите фокус с результата на процесс. С этим отлично помогут медленные прогулки. Не ставьте все дедлайны на сентябрь. Дайте себе время на раскачку и ограничьте время в социальных сетях, чтобы значительно снизить тревожность от сравнения себя с другими.
0: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

0: деле называют Гихун. Существует одно предание, связанное с этим аулом. По рассказам местных жителей, в село приехала женщина с ребенком, сказав, что он сирота, оставив его, сама уехала. А насельчане, пожалев мальчика, давали ему закат, продукты и одежду. Его принял на содержание Тухум Чанкавур. Когда мальчик вырос, работать не захотел. Жители отказались его содержать, как прежде. Он уехал в Ахты и привез бумагу, что является племянником Сурхайхана. Зафиксировав, сколько давал продуктов каждый дом, он установил постоянные подати. Жители платили поземельные налоги на пользование угодьями, считавшие ханскими. В итоге уже выросший мальчик стал беком в Буркихане. Жители села занимались скотоводством и земледелием. Кузнецами в 1936 году были приезжие. Их звали Рашид и Бичасарин Абдуллах. Они занимались производством сельскохозяйственных и бытовых изделий. Сырье привозили из лакских и даргинских селений. Им помогал маленький буркиханец, мальчик Рамазан. Кузнечество навсегда стало главным делом его жизни. Буркиханскую среднюю школу также построили в 1936 году. Первым учителем и директором школы был Хутов Марк Дмитриевич, приехавший со своей супругой. В годы Великой Отечественной войны школа не работала до 1947 года. Неоценимую помощь оказывали приезжие первые учителя из далекой России и соседних лезгинских районов. С началом этой войны из аула ушли 110 человек. Из них вернулись домой только 40.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Ахты? Не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
3: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
4: Притчи народов мира.
5: Один человек все жаловался на то, что Господь к нему явно несправедлив, не воздает ему по заслугам и прочее, и прочее. На что проходящий мимо мудрец заметил: «Не жалуйся на то, что Бог несправедлив. Гораздо хуже, если Он будет поступать с тобой по справедливости».
4: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В России расписание имеет большое значение в деловых коммуникациях. При составлении расписания необходимо учитывать все деловые встречи и мероприятия, чтобы не нарушить планируемый график. При построении деловых коммуникаций необходимо уметь правильно формулировать вопросы. Не стоит задавать вопросы слишком прямо или критиковать партнеров. Важно проявлять уважение к партнерам и их мнению. Приглашение на встречу должно быть оформлено в письменной форме. В письме необходимо указать время и место встречи, а также повод и цель встречи. В России существует принцип «время-деньги». При построении деловых коммуникаций необходимо учитывать сроки и соблюдать договоренности. Если возникают задержки или проблемы, необходимо предупреждать партнеров заранее. При построении деловых коммуникаций с иностранными партнерами может возникнуть необходимость в переводе. В этом случае можно использовать устных и синхронных профессиональных переводчиков.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода «Кикуни». И сегодня она посвящена соку манго под брендом «Сельбейси». Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротинам. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината – источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа – они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится супер полезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрат тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире!

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Я такой, вау, прикольно. И оттуда там появилась идея, там, ну, теперь больше денег, там, X10 вкладывать в контент. Ну, вот это как пример, типа, как можно синтезировать идеи из там соседних всяких индустрий. Супер.
2: 100%.
1: Слушай, ну оно вот уже и как раз перелилось в искусственный интеллект сразу же, льется вот так само. Что тут надо понимать, знать, как ты думаешь?
2: Вот мне буквально вчера с моим главным редактором общались, и я думал, как так донести ему в первую очередь идею, как я понимаю роль там чата GPT сегодня. И мне кажется, что тут есть как бы две грани. С одной стороны, слишком много лишнего хайпа, и второе, слишком мало твердого понимания реального применения. И вот я вчера впервые сформулировал, что такое чат GPT, и почему нужно пользоваться, когда нужно, когда не нужно. Вот я понял, что чат GPT — это калькулятор. Мы, в принципе, считать умеем и в голове. Но когда у тебя есть калькулятор, ты можешь это сделать побыстрее.
1: Быстрее, точно.
2: Быстрее и точнее. Вот и вся разница. Окей. И поэтому...
1: Калькулятор нашего времени.
2: Абсолютно. Другое дело, что калькулятор, он считает цифры, а чат GPT, он считает тексты, смыслы, информацию и так далее. То есть некоторые думают, что чат GPT — это про данные. Типа вот туда пишешь, он тебе... Нифига, он данные, может быть, и хуже собирает. Но ты туда можешь загрузить данные. Поэтому основное, что это нужно просто научиться пользоваться калькулятором. Надо перестать жить в идее, что ну как же счеты? Ну как же, а в голове?
1: Романтика же пропадает.
2: А если мы в голове не будем считать сложные синусы, косинусы, мы отупеем? И с одной стороны, да, это как бы, ну, мозг менее тренируется, если мы не будем синусы, косинусы в голове считать. Но при этом является ли это ключевой компетенцией? В каком-то бизнесе, в каком-то деле, наверное, это ключевая компетенция. Но не обязательно знать высшую математику, чтобы считать, там, например, воронку, или там окупаемость, или базовую финансовую модель. Но ее тоже надо знать. Если ты не можешь в голове сложить, умножить, разделить, это тоже плохо. И поэтому искусственный интеллект, ну, в частности, чат GPT, он, на мой взгляд, это вот это хорошее дополнение. И к нему надо приходить как с калькулятором. Поэтому это первое. Теперь второе. Почему именно как с калькулятором? Не надо тоже завышенные туда переживания, потому что некоторые: «О, все, чат GPT, все профессии умрут, мы останемся». Тоже бред. Как бы калькулятор не забирает у тебя самого главного. Он не забирает у тебя принятие решения.
1: Да.
2: Надо понимать, что решение все равно — это твоя ответственность. И калькулятор, условно, да, или там Excel-табличка, она может посчитать тебе финансы. Она может сделать тебе там расчет более-менее грамотный. Но решение о том, инвестировать или не инвестировать, сократить расходы или не сократить, они все равно в твоей ответственности.
1: Да.
2: И поэтому то же самое чат GPT, он за тебя никаких решений
1: прикольно.
2: Не должен принимать и не будет принимать.
1: Супер.
2: Он может тебе анализировать данные, он может даже доставать тебе данные, он может отвечать на твои вопросы, он может помогать тебе, он может структурировать. Но важно понимать, что на нашей стороне остается ответственность за принятое решение.
1: Ну и действие.
2: И как следствие действия.
1: Да. Да. Супер. Точно. Я вот только что с утра просто перед вылетом там столько нагенерил идей, я такой думаю, блин, какой кайф. Теперь просто это сделать осталось.
2: Да?
1: Ну, то есть реально, просто если его правильно вести, то там, по сути, сейчас можно выполнять хоть что. Офигенно, офигенно. Давай еще вот глубже проникнемся именно вот в тех людей, которые именно вот, ну, постоянно, кратно растут. Мне кажется, что там есть обязательный слой — это мышление.
2: Что реально еще влияет на рост, да, быстрый, это вот постоянное соприкосновение с людьми, которые расширяют твою картину мира и твой внутренний диапазон.
1: Ну, вот я сейчас этим занимаюсь.
2: Да, потому что как только ты реально соприкасаешься с человеком, который выбивается из твоей картины мира, но при этом у него крутой результат, это очень сильно тебя бустит. Я могу привести вот пример простой, недавний, который у меня произошел. Я не буду называть имя, он достаточно известный человек, очень богатый, медийный и так далее. Но вот у нас с ним так случилось совместное взаимодействие, достаточно плотное. Но мы очень сильно отличаемся. У него крутой результат, у меня неплохой результат. Но он вообще действует иначе. Вообще действует иначе. И вот одна из вещей, которая у него отличалась от меня сильно год назад, то, что я заметил. Он умеет ходить на вечеринки. Он умеет создавать вечеринки. Но только это по-настоящему. Мы с ним делали вместе вечеринку такую для друзей. И он там зажигал на полную. Он такой: «О, давайте, ребята!» И делал это не наигранно, а прямо из него шло это. Потом на другой вечер он там купил себе Феррари, всех позвал. К нему приезжает Феррари, она выезжает из машины. И он он не понтуется. Там все и так понимают, что у него это не первый Феррари. Но он искренне, как ребенок, этому радуется. Он там купил себе новые кроссовки, он искренне этому радуется. Вечер с друзьями сделали. Ну и типа для меня очевидно, типа, ну вечер с друзьями взяли там кафешку и так далее. Нет, он говорит, ребят, мы приходим на пляже, он, значит, там светодиодный, сделал такой куб большой, позвал туда барабанщиков, позвал туда музыку, дизайн сделал, такие цветовые кубы сделал, просто вот чтобы мы с друзьями там потусили. И в этом нету, ну, со стороны это можно сказать, что это понты какие-то, да, еще что-то. Да, мы даже понимаю. Соцсеть никто не выложил.
1: Угу.
2: И я испытал очень интересное ощущение, я думаю, почему он это делает? Мне это было не свойственно вот так вот делать. Понимаешь? На вечеринках отрываться. Я вот на бизнес-завтрак прийти, мне понятно. Вот контент, тренинг прийти, книжку почитать, это понятно. А вот вечеринка, непонятно. Или там барабанщиков каких-то позвать на застолье с друзьями. Я такой, ну, классно. Но я вижу, что он от этого очень сильно кайфует. Ему это искренне классно. Я тоже стал в это как бы пробовать. И я понял, что он, ну, есть такой в психологии термин «внутренний ребенок». У него очень сильно раскачан внутренний ребенок. Называется еще «хотелка». Он очень многого хочет. Давай, у него огромное желание. Он наслаждается, играет в это. И я понял, что у меня вот этот ползунок внутреннего ребенка чуть-чуть был зажат. В том смысле, что я такой, ну, конечно, я играю с детьми, там, я могу, там, машину беру, там, хожу в рестораны хорошие с женой. Но это было, ну, как бы, там не было ребячества в хорошем смысле, понимаешь,
1: не
2: да?
1: Не было радости.
2: Да, вот она была, но она другая.
1: Угу.
2: Понял, да?
1: Взрослая такая.
2: Да, о, она была такая более взрослая радость. Да, или я бы сказал так, это была радость, может быть, даже для других. То есть, например, идя в классный ресторан, я в первую очередь радовался от того, что я понимал, что там моей жене классно. Понял, о чем я говорю, да?
1: Ну,
2: Или там я с детьми иду на батут, и я в первую очередь детям классно. Вот эта часть.
1: Да.
2: И я понял, что радоваться, ну, в хорошем смысле, тупо для себя, вот просто я такой, блин, а что я умею для себя тупо радоваться? Я такой, блин, офигеть. И вот на примере взаимодействия...
1: Теперь я сижу такой, думаю...
2: Да, и на примере взаимодействия с ним я такой, блин, а я вообще умею вообще радоваться? Так. Вот именно вот для себя, вне контекста. Это кажется простая штука. На самом деле, очень многие предприниматели не умеют этого делать. И я, например, на прошлом бизнес-кэмпе, я такой, хорошо, я туда пойду действовать. Что мы сделали? Мы организовали вечеринку, просто расшибенную. Это была гоп-пати. Мы всех, 250 предпринимателей, я говорю, давайте оденемся в гоп-костюмы. Мы все оделись как гопники, чтобы снять с себя чуть-чуть маски. Мы все собрались, и такой толпой, 250 человек, идем в Кипре. У нас там на дронах все это дело снимали. Это очень клево было. У нас была образовательная программа. У нас были спикеры.
1: Но все равно такое, немножко сдвиг произошел.
2: Очень произошел. То есть я понял, то есть когда мы до этого образование, бизнес-завтраки, спикер, польза. Но когда мы потом все пошли на вечеринку, мэджик случился, потому что распаковалась другая часть нашей внутренних личностей. Все приходят, мы заходим, собираем всей толпой, все в костюмах, мы заходим, подходим к месту, где проводим, ну, где у нас был арендован ресторан под вечеринку. Все собираемся, я всех собираю, и тут я осознаю, что холл, в котором мы арендовали зал, они не знают, что мы сейчас придем в костюмах. Я такой, вау, что сейчас будет? Я говорю, ребята, прикиньте, мы сейчас завалимся все, и как бы они в шоке будут. А киприоты, они не знают, кто
1: это,
2: что.
1: Эта одежда непонятна.
2: Да, непонятно. Да. Они заходят, они такие, что? Это какая-то пати, что это такое? Короче, все отрываются, все на офигенном вайбе. Потом, смотри, что происходит. Это очень важно понять и выхлоп из этой истории. Потом, значит, мы все там веселимся, музыка и так далее. И потом в какой-то момент я выхожу на сцену, говорю, ребята, надо отрываться на полную. И у меня для вас есть сюрприз. Все такие, какой еще сюрприз? Это так классно. Я говорю, под ваши бурные аплодисменты на сцену выходят отпетые мошенники. Мы никого не предупреждали. Мы заплатили им офигенный гонорар, чтобы ребята прилетели с другого конца планеты. Они выходят и зажигают свои песни, ну, которые... А на самом деле у них куча хитов оказалось. Я сейчас смотрю их, мне кажется, на всех бизнес-мероприятиях таскают. И просто все... Теперь внимание. Почему это важно для бизнеса? Теперь представь. Это определенный состав людей. Да. Это успешные, богатые предприниматели со всего мира слетелись. А потом мы в следующий день опять бизнес, мастер-майнды, форумы, спикеры и так далее. Представляешь, какой уже уровень доверия был? Какое взаимопонимание совершенно другое? Какая энергия была, вообще другая? И у нас там просто куча сделок друг с другом совершилась. Кто-то в кого-то инвестировал $400 тысяч, $1 миллион, $200 тысяч. Куча людей получили инвестиции друг от друга. Кто-то, наоборот, нашел, куда инвестировать, потому что это тоже большая боль. Кто-то нашел ментора, там, например, у нас есть товарищ, у него производство, там, металлоконструкции производит. Но у него эффективность производства была низкая, он не знал, что с этим делать, уже пытался как-то решить. А на кемпе он встретил другого предпринимателя масштабного, у которого, наоборот, команда очень хорошо в этом разбирается. И он уже на вот этом вайбе доверия друг к другу, он просто десантом своей команды выгрузился в его производство, вшух, и там себестоимость производства на 20% сократили, херакс, прибыль выросла. Просто так. Потому что это теперь его друган из сообщества. И таких историй у нас там десятки, десятки, десятки. Коллаборации. Кто-то там, у нас там парень, значит, у него там крупный бизнес в Новосибирске, и он там сделал IT-продукт, он у него недвижимость, но сделал IT-продукт. Он херакс нашел ребят, которые на Бали его продукт вывели, потому что у нас много балийских ребят. Нашел ребят, которые в Таиланде вывели и так далее. И все это происходит, и я такой, вау! Я только внутри чуть-чуть пообщался с одним человеком, понял, что такое вечеринка.
1: Да, ты тут бах, да.
2: Да, что такое вот, ну, позволить себе отдыхать, развлекаться, кайфовать. Попробовал, и я вижу, какой это эффект дало. И как сегодня это важно. Поэтому на этом бизнес-кемпе у нас обязательно будет твердая программа, спикер Netflix, миллиардеры, мастер-майнды, вот это все, тренинги.
1: Я вот как раз хотел задать, а что в этот раз будет? Или это секрет?
2: Ну, мы сейчас как бы еще утверждаем, но, да, скорее всего, вот здесь в Дубае есть очень клевая баня общественная. Мы уже, я познакомился с собственником, я хочу всю баню закрыть, и чтобы все вместе там парились, отдыхали, это утром попариться. Потом вечером поехать в пустыню, арендовать там какое-нибудь в пустыне офигенное место, музыка и так далее, и там вместе отдохнуть. И такое сделать, такой чил-день, где мы 2 дня, спикеры, тренинги, мастер-майнды, а потом 1 день просто вместе отдыхаем, вместе общаемся, вместе тусуем, проводим время и так далее. И вот это, да, на мой взгляд, рычаг масштабирования бизнеса. Потому mm-hmm. что ты через это понимаешь, что вот есть люди, они умеют так. Вот есть люди, они умеют так. Но за счет среды растет доверие. Поэтому для меня, ну вот как ты говоришь, что влияет на масштабирование? Это соприкасаться с масштабными ребятами, соприкасаться с теми, кто быстро растет, но быть с ними в доверительных отношениях. Когда мы будем не формально общаться,
1: да,
2: а вот более в таком дружеской среде. Потому что там всегда люди будут говорить то, что как бы они не расскажут вот, со сцены, там, может быть, да, это, или еще что-то. Да, в более таком. И вот я, когда я вижу ребят, кто быстро растет, у них именно это. Но и одновременно с этим я вижу других. Я вижу много таких даже масштабных предпринимателей, но которые засохли, которые перестали расти. И, может быть, даже там 40+, 50+. У них даже уже денежки есть, все есть, но они остановились. И в первую очередь
1: зажили,
2: они...
1: Зажили, да?
2: Да. Просто потому, что они в берлоге живут. Они не выходят из своих вилл, и не выходят из своих яхт, не выходят из своих домов, живут в своем привычном мирке, и им, они не выныривают во что-то по-настоящему крупное. И я вижу на это тоже огромный спрос. Когда к нам такие ребята приезжают, они такие, они просто, они приходят такие, так, что, блядь?
1: Да, серьезные дети.
2: А потом такие, шук, распаковываются. Еще у нас есть и более молодые ребята, да, ну кто вот быстро растет, но еще не такие забрызневшие. И происходит обмен опытом, экспертизой, энергией, и это им дает. И вот это я вообще очень люблю. Mm-hmm. Потому что когда я вижу, что у человека там 40-50 лет, да, или 35 даже, даже такие есть, там в 30 лет человек заработал уж кучу денег, он сидит в берлоге, никуда не выныривает, все. Он на самом деле засыхает. Он на самом деле, ну, как бы не развивается на самом деле. Потому что развитие в одиночке — это мастурбация. Ну, да, это вот, ну, как я говорю, не бывает ребенка, когда ты в одиночку что-то делаешь. Это всегда соприкосновение с другим, да?
1: Супер.
2: Мужчина с женщиной, женщина с мужчиной. Вот поэтому, я думаю, это ключевые вещи, которые надо газовать.
1: Давайте здесь зафиксируем. Ребят, вот запишите сейчас для себя, вот какой контекст вам, в какую тусовку вам можно попасть в ближайшее время, чтобы именно вот эти вот трансформации и произошли. Обучение, я не знаю, бизнес-сообщество. В каждом городе есть какие-то движухи. Даже если это очень маленький город, ну, в конце концов, можно группу в WhatsApp создать с ребятами и собраться, и что-то сделать совместно, куда-нибудь выехать, не знаю, за город. Ну, просто, ну, вот, начать что-то делать, начать, как говорится, вот эту кашу варить. Там по-любому что-то сварится. Реально, это очень-очень важно. Запишите для себя, где вы можете вот потусить в ближайшее время.
2: Да, я, знаешь, как вспоминаю подростковый, школьный, детский возраст, там мне лет 8-9 было, и вот меня не звали в гости в, там, не знаю, кто-нибудь там купил первый денди там какой-нибудь, да, у нас тогда было, и кто-нибудь там позвал кого-нибудь, а меня мог не позвать, например, да. Что делать тогда?
1: Угу.
2: Вариант первый — обижаться.
1: Да.
2: Вариант второй — воевать, ну, конфликтовать с ними. Вариант третий — сделать свою вечеринку. Угу. Ну, или там, сделай свой. И я стал, там, с родителями пришел, говорю, а можно я буду в гости кого-нибудь приглашать и так далее. Ну, и там, ко мне там ребят приходили. Потом я понял, что дом-то у меня нету, ничем их развлекать. И мы там придумали этот шалаш строить, дом, короче, у нас. Мы, рядом тайга была, я в Сибири жил. Вот, и я там, мы собрали группу ребят, пошли в тайгу. Потом собрали группу ребят, бутылки собирать. Я говорю, ребят, блин, мы хотим конфет, а родители у всех бедные. У меня тоже бедные. Ну, нет денег. Я говорю, мы хотим конфет. Давайте, мы... а там пивнушка была. Мы прям в пивнушке стояли, ждали, пока мужики выпивали пивасик, подходили, говорили, можем эту бутылочку у вас возьмем? И собирали бутылки, потом в магазин ее сдавали и конфеты собирали. Вот у нас получилась твоя тусовка. То есть ресурсов нет, ничего нет, но пацаны есть во дворе. Есть. Они хотят конфет, хотят. Точнее как, кто-то хотел, тот не хотел. Кто-то хотел там клей нюхать. Ну, мне было другое интересно. У нас сформировалась группа людей, которые там бутылки собирали, сдавали, чтобы это. Потом там еще какие-то у нас движухи совместные такие появлялись, мы там что-то чук-чук-чук-чук. Поэтому я считаю, что в любых условиях...
1: Всегда можно.
2: В любых, да. Конечно, сегодня там в нашем случае мы там стараемся делать движухи, ну, другие уже там. Основатель Netflix приглашаем, да?
1: Да.
2: А тогда бутылки собирали. И на самом деле ничего не поменялось. Вот в этом смысле у меня как тогда был жажда и интерес двигаться вперед, так и сейчас. Потому что я понимаю, что единственное, что у меня есть, это моя жизнь. И только я могу быть художником, как я сказал, искусство, рисовать свою жизнь так, как я ее живу. И я, у меня одна из больших мечт — это дружить с 1000 самыми талантливыми людьми планеты.
1: О, ничего себе.
2: 1000 самых талантливых людей планеты, я хочу с ним дружить. Ну как, что мне сделать? Надо сделать что-то для них ценное, снимать про них фильмы, приглашать на их мероприятия, например, и так далее. Или делать какие-то совместные бизнесы. Вторая у меня мечта. Я очень хочу, вот наша комьюнити, которая образуется у нас здесь, я очень хочу, чтобы у нас хотя бы 2000 человек из нас были людьми с капиталом 100 миллионов долларов плюс. 2000 человек с капиталом 100 миллионов долларов плюс, да мы просто вообще такие дела можем творить офигенные. Вот что мне интересно. У меня большая мечта, вот следующее, то, к чему я надеюсь, все, я к этому приду, это в физическом мире воплощать. Я хочу пространство строить, в девелопмент хочу уйти.
1: Mm-hmm.
2: Вот, мне прям очень это чешется, я уже там 5 лет стараюсь.
1: Это коворкинг будет или что?
2: Ну... Я, наверное, об этом скажу тогда, когда что-нибудь сделаю уже.
1: Mm-hmm.
2: Сейчас пока я могу говорить об этом то, что у меня есть по факту. По факту у меня пока есть стремление, желание. У нас есть уже там предприятие на этот счет. Мы там первые шаги будем делать. Ну, надеюсь, что обрадую в какой-то момент всех тем, что мы там собираемся делать. Ну, я тоже здесь учусь. И я там абсолютно я котенок, я там ничего не умею, ничего не понимаю. Вот с такими ушами хожу, всех слушаю, пытаюсь разобраться вообще, как рынок устроен, то-то-то. Ну, какое-то понимание складывается, надеюсь, что-то получится сделать.
1: Вот давай про уши как раз твои, которые ты говоришь. Вот, допустим, мы недавно общались с Антоном Туман, с твоей командой, да, человек, и он консультировался у нас по контенту и говорит, вы там одни из лучших в этом направлении,
2: да.
1: Дайте вот совет, как вы это делаете. Вы постоянно такое практикуете?
2: Да.
1: У вас адвайзеры есть, грубо говоря, по всем направлениям?
2: Я вообще считаю, что адвайзер, любой человек, который с нами соприкасается, он наш адвайзер.
1: Окей. Вот расскажи про свой этот подход, то есть именно обучаться у лучших. Это прям стабильная практика.
2: Я даже не сказал, ну, и у лучших, и не только, вообще у всех. Потому что, смотри, я раньше это плохо делал.
1: Угу.
2: Раньше мое эго не позволяло мне это делать. Я был уверен, что я самый умный, я все знаю, у меня же результаты есть. Вот. Но потом я понял, что это ограничивает. Потому что у меня два уха, один рот. И поэтому нужно два раза услышать, один раз сказать максимум. А на самом деле 10 раз услышать, один раз сказать. И поэтому я просто поменял это убеждение у себя. Я понял, что надо действовать иначе. Потому что я точно что-то понимаю, я точно что-то чувствую и что-то вижу. И может быть что-то, что не видит там, какое-то количество людей, но я не вижу 100%. Я не слышу 100%, я не знаю 100%. А кто-то знает что-то другое. Поэтому мне, например, как вы делаете контент, я слежу, это офигенно, очень круто, реально, ну, я считаю, что вы там делаете феноменальный результат, я даже не знаю, есть ли кто-то, кто еще делает там ярче, интереснее рилсы, как вы, и я понимаю, что вы там молодцы, газуете там и так далее. Все, нам нужно учиться этому, нам нужно впитываться. Что-то мы делаем. Поэтому все, у кого есть объективный результат, да, они точно знают что-то, что стоит у них услышать и спросить. И дальше вопрос, насколько я умею задавать вопросы, насколько я умею открыться, насколько я готов там скорректировать свой маршрут, насколько я готов принять какие-то решения и так далее.
1: Подумайте, какой компетенции вам на данный момент не хватает. И вот выпишите, кто этот человек, кто может поделиться с вами примерно вот этим видением. Подумайте, как вы можете с ним повзаимодействовать. Может, у него что-то купить, может быть, консультацию, либо там бесплатно, либо что-то предоставить взамен. Но сделайте это. Все, супер. Слушай, мне прям хочется спросить касательно отношений. Ну, по-любому, я даже где-то эту статистику слышал, что среди большого количества там миллиардеров, успешных людей, очень много людей именно, ну, у кого есть семья, да, и они умеют именно долгосрочно выстраивать отношения.
2: Да.
1: Нашим отношениям с Кариной тоже 11 лет, 10 официально. Красавчик. Там, и как бы я примерно тоже понимаю, и эта тема, я понимаю, что это тоже наука. Ну, как бы это надо исследовать постоянно, тоже делать какие-то апгрейды, это тоже работа. И вот мне интересно, вот как у вас это станет, потому что вы еще и работаете тоже вместе. Вот какие тут есть последние у тебя такие мысли, которые вот ты такой прям рефлексировал, анализировал и такой для себя выводил какие-то как алгоритмы?
2: Первое, что я считаю, что мне просто повезло. И я не думаю, что можно каким-то технологическим способом это повторить.
1: Угу.
2: То есть есть какие-то принципы.
1: Ну, вот принципы, да.
2: Да. Но это точно где-то на божественном уровне. Это что-то, что невозможно оценить. Я считаю, что очень непростая задача, на самом деле, не встретить человека, встретить легко, а более серьезный вызов — это эволюционирует на длинной дистанции.
1: Mm-hmm. Oh.
2: Потому что то, какие мы с Таней были, ей был 21 год, когда мы познакомились, мне было 24. Сегодня 37, соответственно, вот у нее тоже скоро будет день рождения. Да? И мы эволюционируем. И то, какие мы были тогда и как и сейчас, это все-таки достаточно разные люди. Достаточно разные люди. И уметь в моменте понимать, а какой человек сейчас рядом с тобой, какой ты, и настраивать коннект и взаимодействие имеет огромное значение. При этом я считаю, что вот этой фразы, типа «женщина дает тебе энергию», «женщина должна быть такой-то», «она должна хотеть очень много всего», «и тогда у тебя будет все хорошо в бизнесе», это полное говно. Это полное говно, это перекладная ответственность на женщину, что вот благодаря женской энергии у тебя все попрет, это полная туфта. Дело в том, что это твоя ответственность за твои результаты. Наоборот, ты должен быть источником энергии, со своей стороны мужской энергии, готовностью достигать, готовностью бежать вперед, готовностью брать на себя риск, готовностью действовать и так далее. И поэтому действительно есть обмен энергией. Женщина какую-то дает энергию, мужчина дает какую-то энергию. Но идея, что женщина должна дать энергию, а ты пошел зарабатывать, это туфта полная. Женщина какую-то дает, ты даешь. Но, как я сказал, я думаю, что ключевое здесь — это отсутствие ожиданий друг от друга. Даже ожидание, что женщина должна давать мне энергию, это как будто бы ты ей какую-то инструкцию должностную даешь. Я не жду, что Даня мне будет давать энергию. Есть у нее энергия, хочет она дать, буду рад, я приму. Хочет она сейчас отдохнуть, хочет полежать, хочет ничего не делать, хочет уехать одна, хочет быть с детьми, хочет быть со мной, добро пожаловать. Одновременно с этим у меня тоже могут быть разные желания. Я могу сейчас отдыхать и так далее, еще что-то. Вот сегодня у нас настанет по воскресеньям день семьи. Ну, не день семьи, день на двоих. Мы всегда в воскресенье проживаем вместе время. Да. Вот. Но при этом так вот получилось, что у тебя по графику, у меня по графику, ну, единственная была возможность в ближайшее время пересечься, соответственно. И у меня от Тани ноль претензий. Ноль просто. Даже вот таких нету. Чуть-чуть, что типа я там что-то в наш день, семейный день, да, на двоих поехал сюда. Она все понимает.
1: В контексте находится.
2: Она все понимает, да. Вообще нет никаких вопросов. При этом могу ли я сказать, что я не хочу сейчас? Хочу, конечно, быть с ней. Вот мы с тобой закончим, я поеду, мы с ней проведем прекрасно сегодняшний вечер. При этом она простыла, я чуть подпростыл. И поэтому не то, что мы проведем там какой-то прям чудо-вечер. Скорее всего, будем лежать вот так вот, как амебки. И нормально. Поэтому я думаю, что основа качественных отношений — это отсутствие ожиданий друг от друга вообще. Это что такое отсутствие ожиданий? Это позволить другому быть любым и любить другого, каким бы он ни был. Вообще любым. Захотела уставшая, захотела веселая, захотела радостная, захотела любит меня, захотела не любит меня. Она имеет в этом как бы жесткое начало, у нее есть право не любить меня, и это нормально. Ну, в том смысле, что в моменте разные могут быть ощущения и так далее. А как только мы ставим условия, потому что что такое ожидание? Ожидание — это условие.
1: Угу.
2: Например, ты условно моя половинка, я тебе ставлю условие. Не знаю, дай мне энергию. Это условие. Это значит, что моя любовь там, к моей жене не безусловная.
1: Угу.
2: А какая любовь настоящая? Безусловная.
1: Да.
2: Безусловная любовь, когда ты просто так любишь. Вообще без всего. Ни про внешность, ни про характер, ни про действия, ни про то, ни про то, ни про то. И я надеюсь, что у нас с Таней это получается на всей дистанции. И у меня не было денег, возможностей, ресурсов. Она меня любила, безусловно. Сегодня у меня есть возможность там, сделать ей подарок. Она рада, она счастлива, я тоже рад. Сегодня у меня есть возможность с ней пробыть целый день. Супер. Мне тоже нормально. И вот возможность выйти вот в такого уровня отношений, это серьезный вызов. Позволить себе любить другого, безусловно. Но я думаю, что у этого есть причина и способ, как научиться любить другого человека, безусловно.
1: Угу.
2: Есть формула?
1: Какая?
2: Научись, безусловно, любить себя. Позволь себе быть любым. Вот, например, я сейчас простывший, ну, выздоравливаю. И большинству людей, ну, в моем случае было бы некомфортно сейчас там прийти на съемку. Они бы себя бы не принимали таким, что он там шмыгни там, шмыгни там, или еще что-нибудь. Ну, понимаешь, да, ему бы казалось, что это он некрасиво будет выглядеть там, или еще что-то. Я так не думаю.
1: Угу.
2: Ну да, я простыл, так я люблю тебя все равно, себя. Ну, это природа мне сейчас дала прожить какую-то болезнь. Ну, может быть, я просто простыл, я даже не думаю, за это, там, не накладываю какие-то там психологические этапы, там еще что-то. Ну вот сейчас так, супер. Выздоровлю, погоню дальше. При этом, ну, энергия у меня все равно с запасом. Ну, сейчас природа дает мне задачу прожить что-то. Мой организм проживает супер. И я люблю даже вирусы, которые сейчас у меня есть.
1: Блин, очень прикольно.
2: Потому что вирус кто создал? Мы же не знаем, кто это все создал.
1: Да.
2: Нет ответа. Нет ответа, кто создал вирус. Нет ответа, кто создал нас, откуда мы и так далее. И мы, на самом деле, находясь, ну, вот, в жизненном цикле, мы, скорее всего, не ответим на эти вопросы. Поэтому есть некие версии, как отвечать на этот вопрос. Одна из версий — это что есть Всевышний. Ну, или есть что-то, что над нами.
1: Да.
2: И раз оно над нами, мы это не сможем осознать в полном объеме. И есть разные способы, как пытаются люди это осознать. Через религию или еще что-то. Ну, и поэтому мы удобно называем это Богом. Или Всевышним, или Создателем, или природой, или еще что-то. И основа, безусловно, любви к себе — это, безусловно, любовь к Богу. Вирусы кто создал? Тоже. И когда мы принимаем это в полном объеме, тогда, безусловно, любовь к Богу, безусловно, любовь к себе, безусловно, любовь к своей половинке, она рождает совершенно другое качество жизни. А потом мы можем это проецировать дальше на бизнес. Безусловно, любовь к команде, безусловно, любовь к клиентам, безусловно, любовь к подрядчикам. И тогда мы себе позволяем делать лучшие продукты.
1: Супер.
2: И тогда мы себе позволяем делать то, от чего клиенты кайфуют. Самая большая радость для меня, когда я вижу, что люди кайфанули от того, что мы для них сделали. Будь то рекламное агентство, будь то компания, которая снимает контент, будь то компания, которая делает тренинги в Эмиратах или бизнес-кэмп. Это самое главное. И у нас возникает обмен. Я надеюсь, что наши клиенты нас тоже любят. Но я могу сказать точно, я именно надеюсь, но не жду. Ну, я их люблю без вопроса, я фанат.
1: Вот, кстати, это реально чувствовалось, когда я был на тренинге. Очень много было моментов, когда ты именно прям реально отдавал такую энергию с точки зрения, ну, вот во всем, да, то есть и в контенте, и в пользе, и в, ну, в мелких деталях. И даже я вот там помню, был у меня один сокурсник, который прям просто постоянно тебе палки в колеса вставлял в процессе обучения. Я вот сбоку вот сидел, типа, запомнил. Я на твоем месте его давно бы, ну, отвел бы и поговорил бы с ним. Как минимум жестко. Потому что, ну, тип реально просто так вот в антагонизме сидел и какую-то ерунду говорил. Да. Я помню, ну, ты столько терпения, столько любви проявил к нему, что, мне кажется, его это растопило. Я видел в конце, что он стал адекватным. Ну, к какому-то там, ко второму дню он стал более-менее разговаривать. До этого это было просто... Там уже, в смысле, все ребята в команде, ну, как бы вот кто учился, да, уже ржали, когда тот что-то говорил. Но ты как бы все равно продолжал к этому относиться по-другому. И это очень-очень круто. И это, ну, в смысле, как подтверждение твоих слов. Слушай, я думаю, что...
2: Я здесь, знаешь, что хочу сказать? Я думаю, что просто это формула. Формула эволюции, в которой мы сейчас все находимся. Вот я искренне верю, что нужно четко понимать, в каком времени ты живешь.
1: Угу.
2: Вот были люди, которые жили в 90-е. Например, в странах СНГ. Это было определенное время. Надо было понимать, что там происходит. А что там происходило, да? Распределение ресурсов и так далее. Следующий этап. Что было следующее важное происходило? Например, следующее очень важное происходило интернет.
1: Mm-hmm.
2: И нужно было как бы технологизироваться, IT, шмайти и так далее, так далее. Да? Что сейчас происходит? И важно понимать время. И я думаю, что кроме там искусственного интеллекта, о котором мы с тобой говорили, то сейчас время любви. Сейчас особенно важно нам всем научиться этой безусловной любви. Потому что именно это создает и финансовое благополучие в том числе. Вот есть такой термин в бизнесе lifetime value, да, LTV. Да? Это сколько денег приносит тебе клиент за все период. А что если L — это любовь?
1: А, не прикольно, да. Прикольно.
2: Lifetime value, да? Сколько любви мы умеем создать вокруг себя.
1: Вау.
2: Сколько любви можем создать для клиентов через продукт. Сколько любви можем создать в команде. Но при этом, когда я говорю слово «любовь», я подразумеваю не вот это «за ручку ходим».
1: Да.
2: А это аналитика. Помнишь, мы говорили креатив-аналитика? И поэтому бизнес — это как раз то, что мы считаем. Это прагматичная история. Но вот когда мы говорим слово «контент», вот это все,
1: креатив,
2: искусство.
1: Креатив, любовь, да.
2: Все песни про любовь, все фильмы про любовь, все книжки про любовь, весь контент про любовь. И любой продукт должен быть про любовь. Про настоящую. Она бывает разная, на самом деле. Она бывает мужская, бывает женская, бывает яркая, бывает экспрессивная, бывает спокойная, бывает разная. Какая твоя? Какую ты производишь? Внутри каждого из нас, я всегда вот убежден, что внутри каждого из нас такая фабрика. И эта фабрика производит либо любовь, либо страх. Либо любовь, либо страх. Контент тоже бывает либо про страх, либо про любовь.
1: Точно.
2: И дальше только ты выбираешь, в какую игру ты играешь. Например, делать контент про страх очень выгодно, как будто бы,
1: да,
2: потому что он
1: притягивает
2: охват, внимание.
1: Да.
2: Но каких людей? И какой обмен у вас там будет? Да? И, например, когда, опять же, думаю там, про бизнес-кэмп, я задаю себе вопрос, каких людей я хочу там видеть? Да? Какое у нас будет доверие друг к другу? Что мы вместе создаем в этом мире? И когда я понимаю, что в зале сидят люди, которые строят поселки, города, у нас есть ребята, которые строят, целые города, у нас там есть несколько ребят, которые сейчас строят город на Пхукете, один наш товарищ, а другой строит микрогород в Новосибирске и так далее. Это очень интересные люди. Или IT-компании, внутри которых сотни тысяч клиентов. И я понимаю, что когда мы такой комьюнити собираем, это имеет огромное влияние вообще на мир. Но пока маленький, но мы будем растить. Мне понравилась одна фраза, не помню, кто точно сказал, Оскар, может, что богатеют не люди, а сообщество. И поэтому, когда мы думаем о том, какое время сейчас происходит, нужно задать себе вопрос, а какое сообщество будет богатеть? И в какой-то момент, когда там мне было 20 лет, я понимал, что будет богатеть сообщество интернетчиков.
1: Mm-hmm.
2: Ну, я так это называл, да?
1: Mm-hmm.
2: Поэтому все показывал в интернете.
1: Да.
2: А какое сейчас? И я думаю, что сейчас общество в мире происходит такие кризисы, такие... Человечество уже на протяжении там нескольких тысячелетий, каждый год есть войны. Всегда, в разных странах. Всякие какие-то конфликты, всякие какие-то напряжения. Мы сейчас с тобой находимся в Дубае. Феномен, экономический феномен. И речь не... Ну, понятно, всегда найдется какой-нибудь человек, который скажет, ну что у них есть? Они супер неконфликтные люди. Они смогли дружить с большим количеством людей.
1: И сгенерировать огромное количество любви. И
2: абсолютно верно.
1: Соединив,
2: да,
1: тут всех.
2: Абсолютно. Но она особая. Нельзя сказать, что она любовь такая, тут вот за ручку ходим.
1: Да.
2: И поэтому они в том числе растут и развиваются.
1: Точно.
2: И дальше вопрос. Увидеть, развить свою любовь, но декомпозировать и приземлить ее в дело. В конкретику. У каждого это свое. У кого-то это в здании, у кого-то в контент, у кого-то в приложение, у кого-то в косметику, у кого-то в одежду.
1: У кого-то в кемпе.
2: У кого-то в кемпе.
1: А что будет в кемпе?
2: Вот это и будет.
1: Спасибо большое.
2: Супер.
1: Благодарность.
2: Тебе спасибо большое.
1: Любовь.
2: Давай.
1: Все, кайф.
2: Погнали.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM. В Дагестане 7 часов. Время. Диалог FM. Кратко. По делу. Новости на Диалог FM.
3: В Дагестане за минувшую неделю произошло 29 дорожно-транспортных происшествий. По данным госавтоинспекции, в авариях погибло 10 человек, среди них один несовершеннолетний. Кроме того, 33 человека получили ранения разной степени тяжести, включая 5 детей. Руководство Цунтинского лесничества проверило состояние лесных дорог противопожарного назначения. В этом году Дагестанский лесопожарный центр построил 6 километров и обновил 8 километров дорог, которые соответствуют техническим требованиям и пригодны для лесопожарной техники. IT-кампус школы 21 в Махачкале планируется завершить к началу следующего года. Каркас здания уже полностью готов. В настоящее время ведутся работы по установке внутренних стен, а также начато фасадное остекление. На земельном участке площадью 1,5 гектара будет создан современный образовательный комплекс, где студенты смогут обучаться IT-навыкам бесплатно. Каспийске открылась научная школа «Перспективные квантовые материалы» по физике конденсированного состояния с акцентом на магнетизм, сверхпроводимость и топологические материалы. Глава правительства Дагестана Магомед Рамазанов и ректор МФТИ Дмитрий Ливанов официально открыли школу, отметив ее важность для развития науки и сотрудничества. Министерство финансов России пока не решило, вводить ли налог на добавленную стоимость на операции через систему быстрых платежей. Вопрос будет обсуждаться с Банком России. Об этом сообщил статс-секретарь замминистра финансов Алексей Сазанов на Московском финансовом форуме. С 28 сентября по 2 октября в Дагестане пройдет финальная часть соревнований «Надзорный триатлон-2026». В мероприятии примут участие главы и сотрудники Росреестра из разных регионов России, а также представители местных органов власти. В соревнованиях будут участвовать 12 команд, представляющих 12 субъектов России. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Dialog.fm.
0: Вы слушаете Dialog.fm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
4: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
5: Маркировки звонков не помогли от злоумышленников. Об этом признали в Госдуме. Я напомню, что абоненту теперь должны показываться наименование или категория звонящей компании, например, доставка или банк. Правила они еще вступили в силу в сентябре прошлого года. Платит ли за это бизнес операторам, тему продолжит Александр Мезенцев.
6: Маркировки звонков расставляют операторы. Большая четверка, Билайн, Мегафон, МТС и Т2 разработали для взаимодействия друг с другом по этому поводу специальный интерфейс, писали ведомости. Но судя по тому, что возмущения были высказаны даже в Госдуме, система идентификации в полную силу так и не заработала. Можно ли вообще гарантировать верные и конкретные маркировки? По мнению эксперта в сфере информационной безопасности Игоря Бедина, только за счет еще большего сбора данных о компаниях и в режиме нон-стоп.
7: Уже сейчас я сталкиваюсь с прекрасно промаркированными звонками, которые связываются, например, с конкретным ИП или организацией, и по этим номерам звонит мошенник. Это означает, что какая-то организация создала или купила этот номер телефона и передала мошенникам. Либо она была специально создана под мошеннические цели. Здесь есть эта проблема и должна быть дополнительная верификация. Во всех остальных случаях мы будем постоянно сталкиваться с тем, что база данных будет не полна, и те или иные телефонные номера вместе с юридическим лицом перепродажи, при просто передаче постороннему человеку, они будут попадать к мошенникам.
6: Жаловаться начали банки. Маркировки звонков Сбера, ВТБ и Альфа-банка пропали, и абоненты перестали брать трубки. Как писал РБК, операторы 27 января отключили ее за то, что финансовые организации до сих пор не заключили договоры. Закон не обязывает предоставлять услугу бесплатно, и операторы устанавливают тарифы самостоятельно. Те же банки говорят о миллиардах рублей дополнительных расходов в год. В среднем около 30 копеек за звонок и еще может быть поминутная оплата за успешный вызов. Хотя такой рынок существовал еще до принятия закона, и спрос в определенных сегментах остался, если речь идет о добровольной основе, отмечает управляющий партнер ТМТ Консалтинг Константин Анкилов.
8: Например, курьерской службе это благо большое, потому что люди настолько утомленные спам-звонками, что не берут телефон, в результате курьер стоит где-то под дверью и не может попасть. Нас похватываются уже люди позже. Целый ряд бизнесов, для которых это большое благо, и они продолжают этой услугой пользоваться. Речь идет о чем? Есть группы в этих маркировках, около 30, и не всегда они достаточно точные.
6: Без маркировок проходит около 40% звонков от компании, поделился с Коммерсант-ФМ гендиректор аналитического агентства Телеком Дейли Денис Кусков. Он видит причину в неточных формулировках законодательства. Теперь все добропорядочные игроки, и крупные банки, и малый бизнес, и некоммерческие организации платят операторам по тем же рыночным тарифам.
9: И написано, это должны быть договорные отношения на платной основе, на бесплатной основе, это должен быть какой-то реестр. реестр. По сути, под защитой граждан мы как-то очень быстро переросли в платные отношения с оплатой за каждую минуту для корпоративных клиентов. Мне кажется, что надо делать там какой-то реестр, где будет платное внесение, платное изменение, подтверждение возможно, но не более того. Это позволит и бороться с мошенничеством, и не оплачивать компаниям огромные деньги за подобные услуги.
6: Прямых штрафов на звонки без маркировок нет ни для бизнеса, ни для операторов. Пока. Депутат Антон Горелкин в ответ на последние жалобы банков заключил, цитата, «можно пойти по пути введения штрафов, но хочется верить, что социальная ответственность находится выше административной».
5: На падающем рынке франшиз предприниматели сумели найти растущие сферы. В целом, количество заявок на покупку готового бизнеса сократилось на 20%. Об этом говорят опрошенные коммерсантом эксперты. На чем все же еще можно заработать, разбиралась Анжела Гаплевская.
10: Лучше всего себя чувствуют малобюджетные форматы франшиз. Инвестировать большие суммы, пока деньги дорогие, предприниматели не готовы. Поэтому то, куда раньше вложили бы 5-10 миллионов, упрощают и делают за один. При этом надо выбрать узкую и относительно свободную нишу, говорит руководитель каталога франшиза.ру Анна Рождественская.
11: Это совсем небольшой бизнес на несколько сотрудников, либо салоны красоты. Но салоны красоты очень сильно специализированы на одной конкретной услуги, то есть либо это ногти, подология, косметология с несложной аппаратурой, либо это детские развивающие центры, но рынок на сегодняшний день достаточно насыщен уже в своих регионах, и люди смотрят новые концепции в сфере детского образования, например, там франшиза баскетбольных школ.
10: Самой многообещающей из франшиз стала сфера строительства. Спрос на открытие такого бизнеса от магазинов мебели и ремонтных мастерских до фирм по установке натяжных потолков и сантехники вырос почти в 3 раза, подсчитали в сервисе Авито. Это понятные и гибкие форматы, в которых зачастую не нужны специальные знания, отмечает редактор портала businessmans.ru Евгений Звягин.
12: В последнее время большой интерес был к индивидуальному жилищному строительству. Плюс, если люди не имеют возможности покупать новые квартиры, они при этом не перестают делать ремонт в старых квартирах. То есть спрос еще большой. И плюс еще все видят, насколько сильно дорожают стройматериалы, насколько сильно дорожают вообще услуги строителей и ремонтников. И потенциальный покупатель такой франшизы видит, что его можно открыть теперь уже не имея опыта. И здесь потенциального высокая маржинальность получается.
10: Также наравне со сферой красоты и здоровья или детских курсов точкой роста франшиз стал автобизнес. При этом партнеры ищут франчайзи, которые могут предложить максимум поддержки и готовы на долгосрочные договоры, говорит директор «Синергия франчайзинг» Николай Маркин.
13: Более гибкие условия люди ищут. Срочки повышенных взносов, снижение роялти на старте, какие-то каникулы по роялти, отказ от каких-то жестких условий закупки у поставщиков. Естественно, усиление поддержки. Сейчас очень многие переживают, что у них в будущем не получится. Больше, например, растет спрос на франшизу с гарантией. Либо открытие под ключ, когда команда франчайзера приезжает и запускает по всем правилам, по всем стандартам. Реально какая-то помощь с закупками, с маркетингом, с налоговым планированием, юридическое сопровождение.
10: А вот по поводу состояния рынка общепита оценки экспертов расходятся. Некоторые говорят, что формат по-прежнему пользуется популярностью. Например, в конце января к развитию франшиз спустя 20 лет вернулся теремок. Однако другие собеседники спорят и отмечают падение прибыли в секторе. Перспективы есть, считает президент Российской ассоциации франчайзинга Юрий Михайличенко.
14: Сейчас начинают заполняться малые города. Раньше франшизы и запросы, и открытия были в основном в областных районных центрах. А в маленьких городках там было по-советски, по-тихому, свои магазины. Сейчас франчайзинг туда полез. Здесь есть куда расти. Даже в этой сфере, в ритейле, в общепите будет рост за счет малых городов.
10: Но глобально рынок франчайзинга начал снижаться. Причем впервые за 7 лет.
5: Бизнес стал чаще нанимать ИИ специалистов. За год число таких вакансий выросло вдвое. Об этом подсчитали аналитики headhunter.ru. Сотрудники, которые разбираются в нейросетях, уже зарабатывают так же, как и айтишники. Только вот эксперты сомневаются, что работодателям действительно нужен такой персонал. Тему продолжит Аулита Курмукова.
15: Нейрокреатор, ИИ-фасилитатор, архитектор AI-решений – это лишь часть новых профессий, которые породил искусственный интеллект. Аналитики ХХРУ насчитали топ-7 специальностей, востребованных сейчас у работодателей. Самые дорогие – MI-инженеры. Они же специалисты по машинному обучению. Диапазон медианной зарплаты – от 180 до 350 тысяч. AI-инженеры – они внедряют все решения на базе ИИ под запросы компании – стоят в среднем 220 тысяч. А еще есть те, кто занимается обучением нейросетей, в том числе давать корректные ответы на запросы пользователей. Их называют AI-тренерами. Средний оклад – 100 тысяч. Чтобы не отстать от конкурентов, бизнес готов нанимать сразу несколько экспертов по ИИ, говорит гендиректор коммуникационного агентства «Сойка» Екатерина Козырева.
16: Нейросети – это длинный тренд, что называется. Наверное, не всем это нужно. Важно понимать, какую именно задачу будет решать человек, который работает с искусственным интеллектом. Что касается штатного расписание сильно зависит от отрасли. Например, консультирую один стартап, грубо говоря, из 10 человек, которые, в принципе, занимаются продуктом, трое точно плотно занимаются именно работой с нейросетями. Больше в маркетинге и в креативных индустриях, например, снимать какие-то видеоролики или озвучивать быстрее и дешевле получается делать с помощью нейронки без какой-то большой потери качества.
15: Для специалистов по нейросетям сейчас на рынке тысячи вакансий, в том числе в химической промышленности.

0: реальную картину готовности бизнеса к внедрению современных высоких технологий.
1: А такой запрос быстро подхватил и рынок образовательных услуг. Онлайн-курсы по нейросетям в зависимости от платформы стоят от 3 до 50 тысяч рублей в месяц. Подобные проекты запустили маркетинговые компании как для своих сотрудников, так и фрилансеров. Без ИИ якобы сейчас сложно строить карьеру. IT-гиганты придумали сразу готовые решения – нейросети для бизнеса. Искусственный интеллект теперь всюду, замечает основатель рекрутингового агентства New HR Кира Кузьменко.
2: Яичко прикручивается куда угодно. Дейтинг для собак. Зачем? Почему? Потому что инвесторы дадут на это денег. Действительно, хайп есть, востребованность есть. Думаю, что пузырь будет постепенно сдуваться, и бизнесы будут формулировать и формировать более ясные роли, понимая лучше, кто нужен. Мне кажется, что нас в ближайшие годы ждет перестройка лидеров IT-индустрии, просто потому что действительно выживут те, кто сейчас быстрее и гибче строит и в свой бизнес.
1: По данным Финэкспертизы, на искусственный интеллект одна российская компания сейчас тратит в среднем 6 миллионов рублей в год.

0: Особняки и усадьбы за год подорожали на четверть. Только, например, в Москве, как выяснил Коммерсант, сейчас продаются порядка 400 исторических зданий. Среди них дом, который принадлежал Тургеневу, там почти 1,5 миллиарда долларов. Особняк в переулке Старого Арбата он находится. Кто все-таки продает и покупает такую недвижимость и почему оттуда съезжает бизнес, разбиралась Аулита Курмукова.
1: Сотни уникальных адресов в центре Москвы ищут новых владельцев. Брокеры не исключают, что их просто не могут сдать, поэтому начали продавать. Но доступных вариантов практически не осталось. Первыми вымываются объекты в бюджете до 200 миллионов рублей. Они требуют серьезного ремонта и вложений минимум втрое больше. Отсюда и низкая цена. Это инвестиционная историческая недвижимость. А есть уже готовые объекты после реставрации. В Хамовниках, например, сейчас продается порядка 40 особняков, в том числе памятников архитектуры. Минимальный чек 300 миллионов рублей за дом на Смоленском бульваре. 500 квадратных метров вместе с арендой.

0: реставратором, рестораном, что сидит там 10 лет. А в Староконюшенном переулке выставлен отреставрированный дом коллекционера и мецената Дмитрия Щукина. Двухэтажное здание с подземным уровнем и своим бассейном стоит 4,5 миллиарда рублей. Продается как частная резиденция на большую семью, где могут жить 3 поколения. У дома как раз столько отдельных входов. И никакой пентхаус не сравнится с собственным особняком в центре Москвы, подчеркивает владелец агентства элитной недвижимости Григорий Ашихмин.
1: Люди выросли ментально, люди имеют деньги и хотят обособиться. Это уже речь идет про статус конкретной семьи или про статус организации. Или у вас офис в Сити, один из многих, или в историческом особняке в центре Москвы. На рынке самая дорогая усадьба, наверное, которая сейчас представлена, в Орлово-Давыдковском переулке, порядка 5000 метров, комплекс зданий, стоит она 9 миллиардов. Под посольство и под штаб-квартиру, и под личные нужды может подойти.
0: Такая резиденция, говоря языком риэлторов, трофейный объект, правда, со своими сложностями. У зданий, признанных объектами культурного наследия, слишком много «но». Нельзя менять фасад, ремонт только согласование и периодические проверки Мосгорнаследия. Так что инвесторы неохотно заходят в такие проекты, если только речь не идет о меценатстве. А столичные власти стали чаще продавать историческую недвижимость, говорит старший консультант по особнякам агентства NF Group Нина Уколова.
2: На данный момент в целом продается порядка 400 объектов, особняков. Из них, может быть, 30 торгов и продает Москва, Дом РФ. Самая дешевая стоимость квадратного метра порядка 89 тысяч зданий на Мясницкой. Например, на Вознесенском переулке стартовая цена торгов была 700 тысяч за квадратный метр. По верхней планке рынка продалось в районе 1 миллиона. Если, например, задачу компании посадить 100 человек в небольшой объект, нужно делать перетонировку. И, возможно, к этой задаче исторический особняк не подойдет. И объект не находится для клиентов, в разное время.
0: Средний особняк в Москве 1000 квадратных метров, но после перепланировки там можно разместить максимум 50 сотрудников. Это если не делать отдельных кабинетов. Так что с точки зрения офисов, век особняков уже прошел, считает гендиректор агентства Remain Дмитрий Клапша.
3: Многие, кто сидел в особняках, выбирают какой-то верхний этаж в бизнес-центре, где есть инфраструктура, потому что особняки 50% это потери на широкие коридоры, на лестнице. Много было банков, которые занимали особняки, и банки сейчас там много. Многие тоже уменьшают розничную сеть, соответственно, банки освобождают тоже особняки. И в целом бизнес сейчас уже не стремится сидеть вот прямо в центре. Поэтому и так много на продажу выставлено, не знают, что с ними делать. Сейчас это какие-то фэмили-офисы, которым нужен какой-то вот прям privacy. Это какие-то инвестиционные организации, финансовые.
0: Арендаторы съезжают, но эти объекты, в том числе под медицинские центры и галереи, только растут в цене. За последние 4 года исторические особняки, как делятся собеседники, Коммерсант ФМ подорожали вдвое, но продаются долго. Так, усадьбу Котова Фомина в районе Таганки московские власти пытаются продать с 2009 года. Очередные торги намечены на март. Стартовая цена почти 145 миллионов рублей за 1000 квадратных метров, что требует серьезного ремонта.
4: Скачки цен на золото и серебро заставляют ювелиров менять пропорции драгоценных металлов в своих изделиях. По данным агентства Reuters, такой тренд уже наблюдается среди нищевых итальянских брендов. В России об этом пока говорят только лишь в теории. В массовом сегменте, чтобы сохранить среднюю стоимость в рознице, производители думают о снижении пробы драгоценного металла. Тему продолжит Станислав Крючков.
5: Цены на золото превысили 5600 долларов за тройскую унцию. Это вдвое выше, чем год назад. Спустя неделю цена снизилась, но с поправкой на инфляцию показатели все равно бьют полувековые рекорды. За цифрами следят не только инвесторы, но и ювелирные дома и небольшие мастерские. Например, в Италии, где производится каждое 10-е золотое украшение на планете, годовой рынок оценивается более чем в 130 миллиардов долларов. По данным Reuters, все активнее идут запросы на производство более дешевых изделий. На отечественном рынке о снижении доли золота в своих украшениях пока могут задумываться только массовые бренды, но до пересмотра номенклатуры пока еще далеко, говорит руководитель корпоративного отдела компании «Русские самоцветы» Александр Яковлев.
6: Серьезные достаточно скачки идут как в одну, так и в другую сторону. В сегменте массовки существенно. У кого продукция такая действительно эксклюзивная, высокомаржинальная, не так критична. Помимо металла есть еще и работа, то есть стоимость конечного изделия, она складывается из многих факторов. Глубина товара на складе, она позволяет все моменты переждать.
5: Варианты избежать резких движений в цене у розницы есть, считает владелец и президент ювелирного дома «Клюев» Илья Клюев. По его словам, те, кто приобретает кольцо с большим бриллиантом, бриллиантам. Экономить на золоте вряд ли будут.
7: Поскольку у клиентов определенный бюджет на покупки 300-400-500 тысяч рублей, я говорю про Россию, те, кто производит украшения в этом сегменте, у них есть какие варианты? Они могут взять золото, скажем, не 750-й пробы, а 585-й пробы. Если мы говорим про украшения, где используют драгоценные камни, цены на бриллианты в последний квартал прошлого года стали увеличиваться, на многие позиции выросли там на 10-15%, но в целом стабильны, поэтому украшения с бриллиантами, они примерно стоят столько, сколько и стоили.
5: Датский ювелирный бренд «Пандора», который ежегодно закупает более 300 тонн серебра, планирует перейти на украшения с тонким платиновым покрытием. По данным Financial Times, к 2028-му компания рассчитывает сократить долю серебра в своих изделиях втрое, сейчас 60%. Клиент, который искал золотое украшение, на серебро не перейдет, хотя продажи его растут. Пустотелых украшений из золота больше пока тоже не становится, обращает внимание генеральный директор Ассоциации ювелиров Вадим Серов.
8: Определенное снижение покупательской способности спроса на золотые изделия. Мы не видим замещения. Переходить, допустим, на серебро тенденции не наблюдалось. Есть тенденция увеличения продаж серебра, да, это так, но это в первую очередь связано с развитием маркетплейсов и вообще культуры покупать дистанционно. Фактически произвели в прошлом году изделий золота меньше, изделий серебра больше. Технология производства пустотелых изделий существует давно. Она является определенным отдельным ассортиментным сегментом. Средний вес изделия, он где-то 1,8 грамма золотого. Стабильно на протяжении последних лет.
5: Оценить влияние биржевых цен на ювелирную розницу можно будет через 2-3 месяца, продолжает Вадим Серов.
8: То, что мы видим сейчас, даже из свежепроизведенных изделий, они куплены ранее, то есть из металла еще от прошлого года. То, что сейчас там унция скакнула, никто просто не покупал металл по такой высокой цене, и это не отразилось на цене изделий на полке. Через 2-3 месяца мы это опять увидим в виде подорожания розничных цен, но не ранее. Сейчас коррекция будет, и опять же все вернется к каким-то показателям прошлого года, ну, соответственно, потребитель практически не заметит. Все подорожания, они так уже были.
5: Верхний ценовой сегмент от качелей со стоимостью золота зависит меньше, но размеры его не так высоки. В России, по данным Shoppers, доля ювелирного люкса в денежном выражении около 10%.
4: Шансон снова в моде, стриминговые сервисы фиксируют активный рост интереса к этому жанру. Среди самых востребованных исполнителей Михаил Круг, Любовь Успенская, Михаил Шафутинский, а также группа «Бутырка» и «Воровайки». Вместе с интересом слушателям увеличился и доход исполнителей шансона. С чем связан такой рост популярности шансона, расскажет Владислав Викторов.
9: В 2025 году самым популярным жанром среди пользователей Яндекс.Музыки оставался поп. На втором месте был рэп, на третьем – электронная музыка, рассказали представители сервиса. Как ранее отмечал Коммерсант FM, интерес зумеров к музыке 90-х и 2000-х многократно вырос. После того, как в ТикТок стали вируситься видео под песни Татьяны Булановой и Надежды Кадышевой, молодое поколение массово потянулось на их концерты. По словам шансонье и зампреда правления Лантабанка Ирины Рысь, теперь эта волна затронула и отдельно шансон.
10: Поколение, которое уже подросло, возвращается к тем же мелодиям, тем же ритмам, и это происходит параллельно с совершенно новыми исполнителями и новыми тенденциями, которые слушают сейчас молодежь, ребята, которые учатся в школе, либо только-только закончили. Из того, что я замечаю, используются более современные звуки, аранжировки, чуть осовремененные, но тем не менее остается тот самый кач тех мелодий, которые звучали раньше, и именно это является тем самым изюмом, который притягивает слушателей и возвращает популярность этим песням.
9: При этом спрос на концерты в жанре шансон растет умеренными темпами, отмечают эксперты. Средняя цена билета на такое событие – 3000 рублей. Увеличивается и количество самих мероприятий в этом направлении. Так, по данным билетного сервиса Ticketland, в 2021 году на платформе было представлено всего 172 концерта в жанре шансон, а в 2025-м – 776. Резкий рост показателей на стриминговых сервисах связан с увеличением числа пользователей старшего поколения, отмечает исполнительный директор Звонко Digital Дмитрий Конов.
11: Шансон не терял своей популярности, просто существуют музыкальные жанры, в первую очередь основанные на продаже билетов в концертах, а есть и жанры, которые связаны с достижением стриминга. Шансон никогда не терял своих оборотов с точки зрения концертов, но стал заходить в стриминг. В России увеличивается количество людей 30-35+, у которых оказывается стриминг в кармане. Сидя со своим телефоном, обнаруживают, что это не так страшно, и там не только русские рэперы, но и и русские шансонье. Но, тем не менее, во внимании зумерская аудитория, это главная аудитория для стриминга, пока у русской поп-музыки 2000-х годов.
9: На рост популярности шансона частично повлияла и бизнес-модель современных сервисов. Компании привлекают новых пользователей комплексными подписками. Например, человек подключается к сервису с видеоконтентом, а в комплекте автоматически идет доступ к онлайн-платформам с книгами и музыкой. Из-за этого естественным образом растет число слушателей практически всех музыкальных жанров, включая шансон. Кроме того, сами сервисы активно составляют тематические плейлисты и продвигают их через свои алгоритмы, рассказал музыкант и предприниматель Сергей Молодых.
12: Сейчас популярность шансона растет. Есть такие критерии, как формат честности. И в эпоху выхолощенного поп-звука наши слушатели ищут музыку с душой, историей. Сама природа шансона и его ориентация на простые человеческие чувства находят отклик у нашей аудитории. Конечно, существенная роль играют алгоритмы стримингов. Российские музыкальные платформы активно продвигают ретро-плейлисты, что, безусловно, подстегивает интерес к жанру.
9: Как отмечают собеседники Коммерсант ФМ, за последние годы технологии повлияли не только на доступность и звучание жанра. С появлением искусственного интеллекта любители шансона стали сами создавать свои песни, не имея для этого специальных навыков, и уже активно размещают их на стримингах.

0: Представители сезонного бизнеса, сварщики, монтажники, сантехники. Те немногие, кому еще выгодно покупать патент. Консультанты предлагают им рассчитывать доход заранее. В лимитах и ограничениях патентной системы разбиралась Юлия Савина.
1: Ремонт одежды, обуви и ювелирных изделий, кейтеринг, грузоперевозки, клининг, ландшафтный дизайн, туристические услуги, репетиторство и еще 7 десятков других видов деятельности можно осуществлять на патенте. Покупка права оказывать определенные услуги подорожала из-за того, что повышается потенциально возможный годовой доход. У каждой сферы он свой, однако в индустрии красоты, даже несмотря на подорожание, купить патент в десятки раз выгоднее, чем переходить на другие системы налогообложения, подчеркивает общественный омбудсмен по вопросам защиты прав предпринимателей в бьюти-индустрии в Санкт-Петербурге, владелица сети Lucky Like Ляля Садыкова.
2: В этом году в Санкт-Петербурге патентная система налогообложения составляет 133 тысячи рублей в год, и 15 сотрудников можно взять в штат. УСН плюс НДС плюс 1% свыше 300 тысяч рублей, это почти 12% налоговая нагрузка, не считая зарплатных налогов. При среднем обороте 3 миллиона рублей это составит почти 4,5 миллиона рублей за год налог. Это кратно больше, почти в 45 раз. Поэтому альтернативы патенту нет. До 1 января 2026 года мы смотрели, что 87% рынка было на патентной системе налогообложения. Сейчас порядка, наверное, 40%.
1: Патентную систему в сфере транспортировки грузов в этом году сохранили, как и в розничной торговле. Однако теперь купить патент можно только для стационарных магазинов в селах или отдаленных районах. Автомастерские также могут работать на патенте, но мелким техцентрам выгоднее перевести сотрудников в режим самозанятости, констатирует глава Союза автосервисов России Юрий Валько.
3: Автосервисов на патентной системе налогообложения осталось совсем немного, и это небольшие автосервисы, потому что рядом есть самозанятый, и 20 миллионов в год на патенте сервис – это 2-3 поста. А самозанятый, он освобожден от части налогов. Количество автосервисов на патенте, оно значительно сократилось в этом году и сократится. Часть перейдут самозанятые, часть закроется. Самозанятые работают без АКВЭД, поэтому здесь становится непонятно, а сколько автосервисов существует. Они не так подконтрольны надзорным органам, как ИП.
1: Патент можно приобрести на срок от 1 до 12 месяцев. В 2026 году воспользоваться этим правом сможет только бизнес с оборотом менее 20 миллионов рублей. Превышение лимита в течение действия патента автоматически его отменяет. И пересчитывать налоги придется с начала года, независимо от того, когда будет превышен порог. В следующем году лимит снизят до 15 миллионов, в 2028 – до 10. Часть бизнеса может уйти в тень, опасается вице-президент торгово-промышленной палаты Елена Дыбова.
4: Патент – это был такой спасательный круг. Можно было, заплатив один раз, ну или там разбить на поквартальные оплаты, не думать больше ни о чем. Выросли еще и страховые взносы. Да, там есть льгота, их можно перезасчитывать, но все равно рост стоимости патента – это показатель того, что денег останется еще меньше у предпринимателей. Пострадает прежде всего, конечно же, сфера услуг, торговля, то есть те направления деятельности, где и так у наших предпринимателей очень небольшая доходность и прибыльность.
1: По данным ФНС, количество выданных патентов в 2025 году превысило 20 тысяч. За год их число увеличилось на 10%, а сумма поступлений в бюджет по патентной системе налогообложения выросла сразу на 73%.
0: Все мобильные телефоны россиян попадут в государственный реестр. Поправки в закон о связи еще 10 февраля в первом чтении приняла Госдума. Устройства, которые не попадут в список, не смогут работать в России. Однако эксперты говорят о проблемах для операторов и потребителей. Тему продолжит моя коллега Анжела Гаплевская.
5: Речь идет о реестре IMEI. Это так называемый паспортный номер, который присваивают каждому телефону на заводе. По замыслу авторов поправок, именно на такой уникальный 15-значный код операторы связи должны будут оформлять сим-карты. Это значит, что от традиции передавать сотовые внутри семьи придется отказаться. Когда система зафиксирует, что устройство не соответствует номеру телефона, услуги будут заблокированы. При этом, насколько такая мера поможет в борьбе с мошенниками, большой вопрос, отмечают IT-эксперты. Зато появляются дополнительные сложности, говорит независимый эксперт телеком-рынка Алексей Учакин.
6: Тут же появляется коррупционная составляющая, потому что этот реестр можно куда-нибудь продать, потому что у вас есть база правильных устройств, которая привязана к конкретным людям, и это счастливо куда-нибудь утечет. Второе – это накладные расходы для операторов на то, чтобы поддерживать этот реестр, собирать эти данные. Их нужно обеспечивать миграцию сим-карт между устройствами, и неясно, они принадлежат к одной семье. А если к одной семье, то это может быть один договор или несколько договоров, может быть разные договора у разных операторов.
5: Идея отслеживать IMEI не нова, но инициативу неоднократно откладывали из-за несостоятельности. Собеседники Коммерсант ФМ на рынке отмечали, что специалисты достаточно легко могут воспроизвести такой номер, а под блокировки в результате попадут и настоящие собственники устройств. Реестр станет дополнительным бременем для операторов и, возможно, заставит их переложить расходы на потребителей, отмечает ведущий аналитик акселератора FinTechLab Сергей Вильянов.
7: Ну, это еще одна база данных, которая должна крутиться на сервере, синхронизироваться со всеми аппаратами во всех регионах России, не только России, кстати, если в роуминге телефоны окажутся, то тоже неизбежно это увеличит нагрузку на службу поддержки, потому что не все телефоны сразу попадут в эту базу, будут отключения, будут звонить разъяренные старушки и спрашивают, почему они не могут позвонить своим любимым подругам.
5: В законопроекте нет исключений для телефонов, купленных ранее. Значит, учет может затронуть и уже используемые устройства. При этом, как следует из документа, правительство предусмотрит некоторое исключение. Вряд ли они коснутся частного бизнеса, продолжает Сергей Вильянов.
7: Там может быть морковка такая, которая, возможно, значительную часть пользователей как-то примирит с этим, заключающаяся в том, что если аппарат зарегистрирован по IMEI, то он будет работать полноценно, когда включается режим белого списка. Но про это пока публично нигде не озвучивалось, но в целом это было бы таким балансирующим моментом, потому что иначе это ничего, кроме лишних хлопот, людям не несет.
5: Создание такой системы не решает вопрос с иностранными абонентами. Но для трудовых мигрантов такой режим уже действует, говорит управляющий партнер ТМТ Консалтинг Константин Ангилов.
8: А вот что будет с теми, кто приезжает краткосрочно, например, туристы, у которых уже сейчас непростая история с подтверждением себя, здесь вот пока не ясно. Будем просто ждать новостей, потому что понятно, что есть эта категория, понятны ее масштабы, она довольно большая, и совсем оставлять без связи вряд ли будут таких абонентов. Соответственно, можно видеть, что вот эта инициатива двоякая с точки зрения решаемых задач. С одной стороны, это позволяет бороться с серым импортом и с кражами устройств, но вторая составляющая – это вопрос безопасности, а здесь пока вот непонятно.
5: Требование о привязке идентификатора к абонентскому номеру может вступить в силу уже в 2027 году, а с 2028 года планируется, что в сети будут работать только зарегистрированные телефоны.
0: Уровень безработицы среди ТОПов достиг 20%, и к концу этого года этот показатель может увеличиться, не исключает опрошенные коммерсантом рекрутеры. На этом фоне заметно падают и зарплатные предложения гендиректоров. Что стоит за ротацией все-таки ЦО, и кого ищут все-таки собственники бизнеса, разбиралась Аулита Курмакова.
9: ТОПов стали чаще увольнять. Каждая пятая компания за последний год сменила генерального директора, говорится в исследовании «Российский индекс SEO 2025» от консалтинговой группы SQN. Аналитики за этими цифрами видят тревожный сигнал, тем более, что показатель приблизился к уровню трехлетней давности. Но тогда это связывали с уходом иностранных компаний. Сейчас за локальной ротацией, что заметно выше мировой, чаще стоят акционеры, говорит управляющий партнер кадрового агентства «Эджерс» Роман Тышковский.
10: Во многих бизнесах упали прибыли. Акционеры, привыкшие долгое время сидеть на деньгах, кэш-потоке, не понимают почему. Ну или понимают, но считают, что SEO делают недостаточно. И это часто причина сменить. На масштабе большого бизнеса затраты на адаптацию нового SEO все-таки не так велики, как амбиции акционеров. Ритейл, стройка, логистика, ну и другие большие бизнесы, в которых за последнее время происходило много смен генеральных директоров, в общем объеме бизнеса это не такая большая цифра. Хотя по факту она, конечно, оказывается довольно высокой, особенно если сделать неправильно выбор, исходя из того, сколько резюме мы имеем на одну вакансию. Безработица среди людей с доходом более 1 миллиона рублей, думаю, сейчас составляет процентов 15-20%.
9: Работодателям снова нужны антикризисные менеджеры. Хотя такая формулировка используется крайне осторожно, замечают собеседники Коммерсант ФМ. Ведь кризиса в России официально нет. Все хотят эффективных менеджеров и с серьезным опытом, подчеркивает управляющий партнер Transsearch International Станислав Алексеев.
11: Есть некое пресыщение вот этими молодыми, которые красивыми словами все рассказывают, допускают одну за другой ошибки. На позиции генеральных директоров 45+. Еще, если вы уже ушли, или тем более вас, ушли. Вот эти поиски, они могут затянуться вообще на годы. Не каждый гендиректор имеет возможность так уйти, чтобы потом его предыдущие работодатели могли подтвердить его компетенции. Часто уходят, и в отношении не совсем безоблачные. Хотят найти тех, кто имеет доказанный опыт успешный. Как его проверить, это надо поговорить с предыдущими собственниками, а это не всегда объективное мнение.
9: От SEO ждут трансформации бизнеса и знания новых технологий. Компании стали чаще нанимать ИИ-специалистов. Число вакансий за год выросло вдвое, а зарплаты уже превышают 350 тысяч. Но при этом владельцы не готовы платить топам много, замечает управляющий директор инвесткомпании Реком Траст Дмитрий Целищев.
12: Разрыв между запросом со стороны акционеров найти суперзвезду человека, который сможет либо трансформировать бизнес, либо залидировать новые направления, желательно с фотом до 1 миллиона рублей, не сопоставляется с действительно оценкой текущих кандидатов, которые запрашивают от 1,5 миллиона рублей, понимая груз ответственности, и, соответственно, разница в 50% является диссонансным пунктом в переговорном процессе. Последние полгода отмечается тенденция, что топ менеджеры стали соглашаться на 1-2 ступени по позициям ниже. Возможно, даже находят себя в каких-то смежных альтернативных отраслях.
9: На такие условия соглашаются не все. Пока кандидаты месяцами ходят по собеседованиям, компания усиливает внутренний найм. Он вырос на 10%. В прошлом году 77% новых гендиректоров выбрали из бывших сотрудников.

0: Личный коуч.
1: Давайте поговорим об одном чувстве, которое, я уверен, знакомо каждому, кто строит свой бизнес. Это чувство глубокого недоумения, когда вы вкладываетесь на 200%, вы не спите ночами, вы думаете о компании 24/7, вы буквально живете своей идеей, а ваша команда работает так, будто экономит силы для какой-то другой, более важной жизни. Вы видите, как срываются дедлайны, о которых вы договорились, как важные задачи делаются в последний момент на отвали. Как люди приходят в офис без огня в глазах, будто отбывают какую-то повинность. И в голове рождается логичный, почти кричащий вопрос. Почему? Я же плачу им деньги, я создал для них рабочие места, что им еще нужно? И самый простой ответ, который приходит на ум, проблема в них. Мне просто попались ленивые, безинициативные люди. Но что, если я скажу вам, что в 90% случаев это абсолютно не так? Что, если люди — это просто зеркало той системы, которую вы как лидер для них создали? Или, точнее, не создали? Разберем три фундаментальные трещины в самой системе вашего бизнеса, через которые, как через дыры в ведре, утекает энергия и мотивация вашей команды. Первая причина — отсутствие ясности, туман вместо карты. Представьте, что вы отправляете человека в поход по незнакомой местности, но вместо подробной карты и точки назначения вы просто ему говорите: иди в ту сторону и дойди до красивого места. Какова вероятность, что он дойдет? И сколько сил, времени и нервов он потратит на бессмысленные блуждания? То же самое происходит и в бизнесе, когда у сотрудника нет четких измеримых целей, задачи вроде «работай хорошо», «увеличивай продажи», «будь эффективнее». Это просто информационный шум, который создает тревогу и парализует действия. Человек не понимает, что конкретно от него ожидают. Он не знает, как будут измерять его хорошую работу. А то, что нельзя измерить, тем нельзя управлять. И сам сотрудник это чувствует. Итак, с ясностью мы разобрались. Карта нарисована, точка назначения понятна. Но здесь возникает следующий, еще более глубокий вопрос. Достаточно ли одной лишь карты, чтобы человек захотел отправиться в путь с полной отдачей? Или ему нужно что-то еще? То, что мы называем энергией или топливом. Давайте будем честны друг с другом. Зарплата – это не мотивация, зарплата – это гигиена. Это базовое условие, чтобы человек вообще приходил на работу и выполнял необходимый минимум. Это как хлеб и вода, они нужны, чтобы не умереть с голоду. Но никто не совершает подвигов ради куска хлеба, если он не голодает, конечно. На одной только зарплате человек будет делать ровно столько, чтобы его не уволили, не больше. Потому что его личная история никак не связана с вашими амбициями. Амбициозными целями. Ему по большому счету все равно, завоюете ли вы рынок или нет. Если вы хотите, чтобы он включился в вашу игру по-настоящему, чтобы он начал думать о результате, а не о конце рабочего дня, вы должны дать ему дополнительную энергию, дополнительное топливо, которое зажигает азарт. Что это за топливо? Это, во-первых, прозрачная и прямая связь между его сверхусилием и его сверхдоходом. Не туманная, может быть, премия, а четкая. Сделал X, получил Y. Во-вторых, это энергия признания и здоровой конкуренции. Возможность стать лучшим, получить статус, быть отмеченным перед всей командой. И в-третьих, это энергия вызова. Интересная, сложная задача, которая заставляет его мозг работать на полную и чувствовать собственный профессиональный рост. Если вы не создаете этих источников энергии, вы просите человека ехать на машине с пустым баком. Он может и рад бы нажать на газ, но ему просто нечем. И винить его в этом абсолютно бессмысленно. Ваша задача как лидера – постоянно думать о том, чем заправлять свою команду, кроме базовой зарплаты. Хорошо, представим, что у нашей команды есть и карта, и полный бак топлива. Кажется, что это идеальная формула успеха. Но здесь мы подходим к третьей, самой важной и самой неочевидной причине. Почему система все равно не взлетает? Почему, даже имея ясность и мотивацию, люди продолжают работать как наемные исполнители, а не как настоящие хозяева своего дела? А ответ кроется в одном слове – владение. Это, пожалуй, самая частая ошибка, которую совершают основатели, особенно те, кто построил бизнес с нуля. Ошибка, в которой я и сам жил годами, и она чуть не стоила мне всей компании. Она заключается в том, что мы панически боимся отдать реальную ответственность. Как это выглядело у меня? Мой сотрудник допускал ошибку, неважно, в рекламе, в переговорах, в документе. Моя первая инстинктивная реакция – сказать: «Отойди, я сам сейчас все исправлю». Я героически бросался в бой, не спал ночами, исправлял косяки, спасал ситуацию. И в моменте чувствовал себя просто незаменимым, героем, спасателем. Это очень приятное чувство для эго, но губительное для бизнеса. На самом деле, я своими же руками делал три ужасные вещи. Первое, я не давал человеку научиться. Обучение происходит не тогда, когда ты слушаешь, а когда ты сам на своей шкуре исправляешь последствия своих решений. Второе, я транслировал всей команде сигнал, что ошибаться не страшно, потому что папа все равно придет и все решит. Я убивал в них чувство ответственности. И третье, самое страшное, я затягивал на своей шее петлю операционки. Чем больше я исправлял за других, тем больше они чувствовали свою безнаказанность. И тем меньше времени, кстати, у меня оставалось на то, чем должен вообще заниматься основатель, на стратегию и развитие. Я был не владельцем бизнеса, а самым дорогим, уставшим пожарным в своей же компании. И выход из этого был только один, болезненный, но необходимый. Перестать быть спасателем. Начать делегировать не задачи, а владение процессом. Сказать: вот твоя зона ответственности, результат в ней — это твоя победа или поражение. Ошибся? Не страшно. Теперь сам придумывай, как это исправлять. Да, поначалу пара-тройка пожаров неизбежна. От этого никто еще не застраховался. Но только так вы начнете растить в своей команде не исполнителей, а хозяев своих процессов. Итак, вот эти три трещины в фундаменте вашей системы: туман вместо карты, пустой бак вместо топлива и исполнители вместо хозяев. Если ваша команда работает в полсилы, скорее всего, причина в одной из них. И хорошая новость в том, что все они находятся в вашей зоне контроля. Вы, как архитектор системы, можете это исправить. Дайте людям ясность, дайте им энергию и дайте им ответственность, и вы увидите, как изменится не просто их работа, а их отношение к ней.

0: В Дагестане 8 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Прокуратура Махачкалы добилась ликвидации крупной несанкционированной свалки в поселке Красноармейск на частной территории. Проверка выявила критическое загрязнение участка бытовыми, строительными и биологическими отходами, что угрожало здоровью местных жителей и экологии микрорайона. Министр финансов Антон Силуанов охарактеризовал федеральный бюджет России на ближайшие три года как сложный. На Московском финансовом форуме он заявил, что в бюджете страны на следующий год предусмотрен дефицит в размере 2% ВВП, который, по его словам, не несет угроз. Дональд Трамп снова обратился к Владимиру Зеленскому с призывом прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом пишет Financial Times. Источники издания утверждают, что президент США настоятельно потребовал остановить атаки дронов и ракет, стремясь восстановить поставки российской нефти на мировой рынок и предотвратить дальнейшее увеличение дефицита дизеля и рост цен на него. За 7 месяцев этого года на депозитах предприниматели заработали 256 миллиардов рублей, сообщили ВТБ. За это время компании малого и среднего бизнеса заключили более 8 миллионов депозитных сделок, что на 20% превышает показатель прошлого года. Портфель срочных средств увеличился на 5% и достиг 3,8 триллиона рублей. Для защиты от мошеннических схем при оформлении налоговых вычетов россиянам рекомендуется обращаться исключительно к официальным сервисам. В сентябре прошлого года Сбербанк и ФНС представили платформу для социальных налоговых вычетов. Через банковское приложение пользователи могут вернуть НДФЛ за услуги в области спорта, образования и медицины, воспользовавшись функцией «помощник по налогам». Эксперты iFixit провели разбор новых моделей iPhone 18 Pro и 18 Pro Max. Отмечается, что в 3 из 4 случаев при вскрытии устройства треснула экранная рамка. Кроме того, лепестки и диафрагмы оказались полностью неремонтопригодными. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Финансовые организации начнут сокращать кэшбэк для физлиц, которые являются для них убыточными клиентами. Необходимость платить НДС с банковских комиссий по карточным операциям, изменение условий кредитования и отток депозитов заставляют все-таки крупнейшие банки пересматривать программы лояльности. Что изменится в этом году, выясняла Юлия Савина.
5: Кэшбэк на покупку ювелирных украшений из алюминия, поход в салон красоты на Луне или аренду авто в Антарктиде. Уже в этом году клиенты банков, которые не генерируют прибыль и считаются убыточными, начнут получать возврат денежных средств и баллов по самым невыгодным категориям. Кэшбэк в популярных группах, где тратятся большие суммы, останется только для привилегированных потребителей. У финансовых организаций нет нужды привлекать новых и удерживать всех подряд старых клиентов, как это было в период расцвета кредитования, констатирует гендиректор Фрэнк Арджи Юрий Грибанов.
6: банки будут работать с теми клиентами, которые приносят им прибыль более пристально, чем с клиентами, которые прибыль им не приносят. Банки научились сегментировать свою базу достаточно детально. Технологически банки к этому подготовлены. Будет вестись не ковровая работа с клиентской базой, а более точечная. И те клиенты, с которыми банк хочет продолжать отношения, будут получать интересные предложения, в том числе и по кэшбэкам, хорошие категории, спецусловия по другим банковским продуктам. Чуть-чуть ставка повыше во вкладе, чуть поменьше в ипотеку.
5: В прошлом году суммарный объем поощрений клиентов, по подсчетам газеты «Ведомости», достиг 450-500 миллиардов рублей, удвоившись за последние два года. Однако рост выплат не связан с щедростью банков, отмечает частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков.
7: Кэшбэки всегда были у банков на первом месте для удержания клиентов. И, соответственно, эти программы будут существовать и дальше. Другое дело то, что размер кэшбэков может как увеличиваться, так и снижаться. Но в целом рост, который мы наблюдаем в последнее время, он во многом связан не просто с увеличением выплат, а с фактической инфляцией. Цены растут, и, соответственно, увеличиваются и выплаты для держателей карт. Сейчас наличие нескольких карт создает уже возможность использовать самые выгодные предложения по тем же кэшбэкам. Соответственно, люди просто перекачивают средства из одного банка в другой и пользуются той платежной системой, которая приносит наибольший возврат денег.
5: По данным банка «Русский стандарт», топ-5 категорий трат в прошлом году в России – это супермаркеты, фастфуд и рестораны, одежда и обувь, магазины парфюмерии и косметики и АЗС. Согласно исследованию Центра финансовой аналитики Сбербанка и платформы ОФД, 9 транзакций из 10 сегодня проходят безналично. На стимулирующие маркетинговые активности у банков больше нет средств, считает директор по анализу финансовых рынков управляющей компании «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.
8: Здесь простая вещь. Бесплатно завтраков не бывает. Если банки дают какие-то кэшбэки, то кто-то должен эти кэшбэки оплачивать. Либо это сам клиент через повышенную лояльность, либо это компания, с которой мы работаем в банке. Кэшбэк-программа – это всегда вопрос, ну, скажем так, дополнительного маркетингового бюджета, который должен оплачиваться. Из тех денег, которые я ему заплатил, если, соответственно, он мне не заплатил по, не знаю, моим депозитам.
5: По словам участников рынка, банки продолжат развивать собственные экосистемы. И значительная часть бонусов будет сконцентрирована там, стимулируя дополнительные продажи, например, в сегментах маркетплейсов, путешествий или страхования.
4: Покупатели уходят с маркетплейсов на сайты производителей за более дешевыми товарами. Те дорожают, в частности, из-за высоких комиссий площадок, объясняют селлеры. Сразу несколько продавцов рассказали «Коммерсанту», что суммарно платежи достигают 60% от стоимости товара. Куда теперь будут завлекать клиентов, расскажет Александр Мезенцев.
9: Прежде маркетплейсы только расширяли долю на рынке. Аналитики Data Insight указывают, что и в этот раз ожидали небольшого, но все же роста, которого не случилось. Сделали продажи убыточными комиссии площадок, считает основатель магазина Skiff Music Борис Колесников.
10: Население не богатеет, люди начинают те же самые товары пытаться найти в другом месте, но это в любом случае пока еще не системная история, но в целом будет продолжаться, и селлеры будут продолжать поднимать цены на товары, покупатели будут продолжать пытаться найти дешевле.
9: Самостоятельно наладить логистику сложно. Как жалуются продавцы, у служб доставки нет столько пунктов выдачи, сколько открывается под брендами крупнейших маркетплейсов. Более того, площадки пошли на опережение и, контролируя рынок доставки, предложили уходящим селлерам новые услуги, говорит гендиректор производителя кожаных аксессуаров Reels Иван Петраков.
11: Мы были готовы в прошлом году, вложили много денег в собственный сайт. Никаких проблем, честно говоря, инфраструктурных нет. У Озона, например, есть сервис альтернативной доставки непосредственно с их склада. Самый важный момент, что комиссия за выдачу таких заказов кратно меньше, в 5-6 раз. Яндекс тоже выпустил альтернативный продукт, конструктор для сайтов. Там у них интегрированная система их эквайринга, авторизация через их личный кабинет происходит. То есть, по факту, они получают от вас пользовательские данные клиентов.
9: По данным МТС EdTech, лишь десятая часть россиян не пользуются маркетплейсами. Трудно ли увести клиентов на другие площадки? Основатель музея и магазина «Наличники.ком» Иван Хафизов рассказал «Коммерсант ФМ», как пытался покинуть одну из крупнейших платформ, но в итоге был вынужден остаться. И принял решение сделать товары там сразу на 30% дороже, чем в собственном интернет-магазине.
12: На выставке говорит человек: «А вы есть на Озоне?» Я говорю: «Есть». Он тут же заходит, видит там цену выше и покупает на выставке. Я воспринимаю Озон как дополнительную рекламную платформу. Да, мои товары занижаются из-за этого в поиске, потому что Озон тоже не дураки, они мониторят интернет, видят, что можно купить дешевле. Я проигрываю, они проигрывают. Что же делать? На самом деле меня удивляет ситуация, в которой производитель, я могу продавать у себя на сайте, могу продавать на Озоне. Озон же требует, чтобы цены были одинаковые. То тогда я работаю в ноль. Озон забирает ровно ту разницу вплоть до цены производства.
9: Кроме комиссии, в уходе продавцов стоит винить непрозрачность политики некоторых маркетплейсов. Считается учредитель компании 1753 Cosmetics Лана Сосновская Налинч.
13: Это в сентябре мы не понимали, что происходит. Карточки, которые стояли на первых 3-10 продающих страницах, они улетели на какие-нибудь 40-е, 100-е страницы. Маркетплейс предлагает, что, пожалуйста, снова платите за рекламу, доплатим, но мы видим, что нас не поднимают. Когда появилась информация, что Валберес купил Ревгош и продает ее на своей площадке, ну да, тут понятно.
9: В целом, доля маркетплейсов в онлайн-заказах за прошлый год сократилась с 80 до 78%. Но даже такое снижение на 2 пункта эксперты уже называют историческим событием. Александр Мезенцев.
4: Шантаж, вирусы, химоружие, похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Всем этим занимались нейросети. Можно ли привлечь к ответственности искусственный интеллект? И какие еще угрозы он несет? Разбиралась Екатерина Вихарева.
14: Anthropic – первый разработчик моделей ИИ, которые Пентагон мог использовать в секретных операциях, узнала Wall Street Journal. Сама компания это не комментирует. Но, как отмечает издание, в венесуэльской операции могли быть задействованы и другие ИИ-инструменты для несекретных задач, от документа оборота до управления дронами. По оценкам Bloomberg, похищение Мадуро обошлось Вашингтону почти в 3 миллиарда долларов. Anthropic не впервые критикует за неэтичное применение их инструментов. Сама компания признавала, что ее технологии использовались для кибератак, а на выходных рассказала, что ее флагманская Claude Opus 4.6 в редких случаях может совершать действия без прямых указаний и поддерживать вредные сценарии, включая разработку химоружия. А причина в экономии, считает эксперт по нейросетям сервиса Bittrex24 Александр Сербул.
15: Как вы тестировать? Посадить людей, месяц тестировать. А сейчас как делают? Берут одну нейросеть, и одна проверяет другую. Так же дешево. И то, что нейросети потом себя ведут странно, это не потому, что проблема обучения, а потому, что их никто не проверяет. Для них нет закона. Для них есть контент в интернете. Они научились генерить продолжение этого контента. Если говорить, например, о облачных нейросетях, там пытаются такие запросы как-то блокировать. Это существует множество открытых нейросетей и вообще ничем не ограничено. И будет ускоряться преступность взломами. Надо аналогичную систему создавать для защиты IT-инфраструктуры.
14: Участвуют нейросети не только в тестах. В начале февраля OpenAI выпустила GPT-5.3 Codex, и в техдокументации говорится, что это первая модель, которая сыграла важную роль в создании самой себя. Склонны ИИ и к шантажу. В прошлом году Claude Opus 4 в рамках теста получил доступ к электронным письмам, в которых была информация о якобы измене одного из инженеров. А узнав, что модель планируется заменить на другую, Opus пригрозил раскрытием компромата. Поэтому важно отдавать себе отчет в том, чем вы делитесь с нейросетями, говорит руководитель направления стратегический консалтинг и замдиректора в ARB Pro Роман Копасов.
16: В 2025 году

0: Риторика не панацея, указывает гендиректор IT-компании «АЯ-эксперт» Роман Душкин.
1: Это инструменты в руках людей. И люди злоумышляют против других людей. Сложно ждать, что навязчивое состояние установится завтра, поскольку завтра новые модели появятся и новые возможности и угрозы. Поэтому здесь вот начинается гонка самой человеческой цивилизации с технологиями. Вот эти модели, особенно опенсорсные, их можно развернуть у себя на серверах да вперед.
0: На прошлой неделе, в том числе по этическим соображениям, из Anthropic и OpenAI ушли несколько руководителей направлений. Как отмечают инвесторы в сфере технологий, еще никогда столько тех специалистов так сильно, часто и с такой обеспокоенностью не выражали свои опасения, как в случае с Питни.

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: С начала года средняя глубина бронирования авиабилетов для командировок на внутренних рейсах уменьшилась с 1,5 недель до 7-8 дней. Общий показатель для всех видов бронирования остался практически неизменным и составляет около 2 недель, но варьируется в зависимости от направления. Данные были предоставлены сервисами по продаже авиабилетов в ответ на запрос коммерсанта. Так, по данным от Aviasales для бизнеса, у деловых путешественников по России средняя глубина бронирования сократилась с 9 до 8 дней. Особенно заметно снижение для командировок продолжительностью до 7 дней в такие города, как Ставрополь, Мурманск и Ульяновск. Годом ранее билеты на эти направления бронировали в среднем за 10 дней. Для зарубежных командировок средняя глубина бронирования увеличилась на 2%, достигнув почти 16 дней. Однако для поездок в Азербайджан, Узбекистан и Армению показатель снизился с 15 до 12 дней.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Реклама на Диалог.ФМ.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни.

0: окуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
2: 75% россиян совмещают несколько работ, и каждый третий скрывает этот факт от руководства. Об этом пишет Forbes, ссылаясь на исследование сервиса «Мое дело». Сотрудники теперь не просто хотят больше зарабатывать, но и финансово подстраховаться через подработку. Как бизнес относится к совмещениям и какие есть варианты на рынке труда, разбиралась Аулита Кормакова.
3: Россиянам не хватает одной зарплаты. Это основная причина поиска дополнительного заработка. Так ответили почти половина респондентов сервиса для бизнеса «Мое дело». Совмещение, как выясняется, приносит максимум 30% к основному доходу, но чаще все-таки не больше 10%. Только на ХХРУ работодатели разместили почти 20 тысяч вакансий подработки. Каждая четвертая в московском регионе с доходом до 350 тысяч. На удаленке, например, можно стать контролером тренеров нейросетей или неспешно в рабочее время отбирать детские анекдоты для пабликов. Платят от 80 тысяч. Бизнес в целом с пониманием относится к совмещению, но это грозит потерей персонала, говорит управляющий партнер инвестгруппы «Сесижар» Ирина Жарова-Райт.
4: Коллега управляет недвижимостью наших клиентов, и он это делал очень хорошо. Свободное от работы время, получил второе высшее образование и перебрался в архитектуру. Мы таким образом потеряли коллегу. Если человек свободное от работы время считает, что он может еще преподавать, писать, вплоть до того, что артелью, семьей лепим вареники на продажу. Нет таких ограничений. Главное, чтобы не работали на конкурентов.
3: Половина российских компаний, оказывается, знают о практике совмещения сотрудников. Но только 2% руководителей запрещают подработку под угрозой увольнения. И до этого действительно доходит, делится гендиректор компании «Оптимолог» Георгий Властопула.
5: Крайне сложно совмещать, оцифровано все. У меня было 2 таких случая, когда действительно мы обнаруживали, что сотрудник совмещает, и это было видно по его производительности. Она резко падала, сотрудник не вовремя приходил на работу, постоянно отпрашивался, обнаружили уже там в переписках, что сотрудник просто работает на 2 работах. Было предложено выбрать что-то одно. Честно сказать, мы с таким сотрудником расстались. Либо сразу на входе обозначить работодателю, что ты будешь работать на 2 работах или на 3, тогда правильнее заключать не трудовой договор, а договор ГПХ.
3: Удаленка дала возможность официально устроиться на несколько основных работ, и это уже похоже на мошенничество соискателей, подчеркивает гендиректор облачного сервиса «Мой склад» Оскар Рахимбердиев.
6: Стало очень много запросов от кандидатов. А можно оформиться по ГПХ? А вот у меня есть ИП. Можно оформиться как ИП? С чем это связано? С тем, что основная работа по трудовому договору по закону может быть единственной. Сейчас электронные трудовые книжки, все легко отслеживается. А как ИПшник или по договору ГПХ, в принципе, можно одновременно работать на несколько работодателей. Это вот фактически фрод, который начал распространяться со стороны соискателей. Для бизнеса чревато тем, что сотруднику дает условно 20% от того, на что рассчитывают. Пока это выяснится, пройдет там условно испытательный срок. За 3 месяца я зарплату получаю в нескольких местах. Я уже там в некотором плюсе оказался.
3: Рынок труда во многих сегментах уже повернулся к работодателю. Но уволить всех не получится, резюмирует гендиректор компании «Финфлеер» Ксения Рясова.
7: Это действительно большая проблема сейчас. Разговаривала с одним другом. Платил достаточно высокую зарплату сотрудникам СММ-отдела. Потом выяснилось, что они работали еще на 4 работах. Это прям бич. Особенно e-commerce, маркетинг. Люди работают не в полную силу, не где-то скрывают. И государство тоже должно как-то за это наказывать людей. Потому что сейчас получается, что это наша проблема, непорядочное поведение сотрудников.
3: Государство пока лишь поощряет переработки, вернее, легализует. Госдума в первом чтении одобрила проект поправок к трудовому кодексу. Количество сверхчасов вырастет вдвое, со 120 до 240 в год. Расширение лимита сверхурочной работы, как посчитали законодатели, якобы эквивалентно найму бизнесом 100 тысяч дополнительных работников.
2: Sold out практически сразу после релиза. Покупатели подозревают локальные фэшн-марки в искусственном дефиците коллекции. Артикулы так и остаются в виш-листе без возможности выкупа. Но при этом якобы распроданные вещи мгновенно всплывают на ресейлеры с завышенными ценниками. Кто зарабатывает на лимитированных коллекциях и почему их стало больше, выясняла Аэлита Курмукова.
3: Предзаказ все реже доходит до реального заказа. На это обращают внимание фэшн-блогеры, которые освещают предстоящие коллекции и ходят по закрытым показам. С одной стороны, российские марки создают ажиотаж вокруг новой капсулы, а с другой – бьют по лояльной аудитории. Схема простая. Выбираем вкладку «Скоро в продаже», кидаем в корзину нужный артикул, размер и ждем. Ежедневно мониторя. Итог – товар уже распродан. Но при этом есть на ресейле, говорит основатель сообщества стилистов и школы стиля Валерия Малькова.
8: У конечного потребителя рождается отрицательное отношение к бренду. Поводил клиента за нос, а продал все в промежуточному звену. Как, например, у компании Бифрит с одной моделью курток, которая даже не успела, как говорится, выйти на прилавки. Она была раскуплена теми самыми блогерами и стилистами. И вроде бы тоже хорошо. У компании есть выручка. Но эти куртки сейчас продаются цена X2 на разных платформах, и уже по цене магазина ее не купить.
3: Отследить посредников на ресейл-платформах практически невозможно, да и не нужно самим производителям. Чтобы отсечь селлеров, крупные игроки запустили собственные цифровые площадки перепродаж товаров класса люкс. Среди артикулов ушедших мировых брендов все чаще появляются лимитированные коллекции и коллаборации российских премиальных марок. Но гардероб теперь обновляют реже, поэтому и количество позиций в капсулах сокращается. Отсюда дефицит, отмечает основатель, креативный директор бренда BLCV Илья Булычев.
9: Это дефицит не искусственный, а реальный. Денег в обороте стало меньше, плюс упал спрос. Чтобы не рисковать и не взрывать огромные деньги в товаре, модель нелимитированных капсул борется перепроизводству. Партии делаются маленькие, и это обозначает, что, ребят, вещей немного, кто успел, тот купил. Это некий гарант того, что бренд будет актуальным. Если мы смотрим там H&M, они делают какую-нибудь капсулу или Uniqlo с Джонатаном Андерсоном, но это совсем другие объемы. Ключевая задача – просчитывать этот дефицит так, чтобы это был действительно дефицитом. Если ты в среднем по сезону продаешь, не знаю, 100 штук, то эту лимитированность нужно делать не больше 100 штук.
3: В прошлом году в России закрылось больше 25 брендов одежды и обуви. И в этом году список может сильно расшириться, не исключают собеседники «Коммерсант ФМ». А чтобы удержать клиентов, компании переходят в ручное управление, говорит гендиректор Dreams Retail Владимир Колесников.
10: Многие бренды, и мы в исключение, стараемся дать максимальный баланс между функциональностью, качеством, дизайном и вариативностью использования существующим гардеробом между прошлыми коллекциями, если это лояльный клиент постоянный, чтобы ему было проще комбинировать изделия, дать по максимуму за разумные деньги. Зашив маловероятен, все комплектующие материалы импортные. Сейчас весенне-летний сезон, в феврале, в марте какие-то артикула показывают сверхплановые скорости продаж, мы можем попытаться привести дополнительную партию этого артикула в конце мая, в июне. И то это большой риск, потому что клиенты рассчитывают уже к концу лета, если покупать, то с каким-то дисконтом.
3: Но покупать одежду стали реже даже на распродажах. По данным соцопроса платформы «Выбери.ру», половина респондентов от 25 до 35 лет отложили шопинг до лучших времен, пока не износятся старые вещи.
2: Все больше людей поколения Z выбирает работать на заводе. Об этом рассказали «Коммерсанту» рекрутеры. Под запрос соискателей подстроился и рынок образовательных услуг, который запустит экспресс-курсы слесарей, токарей и технологов.
3: На производстве зарплаты растут быстрее, чем в офисах. И там все еще рынок соискателя. Токарям обещают от 200 тысяч в месяц, а вот джунам-айтишникам, например, на старте платят теперь не больше 60. Центры профподготовки кадров запустили десятки экспресс-курсов рабочих профессий. В Москве, например, двухмесячная программа «Монтаж и сервис» обслуживание холодильного оборудования стоит от 45 тысяч, технолога мясопереработки от 60. Обещают диплом о переподготовке, что гарантирует трудоустройство. А это своего рода индикатор изменения ментальности. В тренде теперь ручной труд, говорит гендиректор завода «Илкат» Максим Третьяков.
11: Бизнес-модель курсов и мотивация курсантов понятна. Сейчас колоссальный спрос на рабочие профессии. Есть определенный отсев по профилю. Хотите работать на каком-то хорошем заводе с большой зарплатой, но там нужны сварщики. А вы были учителем английского языка в школе. Ваше резюме искусственный интеллект просто выкидывает. Как этот вопрос решается? Вы идете на курсы, пишете, что вы теперь сварщик.
3: Рабочими профессиями заинтересовались и школьники. В прошлом году после 9 класса ушло рекордное количество учеников – 63%. По данным Миноборнауки, в техникумы и колледжи поступили 1 300 000 ребят. Но это еще не значит, что выпускники пойдут в профессию, считают руководитель проекта группы «Верми» Алексей Миронов.
12: Очень велика пропаганда. Не нужно получать высшее образование, идти в 10-11 класс. Нужно получать профессии рабочих специалистов. Бизнес со своей стороны производства эти колледжи поддерживает, проводит образовательные программы, целевой набор и рассчитывает на то, что они придут работать. Но я видел примеры, когда люди, которые учились, грубо говоря, на сварщика и ходили на практику, ни один из них потом на предприятии работать не пришел.
3: Чтобы получать больше, нужен опыт. Бизнес даже готов оплачивать практику, но желающих немного, продолжает гендиректор фермерского хозяйства «Сады Коломны» Владимир Булгаков.
13: Зарплатный коридор в среднем в сельском хозяйстве – это, наверное, 45-90 тысяч. Молодежи это неинтересно. Посещал колледжи, факультеты сельскохозяйственные, разговаривал с проректорами. Результата пока нету. Соответственно, приходится привлекать, у которых нет образования сельхозотрасли. 160 тысяч на входе человеку, который приходит без опыта. Когда им говоришь, вот надо это сделать, ой, я не умею, покажите. Но тогда у меня продукт будет стоить не 700 рублей, а 3 тысячи. Ну, то есть это повышается себестоимость в разы.
3: Но главный конкурент за кадры на производстве – государство, и бизнес в этой гонке проигрывает, считает гендиректор фабрики «Релс» Иван Петраков.
14: Недавно мы хотели закрыть вакансию оператора вилочного погрузчика. У нас вилка зарплат от 165 до 190 тысяч рублей. Не могу сказать, что это мало. Это хорошая белая зарплата в регион Москва. Но Минобороны платят 300-350. В каком-нибудь ВПК-шном заводе, который грузит, допустим, снаряды, коммерция не может платить таких денег. Вам проще не производить ничего, чем платить такие зарплаты, потому что зарабатывать не получается.
3: Сварщики сегодня, оказывается, нужнее инженеров. Они вместе с электриками оказались в списке самых дефицитных специалистов. Кадровый голод среди рабочих профессий, как показывает опрос сервиса «Работа.ру» и «Сберподбора», в этом году испытывают 65% компаний.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Открытость и доверие к людям – не только черты характера белорусов, но и основа успешного бизнеса. Они привыкли соблюдать договоренности и беречь свою репутацию. Зарубежные сайты говорят, что гостеприимство в этой стране может показаться иностранцу over-friendly, то есть чрезмерно дружелюбным. Они предупреждают, что так же, как в России, в Беларуси стремятся показать положительную сторону своей культуры и прилагают все усилия, чтобы их гости чувствовали себя желанными, счастливыми и впечатленными. Белорусы часто говорят на русском языке, либо используют своеобразный интернациональный сленг – смесь двух языков. Например, начать беседу они могут на белорусском, а продолжить на русском, либо наоборот. Даже зарубежные источники рекомендуют делать визитки на русском и английском языках. Будьте готовы! Из-за их привычки скрупулезно подходить к принятию решений, любой пункт договора будет согласовываться с вышестоящим руководством. Dress smartly или одевайтесь элегантно, рекомендуют иностранцы. Что бы это ни значило, помните, встреча с государственными служащими будет носить более официальный характер, чем встреча с представителями бизнеса. Будет не лишним поддерживать визуальный контакт во время приветствия, жестами проявлять интерес к темам встречи, не перебивать участников. Успехов в переговорах!
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8.
2: Представители сезонного бизнеса, сварщики, монтажники, сантехники. Те немногие, кому еще выгодно покупать патент. Консультанты предлагают им рассчитывать доход заранее. В лимитах и ограничениях патентной системы разбиралась Юлия Савина.
3: Ремонт одежды, обуви и ювелирных изделий, кейтеринг, грузоперевозки, клининг, ландшафтный дизайн, туристические услуги, репетиторство и еще 7 десятков других видов деятельности можно осуществлять на патенте. Покупка права оказывать определенные услуги подорожала из-за того, что повышается потенциально возможный годовой доход. У каждой сферы он свой, однако в индустрии красоты, даже несмотря на подорожание, купить патент в десятки раз выгоднее, чем переходить на другие системы налогообложения, подчеркивает общественный омбудсмен по вопросам защиты прав предпринимателей в бьюти-индустрии в Санкт-Петербурге, владелица сети Lucky Like Ляля Садыкова.
4: В этом году в Санкт-Петербурге патентная система налогообложения составляет 133 тысячи рублей в год, и 15 сотрудников можно взять в штат. УСН плюс НДС плюс 1% свыше 300 тысяч рублей, это почти 12% налоговой нагрузки, не считая зарплатных налогов. При среднем обороте 3 миллиона рублей это составит почти 4,5 миллиона рублей за год налог. Это кратно больше, почти в 45 раз. Поэтому альтернативы патенту нет. До 1 января 2026 года мы смотрели, что 87% рынка было на патентной системе налогообложения. Сейчас порядка, наверное, 40%.
3: Патентную систему в сфере транспортировки грузов в этом году сохранили, как и в розничной торговле. Однако теперь купить патент можно только для стационарных магазинов в селах или отдаленных районах. Автомастерские также могут работать на патенте, но мелким техцентрам выгоднее перевести сотрудников в режим самозанятости, констатирует глава Союза автосервисов России Юрий Валько.
5: Автосервисов на патентной системе налогообложения осталось совсем немного, и это небольшие автосервисы, потому что рядом есть самозанятый, и 20 миллионов в год на патенте сервис – это 2-3 поста. А самозанятый, он освобожден от части налогов. Количество автосервисов на патенте, оно значительно сократилось в этом году и сократится. Часть перейдут самозанятые, часть закроется. Самозанятые работают без оклад, поэтому здесь становится непонятно, а сколько автосервисов существует. Они не так подконтрольны надзорным органам, как ИП.
3: Патент можно приобрести на срок от 1 до 12 месяцев. В 2026 году воспользоваться этим правом сможет только бизнес с оборотом менее 20 миллионов рублей. Превышение лимита в течение действия патента автоматически его отменяет. И пересчитывать налоги придется с начала года, независимо от того, когда будет превышен порог. В следующем году лимит снизят до 15 миллионов, в 2028 – до 10. Часть бизнеса может уйти в тень, опасается вице-президент торгово-промышленной палаты Елена Дыбова.
6: Патент – это был такой спасательный круг. Можно было, заплатив один раз, ну или там разбить на поквартальные оплаты, не думать больше ни о чем. Выросли еще и страховые взносы. Да, там есть льготы, их можно перезасчитывать, но все равно рост стоимости патента – это показатель того, что денег останется еще меньше у предпринимателей. Пострадает прежде всего, конечно же, сфера услуг, торговля, то есть те направления деятельности, где и так у наших предпринимателей очень небольшая доходность и прибыльность.
3: По данным ФНС, количество выданных патентов в 2025 году превысило 20 тысяч. За год их число увеличилось на 10%, а сумма поступлений в бюджет по патентной системе налогообложения выросла сразу на 73%.
2: Все мобильные телефоны россиян попадут в государственный реестр. Поправки в закон о связи еще 10 февраля в первом чтении приняла Госдума. Устройства, которые не попадут в список, не смогут работать в России. Однако эксперты говорят о проблемах для операторов и потребителей. Тему продолжит моя коллега Анжела Гаплевская.
7: Речь идет о реестре IMEI. Это так называемый паспортный номер, который присваивают каждому телефону на заводе. По замыслу авторов поправок, именно на такой уникальный 15-значный код операторы связи должны будут оформлять сим-карты. Это значит, что от традиции передавать сотовые внутри семьи придется отказаться. Когда системы зафиксируют, что устройство не соответствует номеру телефона, услуги будут заблокированы. При этом, насколько такая мера поможет в борьбе с мошенниками, большой вопрос, отмечают IT-эксперты. Зато появляются дополнительные сложности, говорит независимый эксперт телеком-рынка Алексей Учакин.
8: Тут же появляется коррупционная составляющая, потому что этот реестр можно куда-нибудь продать, потому что у вас есть база правильных устройств, которая привязана к конкретным людям, и это счастливо куда-нибудь утечет. Второе – это накладные расходы для операторов на то, чтобы поддерживать этот реестр, собирать эти данные. Их нужно обеспечивать миграцию сим-карт между устройствами, и неясно, они принадлежат к одной семье. А если к одной семье, то это может быть один договор или несколько договоров, может быть разные договора у разных операторов.
7: Идея отслеживать IMEI не нова, но инициативу неоднократно откладывали из-за несостоятельности. Собеседники Коммерсант ФМ на рынке отмечали, что специалисты достаточно легко могут воспроизвести такой номер, а под блокировки в результате попадут и настоящие собственники устройств. Реестр станет дополнительным бременем для операторов и, возможно, заставит их переложить расходы на потребителей, отмечает ведущий аналитик акселератора Финтехлаб Сергей Вильянов.
9: Ну, это еще одна база данных, которая должна крутиться на сервере, синхронизироваться со всеми аппаратами во всех регионах России, не только России, кстати, если в роуминге телефоны окажутся, то тоже неизбежно это увеличит нагрузку на службу поддержки, потому что не все телефоны сразу попадут в эту базу, будут отключения, будут звонить разъяренные старушки и спрашивают, почему они не могут позвонить своим любимым подругам.
7: В законопроекте нет исключений для телефонов, купленных ранее. Значит, учет может затронуть и уже используемые устройства. При этом, как следует из документа, правительство предусмотрит некоторые исключения. Вряд ли они коснутся частного бизнеса, продолжает Сергей Вильянов.
9: Там может быть морковка такая, которая, возможно, значительную часть пользователей как-то примирит с этим, заключающаяся в том, что если аппарат зарегистрирован по имейлу, то он будет работать полноценно, когда включается режим белого списка. Но про это пока публично нигде не озвучивалось. Но в целом это было бы таким балансирующим моментом, потому что иначе это ничего, кроме лишних хлопот, людям не несет.
7: Создание такой системы не решает вопрос с иностранными абонентами. Но для трудовых мигрантов такой режим уже действует, говорит управляющий партнер ТМТ Консалтинг Константин Ангилов.
10: А вот что будет с теми, кто приезжает краткосрочно, например, туристы, у которых уже сейчас непростая история с подтверждением себя, здесь вот пока не ясно. Будем просто ждать новостей, потому что понятно, что есть эта категория, понятны ее масштабы, она довольно большая, и совсем оставлять без связи вряд ли будут таких абонентов. Соответственно, можно видеть, что вот эта инициатива двоякая с точки зрения решаемых задач. С одной стороны, это позволяет бороться с серым импортом и с кражами устройств, но вторая составляющая – это вопрос безопасности, а здесь пока вот непонятно.
7: Требование о привязке идентификатора к абонентскому номеру может вступить в силу уже в 2027 году, а с 2028 года планируется, что в сети будут работать только зарегистрированные телефоны.
2: Уровень безработицы среди тупов достиг 20%, и к концу этого года этот показатель может увеличиться, не исключает опрошенные Коммерсантом рекрутеры. На этом фоне заметно падают и зарплатные предложения гендиректоров. Что стоит за ротацией все-таки ЦО, и какие, кого ищут все-таки собственники бизнеса, разбиралась Аулита Курмакова.
11: Топов стали чаще увольнять. Каждая пятая компания за последний год сменила генерального директора, говорится в исследовании «Российский индекс SEO-2025» от консалтинговой группы SQN. Аналитики за этими цифрами видят тревожный сигнал, тем более что показатель приблизился к уровню трехлетней давности, но тогда это связывали с уходом иностранных компаний. Сейчас за локальной ротацией, что заметно выше мировой, чаще стоят акционеры, говорит управляющий партнер кадрового агентства «Эджерс» Роман Тышковский.
12: Во многих бизнесах упали прибыли. Акционеры, привыкшие долгое время сидеть на деньгах, кэш-потоке, не понимают почему. Ну или понимают, но считают, что SEO делают недостаточно. И это часто причина сменить. На масштабе большого бизнеса затраты на адаптацию нового SEO все-таки не так велики, как амбиции акционеров. Ритейл, стройка, логистика, ну и другие большие бизнесы, в которых за последнее время происходило много смен генеральных директоров, в общем объеме бизнеса это не такая большая цифра. Хотя по факту она, конечно, оказывается довольно высокой, особенно если сделать неправильно правильный выбор, исходя из того, сколько резюме мы имеем на одну вакансию. Безработица среди людей с доходом более 1 миллиона рублей, я думаю, сейчас составляет процентов 15-20.
11: Работодателям снова нужны антикризисные менеджеры. Хотя такая формулировка используется крайне осторожно, замечают собеседники «Коммерсант ФМ». Ведь кризиса в России официально нет. Все хотят эффективных менеджеров и с серьезным опытом, подчеркивает управляющий партнер Transsearch International Станислав Алексеев.
13: Есть некое пресыщение вот этими молодыми, которые красивыми словами все рассказывают, допускают одну за другой ошибки. На позиции генеральных директоров 45+. Еще, если вы уже ушли, или тем более вас, ушли, вот эти поиски, они могут затянуться вообще на годы. Не каждый гендиректор имеет возможность так уйти, чтобы потом его предыдущие работодатели могли подтвердить его компетенции. Часто уходят, и в отношении не совсем безоблачные. Хотят найти тех, кто имеет доказанный опыт успешный. Как его проверить, это надо поговорить с предыдущими собственниками, а это не всегда объективное мнение.
11: От SEO ждут трансформации бизнеса и знания новых технологий. Компании стали чаще нанимать ИИ-специалистов, число вакансий за год выросло вдвое, а зарплаты уже превышают 350 тысяч. Но при этом владельцы не готовы платить топом много, замечает управляющий директор инвесткомпании Recom Trust Дмитрий Целищев.
14: Разрыв между запросом со стороны акционеров найти суперзвезду человека, который сможет либо трансформировать бизнес, либо валидировать новые направления, желательно с фотом до 1 миллиона рублей, не сопоставляется с действительной оценкой текущих кандидатов, которые запрашивают от 1,5 миллиона рублей, понимая груз ответственности, соответственно, разница в 50% является диссонансным пунктом в переговорном процессе. Последние полгода отмечается тенденция, что топ менеджеры стали соглашаться на 1-2 ступени по позициям ниже. Возможно, даже находят себя в каких-то смежных альтернативных отраслях.
11: На такие условия соглашаются не все. Пока кандидаты месяцами ходят по собеседованиям, компания усиливает внутренний найм. Он вырос на 10%. В прошлом году 77% новых гендиректоров выбрали из бывших сотрудников.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Часто люди пренебрегают замачиванием фасоли, риса и гороха перед приготовлением блюд. По мнению доцента кафедры индустрии общественного питания, гостиничного бизнеса и сервиса университета Росбиотех Дмитрия Быстрова, эта оплошность может быть опасной для здоровья. Эксперт напомнил, что в цельных зернах и бобовых содержится фитиновая кислота, связывающая фосфор, поэтому при попадании в организм он неправильно всасывается. Из-за недостаточной обработки бобовых и зерновых фитиновая кислота соединяется в кишечнике с магнием, кальцием, железом, медью и цинком, препятствуя их усвоению и приводя к нарушению кальциево-фосфорного обмена. При замачивании подобные риски нивелируются. Продолжительное нахождение в воде позволяет энзимам, лактобактериям и другим микроорганизмам расщепить и нейтрализовать часть фитиновой кислоты. Оставшаяся нейтрализуется при варке. Замачивать нужно в теплой воде. Это способствует выработке энзимов, посоветовал Быстров. Действие этих микроэлементов повышает количество витаминов, особенно витаминов группы В. Ну а время замачивания различается в зависимости от вида зерна.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Запомните одно. Вы не лентяй. У вас просто есть привычка лениться. Это большая разница. А если это привычка, то с помощью науки я смогу помочь вам избавиться от нее. Инстардинг представляет. Мел Робинс. Как навсегда избавиться от лени. Многие думают, что лень как-то связана с работой. Я и сама раньше так думала и постоянно откладывала дела на потом. Но поверьте, лень никак не связана с работой. Лень – это форма снятия стресса. Позвольте мне объяснить. Давайте предположим, что в вашей жизни что-то происходит, а у нас у всех постоянно что-то происходит. Может быть, вы поссорились со своей второй половинкой. Может быть, пошатнулось здоровье у ваших родителей, и это очень расстраивает вас. Может быть, у вас какие-то финансовые проблемы. Вы вложили слишком много своих сбережений в акции, и когда они рухнули, вы переживаете из-за этого, верно? И вот вы идете на работу. У вас много дел, у вас есть чем заняться. Вы приходите на работу вместе с большим шаром стресса, который подсознательно висит у вас над головой. Вы приходите, садитесь за рабочее место и знаете, что вам нужно сделать 13 телефонных звонков. Вы также знаете, что вам страшно, потому что вам нужно обзвонить много влиятельных людей, до которых вы не можете дозвониться. И вот вы собираетесь это сделать. При этом на ваших плечах висит весь остальной стресс, и ваш мозг говорит вам: «Подожди минутку. Ты же не хочешь звонить тем, кому ты боишься звонить?» Конечно же нет. У тебя и так много стресса в жизни. Давай расслабимся на 10 минут и посмотрим несколько смешных видео. И потом вы замечаете, что прошел целый час. И что вы делаете? Вы себя ругаете. Но поймите, вы не лентяй. Вы не родились лентяем. Вы просто приобрели привычку лениться. Вы постоянно что-то делали, чтобы избежать стресса. Это записалось и вошло в вашу привычку. И если с помощью постоянных действий вы приобрели привычку, то с помощью других постоянных действий вы сможете избавиться от этой привычки. Все привычки состоят из трех частей. Это триггер, стресс и действие. Триггер всегда вызывает стресс. И потом вы делаете что-то, чтобы его избежать. Потому что за это вы получаете награду, небольшое облегчение и расслабление. И единственный способ избавиться от привычки – это пресекать триггеры. Вы никогда не избавитесь от стресса в своей жизни, но вы полностью можете избавиться от привычки избегать работы. Так что в следующий раз, когда вы окажетесь в ситуации, когда вы чувствуете, что тратите слишком много времени на просмотр веселых видео, все, что вам нужно сделать, так это признать и осознать, что вы чем-то расстроены. Признайте свой стресс. Затем вам нужно переключиться. Посчитайте про себя. 5, 4, 3, 2, 1. Это нужно, чтобы вы прервали привычку, которая укоренилась. Так вы пробуждаете свою префронтальную кору. Затем вам нужно поработать всего 5 минут. Почему так мало? Чтобы вам было легче внедрить привычку работать и избавиться от привычки избегать работу. Главное, чтобы вы просто начали работать. А потом поможет наука. Исследования доказывают, что если вы продержитесь 21 день, вы приобретете новую привычку. И таким образом избавитесь от лени.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 9 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: Каспийский городской суд запретил эксплуатацию 12-этажного дома в республике, используемого без разрешения на ввод. Минстрой выявил нарушение градостроительного кодекса, создающее опасность для жизни и здоровья. Застройщик «Ардак» не легализовал объект и не представил доказательств безопасности. Министерство экономики и территориального развития Дагестана приступило к конкурсному отбору проектов местных инициатив муниципальных образований на следующий год. Подача документов открыта до 21 октября. В конкурсе могут участвовать все муниципальные образования республики. Центробанк России рассматривает возможность не требовать от банков создания резервов на возможные потери во время разработки плана реструктуризации обанкротившейся компании. Об этом сообщила заместитель председателя регулятора Ольга Полякова. Нововведения, по ее словам, призваны поддержать механизмы восстановления финансовой стабильности, которые планируется внедрить с 27 июля следующего года. Россия намерена повысить свою долю в глобальном угольном рынке с 13 до 27% к 2050 году. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак, представив обновленную программу развития угольной отрасли. Основные усилия будут направлены на развитие новых угольных месторождений в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. В Москве установили памятник бывшему мэру города Юрию Лужкову. Мосинформ сообщил, что монумент находится на пересечении Большого Сухаревского переулка и улицы Срезинки. Бронзовая статуя была создана народным художником России, скульптором Салаватом Щербаковым. Стоимость складного iPhone Duo в России составляет 490 тысяч рублей, что почти вдвое превышает рекомендованную цену. В других странах за версию с памятью 2 терабайта просят 3200 долларов, что составляет примерно 270 тысяч рублей. Базовая модель обойдется в России чуть дешевле – около 300 тысяч рублей. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Dialog.fm.
0: Вы слушаете Dialog.fm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания Elko. Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
4: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Elko и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Elko. Подключайся к своим.
5: Маркировки звонков не помогли от злоумышленников. Об этом признали в Госдуме. Я напомню, что абоненту теперь должны показываться наименование или категория звонящей компании, например, доставка или банк. Правила они еще вступили в силу в сентябре прошлого года. Платит ли за это бизнес операторам, тему продолжит Александр Мезенцев.
6: Маркировки звонков расставляют операторы. Большая четверка, Билайн, Мегафон, МТС и Т2 разработали для взаимодействия друг с другом по этому поводу специальный интерфейс, писали ведомости. Но судя по тому, что возмущения были высказаны даже в Госдуме, система идентификации в полную силу так и не заработала. Можно ли вообще гарантировать верные и конкретные маркировки? По мнению эксперта в сфере информационной безопасности Игоря Бедина, только за счет еще большего сбора данных о компаниях и в режиме нон-стоп.
7: Уже сейчас я сталкиваюсь с прекрасно промаркированными звонками, которые связываются, например, с конкретным ИП или организацией, и по этим номерам звонит мошенник. Это означает, что какая-то организация создала или купила этот номер телефона и передала мошенникам. Либо она была специально создана под мошеннические цели. Здесь есть эта проблема и должна быть дополнительная верификация. Во всех остальных случаях мы будем постоянно сталкиваться с тем, что база данных будет не полна, и те или иные телефонные номера вместе с юридическим лицом при его перепродаже, при просто передаче постороннему человеку, они будут попадать к мошенникам.
6: Жаловаться начали банки. Маркировки звонков Сбера, ВТБ и Альфа-банка пропали, и абоненты перестали брать трубки. Как писал РБК, операторы 27 января отключили ее за то, что финансовые организации до сих пор не заключили договоры. Закон не обязывает предоставлять услугу бесплатно, и операторы устанавливают тарифы самостоятельно. Те же банки говорят о миллиардах рублей дополнительных расходов в год. В среднем около 30 копеек за звонок и еще может быть поминутная оплата за успешный вызов. Хотя такой рынок существует существовал еще до принятия закона, и спрос в определенных сегментах остался, если речь идет о добровольной основе, отмечает управляющий партнер ТМТ Консалтинг Константин Анкилов.
8: Например, курьерской службе это благо большое, потому что люди настолько утомленные спам-звонками, что не берут телефон, в результате курьер стоит где-то под дверью и не может попасть. Нас похватываются уже люди позже. Целый ряд бизнесов, для которых это большое благо, и они продолжают этой услугой пользоваться. Речь идет о чем? Есть группы в этих маркировках, около 30, и не всегда они достаточно точные.
6: Без маркировок проходит около 40% звонков от компании, поделился с Коммерсант ФМ гендиректор аналитического агентства Телеком Дейли Денис Кусков. Он видит причину в неточных формулировках законодательства. Теперь все добропорядочные игроки, и крупные банки, и малый бизнес, и некоммерческие организации платят операторам по тем же рыночным тарифам.
9: И написано, это должны быть регулярные отношения на платной основе, на бесплатной основе, это должен быть какой-то реестр. По сути, под защите граждан мы как-то очень быстро переросли в платные отношения с оплатой за каждую минуту для корпоративных клиентов. Мне кажется, что надо сделать там какой-то реестр, где будет платное внесение, платное изменение, подтверждение возможно, но не более того. Это позволит и бороться с мошенничеством, и не оплачивать компаниям огромные деньги за подобные услуги.
6: Прямых штрафов на звонки без маркировок нет ни для бизнеса, ни для операторов. Пока. Депутат Антон Горелкин в ответ на последние жалобы банков заключил, цитата, «можно пойти по пути введения штрафов, но хочется верить, что социальная ответственность находится выше административной».
5: На падающем рынке франшиз предприниматели сумели найти растущие сферы. В целом, количество заявок на покупку готового бизнеса сократилось на 20%. Об этом говорят опрошенные Коммерсантом эксперты. На чем все же еще можно заработать, разбиралась Анжела Гаплевская.
10: Лучше всего себя чувствуют малобюджетные форматы франшиз. Инвестировать большие суммы, пока деньги дорогие, предприниматели не готовы. Поэтому то, куда раньше вложили бы 5-10 миллионов, упрощают и делают за один. При этом надо выбрать узкую и относительно свободную нишу, говорит руководитель каталога франшиза.ру Анна Рождественская.
11: Это совсем небольшой бизнес на несколько сотрудников, либо салоны красоты. Но салоны красоты очень сильно специализированы на одной конкретной услуги, то есть либо это ногти, подология, косметология с несложной аппаратурой, либо это детские развивающие центры, но рынок на сегодняшний день достаточно насыщен уже в своих регионах, и люди смотрят новые концепции в сфере детского образования, например, там франшиза баскетбольных школ.
10: Самой многообещающей из франшиз стала сфера строительства. Спрос на открытие такого бизнеса от магазинов мебели и ремонтных мастерских до фирм по установке натяжных потолков и сантехники вырос почти в 3 раза, подсчитали в сервисе Авито. Это понятные и гибкие форматы, в которых зачастую не нужны специальные знания, отмечает редактор портала businessmans.ru Евгений Звягин.
12: В последнее время большой интерес был к индивидуальному жилищному строительству. Плюс, если люди не имеют возможности покупать новые квартиры, они при этом не перестают делать ремонт в старых квартирах. То есть спрос еще большой. И плюс еще все видят, насколько сильно дорожают стройматериалы, насколько сильно дорожают вообще услуги строителей и ремонтников. И потенциальный покупатель такой франшизы видит, что его можно открыть теперь уже не имея опыта, и здесь потенциально высокая маржинальность получается.
10: Также наравне со сферой красоты и здоровья или детских курсов точкой роста франшиз стал автобизнес. При этом партнеры ищут франчайзи, которые могут предложить максимум поддержки и готовы на долгосрочные договоры, говорит директор Синергия Франчайзинг Николай Маркин.
13: Более гибкие условия люди ищут. Срочки повышенных взносов, снижение роялти на старте, какие-то каникулы по роялти, отказ от каких-то жестких условий закупки у поставщиков. Естественно, усиление поддержки. Сейчас очень многие переживают, что у них в будущем не получится. Больше, например, растет спрос на франшизу с гарантией. Либо открытие под ключ, когда команда франчайзера приезжает и запускает по всем правилам, по всем стандартам. Реально какая-то помощь с закупками, с маркетингом, с налоговым планированием, юридическое сопровождение.
10: А вот по поводу состояния рынка общепита оценки экспертов расходятся. Некоторые говорят, что формат по-прежнему пользуется популярностью. Например, в конце января к развитию франшиз спустя 20 лет вернулся Теремок. Однако другие собеседники спорят и отмечают падение прибыли в секторе. Перспективы есть, считает президент Российской ассоциации франчайзинга Юрий Михайличенко.
14: Сейчас начинают заполняться малые города. Раньше франшизы и запросы, и открытия были в основном в областных районных центрах. А в маленьких городках там было по-советски, по-тихому, свои магазины. Сейчас франчайзинг туда полез. Здесь есть куда расти. Даже в этой сфере, в ритейле, в общепите будет рост за счет малых городов.
10: Но глобально рынок франчайзинга начал снижаться. Причем впервые за 7 лет.
5: Бизнес стал чаще нанимать ИИ специалистов. За год число таких вакансий выросло вдвое. Об этом почитали аналитики headhunter.ru. Сотрудники, которые разбираются в нейросетях, уже зарабатывают так же, как и айтишники. Только вот эксперты сомневаются, что работодателям действительно нужен такой персонал. Тему продолжит Аулита Курмукова.
15: Нейрокреатор, ИИ-фасилитатор, архитектор AI-решений – это лишь часть новых профессий, которые породил искусственный интеллект. Аналитики ХХРУ насчитали топ-7 специальностей, востребованных сейчас у работодателей. Самые дорогие – MI-инженеры. Они же специалисты по машинному обучению. Диапазон медианной зарплаты – от 180 до 350 тысяч. AI-инженеры – они внедряют все решения на базе ИИ под запросы компании – стоят в среднем 220 тысяч. А еще есть те, кто занимается обучением нейросетей, в том числе давать корректные ответы на запросы пользователей. Их называют AI-тренерами. Средний оклад – 100 тысяч. Чтобы не отстать от конкурентов, бизнес готов нанимать сразу несколько экспертов по ИИ, говорит гендиректор коммуникационного агентства «Сойка» Екатерина Козырева.
16: Нейросети – это длинный тренд, что называется. Наверное, не всем это нужно. Важно понимать, какую именно задачу будет решать человек, который работает с искусственным интеллектом. Что касается штатного расписания, описание сильно зависит от отрасли. Например, консультирую один стартап, грубо говоря, из 10 человек, которые, в принципе, занимаются продуктом, трое точно плотно занимаются именно работой с нейросетями. Больше в маркетинге и в креативных индустриях, например, снимать какие-то видеоролики или озвучивать быстрее и дешевле получается делать с помощью нейронки без какой-то большой потери качества.
15: Для специалистов по нейросетям сейчас на рынке тысячи вакансий, в том числе в химической промышленности. Число предложений только для MI-инженеров за год выросло втрое. И за таким масштабным наймом стоит в том числе экономия, подчеркивает IT-директор международного холдинга специальной системы и технологии Валентин Каськов.
17: Зачастую сами бизнесы не обладают компетенцией по оценке собственной готовности к внедрению высоких технологий. Они этот вопрос решают через найм специалистов для искусственного интеллекта для того, чтобы довольно быстро провести так называемое предпроектное обследование, нанимать команду консалтеров гораздо дороже, нежели чем нанять специалистов в штат. Вилка консалтинга от 5 до 25 миллионов, поэтому экономия может достигать 40-50% на круг вполне. Бизнес принимает для себя решение идти к этому пониманию через набор экспериментов. Иногда затратных, но тем не менее, которые показывают реальную картину готовности бизнеса к внедрению современных высоких технологий.
15: А такой запрос быстро подхватил и рынок образовательных услуг. Онлайн-курсы по нейросетям в зависимости от платформы стоят от 3 до 50 тысяч рублей в месяц. Подобные проекты запустили маркетинговые компании как для своих сотрудников, так и фрилансеров.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
1: Особняки и усадьбы за год подорожали на четверть. Только, например, в Москве, как выяснил «Коммерсант», сейчас продаются порядка 400.

0: исторических зданий. Среди них дом, который принадлежал Тургеневу, там почти 1,5 миллиарда долларов, особняк в переулке Старого Арбата он находится. Кто все-таки продает и покупает такую недвижимость и почему оттуда съезжает бизнес, разбиралась Аулита Курмукова.
1: Сотни уникальных адресов в центре Москвы ищут новых владельцев. Брокеры не исключают, что их просто не могут сдать, поэтому начали продавать. Но доступных вариантов практически не осталось. Первыми вымываются объекты в бюджете до 200 миллионов рублей. Они требуют серьезного ремонта и вложений минимум втрое больше. Отсюда и низкая цена. Это инвестиционная историческая недвижимость. А есть уже готовые объекты после реставрации. В Хамовниках, например, сейчас продается порядка 40 особняков, в том числе памятников архитектуры. Минимальный чек 300 миллионов рублей за дом на Смоленском бульваре. 500 квадратных метров вместе с арендатором, рестораном, что сидит там 10 лет. А в Староконюшенном переулке выставлен отреставрированный дом коллекционера и мецената Дмитрия Щукина. Двухэтажное здание с подземным уровнем и своим бассейном стоит 4,5 миллиарда рублей. Продается как частная резиденция на большую семью, где могут жить 3 поколения. У дома как раз столько отдельных входов. И никакой пентхаус не сравнится с собственным особняком в центре Москвы, подчеркивает владелец агентства элитной недвижимости Григорий Ашихмин.
2: Люди выросли ментально, люди имеют деньги и хотят обособиться. Это уже речь идет про статус конкретно семьи или про статус организации. Или у вас офис в Сити, один из многих, или в историческом особняке в центре Москвы. На рынке самая дорогая усадьба, наверное, которая сейчас представлена, в Орлово-Давыдковском переулке, порядка 5000 метров, комплекс зданий, стоит она 9 миллиардов. Под посольство и под штаб-квартиру, и под личность. Нужды могут подойти.
1: Такая резиденция, говоря языком риэлторов, трофейный объект, правда, со своими сложностями. У зданий, признанных объектами культурного наследия, слишком много «но». Нельзя менять фасад, ремонт только согласование и периодические проверки Мосгорнаследия. Так что инвесторы неохотно заходят в такие проекты, если только речь не идет о меценатстве. А столичные власти стали чаще продавать историческую недвижимость, говорит старший консультант по особнякам агентства NF Group Нина Уколова.
3: На данный момент в целом продается порядка 400 объектов, особняков. Из них, может быть, 30 торгов и продает Москва, Дом РФ. Самая дешевая стоимость квадратного метра порядка 89 тысяч зданий на Мясницкой. Например, на Вознесенском переулке стартовая цена торгов была 700 тысяч за квадратный метр. По верхней планке рынка продалось в районе 1 миллиона. Если, например, задачу компании посадить 100 человек в небольшой объект, нужно делать планировку, и, возможно, к таким задачам исторический особняк не подойдет. И объекты находятся для клиентов в разное время.
1: Средний особняк в Москве 1000 квадратных метров, но после перепланировки там можно разместить максимум 50 сотрудников. Это если не делать отдельных кабинетов. Так что с точки зрения офисов, век особняков уже прошел, считает гендиректор агентства Remain Дмитрий Клапша.
4: Многие, кто сидел в особняках, выбирают какой-то верхний этаж в бизнес-центре, где есть инфраструктура, потому что особняки 50% это потери на широкие коридоры, на лестнице. Много было банков, которые занимали особняки, и банки сейчас там много. Многие тоже уменьшают розничную сеть, соответственно, банки освобождают тоже особняки. И в целом бизнес сейчас уже не стремится сидеть вот прямо в центре. Поэтому и так много на продажу выставлено. Не знаю, что с ними делать. Сейчас это какие-то фэмили-офисы, которым нужен какой-то вот прям privacy. Это какие-то инвестиционные организации, финансовые.
1: Арендаторы съезжают, но эти объекты, в том числе под медицинские центры и галереи, только растут в цене. За последние 4 года исторические особняки, как делится собеседник, Коммерсант ФМ подорожали вдвое, но продаются долго. Так, усадьбу Котова Фомина в районе Таганки московские власти пытаются продать с 2009 года. Очередные торги намечены на март. Стартовая цена почти 145 миллионов рублей за 1000 квадратных метров, что требует серьезного ремонта.
0: Скачки цен на золото и серебро заставляют ювелиров менять пропорции драгоценных металлов в своих изделиях. По данным агентства Рейтер, такой тренд уже наблюдается среди нищевых итальянских брендов. В России об этом пока говорят только лишь в теории. В массовом сегменте, чтобы сохранить среднюю стоимость в рознице, производители думают о снижении пробы драгоценного металла. Тему продолжит Станислав Крючков.
5: Цены на золото превысили 5600 долларов за тройскую унцию. Это вдвое выше, чем год назад. Спустя неделю цена снизилась, но с поправкой на инфляцию показатели все равно бьют полувековые рекорды. За цифрами следят не только инвесторы, но и ювелирные дома и небольшие мастерские. Например, в Италии, где производится каждое 10-е золотое украшение на планете, годовой рынок оценивается более чем в 130 миллиардов долларов. По данным Reuters, все активнее идут запросы на производство более дешевых изделий. На отечественном рынке о снижении доли золота в своих украшениях пока могут задумываться только массовые бренды, но до пересмотра номенклатуры пока еще далеко, говорит руководитель корпоративного отдела компании «Русские самоцветы» Александр Яковлев.
6: Серьезные достаточно скачки идут как в одну, так и в другую сторону. В сегменте массовки существенно. У кого продукция такая действительно эксклюзивная, высокомаржинальная, не так критично. Помимо металла есть еще и работа, то есть стоимость конечного изделия, она складывается из многих факторов. Глубина товара на складе, она позволяет все моменты переждать.
5: Варианты избежать резких движений в цене у розницы есть, считает владелец и президент ювелирного дома «Клюев» Илья Клюев. По его словам, те, кто приобретает кольцо с большим бриллиантом, экономить на золоте вряд ли будут.
7: Поскольку у клиентов определенный бюджет на покупки 300-400-500 тысяч рублей, я говорю про Россию, те, кто производит украшения в этом сегменте, у них есть какие варианты? Они могут взять золото, скажем, не 750-й пробы, а 585-й пробы. Если мы говорим про украшения, где используют драгоценные камни, цены на бриллианты в последний квартал прошлого года стали увеличиваться, на многие позиции выросли там на 10-15%, но в целом стабильны, поэтому украшения с бриллиантами, они примерно стоят столько, сколько и стоили.
5: Датский ювелирный бренд «Пандора», который ежегодно закупает более 300 тонн серебра, планирует перейти на украшения с тонким платиновым покрытием. По данным Financial Times, к 2028-му компания рассчитывает сократить долю серебра в своих изделиях втрое, сейчас 60%. Клиент, который искал золотое украшение, на серебро не перейдет, хотя продажи его растут. Пустотелых украшений из золота больше пока тоже не становится, обращает внимание генеральный директор Ассоциации ювелиров Вадим Серов.
8: Определенное снижение покупательской способности спроса на золотые изделия. Мы не видим замещения. Переходить, допустим, на серебро тенденции не наблюдалось. Есть тенденция увеличения продаж серебра, да, это так, но это в первую очередь связано с развитием маркетплейсов и вообще культуры покупать дистанционно. Фактически произвели в прошлом году изделий золота меньше, изделий серебра больше. Технология производства пустотелых изделий существует давно. Она является определенным отдельным ассортиментным сегментом. Средний вес изделия, он где-то 1,8 грамма золотого. Стабильно на протяжении последних лет.
5: Оценить влияние биржевых цен на ювелирную розницу можно будет через 2-3 месяца, продолжает Вадим Серов.
8: То, что мы видим сейчас, даже из свежепроизведенных изделий, они куплены ранее, то есть из металла еще от прошлого года. То, что сейчас там унция скакнула, никто просто не покупал металл по такой высокой цене, и это не отразилось на цене изделий на полке. Через 2-3 месяца мы это опять увидим в виде подорожания розничных цен, но не ранее. Сейчас коррекция будет, и опять же все вернется к каким-то показателям прошлого года, ну, соответственно, потребитель практически не заметит. Все подорожания, они так уже были.
5: Верхний ценовой сегмент от качелей со стоимостью золота зависит меньше, но размеры его не так высоки. В России, по данным Shoppers, доля ювелирного люкса в денежном выражении около 10%.
0: Шансон снова в моде, стриминговые сервисы фиксируют активный рост интереса к этому жанру. Среди самых востребованных исполнителей Михаил Круг, Любовь Успенская, Михаил Шафутинский, а также группа «Бутырка» и «Воровайки». Вместе с интересом слушателям увеличился и доход исполнителей шансона. С чем связан такой рост популярности шансона, расскажет Владислав Викторов.
9: В 2025 году самым популярным жанром среди пользователей Яндекс.Музыки оставался поп. На втором месте был рэп, на третьем – электронная музыка, рассказали представители сервиса. Как ранее отмечал Коммерсант FM, интерес зумеров к музыке 90-х и 2000-х многократно вырос. После того, как в ТикТок стали вируситься видео под песни Татьяны Булановой и Надежды Кадышевой, молодое поколение массово потянулось на их концерты. По словам шансонье и зампреда правления Лантобанка Ирины Рысь, теперь эта волна затронула и отдельно шансон.
10: Поколение, которое уже подросло, возвращается к тем же мелодиям, тем же ритмам, и это происходит параллельно с совершенно новыми исполнителями и новыми тенденциями, которые слушают сейчас молодежь, ребята, которые учатся в школе, либо только-только закончили. Из того, что я замечаю, используются более современные звуки, аранжировки, чуть осовремененные, но тем не менее остается тот самый кач тех мелодий, которые звучали раньше, и именно это является тем самым изюмом, который притягивает слушателей и возвращает популярность этим песням.
9: При этом спрос на концерт концерты в жанре шансон растет умеренными темпами, отмечают эксперты. Средняя цена билета на такое событие – 3000 рублей. Увеличивается и количество самих мероприятий в этом направлении. Так, по данным билетного сервиса Ticketland, в 2021 году на платформе было представлено всего 172 концерта в жанре шансон, а в 2025 – 776. Резкий рост показателей на стриминговых сервисах связан с увеличением числа пользователей старшего поколения, отмечает исполнительный директор Звонко Digital Дмитрий Конов.
11: Шансон не терял своей популярности, просто существуют музыкальные жанры, в первую очередь основаны на продаже билетов в концертах, а есть и жанры, которые связаны с достижением стриминга. Шансон никогда не терял своих оборотов с точки зрения концертов, но стал заходить в стриминг. В России увеличивается количество людей 30-35+, у которых оказывается стриминг в кармане. Сидя со своим телефоном, обнаруживают, что это не так страшно, и там не только русские рэперы, но и русские шансонье. Но, тем не менее, во внимании зумерская аудитория – это главная аудитория для стриминга пока у русской поп-музыки 2000-х годов.
9: На рост популярности шансона частично повлияла и бизнес-модель современных сервисов. Компании привлекают новых пользователей комплексными подписками. Например, человек подключается к сервису с видеоконтентом, а в комплекте автоматически идет доступ к онлайн-платформам с книгами и музыкой. Из-за этого естественным образом растет число слушателей практически всех музыкальных жанров, включая шансон. Кроме того, сами сервисы активно составляют тематические плейлисты и продвигают их через свои алгоритмы, рассказал музыкант и предприниматель Сергей Молодых.
12: Сейчас популярность шансона растет. Есть такие критерии, как формат честности. И в эпоху выхолощенного поп-звука наши слушатели ищут музыку с душой, историей. Сама природа шансона и его ориентация на простые человеческие чувства находят отклик у нашей аудитории. Конечно, существенная роль играет алгоритмы стримингов. Российские музыкальные платформы активно продвигают ретро-плейлисты, что, безусловно, подстегивает интерес к жанру.
9: Как отмечают собеседники Коммерсант ФМ, за последние годы технологии повлияли не только на доступность и звучание жанра. С появлением искусственного интеллекта любители шансона стали сами создавать свои песни, не имея для этого специальных навыков, и уже активно размещают их на стримингах.

0: будете в Буйнакске, не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: В эфире рубрика «Вкусно полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сельбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена. Это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч в эфире.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.
2: Представители сезонного бизнеса, сварщики, монтажники, сантехники. Те немногие, кому еще выгодно покупать патент. Консультант предлагает им рассчитывать доход заранее. В лимитах и ограничениях патентной системы разбиралась Юлия Савина.
3: Ремонт одежды, обуви и ювелирных изделий, кейтеринг, грузоперевозки, клининг, ландшафтный дизайн, туристические услуги, репетиторство и еще 7 десятков других видов деятельности можно осуществлять на патенте. Покупка права оказывать определенные услуги подорожала из-за того, что повышается потенциально возможный годовой доход. У каждой сферы он свой, однако в индустрии красоты, даже несмотря на подорожание, купить патент в десятки раз выгоднее, чем переходить на другие системы налогообложения, подчеркивает общественный омбудсмен по вопросам защиты прав предпринимателей в бьюти-индустрии в Санкт-Петербурге, владелица сети Lucky Like Ляля Садыкова.
4: В этом году в Санкт-Петербурге патентная система налогообложения составляет 133 тысячи рублей в год, и 15 сотрудников можно взять в штат. УСН плюс НДС плюс 1% свыше 300 тысяч рублей, это почти 12% налоговая нагрузка, не считая зарплатных налогов. При среднем обороте 3 миллиона рублей это составит почти 4,5 миллиона рублей за год налог. Это кратно больше, почти в 45 раз. Поэтому альтернативы патенту нет. До 1 января 2026 года мы смотрели, что 87% рынка было на патентной системе налогообложения. Сейчас порядка, наверное, 40%.
3: Патентную систему в сфере транспортировки грузов в этом году сохранили, как и в розничной торговле. Однако теперь купить патент можно только для стационарных магазинов в селах или отдаленных районах. Автомастерские также могут работать на патенте, но мелким техцентрам выгоднее перевести сотрудников в режим самозанятости, констатирует глава Союза автосервисов России Юрий Валько.
5: Автосервисов на патентной системе налогообложения осталось совсем немного, и это небольшие автосервисы, потому что рядом есть самозанятый, и 20 миллионов в год на патенте сервис – это 2-3 поста. А самозанятый, он освобожден от части налогов. Количество автосервисов на патенте, оно значительно сократилось в этом году и сократится. Часть перейдут самозанятые, часть закроется. Самозанятые работают без оклад, поэтому здесь становится непонятно, а сколько автосервисов существует. Они не так подконтрольны надзорным органам, как ИП.
3: Патент можно приобрести на срок от 1 до 12 месяцев. В 2026 году воспользоваться этим правом сможет только бизнес с оборотом менее 20 миллионов рублей. Превышение лимита в течение действия патента автоматически его отменяет. И пересчитывать налоги придется с начала года, независимо от того, когда будет превышен порог. В следующем году лимит снизят до 15 миллионов, в 2028 – до 10. Часть бизнеса может уйти в тень, опасается вице-президент торгово-промышленной палаты Елена Дыбова.
6: Патент – это был такой спасательный круг. Можно было, заплатив один раз, ну или там разбить на поквартальные оплаты, не думать больше ни о чем. Выросли еще и страховые взносы. Да, там есть льгота, их можно перезасчитывать, но все равно рост стоимости патента – это показатель того, что денег останется еще меньше у предпринимателей. Пострадает прежде всего, конечно же, сфера услуг, торговля, то есть те направления деятельности, где и так у наших предпринимателей очень небольшая доходность и прибыльность.
3: По данным ФНС, количество выданных патентов в 2025 году превысило 20 тысяч. За год их число увеличилось на 10%, а сумма поступлений в бюджет по патентной системе налогообложения выросла сразу на 73%.
2: Все мобильные телефоны россиян попадут в государственный реестр. Поправки в закон о связи еще 10 февраля в первом чтении приняла Госдума. Устройства, которые не попадут в список, не смогут работать в России. Однако эксперты говорят о проблемах для операторов и потребителей. Тему продолжит моя коллега Анжела Гаплевская.
7: Речь идет о реестре IMEI. Это так называемый паспортный номер, который присваивают каждому телефону на заводе. По замыслу авторов поправок, именно на такой уникальный 15-значный код операторы связи должны будут оформлять сим-карты. Это значит, что от традиции передавать сотовые внутри семьи придется отказаться. Когда система зафиксирует, что устройство не соответствует номеру телефона, услуги будут заблокированы. При этом, насколько такая мера поможет в борьбе с мошенниками, большой вопрос, отмечают IT-эксперты. Зато появляются дополнительные сложности, говорит независимый эксперт телеком-рынка Алексей Учакин.
8: Тут же появляется коррупционная составляющая, потому что этот реестр можно куда-нибудь продать, потому что у вас есть база правильных устройств, которая привязана к конкретным людям, и это счастливо куда-нибудь утечет. Второе – это накладные расходы для операторов на то, чтобы поддерживать этот реестр, собирать эти данные. Их нужно обеспечивать миграцию сим-карт между устройствами, и неясно, они принадлежат к одной семье. А если к одной семье, то это может быть один договор или несколько договоров, может быть разные договора у разных операторов.
7: Идея отслеживать IMEI не нова, но инициативу неоднократно откладывали из-за несостоятельности. Собеседники Коммерсант ФМ на рынке отмечали, что специалисты достаточно легко могут воспроизвести такой номер, а под блокировки в результате попадут и настоящие собственники устройств. Реестр станет дополнительным бременем для операторов и, возможно, заставит их переложить расходы на потребителей, отмечает ведущий аналитик акселератора FinTechLab Сергей Вильянов.
9: Ну, это еще одна база данных, которая должна крутиться на сервере, синхронизироваться со всеми аппаратами во всех регионах России, не только России, кстати, если в роуминге телефоны окажутся, то тоже неизбежно это увеличит нагрузку на службу поддержки, потому что не все телефоны сразу попадут в эту базу, будут отключения, будут звонить разъяренные старушки и спрашивают, почему они не могут позвонить своим любимым подругам.
7: В законопроекте нет исключений для телефонов, купленных ранее. Значит, учет может затронуть и уже используемые устройства. При этом, как следует из документа, правительство предусмотрит некоторые исключения. Вряд ли они коснутся частного бизнеса, продолжает Сергей Вильянов.
9: Там может быть морковка такая, которая, возможно, значительную часть пользователей как-то примирит с этим, заключающаяся в том, что если аппарат зарегистрирован по имейлу, то он будет работать полноценно, когда включается режим белого списка. Но про это пока публично нигде не озвучивалось, но в целом это было бы таким балансирующим моментом, потому что иначе это ничего, кроме лишних хлопот, людям не несет.
7: Создание такой системы не решает вопрос с иностранными абонентами. Но для трудовых мигрантов такой режим уже действует, говорит управляющий партнер ТМТ Консалтинг Константин Ангилов.
10: А вот что будет с теми, кто приезжает краткосрочно, например, туристы, у которых уже сейчас непростая история с подтверждением себя, здесь вот пока не ясно. Будем просто ждать новостей, потому что понятно, что есть эта категория, понятны ее масштабы, она довольно большая, и совсем оставлять без связи вряд ли будут таких абонентов. Соответственно, можно видеть, что вот эта инициатива двоякая с точки зрения решаемых задач. С одной стороны, это позволяет бороться с серым импортом и с кражами устройств, но вторая составляющая – это вопрос безопасности, а здесь пока вот непонятно.
7: Требование о привязке идентификатора к абонентскому номеру может вступить в силу уже в 2027 году, а с 2028 года планируется, что в сети будут работать только зарегистрированные телефоны.
2: Уровень безработицы среди ТОПов достиг 20%, и к концу этого года этот показатель может увеличиться, не исключает опрошенные Коммерсантом рекрутеры. На этом фоне заметно падают и зарплатные предложения гендиректоров. Что стоит за ротацией все-таки ЦО, и кого ищут все-таки собственники бизнеса, разбиралась Аулита Курмакова.
11: ТОПов стали чаще увольнять. Каждая пятая компания за последний год сменила генерального директора, говорится в исследовании «Российский индекс SEO 2025» от консалтинговой группы SQN. Аналитики за этими цифрами видят тревожный сигнал, тем более, что показатель приблизился к уровню трехлетней давности. Но тогда это связывали с уходом иностранных компаний. Сейчас за локальной ротацией, что заметно выше мировой, чаще стоят акционеры, говорит управляющий партнер кадрового агентства «Эджерс» Роман Тышковский.
12: Во многих бизнесах упали прибыли. Акционеры, привыкшие долгое время сидеть на деньгах, кэш-потоке, не понимают почему. Ну или понимают, но считают, что SEO делают недостаточно. И это часто причина сменить. На масштабе большого бизнеса затраты на адаптацию нового SEO все-таки не так велики, как амбиции акционеров. Ритейл, стройка, логистика, ну и другие большие бизнесы, в которых за последнее время происходило много смен генеральных директоров. В общем, объем бизнеса это не такая большая цифра. Хотя по факту она, конечно, оказывается довольно высокой, особенно если сделать неправильно правильный выбор, исходя из того, сколько резюме мы имеем на одну вакансию. Безработица среди людей с доходом более 1 миллиона рублей, думаю, сейчас составляет процентов 15-20%.
11: Работодателям снова нужны антикризисные менеджеры. Хотя такая формулировка используется крайне осторожно, замечают собеседники «Коммерсант-ФМ». Ведь кризиса в России официально нет. Все хотят эффективных менеджеров и с серьезным опытом, подчеркивает управляющий партнер «Трансерч Интернешнл» Станислав Алексеев.
13: Есть некое пресыщение вот этими молодыми, которые красивыми словами все рассказывают, допускают одну за другой ошибки. На позиции генеральных директоров 45+. Еще, если вы уже ушли, или тем более вас, ушли, вот эти поиски, они могут затянуться вообще на годы. Не каждый гендиректор имеет возможность так уйти, чтобы потом его предыдущие работодатели могли подтвердить его компетенции. Часто уходят, и им отношения не совсем безоблачные. Хотят найти тех, кто имеет доказанный опыт успешный. Как его проверить, это надо поговорить с предыдущими собственниками, а это не всегда объективное мнение.
11: От SEO ждут трансформации бизнеса и знания новых технологий. Компании стали чаще нанимать ИИ-специалистов, число вакансий за год выросло вдвое, а зарплаты уже превышают 350 тысяч. Но при этом владельцы не готовы платить топам много, замечает управляющий директор инвесткомпании «Реком Траст» Дмитрий Целищев.
14: Разрыв между запросом со стороны акционеров найти суперзвезду человека, который сможет либо трансформировать бизнес, либо залидировать новые направления, желательно с фотом до 1 миллиона рублей, не сопоставляется с действительно оценкой текущих кандидатов, которые запрашивают от 1,5 миллиона рублей, понимая груз ответственности, и, соответственно, разница в 50% является диссонансным пунктом в переговорном процессе. Последние полгода отмечается тенденция, что топ менеджеры стали соглашаться на 1-2 ступени по позициям ниже. Возможно, даже находят себя в каких-то смежных альтернативных отраслях.
11: На такие условия соглашаются не все. Пока кандидаты месяцами ходят по собеседованиям, компания усиливает внутренний найм. Он вырос на 10%. В прошлом году 77% новых гендиректоров выбрали из бывших сотрудников.

0: Личный коуч.
1: Что бы вы выбрали? В течение последующего месяца получать по 1000 долларов в день? Или 1 цент в первый день, 2 во второй, 4 на третий день, 8 на четвертый и так далее в течение 30 дней? Если вы выбрали первый вариант, поздравляю, за 30 дней вы станете богаче на 30 тысяч долларов. А те, кто выбрал второй вариант, разбогатеют более чем на 5 миллионов долларов. Да-да. Во втором случае даже на 20-й день кажется, что вы сделали неправильный выбор, но взгляните на последние 10 дней. В этом и есть сила экспоненциального роста. Представление об этом процессе помогает понять мир вне интуиции. Иногда первое впечатление обманчиво. Давайте разберем примеры. В новостях пишут, инфляция составляет 10%. Хорошо, но какое это отношение имеет ко мне лично? Сейчас посчитаем. Начните с числа 70 и разделите его на темпы роста инфляции в процентах. 70 делить на 10% равно 7 лет. По факту новости говорят о том, что через 7 лет ваши деньги будут стоить лишь половину того, что они стоят сейчас. Если вы отложили 10 тысяч долларов, то через 7 лет они превратятся в 5 тысяч. Еще один пример. Начальник обещает повышение зарплаты на 7% с каждым проработанным годом. Это означает, что вам потребуется почти 10 лет, чтобы удвоить текущую зарплату. 70 делим на 7%, получаем 10 лет. Когда дело доходит до экспоненциального роста, не полагайтесь на интуицию. В таких случаях она не поможет. Смиритесь с этим. С течением эволюции люди привыкли к пониманию линейного роста, но не экспоненциального. В таких случаях на помощь приходит калькулятор или правило 70, которое мы рассмотрели ранее. Оно помогает примерно рассчитать темпы роста. Второй урок. Концепция невозвратных затрат. Это тенденция ценить уже вложенные деньги и энергию и игнорировать затраты в будущем. Другими словами, мы зацикливаемся на прошлом. Концепция невозвратных затрат – одно из наиболее распространенных когнитивных предубеждений, жертвами которого мы становимся. Например, вы годами поддерживаете токсичные отношения, потому что посвятили так много времени и не можете себе позволить все потерять. Или же вы десятилетиями храните одежду, хотя знаете, что, скорее всего, никогда ее не наденете. Вы покупаете еду, которая оказывается невкусной, но все равно ее едите, ведь вы заплатили деньги. Бизнес приносит убытки, но вы его не бросите, потому что потратили 2 года на создание проекта. Вы покупаете акцию, и через несколько дней она дешевеет на 50%. Стоит от нее избавиться, но я не могу продать ее сейчас, ведь тогда потеряю 50% стоимости. Такой тип мышления иррационален и является прекрасным примером невозвратных затрат. То, сколько вы заплатили за акцию, не должно влиять на ваше решение о том, продавать ее или нет. Цена приобретения не должна играть никакой роли. Единственное, на чем следует сосредоточиться, это будущие показатели акции с сегодняшнего дня. Принесет ли она прибыль? Интересно, что чем убыточнее инвестиция, тем больше вероятность того, что инвесторы будут ее продвигать, хотя это абсурдно. Как избежать невозвратных затрат в повседневной жизни? Первое. Не оглядываться назад в прошлое. Да, может, вы потратили время, энергию, деньги. Это не важно. Каждый день — новый старт. Второе. Если вы потратили время на изучение, скажем, инвестиционных возможностей, не позволяйте затраченному времени повлиять на решение о покупке. Подводя итог, можно сказать, что концепция невозвратных затрат — это серьезная и частая ловушка, в которую мы угождаем каждый день в обычной жизни, в бизнесе и особенно в инвестировании. Пусть прошлое останется в прошлом. Не позвольте ему испортить настоящее и будущее. Всегда спрашивайте себя, нужно ли мне это сегодня. Личный

0: В Дагестане 10 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В селе Балахани Унцукульского района была обнаружена нелегальная майнинг-ферма. На объекте выявлено 10 устройств для добычи криптовалюты, общая мощность которых составляет 35 киловатт. Оборудование было подключено к электросети без соответствующего договора. Его изъяли до выяснения обстоятельств. Российское правительство приняло решение об отмене пошлин на экспорт зерновых до конца года. В Минсельхозе уточнили, что решение призвано поддержать отечественных производителей и экспортеров зерновых и масличных культур в период адаптации экспортных логистических цепочек. После выборов Федеральная налоговая служба приступила к рассылке уведомлений о необходимости уплаты налогов, сообщает ЕАН. В уведомлениях говорится о транспортном, земельном, налоге на имущество и налоге на доходы физлиц за прошлый год. Общая сумма, которую планируется собрать с граждан, составляет более 452 миллиардов рублей, что на 10% больше, чем в прошлом году. Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco объявила своим европейским клиентам, что в следующем месяце они не смогут получить сырую нефть из-за атак хуситов, об этом пишет Bloomberg. Отмечается, что нефтепровод «Восток-Запад», длина которого составляет примерно 1200 километров, был остановлен, а 3 насосные станции повреждены. На их восстановление потребуется несколько недель. Из-за тайфуна, поразившего Японию, российские путешественники сталкиваются с аннулированием своих рейсов, пишет база. Авиаперевозчики отменяют не только прямые, но и стыковочные перелеты, проходящие через Китай. Так, у одной россиянки был отменен рейс авиакомпании China Eastern из Шанхая в Токио. Другой россиянин столкнулся с отменой рейса Air China из Токио в Пекин. Власти Венеции планируют увеличить налог на однодневные туристические поездки с 10 до 30 евро. Как сообщил советник по бюджету городской администрации Микеле Дзурин, мера направлена на сокращение числа случайных туристов. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.
5: Финансовые организации начнут сокращать кэшбэк для физлиц, которые являются для них убыточными клиентами. Необходимость платить НДС с банковских комиссий по карточным операциям, изменение условий кредитования и отток депозитов заставляют все-таки крупнейшие банки пересматривать программы лояльности. Что изменится в этом году, выясняла Юлия Савина.
6: Кэшбэк на покупку ювелирных украшений из алюминия, поход в салон красоты на Луне или аренду авто в Антарктиде. Уже в этом году клиенты банков, которые не генерируют прибыль и считаются убыточными, начнут получать возврат денежных средств и баллов по самым невыгодным категориям. Кэшбэк в популярных группах, где тратятся большие суммы, останется только для привилегированных потребителей. У финансовых организаций нет нужды привлекать новых и удерживать всех подряд старых клиентов, как это было в период расцвета кредитования, констатирует гендиректор Фрэнк Арджи Юрий Грибанов.
7: банки будут работать с теми клиентами, которые приносят им прибыль более пристально, чем с клиентами, которые прибыль им не приносят. Банки научились сегментировать свою базу достаточно детально. Технологически банки к этому подготовлены. Будет вестись не ковровая работа с клиентской базой, а более точечная. И те клиенты, с которыми банк хочет продолжать отношения, будут получать интересные предложения, в том числе и по кэшбэкам, в хорошей категории, спецусловия по другим банковским продуктам. Чуть-чуть ставка повыше во вкладе, чуть поменьше в ипотеку.
6: В прошлом году суммарный объем поощрений клиентов, по подсчетам газеты «Ведомости», достиг 450-500 миллиардов рублей, удвоившись за последние два года. Однако рост выплат не связан с щедростью банков, отмечает частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков.
8: Кэшбэки всегда были у банков на первом месте для удержания клиентов. И, соответственно, эти программы будут существовать и дальше. Другое дело то, что размер кэшбэков может как увеличиваться, так и снижаться. Но в целом рост, который мы наблюдаем в последнее время, он во многом связан не просто с увеличением выплат, а с фактической инфляцией. Цены растут, и, соответственно, увеличиваются и выплаты для держателей карт. Сейчас наличие нескольких карт создает уже возможность использовать самые выгодные предложения по тем же кэшбэкам. Соответственно, люди просто перекачивают средства из одного банка в другой и пользуются той платежной системой, которая приносит наибольший возврат денег.
6: По данным банка «Русский стандарт», топ-5 категорий трат в прошлом году в России – это супермаркеты, фастфуд и рестораны, одежда и обувь, магазины парфюмерии и косметики и АЗС. Согласно исследованию Центра финансовой аналитики Сбербанка и платформы ОФД, 9 транзакций из 10 сегодня проходят безналично. На стимулирующие маркетинговые активности у банков больше нет средств, считает директор по анализу финансовых рынков управляющей компании «Альфа Капитал» Владимир Брагин.
9: Здесь простая вещь. Бесплатно завтраков не бывает. Если банки дают какие-то кэшбэки, то кто-то должен эти кэшбэки оплачивать. Либо это сам клиент через повышенную лояльность, либо это компания, с которой работает банк. Кэшбэк-программа – это всегда вопрос, ну, скажем так, дополнительного маркетингового бюджета, который должен оплачиваться. Из тех денег, которые я ему заплатил. Или, соответственно, он мне не заплатил по, не знаю, моим депозитам.
6: По словам участников рынка, банки продолжат развивать собственные экосистемы. И значительная часть бонусов будет сконцентрирована там, стимулируя дополнительные продажи, например, в сегментах маркетплейсов, путешествий или страхования.
5: Покупатели уходят с маркетплейсов на сайты производителей за более дешевыми товарами. Те дорожают, в частности, из-за высоких комиссий площадок, объясняют селлеры. Сразу несколько продавцов рассказали «Коммерсанту», что суммарно платежи достигают 60% от стоимости товара. Куда теперь будут завлекать клиентов, расскажет Александр Мезенцев.
10: Прежде маркетплейсы только расширяли долю на рынке. Аналитики Data Insight указывают, что и в этот раз ожидали небольшого, но все же роста, которого не случилось. Сделали продажи убыточными комиссии площадок, считает основатель магазина Skiff Music Борис Колесников.
11: Население не богатеет, люди начинают те же самые товары пытаться найти в другом месте, но это в любом случае пока еще не системная история, но в целом будет продолжаться, и селлеры будут продолжать поднимать цены на товары, покупатели будут продолжать пытаться найти дешевле.
10: Самостоятельно наладить логистику сложно. Как жалуются продавцы, у служб доставки нет столько пунктов выдачи, сколько открывается под брендами крупнейших маркетплейсов. Более того, площадки пошли на опережение и, контролируя рынок доставки, предложили уходящим селлерам новые услуги, говорит гендиректор производителя кожаных аксессуаров Reels Иван Петраков.
12: Мы были готовы в прошлом году, вложили много денег в собственный сайт. Никаких проблем, честно говоря, инфраструктурных нет. У Озона, например, есть сервис альтернативной доставки непосредственно с их склада. Самый важный момент, что комиссия за выдачу таких заказов кратно меньше, в 5-6 раз. Яндекс тоже выпустил альтернативный продукт, конструктор для сайтов. Там у них интегрированная система их эквайринга, авторизация через их личный кабинет происходит. То есть, по факту, они получают от вас пользовательские данные клиентов.
10: По данным МТС Эдтех, лишь десятая часть россиян не пользуются маркетплейсами. Трудно ли увести клиентов на другие площадки? Основатель музея и магазина наличники.ком Иван Хафизов рассказал «Коммерсант ФМ», как пытался покинуть одну из крупнейших платформ, но в итоге был вынужден остаться. И принял решение сделать товары там сразу на 30% дороже, чем в собственном интернет-магазине.
13: На выставке говорит человек: «А вы есть на Озоне?» Я говорю: «Есть». Он тут же заходит, видит там цену выше и покупает на выставке. Я воспринимаю Озон как дополнительную рекламную платформу. Да, мои товары занижаются из-за этого в поиске, потому что Озон тоже не дураки, они мониторят интернет, видят, видят, что можно купить дешевле. Я проигрываю, они проигрывают. Что же делать? На самом деле меня удивляет ситуация, в которой производитель, я могу продавать у себя на сайте, могу продавать на Озоне. Озон же требует, чтобы цены были одинаковые. То тогда я работаю в ноль. Озон забирает ровно ту разницу вплоть до цены производства.
10: Кроме комиссии, в уходе продавцов стоит винить непрозрачность политики некоторых маркетплейсов, считается учредитель компании 1753 Cosmetics Лана Сосновская Налинч.
14: Это в сентябре мы не понимали, что происходит. Карточки, которые стояли на первых 3-10 продающих страницах, они улетели на какие-нибудь 40-е, 100-е страницы. Маркетплейс предлагает, что, пожалуйста, снова платите за рекламу, доплатим, но мы видим, что нас не поднимают. Когда появилась информация, что Валберес купил Ревгош и продает ее на своей площадке, ну да, тут понятно.
10: В целом, доля маркетплейсов в онлайн-заказах за прошлый год сократилась с 80% до 78%. Но даже такое снижение на 2 пункта эксперты уже называют историческим событием. Александр Мезенцев.
5: Шантаж, вирусы, химоружие, похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Всем этим занимались нейросети. Можно ли привлечь к ответственности искусственный интеллект? И какие еще угрозы он несет? Разбиралась Екатерина Вихарева.
15: Anthropic – первый разработчик моделей ИИ, которые Пентагон мог использовать в секретных операциях, узнала Wall Street Journal. Сама компания это не комментирует. Но, как отмечает издание, в венесуэльской операции могли быть задействованы и другие ИИ-инструменты для несекретных задач, от документа оборота до управления дронами. По оценкам Bloomberg, похищение Мадуро обошлось Вашингтону почти в 3 миллиарда долларов. Anthropic не впервые критикует за неэтичное применение их инструментов. Сама компания признавала, что ее технологии использовались для кибератак, а на выходных рассказала, что ее флагманская Claude Opus 4.6 в редких случаях может совершать действия без прямых указаний и поддерживать вредные сценарии, включая разработку химоружия. А причина в экономии, считает эксперт по нейросетям сервиса Bittrex24 Александр Сербул.
16: Как вы тестировать? Посадить людей вместе тестировать. А сейчас как делают? Берут одну нейросеть, и одна проверяет другую. Так же дешево. И то, что нейросети потом себя ведут странно, это не потому, что проблема обучения, а потому, что их никто не проверяет. Для них нет закона. Для них есть контент в интернете. Они научились генерить продолжение этого контента. Если говорить, например, о облачных нейросетях, там пытаются такие запросы как-то блокировать. Это все суть множества открытых нейросетей и вообще ничем не ограничено. И будет ускоряться преступность взломами. Надо аналогичную систему создавать для защиты IT-инфраструктуры.
15: Участвуют нейросети не только в тестах. В начале февраля OpenAI выпустила GPT-5.3 кодекс, и в техдокументации говорится, что это первая модель, которая сыграла важную роль в создании самой себя. Склонны ИИ и к шантажу. В прошлом году Claude Opus 4 в рамках теста получил доступ к электронным письмам, в которых была информация о якобы измене одного из инженеров. А узнав, что модель планируется заменить на другую, Opus пригрозил раскрытием компромата. Поэтому важно отдавать себе отчет в том, чем вы делитесь с нейросетями, говорит руководитель направления стратегический консалтинг и замдиректора в ARB Pro Роман Копасов.
17: В 2025 году были слиты практически все запросы пользователей из нейросети Илона Маска и Даркнете, они оказались тут же. Законодательной базы нет, ограничений от государства пока нет. В общем-то, по большому счету, это очень большое белое пятно в юриспруденции, в законе о защите персональных данных.
15: Регулировать и можно, но начать нужно с людей, отмечает главный редактор портала itzin.ru и автор подкаста 4GX Сергей Кузнецов.
18: Как это контролировать? Я боюсь, что только штрафами, несмотря на то, что это не самая полезная штука в мире. Вопрос скорее в человеческом факторе. Если люди не будут загружать секретные документы в нейросетки, если в Пентагоне не будут подключать любую агентскую историю, которая может ползать по всем файлам, наверное, совсем уж секретные файлы в открытом доступе не окажутся.
15: Но и регуляторика не панацея, указывает гендиректор IT-компании «АЯ-эксперт» Роман Душкин.
19: Это инструменты в руках людей. И люди злоумышляют против других людей. Сложно ждать, что навязанное состояние установится завтра, поскольку завтра новые модели появятся и новые возможности и угрозы. Поэтому здесь вот начинается гонка самой человеческой цивилизации с технологиями. Вот эти модели, особенно опенсорсные, их можно развернуть у себя на серверах да вперед.
15: На прошлой неделе, в том числе по этическим соображениям, из Anthropic и OpenAI ушли несколько руководителей направлений. Как отмечают инвесторы в сфере технологий, еще никогда столько тех специалистов так сильно, часто и с такой обеспокоенностью не выражали свои опасения, как в случае с ИИ.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Топ-20 рекламодателей увеличили вложения в офлайн-рекламу за первую половину года на 24%, достигнув 195 миллиардов рублей, что вдвое меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Данные были предоставлены рекламной группой Twiga CG. Яндекс, занимавший ранее 7-е место, теперь на 14-м, сократил свои расходы на 31% до 6,5 миллиардов рублей. Больше всех увеличила свои затраты РВБ на 64% до 27 миллиардов рублей, став лидером по расходам. На втором месте оказался Сбер с бюджетом в 20 миллиардов, что на 18% больше, чем годом ранее. Озон переместился с 5 на 3 место с ростом вложений на 33%. Альфа-банк поднялся с 6 на 4 место, увеличив бюджет на 47% до 14 миллиардов рублей. Замыкает топ-5 ВТБ с сокращением инвестиций на 8% до 12,5 миллиардов рублей, опустившись с 3 на 5 место.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры? Реклама на Диалог.ФМ.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
8: 75% россиян совмещают несколько работ, и каждый третий скрывает этот факт от руководства. Об этом пишет Forbes, ссылаясь на исследование.

0: Исследование сервиса «Мое дело». Сотрудники теперь не просто хотят больше зарабатывать, но и финансово подстраховаться через подработку. Как бизнес относится к совмещениям и какие есть варианты на рынке труда, разбиралась Аулита Курмакова.
1: Россиянам не хватает одной зарплаты. Это основная причина поиска дополнительного заработка. Так ответили почти половина респондентов сервиса для бизнеса «Мое дело». Совмещение, как выясняется, приносит максимум 30% к основному доходу, но чаще все-таки не больше 10%. Только на ХХРУ работодателя разместили почти 20 тысяч вакансий подработки. Каждая четвертая в московском регионе с доходом до 350 тысяч. На удаленке, например, можно стать контролером тренеров нейросетей или неспешно в рабочее время отбирать детские анекдоты для пабликов. Платят от 80 тысяч. Бизнес в целом с пониманием относится к совмещению, но это грозит потерей персонала, говорит управляющий партнер инвестгруппы «Сесижар» Ирина Жарова-Райт.
2: Коллега управляет недвижимостью наших клиентов, и он это делал очень хорошо. Свободное от работы время получил второе высшее образование и перебрался в архитектуру. Мы таким образом потеряли коллегу. Если человек свободное от работы время считает, что он может еще преподавать, писать, вплоть до того, что артелью с семьей лепим вареники на продажу. Нет таких ограничений. Главное, чтобы не работали на конкурентов.
1: Половина российских компаний, оказывается, знают о практике совмещения сотрудников. Но только 2% руководителей запрещают подработку под угрозой увольнения. И до этого действительно доходит, делится гендиректор компании «Оптимолог» Георгий Властопуло.
3: Крайне сложно совмещать. Оцифровано все. У меня было 2 таких случая, когда действительно мы обнаруживали, что сотрудник совмещает, и это было видно по его производительности. Она резко падала, сотрудник не вовремя приходил на работу, постоянно отпрашивался, обнаружили уже там в переписках, что сотрудник просто работает на 2 работах. Было предложено выбрать что-то одно. Честно сказать, мы с таким сотрудником расстались. Либо сразу на входе обозначить работодателю, что ты будешь работать на 2 работах или на 3, тогда правильнее заключать не трудовой договор, а договор ГПХ.
1: Удаленка дала возможность официально устроиться на несколько основных работ, и это уже похоже на мошенничество соискателей, подчеркивает гендиректор облачного сервиса «Мой склад» Оскар Рахимбердиев.
4: Стало очень много запросов от кандидатов. А можно оформиться по ГПХ? А вот у меня есть ИП. Можно оформиться как ИП? С чем это связано? С тем, что основная работа по трудовому договору по закону может быть единственной. Сейчас электронные трудовые книжки, все легко отслеживается. А как ИПшник или по договору ГПХ, в принципе, можно одновременно работать на несколько работодателей. Это вот, ну, фактически фрод, который начал распространяться со стороны соискателей. Для бизнеса чревато тем, что сотруднику дает условно 20% от того, на что рассчитывают. Пока это выяснится, пройдет там условный испытательный срок. За 3 месяца я зарплату получаю в нескольких местах. Я уже там в некотором плюсе оказался.
1: Рынок труда во многих сегментах уже повернулся к работодателю. Но уволить всех не получится, резюмирует гендиректор компании «Финфлеер» Ксения Рясова.
5: Это действительно большая проблема сейчас. Разговаривала с одним другом. Платил достаточно высокую зарплату сотрудникам СММ-отдела. Потом выяснилось, что они работали еще на 4 работах. Это прям бич. Особенно e-commerce, маркетинг. Люди работают не в полную силу, не все это скрывают. И государство тоже должно как-то за это наказывать людей. Потому что сейчас получается, что это наша проблема, непорядочное поведение сотрудников.
1: Государство пока лишь поощряет переработки, вернее, легализует. Госдума в первом чтении одобрила проект поправок к Трудовому кодексу. Количество сверхчасов вырастет вдвое, со 120 до 240 в год. Расширение лимита сверхурочной работы, как посчитали законодатели, якобы эквивалентно найму бизнесом 100 тысяч дополнительных работников.
0: Sold out практически сразу после релиза. Покупатели подозревают локальные фэшн-марки в искусственном дефиците коллекции. Артикулы так и остаются в виш-листе без возможности выкупа. Но при этом якобы распроданные вещи мгновенно всплывают на ресейлеры с завышенными ценниками. Кто зарабатывает на лимитированных коллекциях и почему их стало больше, выясняла Аэлита Курмакова.
1: Предзаказ все реже доходит до реального заказа. На это обращают внимание фэшн-блогеры, которые освещают предстоящие коллекции и ходят по закрытым показам. С одной стороны, российские марки создают ажиотаж вокруг новой капсулы, а с другой – бьют по лояльной аудитории. Схема простая. Выбираем вкладку «Скоро в продаже», кидаем в корзину нужный артикул, размер и ждем. Ежедневно мониторя. Итог – товар уже распродан. Но при этом есть на ресейле, говорит основатель сообщества стилистов и школы стиля Валерия Малькова.
6: У конечного потребителя рождается отрицательное отношение к бренду. Поводил клиента за нос, а продал все в промежуточному звену. Как, например, у компании Бифрит с одной моделью курток, которая даже не успела, как говорится, выйти на прилавки. Она была раскуплена теми самыми блогерами и стилистами. И вроде бы тоже хорошо. У компании есть выручка. Но эти куртки сейчас продаются цена X2 на разных платформах. И уже по цене магазина ее не купить.
1: Отследить посредников на ресейл-платформах практически невозможно. Да и не нужно самим производителям. Чтобы отсечь селлеров, крупные игроки запустили собственные цифровые площадки перепродаж товаров класса люкс. Среди артикулов ушедших мировых брендов все чаще появляются лимитированные коллекции и коллаборации российских премиальных марок. Но гардероб теперь обновляют реже, поэтому и количество позиций в капсулах сокращается. Отсюда дефицит, отмечает основатель, креативный директор бренда BLCV Илья Булычев.
7: Это дефицит не искусственный, а реальный. Денег в обороте стало меньше, плюс упал спрос. Чтобы не рисковать и не взрывать огромные деньги в товаре, модель нелимитированных капсул борется с перепроизводством. Партии делаются маленькие, и это обозначает то, что, ребят, вещей немного, кто успел, тот купил. Это некий гарант того, что бренд будет актуальным. Если мы смотрим там H&M, они делают какую-нибудь капсулу, или Uniqlo с Джонатаном Андерсоном, но это совсем другие объемы. Ключевая задача — просчитывать этот дефицит так, чтобы это был действительно дефицитом. Если ты в среднем по сезону продаешь, не знаю, 100 штук, эту лимитированность нужно делать не больше 100 штук.
1: В прошлом году в России закрылось больше 25 брендов одежды и обуви. И в этом году список может сильно расшириться, не исключают собеседники Коммерсант.ФМ. А чтобы удержать клиентов, компании переходят в ручное управление, говорит гендиректор Dreams Retail Владимир Колесников.
8: Многие бренды, и мы их исключение, стараемся дать максимальный баланс между функциональностью, качеством, дизайном и вариативностью использования существующим гардеробом между прошлыми коллекциями, если это лояльный клиент постоянный, чтобы ему было проще комбинировать изделия, дать по максимуму за разумные деньги. Зашив маловероятен, все комплектующие материалы импортные, сейчас весенне-летний сезон, в феврале, в марте, какие-то артикула показывают сверхплановые скорости продаж, мы можем попытаться привести дополнительную партию этого артикула в конце мая, в июне. И то это большой риск, потому что клиенты рассчитывают уже к концу лета, если покупать, то с каким-то дисконтом.
1: Но покупать одежду стали реже даже на распродажах. По данным соцопроса платформы «Выбери.ру», половина респондентов от 25 до 35 лет отложили шопинг до лучших времен, пока не износятся старые вещи.
0: Все больше людей поколения Z выбирает работать на заводе. Об этом рассказали Коммерсанту рекрутеры. Под запрос соискателей подстроился и рынок образовательных услуг, который запустит экспресс-курсы слесарей, токарей и технологов.
1: На производстве зарплаты растут быстрее, чем в офисах. И там все еще рынок соискателя. Токарям обещают от 200 тысяч в месяц, а вот джунам-айтишникам, например, на старте платят теперь не больше 60. Центры профподготовки кадров запустили десятки экспресс-курсов рабочих профессий. В Москве, например, двухмесячная программа монтаж и сервис Весное обслуживание холодильного оборудования стоит от 45 тысяч, технолога мясопереработки от 60. Обещают диплом о переподготовке, что гарантирует трудоустройство. А это своего рода индикатор изменения ментальности. В тренде теперь ручной труд, говорит гендиректор завода «ИЛКАТ» Максим Третьяков.
9: Бизнес-модель курсов и мотивация курсантов понятна. Сейчас колоссальный спрос на рабочие профессии. Есть определенный отсев по профилю. Хотите работать на каком-то хорошем заводе с большой зарплатой, но там нужны сварщики. А вы были учителем английского языка в школе. Ваше резюме, искусственный интеллект просто выкидывает. Как этот вопрос решается? Что вы идете на курсы, пишете, что вы теперь сварщик.
1: Рабочими профессиями заинтересовались и школьники. В прошлом году после 9 класса ушло рекордное количество учеников – 63%. По данным Миноборнауки, в техникумы и колледжи поступили 1 300 000 ребят. Но это еще не значит, что выпускники пойдут в профессию, считают руководитель проекта группы «Верми» Алексей Миронов.
10: Очень велика пропаганда. Не нужно получать высшее образование. Идти в 10-11 класс. Нужно получать профессии рабочих специалистов. Бизнес со своей стороны производства эти колледжи поддерживает, проводит образовательные программы, целевой набор и рассчитывает на то, что они придут работать. Но я видел примеры, когда люди, которые учились, грубо говоря, на сварщика и ходили на практику, ни один из них потом на предприятии работать не пришел.
1: Чтобы получать больше, нужен опыт. Бизнес даже готов оплачивать практику, но же желающих немного, продолжает гендиректор фермерского хозяйства «Сады Коломны» Владимир Булгаков.
11: Зарплатный коридор в среднем в сельском хозяйстве – это, наверное, 45-90 тысяч. Молодежи это неинтересно. Посещал колледжи, факультеты сельскохозяйственные, разговаривал с проректорами. Результата пока нет. Соответственно, приходится привлекать, у которых нет образования сельхозотрасли. 160 тысяч на входе человеку, который приходит без опыта. Когда им говоришь, вот надо это сделать, ой, я не умею, покажите. Но тогда у меня продукт будет стоить не 700 рублей, а 3 тысячи. Ну, то есть это повышается себестоимость в разы.
1: Но главный конкурент за кадры на производстве – государство и бизнес в этой гонке проигрывает, считает гендиректор фабрики «Релс» Иван Петраков.
12: Недавно мы хотели закрыть вакансию оператора вилочного погрузчика. У нас вилка зарплат от 165 до 190 тысяч рублей. Не могу сказать, что это мало. Это хорошая белая зарплата в регион Москва. Но Минобороны платят 300-350. В каком-нибудь ВПК-шном заводе, который грузит, допустим, снаряды, коммерция не может платить таких денег. Вам проще не производить ничего, чем платить такие зарплаты, чтобы зарабатывать не получается.
1: Сварщики сегодня, оказывается, нужнее инженеров. Они вместе с электриками оказались в списке самых дефицитных специалистов. Кадровый голод среди рабочих профессий, как показывает опрос сервиса «Работа.ру» и «Сберподбора», в этом году испытывают 65% компаний.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Самым коротким рабочим месяцем в России в следующем году будет январь, сообщила РИА Новости директор департамента по работе с персоналом общества знания Маргарита Богданова. По ее словам, в нем из-за новогодних каникул будет всего 15 рабочих дней. На зарплате граждан на окладе это не скажется, а россиянам, получающим почасовую или сдельную оплату, могут заплатить меньше из-за сокращения времени работы. Граждане по желанию могут проставить в паспорт до 6 дополнительных отметок. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МВД Российской Федерации. По данным ведомства, среди таких отметок сведения о регистрации и расторжении брака, о детях до 14 лет и о группе крови. В МВД рассказали, что при выдаче или замене паспорта в него ставят как обязательные, так и необязательные отметки. Обязательными являются отметки о регистрации по месту жительства и снятии с учета, а также об отношении к воинской обязанности. По желанию гражданина могут внести сведения о регистрации и расторжении брака, о детях, не достигших 14 лет, о ранее выданных паспортах и о действующих заграничных паспортах. Также в документ могут внести необязательные отметки другие органы. Медицинские организации могут проставить группу крови, а налоговые – сведения о записи в Федеральном информационном регистре о населении. И в завершении выпуска. Накануне, в день 160-летия писателя Герберта Уэллса, вышел его роман «Брунгильда» или «Образ без прикрас». Об этом газете.ру сообщила пресс-служба одной из платформ. Одно из поздних произведений автора «Человека-невидимки» и «Войны миров» вышло в свет в 1937 году и стало романом-предсказанием. В «Брунгильде» писатель предвидел и в деталях описал процесс полной коммерциализации творчества. Книга выходит на русском языке впервые. В сатирическом романе автор высмеивает литературный рынок и стремление современников выстроить имидж успешного писателя с помощью ухищрений и уловок, а не благодаря творческой работе. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
0: Реклама на Диалог ФМ.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.
3: Представители сезонного бизнеса, сварщики, монтажники, сантехники. Те немногие, кому еще выгодно покупать патент. Консультанты предлагают им рассчитывать доход заранее. В лимитах и ограничениях патентной системы разбиралась Юлия Савина.
4: Ремонт одежды, обуви и ювелирных изделий, кейтеринг, грузоперевозки, клининг, ландшафтный дизайн, туристические услуги, репетиторство и еще 7 десятков других видов деятельности можно осуществлять на патенте. Покупка права оказывать определенные услуги подорожала из-за того, что повышается потенциально возможный годовой доход. У каждой сферы он свой, однако в индустрии красоты, даже несмотря на подорожание, купить патент в десятки раз выгоднее, чем переходить на другие системы налогообложения, подчеркивает общественный омбудсмен по вопросам защиты прав предпринимателей в бьюти-индустрии в Санкт-Петербурге, владелица сети Lucky Like Ляля Садыкова.
5: В этом году в Санкт-Петербурге патентная система налогообложения составляет 133 тысячи рублей в год, и 15 сотрудников можно взять в штат. УСН плюс НДС плюс 1% свыше 300 тысяч рублей, это почти 12% налоговой нагрузки, не считая зарплатных налогов. При среднем обороте 3 миллиона рублей это составит почти 4,5 миллиона рублей за год налог. Это кратно больше, почти в 45 раз. Поэтому альтернативы патенту нет. До 1 января 2026 года мы смотрели, что 87% рынка было на патентной системе налогообложения. Сейчас порядка, наверное, 40%.
4: Патентную систему в сфере транспортировки грузов в этом году сохранили, как и в розничной торговле. Однако теперь купить патент можно только для стационарных магазинов в селах или отдаленных районах. Автомастерские также могут работать на патенте, но мелким техцентрам выгоднее перевести сотрудников в режим самозанятости, констатирует глава Союза автосервисов России Юрий Валько.
6: Автосервисов на патентной системе налогообложения осталось совсем немного, и это небольшие автосервисы, потому что рядом есть самозанятый, и 20 миллионов в год на патенте сервис – это 2-3 поста. А самозанятый, он освобожден от части налогов. Количество автосервисов на патенте, оно значительно сократилось в этом году и сократится. Часть перейдут самозанятые, часть закроется – занят клиенты работают без АКВЭД, поэтому здесь становится непонятно, а сколько автосервисов существует. Они не так подконтрольны надзорным органам, как ИП.
4: Патент можно приобрести на срок от 1 до 12 месяцев. В 2026 году воспользоваться этим правом сможет только бизнес с оборотом менее 20 миллионов рублей. Превышение лимита в течение действия патента автоматически его отменяет. И пересчитывать налоги придется с начала года, независимо от того, когда будет превышен порог. В следующем году лимит снизят до 15 миллионов, в 2028 – до 10. Часть бизнеса может уйти в тень, опасается вице-президент торгово-промышленной палаты Елена Дыбова.
7: Патент – это был такой спасательный круг. Можно было, заплатив один раз, ну или там разбить на поквартальные оплаты, не думать больше ни о чем. Выросли еще и страховые взносы. Да, там есть льготы, их можно перезасчитывать, но все равно рост стоимости патента – это показатель того, что денег останется еще меньше у предпринимателей. Пострадает прежде всего, конечно же, сфера услуг, торговля, то есть те направления деятельности, где и так у наших предпринимателей очень небольшая доходность и прибыльность.
4: По данным ФНС, количество выданных патентов в 2025 году превысило 20 тысяч. За год их число увеличилось на 10%, а сумма поступлений в бюджет по патентной системе налогообложения выросла сразу на 73%.
3: Все мобильные телефоны россиян попадут в государственный реестр. Поправки в закон о связи еще 10 февраля в первом чтении приняла Госдума. Устройства, которые не попадут в список, не смогут работать в России. Однако эксперты говорят о проблемах для операторов и потребителей. Тему продолжит моя коллега Анжела Гаплевская.
8: Речь идет о реестре IMEI. Это так называемый паспортный номер, который присваивают каждому телефону на заводе. По замыслу авторов поправок, именно на такой уникальный 15-значный код операторы связи должны будут оформлять сим-карты. Это значит, что от традиции передавать сотовые внутри семьи придется отказаться. Когда система зафиксирует, что устройство не соответствует номеру телефона, услуги будут заблокированы. При этом, насколько такая мера поможет в борьбе с мошенниками, большой вопрос, отмечают IT-эксперты. Зато появляются дополнительные сложности, говорит независимый эксперт телеком рынка Алексей Учакин.
9: Тут же появляется коррупционная составляющая, потому что этот реестр можно куда-нибудь продать, потому что у вас есть база правильных устройств, которая привязана к конкретным людям, и это счастливо куда-нибудь утечет. Второе – это накладные расходы для операторов на то, чтобы поддерживать этот реестр, собирать эти данные. Их нужно обеспечивать миграцию сим-карт между устройствами, и неясно, они принадлежат к одной семье. А если к одной семье, то это может быть один договор или несколько договоров, может быть разные договора у разных операторов.
8: Идея отслеживать IMEI не нова, но инициативу неоднократно откладывали из-за несостоятельности. Собеседники Коммерсант ФМ на рынке отмечают, что специалисты достаточно легко могут воспроизвести такой номер, а под блокировки в результате попадут и настоящие собственники устройств. Реестр станет дополнительным бременем для операторов и, возможно, заставит их переложить расходы на потребителей, отмечает ведущий аналитик акселератора Финтехлаб Сергей Вильянов.
10: Ну, это еще одна база данных, которая должна крутиться на сервере, синхронизироваться со всеми аппаратами во всех регионах России, не только России, кстати, если в роуминге телефоны окажутся, то тоже неизбежно это увеличит нагрузку на службу поддержки, потому что не все телефоны сразу попадут в эту базу, будут отключения, будут звонить разъяренные старушки и спрашивают, почему они не могут позвонить своим любимым подругам.
8: В законопроекте нет исключений для телефонов, купленных ранее. Значит, учет может затронуть и уже используемые устройства. При этом, как следует из документа, правительство предусмотрит некоторые исключения. Вряд ли они коснутся частного бизнеса, продолжает Сергей Вильянов.
10: Там может быть морковка такая, которая, возможно, значительную часть пользователей как-то примирит с этим, заключающаяся в том, что если аппарат зарегистрирован по IMEI, то он будет работать полноценно, когда включается режим белого списка. Но про это пока публично нигде не озвучивалось, но в целом это было бы таким балансирующим моментом, потому что иначе это ничего, кроме лишних хлопот, людям не несет.
8: Создание такой системы не решает вопрос с иностранными абонентами. Но для трудовых мигрантов такой режим уже действует, говорит управляющий партнер ТМТ Консалтинг Константин Ангилов.
11: А вот что будет с теми, кто приезжает краткосрочно, например, туристы, у которых уже сейчас непростая история с подтверждением себя, здесь вот пока не ясно. Будем просто ждать новостей, потому что понятно, что есть эта категория, понятны ее масштабы, она довольно большая, и совсем оставлять без связи вряд ли будут таких абонентов. Соответственно, можно говорит, что вот эта инициатива двоякая с точки зрения решаемых задач. С одной стороны, это позволяет бороться с серым импортом и с кражами устройств, но вторая составляющая – это вопрос безопасности, а здесь пока вот непонятно.
8: Требование о привязке идентификатора к абонентскому номеру может вступить в силу уже в 2027 году, а с 2028 года планируется, что в сети будут работать только зарегистрированные телефоны.
3: Уровень безработицы среди топов достиг 20%, и к концу этого года этот показатель может увеличиться, не исключает опрошенные коммерсантом рекрутеры. На этом фоне заметно падают и зарплатные предложения гендиректоров. Что стоит за ротацией все-таки ЦО, и какие, кого еще все-таки собственники бизнеса, разбиралась Аулита Курмакова.
12: Топов стали чаще увольнять. Каждая пятая компания за последний год сменила генерального директора, говорится в исследовании «Российский индекс SEO-2025» от консалтинговой группы SQN. Аналитики за этими цифрами видят тревожный сигнал, тем более что показатель приблизился к уровню трехлетней давности, но тогда это связывали с уходом иностранных компаний. Сейчас за локальной ротацией, что заметно выше мировой, чаще стоят акционеры, говорит управляющий партнер кадрового агентства «Эджерс» Роман Тышковский.
13: Во многих бизнесах упали прибыли. Акционеры, привыкшие долгое время сидеть на деньгах, кэш-потоке, не понимают почему. Ну или понимают, но считают, что SEO делают недостаточно. И это часто причина сменить. На масштабе большого бизнеса затраты на адаптацию нового SEO все-таки не так велики, как амбиции акционеров. Ритейл, стройка, логистика, ну и другие большие бизнесы, в которых за последнее время происходило много смен генеральных директоров, в общем объеме бизнеса это не такая большая цифра. Хотя по факту она, конечно, оказывается довольно высокой, особенно если сделать неправильно правильный выбор, исходя из того, сколько резюме мы имеем на одну вакансию. Безработица среди людей с доходом более 1 миллиона рублей, я думаю, сейчас составляет процентов 15-20.
12: Работодателям снова нужны антикризисные менеджеры. Хотя такая формулировка используется крайне осторожно, замечают собеседники Коммерсант-ФМ. Ведь кризиса в России официально нет. Все хотят эффективных менеджеров и с серьезным опытом, подчеркивает управляющий партнер Transsearch International Станислав Алексеев.
14: Есть некое пресыщение вот этими молодыми, которые красивыми словами все рассказывают, допускают одну за другой ошибки. На позиции генеральных директоров 45+. Еще, если вы уже ушли, или тем более вас ушли, вот эти поиски, они могут затянуться вообще на годы. Не каждый гендиректор имеет возможность так уйти, чтобы потом его предыдущие работодатели могли подтвердить его компетенции. Часто уходят, и им отношения не совсем безоблачные. Хотят найти тех, кто имеет доказанный опыт успешный. Как его проверить, это надо поговорить с предыдущими собственниками, а это не всегда объективное мнение.
12: От SEO ждут трансформации бизнеса и знания новых технологий. Компании стали чаще нанимать ИИ-специалистов, число вакансий за год выросло вдвое, а зарплаты уже превышают 350 тысяч. Но при этом владельцы не готовы платить топом много, замечает управляющий директор инвесткомпании Реком Траст Дмитрий Целищев.
15: Разрыв между запросом со стороны акционеров найти суперзвезду человека, который сможет либо трансформировать бизнес, либо валидировать новые направления, желательно с фотом до 1 миллиона рублей, не сопоставляется с действительной оценкой текущих кандидатов, которые запрашивают от 1,5 миллиона рублей, понимая груз ответственности, и, соответственно, разница в 50% является диссонансным пунктом в переговорном процессе. Последние полгода отмечается тенденция, что топ-менеджеры стали соглашаться на 1-2 ступени по позициям ниже. Возможно, даже находят себя в каких-то смежных альтернативных отраслях.
12: На такие условия соглашаются не все. Пока кандидаты месяцами ходят по собеседованиям, компания усиливает внутренний найм. Он вырос на 10%. В прошлом году 77% новых гендиректоров выбрали из бывших сотрудников.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Мошенники придумали новую схему, рассчитанную на студентов, ищущих подработку в интернете. В соцсетях и городских пабликах они размещают объявления о вакансиях от имени якобы реальных компаний, а затем под предлогом оформления на работу выманивают банковские данные. Как рассказали специалисты платформы «Мышеловка», аферисты предлагают простую удаленную работу с гибким графиком, набор текста, модерация карточек товаров на маркетплейсах или проверку анкет. Занятость обычно составляет несколько часов в день. После отклика соискателя приглашают на дистанционное собеседование, а затем сообщают об успешном трудоустройстве. Следующим этапом становится требование оформить корпоративную зарплатную карту по специальной ссылке. Однако она может вести на фишинговый сайт. Введенные там персональные и банковские данные попадают к мошенникам. В результате со счета могут похитить деньги, а полученная информация используется в схемах с дроперами.
0: Закрома Родины.
1: С 1 октября в России вступает в силу сразу несколько изменений, которые затронут личные финансы граждан. Нововведения коснутся пенсионных выплат, пополнения банковских счетов, работы маркетплейсов и взаимодействия платформ с самозанятыми, сообщает информационное агентство Data.ru. Одно из изменений связано с пенсиями. С октября на 4% планируется проиндексировать выплаты бывшим военнослужащим и силовикам. Размер прибавки будет зависеть от денежного довольствия, выслуги и установленных надбавок, пишут РБК. Кроме того, двойную фиксированную выплату к страховой пенсии начнут получать граждане, которым в сентябре исполнилось 80 лет. Ее размер составит 19 169 рублей. Аналогичная выплата предусмотрена для получателей страховой пенсии, которым в сентябре установили первую группу инвалидности. Перерасчет будет произведен автоматически.
0: Деньги дороги, как память.
1: В августе было продано 518 тысяч легковых автомобилей с пробегом. Это на 8,5% меньше, чем годом ранее. А относительно июля спрос снизился на 5,5%. По словам экспертов, для вторичного рынка вырисовывается негативный тренд, и говорить о разовой статистической погрешности уже нельзя. Падение продаж подержанных легковушек связывают с дефицитом топлива. Спрос также сдерживают высокие цены и сложности кредитования. Лидером на рынке подержанных авто остается «Лада» – 113 тысяч проданных машин в августе. Следом идет «Тойота» – 56 800, а замыкает тройку «Киа» – 30 500 проданных автомобилей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

0: Личный коуч.
1: Сила воли заразительна. Как думаете, лишний вес заразен? Согласно исследованиям, если в семье брат или сестра страдают ожирением, ваши шансы набрать лишний вес возрастают на 67%. А если ожирением страдает лучший друг, в этом случае риск возрастает аж на 171%. Ничего удивительного. Друг начал курить, и я курю. Друг пьет, а я за компанию. Мы перенимаем вредные привычки близких людей. Но скажи вам это в лицо, что привычка была навязана кем-то другим, вы очень рассердитесь. Вы будете с пеной у рта доказывать, что приняли решение самостоятельно. С силой воли то же самое. Вы заражаетесь ей от других людей. Это работает в обе стороны. Вы можете перенимать как плохие, так и хорошие привычки. Найдите пример для подражания. Хотите бросить курить? Проводите больше времени с некурящими. Личный

0: Дагестане 11 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Каспийский городской суд запретил эксплуатацию 12-этажного дома в республике, используемого без разрешения на ввод. Минстрой выявил нарушение градостроительного кодекса, создающее опасность для жизни и здоровья. Застройщик «Ардак» не легализовал объект и не представил доказательств безопасности. Министерство экономики и территориального развития Дагестана приступило к конкурсному отбору проектов местных инициатив муниципальных образований на следующий год. Подача документов открыта до 21 октября. В конкурсе могут участвовать все муниципальные образования республики. Центробанк России рассматривает возможность не требовать от банков создания резервов на возможные потери во время разработки плана реструктуризации обанкротившейся компании. Об этом сообщила заместитель председателя регулятора Ольга Полякова. Нововведения, по ее словам, призваны поддержать механизмы восстановления финансовой стабильности, которые планируется внедрить с 27 июля следующего года. Россия намерена повысить свою долю в глобальном угольном рынке с 13 до 27% к 2050 году. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак, представив обновленную программу развития угольной отрасли. Основные усилия будут направлены на развитие новых угольных месторождений в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. В Москве установили памятник бывшему мэру города Юрию Лужкову. Мосинформ сообщил, что монумент находится на пересечении Большого Сухаревского переулка и улицы Срезинки. Бронзовая статуя была создана народным художником России, скульптором Салаватом Щербаковым. Стоимость складного iPhone Duo в России составляет 490 тысяч рублей, что почти вдвое превышает рекомендованную цену. В других странах за версию с памятью 2 терабайта просят 3200 долларов, что составляет примерно 270 тысяч рублей. Базовая модель обойдется в России чуть дешевле, около 300 тысяч рублей. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Новости спорта.
1: Руководство московской родины объявило об уходе Хуана Диаса с поста главного тренера. Это первая тренерская отставка в новом сезоне РПЛ. 48-летний испанский специалист возглавлял клуб с сентября прошлого года и в предыдущем сезоне привел команду к победе в первой лиге, впервые в истории выведя родину в элитный дивизион. Однако на новом уровне результаты оказались провальными. После 9 туров команда с 5 очками занимает предпоследнее 15-е место, одержав лишь одну победу при 6 поражениях. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Барсек Киракасян, который в структуре «Родины» отвечает за дубль. Вице-чемпион КХЛ Акбарс дома в овертайме обыграл тольяттинскую «Ладу» 3-2 в очередном матче регулярки. Благодаря этой победе казанцы сравнялись в таблице Восточной конференции с «Металлургом», и вместе они возглавляют турнирную таблицу дивизиона. Тем временем во Владивостоке ЦСКА также добыл победу в упорной борьбе, переиграв «Адмирал» по булитам 4-3. Армейцы дважды вели в счете, однако хозяева каждый раз отыгрывались. Победу гостям принес единственный точный булит Марата Хайрулина, и ЦСКА продлил победную серию до 3 матчей. А в Хабаровске «Северсталь» взяла верх над «Амуром» 4-1, прервав 4-матчевую серию неудач. Действующий обладатель Кубка России КПРФ разгромил новичка Суперлиги по футзалу тульский ТЗМС 9-3 во втором выездном матче 4-го тура, взяв убедительный реванш за поражение днем ранее. Хет-триком отметился игрок гостей Азиз Муждаков, для которого эти голы стали первыми в футболке московского клуба. Благодаря крупной победе КПРФ поднялся на 6-е место в турнирной таблице, тогда как тулики идут 7-ми. Возглавляет регулярный чемпионат «Газ» «Промьюгра». Вице-чемпионы России волейболисты казанского «Зенита» во втором туре предсезонного турнира «Кубок легенд» обыграли «Динамо» из Ленинградской области 3-1. Подопечные Алексея Вербова уверенно взяли первые две партии, позволив сопернику лишь раз зацепиться в третьем сете, после чего в четвертом довели матч до победы. Благодаря этому «Зенитовцы» возглавили турнирную таблицу группы «Б» вместе с новосибирским «Локомотивом». Железнодорожники разгромили «Нового» из Новокуйбышевска в трех сетах. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Курах. Село в Дагестане. Административный центр Курахского района. Расположен аул в окружении гор. К юго-западу находится гора Китин-Кил, к западу Царудак. С севера Кикендак и Элквей-Килер. Предание об образовании селения Курах рассказывается, например, что прежде на юго-западной стороне селения находился город Гияр-Шехер, который был разрушен и разорен чужеземцами до основания во времена Средневековья, а население варварски уничтожено. Позже недалеко от этого места из 7 мелких аулов образовалось новое селение Курах. Название Курах по объяснению народной этимологии как раз и связано с тем, что это селение основали пришельцы из разных мест Лезгистана. В Курахе имелись 12 мельниц, 7 зираятов. Каждый квартал имел свою мечеть, а в центре села стояла и поныне стоит Джума-мечеть. Также сохранился мост, который построил Гаджи Юсуф-хан в начале 19 столетия. В 1912 году по распоряжению царского правительства в Курахе открыли двухклассную школу. К занятиям тогда приступили 24 ученика. Проявляя невиданное мужество и храбрость, курахцы шли на самые трудные задания, не давали пощады врагам. Во времена Великой Отечественной войны 500 человек добровольно ушли на фронт, многие дошли до Берлина. 370 патриотов полегли на полях сражений.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Ищешь особый подход? Слушай «Радио Диалог». «Радио Диалог».

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: С начала года средняя глубина бронирования авиабилетов для командировок на внутренних рейсах уменьшилась с 1,5 недель до 7-8 дней. Общий показатель для всех видов бронирования остался практически неизменным и составляет около 2 недель, но варьируется в зависимости от направления. Данные были предоставлены сервисами по продаже авиабилетов в ответ на запрос «Коммерсанта». Так, по данным от Aviasales для бизнеса, у деловых путешественников по России средняя глубина бронирования сократилась.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Дорожные новости.
2: Правительство продлит запрет на экспорт дизеля. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Еще один регион России запретил бомбил на вокзалах и аэропортах. С сентября новые правила вступили в силу в Москве. Теперь таксисты должны ждать пассажиров только в специально отведенных для этого местах. Вызвать автомобиль можно через мобильное приложение, по телефону или через официальную стойку заказа. Такие есть во всех современных вокзалах и аэропортах. Штрафа за нарушение нет, но водители могут наказать за неповиновение, если он не подчинится требованию сотрудника полиции или МАДИ покинуть вокзал.

Правительство продлит запрет на экспорт дизеля. На недавнем совещании у вице-премьера Александра Новака было решено сохранить действие эмбарго до конца октября. Правда, официальное постановление пока не опубликовано. Напомним, в этом году в России ужесточили запреты на продажу топлива за границу. Это делается, чтобы обеспечить потребности внутреннего рынка. Полный запрет на экспорт бензина ввели до конца января. С дизелем проблем меньше, поэтому ограничения продлевают на короткие сроки. В Челябинске около 200 водителей попали на ремонт двигателя после заправки в сети «Татойл». У машин сначала начал траить двигатель, потом они начали глохнуть. Появился запах ацетона. В сети поначалу заявили, что из-за технического сбоя в бензин попал дизель. Но потом закрыли офис и перестали выходить на связь. Суммы ущерба разные. От 20 тысяч рублей на промывку до 200 на капитальный ремонт. Сейчас прокуратура и Росстандарт проводят проверку, а пострадавшие готовят коллективный иск. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Температура воздуха в квартире во время отопительного сезона должна составлять не менее плюс 18 градусов, а в угловой комнате не менее плюс 20. Если показатели ниже нормы, жильцы вправе потребовать перерасчет платы. Об этом газете «Ру» рассказал юрист по ЖКХ Михаил Лаврухин. В особенно холодных регионах, где расчетная температура пятидневки составляет минус 31 градус и ниже, норматив повышается до плюс 20 в обычных и плюс 22 в угловых комнатах. Днем снижение температуры не допускается. Ночью с полуночи до 5 утра возможно отклонение не более чем на 3 градуса. При полном отключении отопления продолжительность допустимого перерыва зависит от температуры в квартире. При плюс 12 и выше он не должен превышать 16 часов, при плюс 10-12 – 8 часов, при плюс 8-10 – 4. Общая продолжительность перерывов не может превышать 24 часов за месяц, отметил эксперт. Почти 4 из 10 россиян уже установили самозапрет на азартные игры, либо собираются сделать это в ближайшее время. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом Выбер.ру. С 1 сентября россияне могут добровольно внести себя в стоп-лист единого регулятора азартных игр. После этого легальные казино, букмекеры и тотализаторы не вправе принимать у человека ставки. Минимальный срок ограничения составляет 1 год, отменить его досрочно нельзя. Среди желающих воспользоваться новым инструментом 43% опрошенных опасаются, что их персональные данные могут использоваться для участия в играх без их ведома. Еще 28% рассматривают запрет как способ контролировать финансовые привычки, а 19% уже столкнулись с проблемами из-за ставок, а 10% прислушались к просьбам близких. И в завершении выпуска. Первая часть вампирской саги «Сумерки» режиссера Кэтрин Хардвик возглавила кинопрокат в России и странах СНГ по итогам выходных, собрав 196 миллионов рублей. Это следует из данных портала «Кинобизнес» за период с 17 по 20 сентября. Второе место в рейтинге занял фильм Алексея Нужного «Как Иван в сказку попал». Его сборы составили 164 миллиона 800 тысяч. На третьей строчке оказался фильм «Курьер» режиссера Скотта Во, собравший 31 миллион 100 тысяч рублей. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: С одной стороны, ужин у друзей предполагает, что каждый гость делает то, что для него комфортно. С другой стороны, использование телефона при этом противоречит нормам этикета. Все потому, что ужин с друзьями – это больше про общение, чем про прием пищи. И если вы хотите участвовать в беседе на равных, отложите телефон в сторону. Кроме того, телефон на столе показывает неуважение к хозяевам.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Личный коуч.
2: Чтобы разобраться, почему нами так легко манипулировать и подтолкнуть к принятию неверных решений, мы сделаем обзор книги Дэниела Канемана «Думай медленно, решай быстро». Канеман – экономист и психолог, получивший в 2002 году Нобелевскую премию за свой вклад в развитие экономики. Автор начинает с введения понятий «системы 1» и «системы 2». Проще говоря, представьте себе, что в вашей голове сидят два человека. Первый из которых — система 1, а второй — система 2. Система 1 работает интуитивно, автоматически, плавно и без особых усилий. Она похожа на вашего болтливого одноклассника, который сначала отвечает, а только потом думает. Он мало знает, но спешит ответить на каждый вопрос. Противоположно ей, система 2 работает очень медленно, требует предельной концентрации, вычислений, анализа и принятия обдуманных действий. Система 2 похожа на того одноклассника, который молча сидит в углу. Он не общителен, но очень умен. С эволюционной точки зрения обе системы важны. Если бы не было системы 1, то мы не стали бы бросаться в бега и спасаться, увидев хищника. И если бы у нас не было системы 2, то мы не смогли бы сосредоточиться и решать сложные задачи. Каждая система имеет право на существование, но проблема возникает, когда для решения задач мы применяем неверную систему. В большинстве случаев именно система 1 оказывается впереди системы 2 и заставляет нас принимать необдуманные решения. Это происходит главным образом потому, что системе 2 требуется слишком много времени, и вообще ее сложно заставить проснуться и начать работать. После введения понятий системы 1 и системы 2 автор говорит о предубеждениях, которые вызывают противоречия. Одно из предубеждений, о котором говорит Канеман, называется «прайминг». «Прайминг» подразумевает, что какое-то воздействие влияет на ваше поведение и на дальнейшее принятие решений в целом. Давайте посмотрим, как мы можем использовать «прайминг» для своей пользы в повседневной жизни. Например, когда вы просыпаетесь и осматриваетесь в своей комнате, замечаете ли вы вещи, которые заставляют вас чувствовать себя счастливым? Вы постоянно ворчите и портите себе настроение. А если вы потратите утром 2 минуты на то, чтобы подумать, за что вы можете быть благодарны, например, за вашу семью, здоровье или хороших друзей, то это поможет вам пересмотреть свои взгляды на определенные ситуации. Когда вы отправляетесь на собеседование или встречаетесь с кем-то важным, обратите особое внимание на то, как вы здороваетесь, как пожимаете руку и как выглядите. Как вы поняли из приведенного примера, для составления своего мнения мы руководствуемся мгновенной оценкой человека. Прайминг также может быть негативным. Например, когда вы постоянно критикуете себя и говорите, что недостаточно хороши и что не способны что-то сделать. Таким образом, вы настраиваете себя на провал. Может быть, вы этого не замечаете, но подобные слова быстро материализуются. Прайминг работает на подсознательном уровне, и его последствия не видны обычным глазом. Например, исследования показывают, что люди, которых попросили просто прочесть слова, связанные с грубым поведением, впоследствии ведут себя грубо и прерывают разговор другого человека. Теперь давайте поговорим о стереотипе, связанном с боязнью потери. Предположим, я предлагаю вам бросить монетку. Если вы выиграете, то я даю вам 10 тысяч долларов. Но если выиграю я, то вы отдадите 10 тысяч долларов мне. Таким образом, ваши шансы на победу 50 на 50. Стали бы вы играть в такую игру? Скорее всего, нет, даже если это звучит очень заманчиво. Я должна предложить гораздо более высокую награду, чтобы заставить вас сыграть в такую игру. В нашем мозгу объем хранилища отрицательных эмоций втрое больше, чем хранилище для положительных эмоций. Негативные чувства, связанные с потерей, гораздо сильнее, чем позитивные чувства от приобретения. Иными словами, мы просто ненавидим проигрывать. И это создает установку неприятия потери. Давайте рассмотрим, как мы сможем использовать это знание в нашу пользу. К примеру, если вы убеждаете кого-то что-либо сделать, то не говорите все время о выгоде и положительных результатах, которые приобретет этот человек. Расскажите ему также о потерях, с которыми придется столкнуться. Неприятие потери может негативно сказываться и препятствовать нашим действиям. Оно может помешать нам в осуществлении новых идей или в создании бизнеса. Нас буквально парализует, когда мы думаем о рисках, с которыми можем теоретически столкнуться. Один из способов ослабить это оцепенение — подумать о долгосрочных выгодах от этого дела, а не о временных препятствиях на пути. Рамочная предубежденность. Предположим, что вы заболели и решили обратиться к врачу. После осмотра врач говорит вам, что есть 10% вероятности того, что вы умрете. А потом вы идете к другому врачу, и тот врач говорит вам, что у вас 90% шансов на то, что вы будете жить. С точки зрения статистики, оба врача сказали вам одно и то же, однако вы почувствуете себя гораздо хуже, когда услышите, что летальный исход равен 10%. Это и является рамочной предубежденностью или обрамлением. Канеман говорит, что выбор, который мы делаем, в значительной степени зависит от того, как нам его преподносят. Различные формулировки, установки и ситуации будут оказывать мощное влияние на то, какое мы в итоге примем решение. Это подобно обрамлению картины. Если вы выберете красный багет, то он подчеркнет все оттенки красного. Если синий, то все оттенки синего. Гало-эффект или эффект ореола – это когда привлекательные люди воспринимаются нами как более умные, более симпатичные, обладающие большим чувством юмора, чем те, кто не был одарен выдающимися внешними данными. Если две женщины совершили одно и то же преступление, то есть вероятность того, что более привлекательная женщина получит менее строгий приговор. В этом нет никакой логики, но на нашу систему один — влияет внешний вид и прочие несущественные характеристики, которые не имеют никакого отношения к принимаемому решению. Например, работодатель может предпочесть привлекательного сотрудника, так как тот покажется ему более умным, компетентным и квалифицированным. Поэтому, когда вам в следующий раз будет нужно определиться с выбором партнера по бизнесу или получить чей-то совет, убедитесь в том, что этот человек действительно обладает ценными навыками и знаниями, а не его внешний вид заставляет вас принимать решение. Или, например, его красивый автомобиль, богатый образ жизни и прочее. Якорь или зацикленность на прошлом. Допустим, вы хотите купить кожаную куртку и приметили такую в одном магазине. Вы взглянули на ценник и увидели цену в 15 тысяч рублей – и, подумав, что это дороговато, повесили ее обратно. Но затем вы поняли, что ошиблись, и цена на ценнике на самом деле была 8 тысяч рублей. Внезапно эта куртка будет выглядеть в ваших глазах дешевле, так как изначально вы увидели ценник гораздо выше, даже если в итоге он оказался неверным. Это и называется якорем. Люди склонны в значительной степени полагаться на первую информацию, которую они слышат или видят, а затем выносить дальнейшие суждения. По этой причине автосалоны выставляют вперед самые дорогие автомобили. Потому что пока вы доберетесь до автомобилей средней ценовой категории, к моменту, пока вы до них дойдете, вам они покажутся дешевыми и непрестижными. Мы снова становимся свидетелями того, как полученная информация влияет на наше поведение, хотя теоретически на нас это влиять не должно. Один из способов защитить себя от такой манеры поведения — это задать себе в уме некий предел, прежде чем вы начнете что-то делать. Например, отправляясь на шопинг, мысленно установите себе сумму, которую вы готовы потратить на определенную вещь, а затем Сравните задуманное с ценником на товаре. Если сумма превышает ваш лимит, то, увы, вам не повезло. Эффект владения. Один из вариантов стереотипного поведения, при котором, владея чем-то или ощущая чувство собственности, мы во много раз переоцениваем это, вне зависимости от объективной ценности. Именно данный психологический принцип лежит в основе тестового вождения автомобилей, позволяющего потребителю поиграть с товаром, прежде чем его покупать. Чем больше будет тянуться эта игра, тем сильнее будет становиться чувство собственности. То же самое касается и бесплатных пробных версий программного обеспечения и онлайн-сервисов. Чем больше времени потребитель тратит на настройку и тестирование продукта, тем сильнее он ощущает владение им, и тем труднее становится от него отказаться. Предвзятость — подтверждение. Человеку свойственно интерпретировать всю новую информацию таким образом, чтобы все наши прежние убеждения и выводы оставались неизменными. Проще говоря, мы забываем, что монета имеет две стороны, и фокусируемся только на той стороне, которая поддерживает наши убеждения. Если вы хотите верить во что-то, то вы найдете доказательства, подтверждающие это. Если вы верите в то, что Земля плоская, то вы будете искать видео, поддерживающее вашу теорию. Предвзятость подтверждения повсюду. Допустим, вы сторонник определенной политической идеи. Вы будете тратить гораздо больше времени на то, чтобы найти информацию, подтверждающую ваши политические взгляды, нежели рассмотрите другие политические идеи. Этот коварный психологический принцип может заставить врача искать только ту информацию, которая подтверждает его мнение относительно диагноза пациента, при этом игнорировать все то, что может указывать на то, что диагноз поставлен неверно. С этим типом предвзятости крайне трудно бороться. Тем не менее, мы можем предотвратить страшные последствия, выполнив следующие три шага. Во-первых, признайте, что вы предвзято к чему-то относитесь. Чтобы решить проблему, вам сначала нужно согласиться с тем, что проблема существует. Во-вторых, всегда ищите информацию, опровергающую ваше мнение. Зачастую нам очень сложно выслушать кого-то, кто имеет противоположную точку зрения, но именно этот момент поможет вам обратить внимание на важные аспекты. Возможно, ваша грандиозная бизнес-идея действительно отстой, а вы боретесь за нее так яро, что видите только положительные стороны и игнорируете отсутствие спроса потребителей. Вы действуете, не проверяя достоверность своего убеждения. В-третьих, не ищите подтверждений вашим домыслам. Попробуйте вместо этого задавать более нейтральные вопросы.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, сегодня поговорим о манипуляциях и о том, как от них защищаться. Вообще, манипуляция – это форма психологического воздействия, целью которого является изменение поведения или восприятия другого человека с помощью скрытых, обманных или недобросовестных методов. Манипуляторы зачастую используют эмоциональное давление, ложь, угрозы, искажение фактов или изменение контекста для достижения своих целей, своих интересов. Распознавание и противодействие манипуляциям очень важны для сохранения личного благополучия и психологического здоровья. Существует 6 основных видов манипуляций. Первый и достаточно легко распознаваемый вид – это чрезмерная лесть. Манипуляторы часто используют лесть, чтобы быстрее завоевать ваше доверие и расположение. Они могут делать комплименты, которые кажутся неискренними или неуместными ситуации, чтобы заставить вас чувствовать себя обязанным за них или дать некое чувство личной особенности. Второй вид – это эмоциональное давление. Использование чувства вины, страха, сочувствия или любви для того, чтобы воздействовать на свою жертву. Манипуляторы часто перекладывают ответственность за свои проблемы на других, заставляя людей чувствовать себя виноватыми. Третий вид манипуляций оказывает особое давление на жертву – это игнорирование или нарушение личных норм. Зачастую применяется и то, и другое. Манипуляторы, как правило, не уважают личные границы и могут пытаться нарушить для достижения своих целей. Четвертый вид манипуляции – изоляция. Попытка изолировать вас от друзей, семьи и любых внешних источников поддержки. Таким образом, жертва манипулятора становится беспомощной, и ей негде найти поддержку или узнать альтернативные точки зрения, альтернативные мнения, альтернативные возможности касательно какой-то ситуации. Пятый вид – это газлайтинг, тактика, при которой манипулятор заставляет вас сомневаться в своих воспоминаниях или воспроизведению реальности. Например, вы четко помните какой-то эпизод, и манипулятор совершил конкретный поступок. В случае проблемы вы начинаете ее описывать и припоминать манипулятору что-либо, а потом слышите в ответ активное и даже иногда агрессивное отрицание. Последний вид манипуляции – это чередование жестокости и доброты в своем поведении. Непредсказуемое поведение, при котором манипулятор чередует агрессивные или жестокие действия с моментами заботы и внимания. Манипуляции могут преследовать различные цели, но всех их объединяет желание контролировать или доминировать над другим человеком. Извлечение материальной или эмоциональной выгоды, уклонение от ответственности или обвинений, достижение конкретных задач за счет другого человека. Манипуляции могут быть эмоциональными, интеллектуальными или социальными. Эмоциональная манипуляция воздействует на чувства человека для изменения его поведения или восприятия. Интеллектуальная использует логические уловки, софизмы или искажает факты, из-за чего нарушается восприятие ситуации. А социальная манипуляция воздействует на человека через социальное давление, ожидания группы или стереотип. Вот некоторые советы, благодаря которым вы сможете себя защитить от манипуляций. Первый совет. Осознание собственных границ. Четко определите свои личные границы и будьте последовательны в их соблюдении. Не бойтесь говорить «нет» и защищать свои права и потребности. Определите, что для вас приемлемо, а что нет. Ясно и уверенно выражайте свои границы другим. Отстаивайте свои права и потребности. Не позволяйте другим управлять вашими решениями или действиями. Второе. Работайте над своей уверенностью и самооценкой, чтобы меньше зависеть от чужого мнения и одобрения. Третье. Критическое мышление. Сомневайтесь в информации, проверяйте ее. Сомневайтесь в информации, которая кажется предвзятой или односторонней. Ищите независимые источники, чтобы получать полную картину. Практикуйте критическое мышление, особенно когда информация кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой, или направлена на вызов сильных эмоций. Задавайте вопросы, ищите дополнительную информацию, прежде чем принимать какие-либо утверждения или предложения. Четвертое. Развивайте навыки ассертивного общения, чтобы выражать свои мысли и чувства открыто и уважительно, не поддаваясь на провокации и манипуляции. Навыки ассертивного общения включают в себя уверенное, но уважительное выражение своих мыслей и чувств. Будьте свободны. Развивайтесь.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В селе Балахани Унцукульского района была обнаружена нелегальная майнинг-ферма. На объекте выявлено 10 устройств для добычи криптовалюты, общая мощность которых составляет 35 киловатт. Оборудование было подключено к электросети без соответствующего договора. Его изъяли до выяснения обстоятельств. Российское правительство приняло решение об отмене пошлин на экспорт зерновых до конца года. В Минсельхозе уточнили, что решение призвано поддержать отечественных производителей и экспортеров зерновых и масличных культур в период адаптации экспортных логистических цепочек. После выборов Федеральная налоговая служба приступила к рассылке уведомлений о необходимости уплаты налогов, сообщает ЕАН. В уведомлениях говорится о транспортном, земельном, налоге на имущество и налоге на доходы физлиц за прошлый год. Общая сумма, которую планируется собрать с граждан, составляет более 452 миллиардов рублей, что на 10% больше, чем в прошлом году. Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco объявила своим европейским клиентам, что в следующем месяце они не смогут получить сырую нефть из-за атак хуситов, об этом пишет Bloomberg. Отмечается, что нефтепровод «Восток-Запад», длина которого составляет примерно 1200 километров, был остановлен, а 3 насосные станции повреждены. На их восстановление потребуется несколько недель. Из-за тайфуна, поразившего Японию, российские путешественники сталкиваются с аннулированием своих рейсов, пишет база. Авиаперевозчики отменяют не только прямые, но и стыковочные перелеты, проходящие через Китай. Так, у одной россиянки был отменен рейс авиакомпании China Eastern из Шанхая в Токио. Другой россиянин столкнулся с отменой рейса Air China из Токио в Пекин. Власти Венеции планируют увеличить налог на однодневные туристические поездки с 10 до 30 евро. Как сообщил советник по бюджету городской администрации Микеле Дзурин, мера направлена на сокращение числа случайных туристов. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер ТУ 0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
3: Истории, которые согревают сердце. Люди, которые вдохновляют. Слушай прямо сейчас. «Голос добра» с Аймисей Амировой на «Диалог ФМ».
5: Приветствую, друзья! В студии работаю я, Аймисей Амирова, и в рамках нашего партнерского с фондом «Чистое сердце» проекта «Голос добра» у нас на эфире Хайбула Магомедов, председатель региональной общественной организации «Молодые инвалиды» и заместитель председателя республиканской организации Всероссийского общества слепых. Здравствуйте, Хайбула!
6: Добрый день, Аймисей! Всем здравствуйте, всем ассаламу алейкум!
5: У Хайбулы остаточное зрение всего несколько процентов. Сегодня мы поговорим о том, как может человек с физическими ограничениями получить 2 высших образования, выиграть несколько грантов, активно заниматься общественной деятельностью и помогать другим людям с инвалидностью поверить в себя. Хайбула, такой вопрос: почему вы решили стать председателем организации «Молодые инвалиды» и что вас лично вдохновляет в этой работе?
6: Ну, с 2015 года занимаюсь общественной деятельностью, да, был представителем Всероссийского общества слепых в горах, да, в своем районе, после чего стал уже и председателем, и как-то вот участвуя в республиканских мероприятиях, как бы такой как бы был спрос, да, от молодежи, как-то вот, ну, к сожалению, молодежь не так активно участвовала в мероприятиях, да, и как-то мы подумали, почему бы как-то не начать работу именно направленную на молодежь, да, и где будет участвовать только молодежь, и формат тоже такой выбран молодежи, и участвую на всероссийских форумах, да, как бы вы видели вот этот формат именно тренингов, квестов, да, вот именно такой активный такой формат, и решили его тоже перенять и здесь, в Дагестане, тоже реализовать. И был пример других организаций, именно молодежных, из других регионов. И вот решили создать, и как-то молодежь, ну, они...
5: Вовлечь, да,
6: их активизировать, потому что...
5: А на тот момент, 2015 год, вам самому сколько лет было?
6: 29.
5: 29 лет, и поэтому у вас вот эти... Вопросы молодежи вас волновали?
6: Конечно, было очень много молодежи, кого я знаю, да, и они, вот, они реально хотели где-то участвовать, что-то делать.
5: А когда вы говорите у себя в районе, это где?
6: Это Ахвахский район, это в горах, да, вот угу. Здесь, как бы,
5: то есть вы тогда еще, будучи сельским жителем, угу. стали об этом думать? О создании такой организации.
6: Да, я жил там, но участвовал как бы, да, здесь в межрайонных или республиканских каких-то мероприятиях, соревнованиях. И также вот от общества слепых представлял уже потом республику, да, на всероссийских форумах. И уже вот этот формат как бы был знаком и реально видел, что мне самому это нравилось. И я понимал, что это зайдет здесь тоже. И много желающих реально было, которые говорили, давайте что сделаем, давайте как-то вот... Ну, были ребята, которые хотели участвовать, да, но им чуть-чуть как будто бы что-то не хватало. И они предлагают, может вот так, может так. И потом, когда организацию мы начали как бы создавать, регистрировать, ну, они меня как бы предложили, избрали председателем. И уже дальше пошла работа. И именно был такой, как бы, вот одна из целей была такая, вот активизировать молодежь через вот именно проекты, через гранты. Потому что поддержка как бы есть от общества слепых, от там, угу. по каким-то программам мы могли, да, что-то делать. Но этого было недостаточно. И именно вот, там были какие-то ограничения, да, например, какое-то мероприятие идет, да, по плану. А мы хотим что-то другое делать, да? А это можно было сделать только в рамках своего проекта, своей идеи. Угу. И мы вот такую грантовую деятельность тогда вот с 2018 года мы вот организацию зарегистрировали и подали на первый проект, на грант главы, и вот уже пошло-поехало.
5: А в своей работе что считаете самым важным?
6: Важным вот, ну, именно с молодежью или, допустим, вообще другое направление, когда мы что-то делаем. Конечно, допустим, мало ли чего мне голову придет, но мы всегда советуемся, всегда какой-то анкетируем, проводим среди, да, своей целевой аудитории, что именно они хотят, или вот, нравится ли им вот эта идея, допустим. Допустим, хотим провести какой-то форум или что-то. Как это провести? Мы сообща все это делаем, я думаю, вот именно такой формат, это важно, и это самое главное вот такой работе, чтобы мы учитывали мнение, пожелания нашей целевой аудитории.
5: Сейчас какие направления приоритетны?
6: Сейчас, ну, мы вот одной из целей мы, можно сказать, достигли, да, вот молодежь мы выявили, активизировали, ну, конечно, еще есть, да, у нас это поле такое непаханное, большое, ну, много людей как бы привлекли. Ну, уже есть от них запросы, да, мы и обучение проводили, и соревнования проводили, ну, сейчас, ну, трудоустройство одно из таких важных вопросов, которые мы как бы пытаемся
5: занимаемся,
6: стараемся их направляем, есть различные реабилитационные центры на обучение отправляем туда, чтобы потом они могли работать. Мы проводили и стажировку для массажистов, и обучение и кулинарному делу, и компьютерам, и массажу, и швейному делу. Вот обучали, чтобы парни, девушки могли дальше как-то трудоустроиться, реализовать себя.
5: Вот. Вы когда говорите среди нашей целевой аудитории, кого вы успели охватить? Ага. То есть сколько вас уже, какой возрастной диапазон и какие категории инвалидности преобладают?
6: Ну, возрастной у нас по уставу нашей организации идет от 14 до 45.
5: До 45, молодежь.
6: Да, это молодежь наша. Потому что в обществе слепых идет до 41. И даже на федеральном уровне, я знаю, сейчас с 35 до 40 хотят поднять именно молодежь. А мы не стали, вот у нас реально есть такие, да, вот, ну, вот активисты.
5: Активные.
6: Активисты, которые и 45, и 47, и под 50, и, ну, которые реально, они вот готовы, да, как бы с нами быть.
5: Заряжены.
6: Почему мы будем их исключать или не допускать?
5: Действительно.
6: Основное, понятно, мы, основное, такое где-то 80% это вот молодежь у нас бывает, а уже плюс-минус мы и до, и после мы готовы их тоже. А категории, начинали мы с инвалиду по зрению, потому что мне это было как-то ближе и знаком. Потом мы уже и среди колясочек, вот, например, проект был у нас «Спортивное равенство», где мы проводили, открывали спортивные секции, вот был теннис для колясочков, была игра боча тоже для колясочков, и среди глухих даже мы проводили турнир по теннису. Вот, вот эти категории, которые вот, уже мы их тоже привлекаем, и есть общественные организации, да, которые наши партнеры, мы с ними как-то вот уже взаимодействуем, контактируем и совместные мероприятия проводим.
5: Угу. А вот как строится это взаимодействие с другими НКО, госорганами, бизнесом?
6: Ну, если мы планируем что-то провести, мы, естественно, мы как бы с ними, как бы, да,
5: оповещаем,
6: контактируем, советуемся, как лучше это провести, да, потому что по своей, по себе я знаю, да, по зрению мне это как бы знакомо, да, а вот по другим категориям какие-то особенности могут быть, да, их пожелания могут быть. Мы это все, как бы, естественно, с ними согласуем. Потом у них, естественно, есть как бы вот этот актив, да, кого можно пригласить, кому это может быть интересно, через кого мы можем рассылку делать. Вот такое как бы идет взаимодействие. Они нас приглашают также, когда у них что-то проводят. Угу. Такое взаимодействие есть с госорганами. Это, ну, это Министерство труда, которое наше именно курирующее министерство. Да, тоже у них бывают и вот, ярмарки, вакансии, да, которые Центр занятости проводит. Они нас приглашают. Также вот работодателями, да, каким-то мы, они вот как бы такое наше объединяющее такое место, где мы можем и вот эти вопросы поднимать. Также это партнеры, это библиотека, республиканская специальная библиотека для слепых, это как бы подведомственное Министерство культуры, это тоже наши партнеры, на их площадке мы очень много мероприятий проводим, и у них есть как бы есть и помещение, есть оборудование, специалисты. Да, и вот различные проекты мы совместные даже реализовали, мы друг друга как бы являемся партнерами, тоже мы вот очень хорошо, как бы они с нами вот, нам помогают, и мы вот так взаимодействуем. Также вот центр Ихсан, да, вот есть там такой учебный центр для незрячих, Ихсан, вот другие организации общественные, да, вот, которые и «Колесо добра», и вот, кафе «Время перемен», раньше которое было, сейчас они тоже вроде собираются еще открыть, мы у них тоже проводили много мероприятий, вот, различные фонды, вот, мы вот так как-то друг друга дополняем, и, в принципе, работа же одна, цель, как бы,
5: ну, да,
6: общие цели, поэтому мы в этом, я думаю, только можно дополнять друг друга.
5: А есть такие организации, без которых ваша деятельность не была бы возможной? Кто постоянно вам помогает рядом?
6: Ну, это общество слепых, Дагестанская республиканская организация, это главный наш партнер, с которым мы и начинали, да, молодые инвалиды. Мы когда первые проекты подавали, когда проект пишешь, да, естественно, нужно софинансирование. Да, у нас как бы была новая организация, у нас ни помещений, ни каких-то своих ресурсов практически не было, да, только вот был актив. И они и как бы помещением, и ресурсами, и финансово, да, когда вот первые форумы, это было при софинансированной республиканской организации, да, мы в Дербенте проводили форум. Вот, потом уже в Махачкале второй форум Северо-Кавказский провели. И другие наши проекты, основное мы с ними, да, их начинали, их реализовывали. И вот это основные, и также библиотека, которую я сказал, и вот, ну, и другие, общество глухих, мы сейчас вот с ними очень хорошо как бы взаимодействуем, вот у них вот новый председатель уже почти год, вот, да, мы с ними тоже достаточно уже как бы тоже совместно все идеи и все вот у нас и, ну, цели, и вот у нас такое вот в одном направлении движемся.
5: А с какими самыми острыми проблемами сегодня сталкиваются молодые инвалиды в Дагестане и как их решают?
6: Ну, в основном это если человек внезапно стал, допустим, приобрел инвалидность, да, какой-то, допустим, после несчастного случая, после там СВО, после болезни, там, да, допустим, внезапно ослепшие бывают, ну и другие болезни какие-то. Естественно, в начале только первоначальная реабилитация, психологическая помощь. И мы уже на своем примере, да, им показываем, рассказываем, что, в принципе, ну да, случилось, да, ну что делать сейчас, да, хорошо было бы, наверное, не произошло, но случилось, и надо дальше жить. И мы вот как-то их пытаемся реабилитировать, и как бы свой круг как бы, да, приглашаем на свои мероприятия и показываем, что, в принципе, есть. И в любом направлении человек может развиваться, несмотря на какие-то ограничения. Мы и другие, да, такие же организации. Вот. Потом уже идет, конечно, если человек реабилитирован, он как бы социализирован, человек уже хочет и учиться, и трудоустроиться, как-то жизнь свою построить. Уже эти направления начинаются актуальными, да, уже обучение, мы как бы, ну, ищем доступные какие-то формы, да, офлайн, онлайн. Угу. Вот тоже то, что я говорил, трудоустройство, тоже смотрим организации, работодатели ищем, кто готов принять. Какие вообще возможности, где-то в регионе, или это онлайн, может быть, где-то по России есть даже варианты, где мы тоже есть

0: хотят для них столько лучшее, да? И они пытаются их гиперопеку такую, да?
1: Создать вокруг.
0: Создать такое все идеальные условия, все за них делать. Они не хотят, чтобы они напрягались, если ребенок говорит, я устал, мне сложно, я не хочу учиться. Они говорят, ну хорошо, ничего, мы тебя прокормим. И потом где-то 18-20 лет они к нам приходят, у них, допустим, некоторые аттестата нету, ну, нет образования, они хотят работать, да, учиться. А без как бы такого начального среднего образования, им, естественно, мы не можем их дальше, да, как-то. Приходится на вечерние школы куда-то их уже, да, устраивать, ну, предлагать варианты, дистанционное обучение предлагать.
1: Родители нормотипичных пытаются опекать.
0: Да, здесь тем более.
1: А тут тем более.
0: Вот так меня, например, я еще здесь хорошо видел, в очках написал, читал, меня и то родители в третьем классе отправили в Избербаш, в спецшколу, понимая, что там для меня есть лучшие условия, чем в обычной школе. Там есть специальные книги, специальные педагоги, да, преподаватели. Хотя я даже мог в обычной школе учиться. Да? Кто-то им посоветовал, сказал, так будет лучше. Они, как естественно, им, там, да, маме было сложно. И 2-3 месяца я был избивающий, они только на каникулы меня забирали. И, конечно, сложно родителям. Ну, пользуюсь эфиром, хочу, да, как-то посоветовать, не слишком не опекать родителей, детей своих. Да? Всегда, как бы, вы с ними рядом не будете. Хоть и будете, но у них своя жизнь даже должна быть. Да? Они должны семью, свою личную жизнь устроить, да, работать. Они должны быть готовы к этой жизни после, допустим, своего дома, после школы. Да? Поэтому вот это мешает, наверное, неготовность их, да, к этой жизни. А дальше, конечно, доступность. Уже, конечно, достаточно немало делается, да, по доступности. И вообще, как бы, сначала, как бы будем говорить, да, нашего города, да, и других городов. Также образовательных организаций, да, это школы, вузы, ну, колледжи, вузы и так далее. Есть какие-то адаптированные программы, да, обучающие. Да. Вот, ну, вот эта недоступность тоже, наверное, мешает. Общество тоже, конечно, достаточно, ну, наверное, может быть, не все общество готово.
1: Не большая до конца часть, готова,
0: большая,
1: да?
0: Большая часть не готова, хотя сейчас есть, как бы, да, вот именно вот, вот такие передачи, да, как бы выпускаются, есть на телевидении передачи, где-то вот различные мероприятия проходят, и люди видят, вот, что, в принципе, человек с инвалидностью, он может и учиться, и работать, в принципе. Многие работодатели, например, не готовы. Тоже они думают, что будет проблема, как я буду с ним, например, человек, ну, незрячий или на коляске, как с ним, наверное, будет сложно, то это, и боятся ответственности. Хотя, в принципе, его недостатки, допустим, человек плохо видит, но у него, допустим, слух хороший, у него он может быть в другом, да, допустим,
1: силен.
0: Вот, например, кто-то по слуху говорит, что они очень хорошие кондитеры, очень хорошие повара, допустим. Кто на коляске, допустим, или опорники, да, они очень хорошо, например, на компьютере работают. У меня СММщики хорошие. Вот это, как сказать, усидчивость, да, если так сказать, грубо. Вот этот ихний минус, он как бы плюс в другом. Его надо использовать, и это я не просто как бы теорию говорю, это реально на практике есть так, кто принял на работу человека с ограничениями, они это потом уже, они это сами подтверждают. Да? Естественно, надо условия создать, там пандус поставить, или освещение кому-то нужно, может там какие-то другие условия, компьютер специальной программой, там, да, которые есть синтезаторы речи, говорящие программы, которые все озвучивают. Да? Это все установить, условия создать. А дальше человек уже, естественно, месяц-два там адаптируется, потом, в принципе, со проблем с ним не бывает. Вот, вот эта готовность, как бы, да, вот, работодатели тоже, как бы, да, одна из проблем, неготовность их. Ну, я думаю, это при каком-то желании, при каких-то условиях, это тоже, в принципе, решаем.
1: А какие проекты и программы сейчас действуют для молодых инвалидов? Вы можете поделиться?
0: Ну, проекты, программы именно у нас сейчас, мы, вот, которые уже вот, опыт реализовали какие-то проекты, на данный момент у нас какой-то проект именно на грант у нас мы подавали, они как бы, ну, как я скажу, не прошли, видимо, где-то они доработали, да, мы именно вот с центром Ихсан, у нас был последний проект в 2024-2025 году, школа самостоятельности, да, мы обучали их, элементарно, как бы, да, социально-бытовая реабилитация была, было именно доступно IT-технологии, ориентировка на местности, помещение на улице, настольные игры, вот, да, и вот это все оборудование, все вот это, то, что мы в рамках проекта сделали, это у них осталось, как бы, да, это, эта работа дальше продолжается, мы хотели продать на

0: на продолжение, уже школа возможностей, угу. уже подготовка, допустим, это же школьники в основном, старшеклассников, каким-то профессиям, да, их пробы провести, их по массажу, по спортивным видам спорта, где-то, может быть, они тренерами стали, может, спортсменами стали бы, также кулинария, кондитерское дело, то, что мы раньше проводили, раньше это было среди взрослых, мы сейчас планируем это сделать уже среди, начать со старшеклассников. И такое направление мы сейчас хотим как бы развить. А так направление, конечно, вот, ну, спорт у нас очень хорошо развивается. У нас да, общество слепых, также Федерация спорта слепых есть. Очень хорошо при, конечно, поддержке Министерства спорта. Очень много у нас есть адаптивных видов спорта, где молодежь может себя реализовать. Да, многие там думают, там, как я на коляске, или я там плохо вижу, плохо слышу. Ну, есть и паралимпийские виды спорта, где, допустим, если человек занимает призовое место, например, на чемпионат России, он целый год получает стипендию, получает единовременные выплаты. И также может там как-то на кандидатов. У нас достаточно есть много примеров, когда человек там годами дома сидел, его кто-то предложил, давай ты попробуешь себя. Там армрестлерами стали, чемпионами России стали, также там по дзюдо, да, по там легкой атлетике. Также есть другие развивающие виды спорта, где можно тоже, да, где они могут себя развить. И также среди опорников, среди инвалидов по слуху, огромные фестивали всероссийские проводятся, и где можно, человек может себя проявить. Вот, спорт так бы, да. И также вот то, что я сказал, есть программы для работодателей. Если, он, допустим, организация принимает там, до 30 лет человека с инвалидностью, и вообще даже среди молодежи, ну, в том числе инвалидов, там им на оборудование рабочих мест выделяется определенная сумма до 200 тысяч, да, если принимает на работу человек с инвалидностью. Также возмещение зарплат. Организации до полугода зарплату могут, государство возвращает им зарплату, которую они выплатили человеку с инвалидностью. Да? Это же большая поддержка организации. Да, какой-то. Поэтому вот такие программы через Центр занятости, через вообще Минтруд и через Фонд социального страхования, они вот такие различные программы как бы предлагают да, для трудоустройства людей с инвалидностью. Вот.
1: А и, там как... играет роль, что инвалид уже получает пенсию или нет?
0: Нет, не важно. Там главное есть первый, второй, по-моему, идет первая, вторая группа инвалидности, ограничений. И СВОшники, по-моему, без ограничений идут по группам.
1: То есть, и приняв на работу инвалида первой или второй группы, в течение года ему
0: полгода.
1: Предпринимателю в течение полугода ему сумма расходов на зарплату возвращается.
0: Да, минимальный размер оплаты, естественно, будет, сейчас она 27 тысяч, да, у нас минимальный оборот. Вот эту сумму плюс страховые отчисления государство ему возвращает да, до полугода. И также плюс 200 тысяч могут выделить на оборудование рабочих мест, допустим, компьютер, компьютерный стол, там, ну, что нужно, если его нужно как-то специально адаптировать, там, пандус установить или еще что-то, какое-то условие создать именно для адаптации рабочего места, это тоже, как бы государство на это тоже выделяет средства, и организация может это получить, да, и также условия, естественно, чтобы человек с инвалидностью, он, чтобы ну, не работал нигде, его они принимали как бы ну, заново. Ну, там условия есть, в принципе, это через центр занятости, организация может эти условия узнать.
1: Обратившись в центр занятости.
0: Да, в своем районе или, допустим, республиканский, там, Министерство труда, они, эти программы, они достаточно подробно все расскажут, и все условия они как бы, да, могут проконсультироваться.
1: Хайбула, а вот стремление инвалидов найти занятия по душе в значительной степени доказывает, что все-таки неправильно называть инвалидов людьми с ограниченными физическими возможностями. Гораздо лучше звучит люди с повышенными потребностями. О каких проектах, может, программах по профориентации, стажировкам, трудоустройству вы слышали, в рамках которых можно молодым людям найти работу и закрепиться на ней?
0: Ну, то, что я, допустим, ну, прежде чем, допустим, человек устроится на работу, наверное, вот образование получить, да? Вот то, что в Дагестане я знаю, это вот пединститут занимается, есть отдельно даже кафедра дефектологии, психологии дефектологии, которая занимается наш известный тифлопедагог, это психолог Джафар Михайлович Малаев. Да, там, в принципе, даже нельзя, человек может туда поступить. Да? Uh-huh. Это вот есть адаптированная программа обучения. В Дагестане, к сожалению, немного вот таких, да, вот именно колледжей или вузов, да, кто... В принципе, они не отказывают никому. Здесь, потому что здесь именно адаптивная программа есть. А так, в принципе, у нас и другие примеры были, да, где и сейчас тоже есть, где в обычном колледже или обычном вузе учится человек с ограниченными возможностями. Вот. Также есть, например, как называется, дистанционное образование, школу, допустим, ребенок дома сидит, да, допустим, ему сложно в школу ходить, есть адаптированные этот, такие дистанционные, да, как бы возможности, человек может обратиться, и как бы учителя, да, на онлайн, через онлайн будут обучать его в школьной программе, да, есть на дому обучение. Вот эти, это возможность. А дальше, допустим, по инвалидам по зрению скажу. Есть Кисловодский массажный колледж. Да? Uh-huh. Допустим, где незрячие слабовидящие могут поступить и получить полноценное медицинское образование, как медбрат, медсестра, и массажно, как бы, да, получить профессию массажиста. Также Курский музыкальный колледж есть тоже для незрячих, слабовидящих. Я больше по зрению знаю, конечно, потому что, ну, сам, да, сталкивался и больше по работе, как бы, общества слепых. К нам когда обращаются, вот, поэтому больше по этим, да, этом направлении, а так другие тоже, конечно, также и в Дагестане, и в регионах есть вот такие, да, у нас также есть реабилитационные центры, вот в Волоколамске нам ближайшие, где человек сначала может реабилитацию провести, и потом уже получить какое-то образование по, допустим, IT-специалиста, да, компьютерные, допустим, технологии. А также там есть швейное дело, вязание, там макраме, пчеловодство, обувное дело и так далее. А может даже с вручением, как бы, да, государственного образца, вот, сертификат получить, что человек прошел вот такой курс, да, получить образование. Также в Москве есть разные курсы, именно компьютерные. Есть институт РИАКОМП, это институт сельского общества слепых. Я сам в свое время проходил и повышение, и получил второе высшее образование. Так КСРК, культурно-революционный спортивный комплекс, тоже есть различные курсы, да, именно вот то, что я говорил, вот программы различные есть на компьютерах, да, и на телефонах, вот, в принципе, любой телефон и компьютер сейчас может быть доступен для незрячих, просто надо обучиться пользоваться, и они обучают, и дальше и другие программы, Word, там, Excel и так далее, человек может, как бы, научиться пользоваться, и уже какой-то у него будет основа для трудоустройства. Вот. И уже вот то, что я сказал, есть адаптивные какие-то программы и Министерство труда, и каких-то этих, где может профподготовку пройти или стажировку человек пройти. И также вот для трудоустройства вот эти программы, которые я сказал, uh-huh. даже сам инвалид может предложить работодателю, да, если ты меня примешь на работу, у тебя будут вот такие-то, uh-huh. какие-то льготы, вот такие-то, какие-то получишь плюшки, да. Как и оборудование рабочих мест, и зарплата, и так далее.
1: То есть вы, будучи организацией «Молодые инвалиды», сопровождаете своих подопечных с получением каких-то консультаций, да?
0: Да, да, мы
1: для вот так, взаимодействия вот так, вот, с вузами, вот колледжами.
0: Так и, да, вот так и рассказываем, и направляем. У нас, как бы, есть связь и с вузами, и с Министерством труда, с центрами занятости, да, у нас же, как бы, есть, как бы, ну, связь с вот такими организациями, и мы уже направляем и объясняем, что они могут получить, что, где они могут пойти, как бы, да, и обучение, и трудоустроиться. И, ну, вот когда бывают ярмарки, вакансии бывают, именно отдельно даже для людей с ОВЗ, где работодатели приходят, которые готовы именно вот таких людей принять. У них есть именно вакансии, которые могут заполнить, да, которые могут выполнять люди с ОВЗ. Mm-hmm. Да? У них есть вот такая работа, которую могут они делать. И работодатели приходят, готовы принять инвалидов. И мы туда приглашаем также людей с инвалидностью. Их, как бы, да, в одном месте собираем, они рассказывают, какая у них зарплата, какие условия. А люди с инвалидностью, да, могут тоже какие-то, да, свои вопросы задать. И как-то они уже обмениваются контактами, уже дальше мы уже их свели, дальше уже их дальше за ними.
1: Работа пошла.
0: Да.
1: Вы, наверное, в курсе, Хайбула, как у нас в республике обстоят дела с доступной средой. И, наверное, в курсе, что меняется в этом направлении. Транспорт, учебные заведения, места досуга. Что улучшилось, а что еще остается проблемой?
0: Ну, конечно, вот с тех пор, как я учился, например, здесь, я-то вырос в селе, но учился здесь в Пермском университете, да, с 2005 по 2010 год. И сравнивая, да, как бы вот со временем, что меняется. Конечно, основной все упор у нас идет на пандусы, да. Это вот больше потому, что человек на коляске, я-то, например, сопровождающим могу, как бы, да, и по ступенькам пойти, и в маршрутке поехать, да. Ну, мне нужен сопровождающий. А вот у опорников, у них другая проблема, да. У них они на коляске даже по обычным тротуарам не везде могут проехать. Вот. И также доступность, допустим, каких-то госорганизаций, учебных заведений. Но, машалла, у нас за последние вот годы, да, очень много, как бы, доступность вот, увеличивается. Да, именно вот, центральных улиц, каких-то общественных каких-то территорий, вот, пандусы, какие-то вот, все, вот такие элементы доступности, они появляются, там, поручни, перилы. И, ну, мы же не стоим на месте. Также, когда вот я в свое время так выезжал по стране и вижу, в городах есть такой элемент, как это именно то, что мы, за что мы газуем, это именно тактильная плитка, да, то, что вот именно для незрячих, она, вы видели, наверное, в Сбербанке, в МФЦ, на полу есть такие линии, на вокзалах, да, такие тактильные, они ногами щупаются, по ним незрячий или слабовидящий может, как бы, понять направление. Да, как, куда идти. Перед ступеньками есть специальные пупырышками, такие предупреждающие, что человек, например, что ступеньки, допустим, впереди, или куда-то препятствие есть. Вот. И, а по городу у нас, к сожалению, их до сих пор не было. И мы вот с 2020 года пытались в Махачкале хотя бы до, где есть такие организации, где вот незрячие совещи бывают, общество слепых, библиотека для слепых.
1: Чаще посещаемые.
0: Посещают, да, основные вот такие хотя бы эти объекты, чтобы были доступны. Вот школа есть здесь для слабовидящих редукторном. И чтобы хотя бы эти объекты были доступны. Какая-то работа началась в 2020 году, потом у нас главы городов чуть менялись, они как бы новые тоже были обещания, были, была какая-то небольшая работа. Но вот сейчас, скажу, вот с приходом нового мэра Джамбулата Шапиевича, эта работа сдвинулась. Мы в декабре, когда было совещание, когда собирался совет городской, да, по доступной среде, обещал, что эта работа как бы начнется, и обещание выполнил. И уже вот, может быть, по городу видели, уже такие желтые дорожки есть, такие тактильные. Они уже вот по пяти локациям. Это республиканская организация общества слепых на улице Кадырова, Сиаракского. Вот от остановок до входа. Наша, как бы, просьба была от остановки, чтобы человек мог с остановки дойти до организации, да, и обратно. Где республиканская, где городская организация на Ремошкина, тоже до Хадаева, до Ремошкина, да, идет вот эта дорожка. Также библиотека для слепых на Гаджиева. Также на Лаптиево, где есть предприятие общества слепых. Также вот там школа чуть дальше. Там тоже эту плитку уже практически все установили. Я считаю, что большим шагом, да, по доступности. Такой плитки по улицам я, ну, на Кавказе я нигде не видел. Да? Ее практически нигде нет, поэтому в этой части у нас хочется поблагодарить администрацию Махачкалы и лично Джамбулата Шапиевича за эту работу, дорожные службы, да, которые все это сделали. И также они дальше готовы и другие локации, да, работу начать. И также вот и светофоры, которые, да, с звуковым выходом слышали, наверное, которые пикают, они тоже, когда красный цвет загорается, они начинают пикать, чтобы человек знал, что переходить нельзя. А на зеленый цвет они, как бы, там идет такой другой звук, и человек понимает, что можно переходить, и на, можно ориентироваться на звук другого светофора, да, который через дорогу находится, как бы, да, куда переходить. Вот, вот эти элементы, как бы, да, они уже по основным улицам есть, но дальше они обещают, что они будут везде. Также транспорт, новый автобус, который город закупает, они тоже доступные, низкопольные, там с выдвижными пандусами. Если водитель видит, что на остановке там человек на коляске, он обязан выйти, ему этот пандус, как бы, выдвинуть, чтобы он мог заехать, выехать. такие уже все автобусы, но они уже такие адаптированные будут. Вот, вот как бы такие доступность, в принципе, есть, в столице есть, по другим городам тоже, тоже она улучшается.
1: Угу.
0: Поэтому мы как бы сейчас уже можем приводить пример, да, Махачкалу, как другим, чтобы они тоже вот так же тактильную плитку и пандусы, и другие элементы в своих городах, таких локациях социально важных, тоже их устанавливали.
1: Хайбула, используете ли вы цифровые технологии, онлайн-платформы для поддержки ваших участников, какие-то мессенджеры, соцсети, и насколько это эффективно?
0: Ну, мы представлены практически во всех соцсетях, да, у нас есть группы, каналы, да, в различных соцсетях, и мы всю информацию, да, которым мы занимаемся, также какие-то, допустим, там какой-то закон изменился, появилось какое-то новое там изменение, да, оповещаем, чтобы люди были в курсе, да, что есть у них какая-то новая льгота или там новая услуга появилась, или что, ну, какие-то вот такие, может, какое-то онлайн-обучение, какие-то успешные примеры из других регионов, мы этим всем делимся. И также успешные какие-то вот такие кейсы, да, других людей с ОВЗ, из нашего региона, из других, потому что человек там, понятно, где-то за границей, он услышал, что есть какой-то там супер человек, который там, несмотря на свои ограничения, а здесь он увидит прямо, да, что даже в Дагестане, Махачкале или там где-то в горах человек с инвалидностью там достиг там чего-то, или получил образование, или там устроился на работу, стал там чемпионом России. Вот. И вот такую информационную как бы работу ведем, и также информационное, то, что вы говорите, используем мы, вот, то, что доступны вот нам компьютерный телефон, мы сами проводим обучение, да,
1: uh-huh.
0: И также, чтобы человек, если, в принципе, человек доступен компьютер, он, в принципе, может и образование получить, и на работу устроиться онлайн, как тогда, какой-то колл-центр устроиться и так далее, если человек там освоил телефон или смартфон. И, естественно, это сейчас с технологиями, с тем более развитием сейчас нейросетей, искусственного интеллекта, это стало намного проще.
1: То есть, если кто-то не владеет, вы обучить можете?
0: Да, можем обучить или направить на какие-то онлайн-курсы, мы там ссылку отправляем или можем как-то их свести, да, чтобы человек мог пройти такой курс. Поэтому в этом тоже мы помогаем.
1: Угу. А как привлекаете новых участников, особенно тех, кто пока не готов к социализации, выхода из дома?
0: Ну, также через рассылку, да, угу. Через такую информацию мы, например...
1: То есть вы сами находите таких?
0: Да, какая-то, допустим, вышла у нас новость, что мы, допустим, начинаем какой-то проект или что-то, или наши коллеги начинают, мы это рассылаем и по обычным группам. И также у нас есть связь со СМИ, да, какие-то вот ресурсы, да, информационные. Мы по ним рассылаем, они у себя публикуют, и кто-то может увидеть, да, скажет, вот это, допустим, будет полезно там, моему там, родственнику, другу, знакомому, или человек сам увидит, и может этим воспользоваться. И мы там где-то свои контакты можем оставить, где-то будет ссылка на нашу группу или канал. И также через наших партнеров, через и Сарафанное радио, и через знакомых мы как бы всегда делимся, рассказываем. Участвуем в таких передачах. Спасибо, что пригласили. Это тоже, как бы, я думаю, кто-то услышит и будет польза от этого, иншаллах, что вот такая, может, кто-то не знал, да. Реально есть люди, которые не знают, что, допустим, даже что, допустим, компьютер, как это незрячие пользуются компьютером, говорят, как телефоном пользуются. У меня, например, обычный вот смартфон, я почти все сам могу на нем сделать, да, пользоваться. И вот такие передачи, вот такие, как бы, да, каналы мы используем, чтобы люди знали о таких возможностях, и, пожалуйста, если кому-то интересно, кому-то это нужно, могут обратиться, мы, пожалуйста, все, что в наших силах, все готовы, да, людей направить, помочь.
1: Угу. Хайбула, вы уже немало мероприятий провели и уже, наверное, сделали какие-то выводы. Больше всего молодежи нравится какой формат мероприятий? Офлайн, онлайн, спортивные, ага. Творческие, дискуссионные?
0: Ага.
1: Ну, может, какие-то другие?
0: Вначале, например, когда мы начинали, вот первый у нас, как я говорил, у нас были выезды по городам, да, мы хотели вот молодежь собрать. Да, поставили ограничения по возрасту, чтобы молодежь, как интересно, чтобы была только молодежь, да,
1: угу.
0: Участвовала,
1: познакомиться
0: и у них как бы и темы одни, и как бы общение, интересы как бы да, схожи. И мы вот поставили, и, естественно, мы там, если бы собрали просто такую лекцию, прочитали бы, какие мы хорошие, приходите к нам, и там, и так далее. Естественно, мы провели там в форме соревнований, в форме конкурсов, да, пригласили туда представителей, также там различных организаций, которые рассказали о своих программах для инвалидов, которые у них есть. И это была информационная польза, и было, там были какие-то конкурсы по знакомству, конкурсы были, и были там шашки, дартс, там брейн-ринг, какой-то такой интеллектуальный конкурс, да, где они могут уже как-то познакомиться, создали группы, они туда добавились, дальше были на связи, да. И потом уже самых активных с этих выездов мы приглашали на форум, да, Северокавказский форум прошел в 19-20 годах, и там тоже, естественно, мы вначале мы раздали там, я раньше рассказывал, допустим, там блокноты, ручки всем, да, кто хочет там заметки сделать, там себе что-то записать. И потом они рассказывали нам, что они, мы думали, сейчас будет 3 дня там лекции, да, нам надо бы сидеть, записывать.
1: Из-за блокнотов и ручек они сделали такой вывод, да?
0: Мы там раздали, конечно, вот такой материал. А мы, естественно, я же когда и консультировался с коллегами, и сам, когда был на форумах, естественно, мы посмотрели, что, допустим, мне лично нравится, что другим нравится, что хорошо заходит. Мы такой формат, именно тоже формат тренингов, да, мы пригласили специалистов из других регионов, у которых есть опыт проведения именно мероприятий с молодежью, да, они в форме тренингов, там, на команды разделили их, там, дали какие-то названия, какие-то задания, они там что-то делали, потом квест провели, всех проведели на 6-7 команд, там, они по территории, там, базы, где проходил форум, они проходили различные задания, да, как на квестах. Там шли, там им баллы зачислялись в конце, там победителей выявили. Потом там были различные соревнования, да, кому спорт интересен, да. Вот, например, есть такой вид, как теннис для слепых, может, многие не знают. Это как бы смесь такая настольного тенниса и аэрохоккея. Mm-hmm. Играется на слух. Вот, впервые на СКФО мы турнир провели тогда, в 19 году, в Дербенте. А потом в следующем году есть волейбол для лиц с нарушением зрения. Там часть игроков слабовидящие, часть незрячие. Там тоже это вид, который разработали в России. А вот тоже первый турнир в СКФО мы провели. А дартс есть на слух, тоже кидают, там специальный дартс есть. Ну, вот такие виды мы развивали, и, естественно, людям это интересно было, да. Человек, допустим, представь себе, который или никогда не играл там в волейбол, или играл раньше, потом зрение потерял, перестал, но очень хочет поиграть. Вот они могут уже в этой игре, да, себя, как бы, да, на соревнованиях участвовать. И такой спортивный азарт появляется. Вот. Не скажешь, конечно, что только спорт или только там культурное, да. Угу. Кому что, мы как бы различные форматы используем. Кто-то любит именно дискуссионные какие-то различные темы, да, собраться, что-то обсудить. Вот именно библиотека для слепых проводит вот такой формат. Вот у них там разные, есть как бы клуб психологов, клуб там другие разные, это, да, на разные темы собираются, и как бы людям такое тоже интересно. Поэтому мы разные площадки, даже одновременно проходим. Кто-то на спорт может пойти на спорт, кто-то, например, хочет брейн-ринги поучать, кто-то интеллектуально. Они сюда, например. Мы одновременно даже проводили разные площадки. Вот. И потом, что важно, мы в конце, по итогу форума тоже вот, Яндекс.Анкеты, Google-анкеты, да, вот эти рассылали людям, кто участвовал, и чтобы они обратную связь оставили. Мы говорили именно так, не обязательно нас, не надо хвалить, там, благодарить. Понятно, это тоже хорошо, но свои замечания, советы, что бы вы хотели в будущем, чтобы мы, что мы можем для вас провести, какой формат вам интересен. И уже в написании новых проектов мы использовали вот эти результаты этих анкет, этих опросов, чтобы знать, да, что интересно, чтобы не просто провести, да, как для галочки,
1: а именно, со смыслом.
0: Чтобы со смыслом, чтобы людям было интересно, чтобы и вот второй форум, когда мы проводили в 2020 году уже в Махачкале, уже желающих было больше, чем мы могли принять, да, мы уже приходилось выбирать, потому что такая слава о первом форуме такая хорошая пошла, и на второй форум уже был большой, это потом в 2022 году уже был у нас спортивный такой фестиваль, тоже северокавказский. Вот туда мы именно, вот те виды спорта, вот эти, которые уже более-менее они в России, Дагестане, получили такое, да, развитие, мы провели уже какие-то северокавказские турниры по этим же теннису, и теннису для колясочек, глухих, и также волейболу. вот, дартс и так далее. Вот такие виды мы уже там в северокавказском формате, да, уже около 70 человек, вот, в течение 3 дней они жили, естественно, и в гостинице Минспорта, и рядом в другой гостинице. И вот там же на стадионе «Труд» провели вот эти соревнования.
1: А впереди какие цели ставите на ближайшие годы? И есть ли какие-то крупные проекты, которые хотите запустить?
0: Ну, одна из вот задач тоже, когда мы создали эту организацию, было именно объединение людей с различными категориями, да, инвалидности. Эту цель мы уже частично достигли, но еще не полностью. Да? Все равно вот эта задача у нас стоит, и сначала будем дальше над этим тоже работать. Мы уже в конце, вы, по-моему, тоже были, вот в конце 2024 года создали Северокавказский, сейчас скажу, Дагестанский республиканский союз инвалидов, да? Где есть более 20 общественных организаций, да, инвалидов. Различные, как бы, которые представляют различные категории, различные, как бы, направления работы у них. И я думаю, вот это, как бы, будущее, когда мы совместно что-то делаем, когда мы не каждый там, да, допустим, есть несколько организаций, которые работают в одном направлении, да, чтобы не каждый по себе, сам по себе работал, а именно сообща,
1: объединиться,
0: могут там как-то, да, общий проект написать на грант или общее какое-то мероприятие, что-то совместно, используя ресурсы друг друга, проводить. Да, есть какой-то накопленный опыт, есть какая-то база людей, есть какие-то специалисты. Здесь есть такие, у других есть другие. И можно это все, как бы, объединить усилия, такой, это у нас как называется, в общем, сейчас не вспомню. В общем, в таком формате работать дальше, да, и также мы потом создали Северокавказский союз уже инвалидов, да, тоже люди, чтобы были, как бы, где-то в одном месте объединены и свои предложения, идеи могли как-то предлагать, и вот такое, я думаю, это, как бы, да, это направлено у нас, это будущий проект, я думаю, будет на вот это направлено. И то, что наша работа, то, что мы делали, да, и с молодыми инвалидами, и с обществом слепых, мы, как бы, будем работать, усиливать уже, используя уже накопленный какой-то опыт, эти же проекты. И вот, ну, есть запрос, как-то мы тогда провели, и потом переключились на обучение, на спорт, ну, также провести Северокавказский форум именно, вот такой молодежный. И запрос, почему не проводите. Ну, это нелегко, естественно.
1: Конечно.
0: Трехдневный форум, ну, готовишься вот как к свадьбе, за 2 месяца начинаешь рассылать, сначала там создали положение, потом там какие-то письма, потом рассылать их, кого пригласить, кого не пригласить, программу и так далее, гостей, там вот специалистов, экспертов, это очень такая работа, и 3 дня вот это вообще бывает такой аврал. И реально нужна такая команда сильная, чтобы это все, как бы, хорошо прошло, да, как бы, на уровне, чтобы это провести, раз проводишь. И, конечно, это нелегко проводить. Поэтому как-то вот хочется, сам тоже знаю, что это в конце потом люди же благодарят, говорят, реально вот хорошо было, ну, такой, да, эффект есть, да. Ну, вот тоже, наверное, вот в этом направлении надо будет думать. И другие вот тоже мы проводили, обучение, тоже есть спрос, также на вот эти же обучающие курсы. Не нужно опускать руки, да, как-то думать, а там что-то случилось, я же там, или ходить мне сложно, или не могу ходить, или плохо слышу, или не вижу. Это, ну, меня и других это не остановило, да. И есть очень много примеров, я же говорю, здесь же по соседству, да, не где-то там, где там есть идеальные условия, вот здесь же. У нас же даже в селах, в районах, городах и других регионах, где где-то лучше условия, где-то хуже условия, но есть ребята такие же, которые себя смогли реализовать и получили образование, на работу устроиться. Есть, как бы, бизнесмены, есть там психологи, юристы, спортсмены, как бы, практически в любом направлении, в любом виде человек, есть, как бы, люди, которые себя реализовали. Ну, не просто же, да, как бы, наши же как-то жить надо, себя надо обеспечивать, свою семью. Поэтому надо работать, что-то делать. И это, как бы, не стоит на этом останавливаться. Мы поможем. Также другие есть наши коллеги. Если мы не можем, мы их к ним направим. Если в нашем регионе Дагестане нету, мы другие регионы, у кого есть там какие-то, может, онлайн-курсы, есть где-то лучше там возможность, мы можем и туда направить. Поэтому, как бы, надо верить в себя и надо попробовать. да, я не просто как бы теорию какую-то говорю, а реально то, что знаю, есть как бы, да, практика, есть огромный опыт. Общество слепых 100 лет, да, вот наши организации молодые инвалиды с 18 года, вот 8 лет в этом году было. Вот. Есть другие такие организации, которые уже годами этим занимаются. Именно вот такими людьми, вот такими вопросами решают их. Поэтому, пожалуйста, вперед, обращайтесь, мы только рады.
1: В студии работала Емисея Мирова, и о том, как живет сегодня Дагестанская региональная организация «Молодые инвалиды» в рамках партнерского с фондом «Чистое сердце» проекта «Голос добра», рассказал председатель этой организации, который также является заместителем председателя Дагестанской республиканской общественной организации Всероссийского общества слепых Магомедов Хайбулла Хайрулаевич. Хайбулла, благодарю вас за интервью. Спасибо, что сегодня с нами.
0: Спасибо большое, Миссии, спасибо за приглашение, за эту возможность, да, как-то вот рассказать и о своей работе, и о какой-то возможности, которые людям, да,
1: как бы... Я уверена, эта информация очень полезна будет людям.
0: Да, пожалуйста, я тоже не сомневаюсь, пожалуйста, если мы кому-то поможем, даже благодаря этой передаче, значит, мы не зря провели этот час.
1: Будем ждать вас снова в качестве гостя. Успехов всем нам и новых эфиров.
0: Спасибо.
2: Истории, которые согревают сердце. Люди, которые вдохновляют. Голос добра с Емисеей Амировой на Диалог FM.

0: мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Шутку, как и соль, должно употреблять с умеренностью. Пифагор, древнегреческий математик и философ.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 13 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Прокуратура Дагестана приступила к проверке после взрыва газа в частном доме поселка Новый Хушет, произошедшего прошлым вечером. В ходе расследования ведомство тщательно расследует все детали происшествия и оценит, насколько соблюдались законы при монтаже, обслуживании и использовании газового оборудования внутри дома. С 1 января в российские загранпаспорта перестанут включать информацию о детях, сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы МВД. Изменение обусловлено увеличением числа отказов во въезде в страны Евросоюза несовершеннолетним россиянам, которые не имеют собственных загранпаспортов, но чьи данные внесены в паспорта родителей. Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что к концу года средства Фонда национального благосостояния вырастут на более чем 600 миллиардов рублей. Он отметил, что текущие экономические условия позволяют вернуть фонд ранее израсходованные средства. В России наблюдается повышенный интерес к покупке золота в виде 5-граммовых слитков вместо долларов. По словам главы Госзнака Аркадия Трычука, спрос на слитки вырос почти в 3 раза. Компания планирует увеличить производство, объясняя возросший интерес, в частности, геополитическими факторами. Россияне стали более осмотрительными в тратах, отдавая предпочтение бюджетным вариантам, пишут «Известия». Так, в июле в центральных регионах страны было зафиксировано снижение продаж одежды и обуви, тогда как интерес к подержанным товарам в этом сегменте возрос. Кроме того, увеличился спрос на аренду строительных инструментов и оборудования, отмечается в докладе Центробанка. Основной причиной стало повышение ключевой ставки и сложности с получением кредитов. Минпросвещение инициировало проект «Орлята-дошколята» для детских садов, целью которого является знакомство детей с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями. В рамках проекта для воспитанников будет организовано 18 мероприятий. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: Шахматисты сборной Узбекистана одержали победу над действующим чемпионом Всемирной Олимпиады Индии 2,5:1 и остались единственной командой, которая идет без поражений. Решающей в матче стала победа Надирбека Юкубоева над Нихалом Сарином. После 6 туров у хозяев турнира 12 очков, и они единолично возглавили таблицу. Вслед за лидером идет сборная Китая, которая прервала победную серию Германии, одержав победу со счетом 3-1. Третьей в группе лидеров остается сборная Армении, которая в 6-м туре переиграла Иран 2,5:1. Королевская испанская футбольная федерация объявила о продлении контракта с главным тренером сборной Луисом де ла Фуэнте до окончания чемпионата Европы 2032 года. 65-летний специалист, возглавивший «Красную фурию» в 2022 году, привел команду к победам на чемпионатах Европы и мира. Под его руководством Испания также выиграла Лигу наций в 2023 году и дошла до финала этого турнира в 2025. На данный момент сборная Испании не проигрывает рекордные 38 матчей подряд, а сам Де ла Фуэнте был номинирован на «Золотой мяч» как тренер года. 8-кратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси вышел на 2-е место в истории футбола по голам прямым ударом со штрафного, забив 75-й такой мяч в карьере и обойдя бразильца Жаира да Розу Пинто. Лидером по этому показателю остается еще один бразилец Марселиньо Кариока, на счету которого 78 голов со штрафных. Гол Месси не помог «Интер Майами» одержать победу. Домашний матч 26-го тура МЛС против Сан-Диего завершился в ничью 2-2. Месси сравнял счет на 24-й минуте, закрутив мяч в верхний угол ворота. Спустя несколько минут Луис Суарес вывел хозяев вперед, но гости отыгрались во второй половине встречи. Волейболисты сборной Бельгии в 4 сетах обыграли Чехию и вышли в четвертьфинал чемпионата Европы. Чехи взяли первый сет, а во второй партии навязали упорную борьбу, но бельгийцы сумели переломить ход игры на тайбрейке, после чего полностью доминировали на площадке. Эта победа позволила Бельгии впервые за 9 лет пробиться в восьмерку сильнейших на Евро. В 1/4 финала бельгийцы встретятся с бронзовым призером прошлого розыгрыша континентального первенства Словении, которая обыграла Сербию 3-0. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Абада, Хунзахский район. Если смотреть с высоты птичьего полета, то аул Абада расположен на грудине Хунзахского плато, издревле освоенного человеком. Село славится альпийскими лугами и пастбищами, удобными с учетом условий высокогорья пахотными полями, памятниками древности, выдающимися учеными исламского права и арабоязычной культуры. Основной версией происхождения названия аула считается та, согласно которой название аулу дала сельскохозяйственная культура – ячмень. Он приносил здесь весьма хороший урожай. Об основателях селения сохранилось следующее. По преданию, одним из них считается некий Али, выходец из Сирии. Указывают даже место, где он похоронен. Одно из мусульманских кладбищ аула – Шейхасул Хабал. Сооружение села с самого его возникновения было подчинено исключительно интересам обороны. Входить в Абада можно было только с двух направлений – с востока и севера. В каждом из них имелось две улицы, ведущие к этим направлениям. Других продольных улиц не было. С севера село было защищено башней. Вверх к северу от башни дома плотно примыкают друг к другу, образуя сплошную стену, служащую оборонительным рубежом. За свою многовековую историю аул несколько раз был сожжен и разрушен. Трижды только за последние два столетия, 19 и 20 века. Последний раз в годы гражданской войны. С именем Шабана из Абады связана просветительская деятельность не только в Аварском ханстве, но и далеко за его пределами. Известно, что в 1639 году он вернулся с мусульманского Востока, где учился много лет. Первым его делом было создание в Абаде высшей мусульманской школы – медресе. Его ученость была в те времена настолько широка, что выходцами его школы были несколько сот известных ученых. Здесь обучались представители многих регионов Аварии.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в спике? Не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 22 сентября 1863 года в США впервые ввели подоходный налог. И это был не просто фискальный шаг, а перезапуск правил игры для бизнеса. Государство впервые системно заявило: прибыль – это объект изъятия. Компании моментально столкнулись с новой реальностью. Налоговую нагрузку теперь нужно закладывать в финансовую модель, иначе экономика проекта рассыпается. И самое интересное, налог ввели как временную меру для финансирования гражданской войны. Но механизм прижился и стал фундаментом современной налоговой системы. Это был урок, который бизнес усвоил навсегда. Фискальная политика не фон, а ключевой параметр расчетов. Главный вывод – когда государство меняет правила, бизнес обязан перерасчитывать экономику. И лучше это делать заранее.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM.
0: Это день в истории.
3: Реклама на Диалог FM.
4: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
5: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.
6: В ягодах темного цвета, таких как черника, голубика и ежевика, много мощных природных антиоксидантов, которые улучшают кровоснабжение мозга и защищают его клетки от повреждения. Об этом рассказала руководитель Центра компетенции по развитию продукции на растительной основе Роскачества Олеся Махова, пишет лента.ру. Наш мозг получает слишком много информации, а включение в рацион этих ягод защитит его от так называемого цифрового стресса, отметила врач. Эксперт также рекомендовала не отказываться от употребления листовой зелени, шпината, орехов и тыквенных семечек. Эти продукты, по ее словам, богаты магнием, который расслабляюще действует на нервную систему. Магний помогает снизить уровень кортизола, гормона стресса, пояснила Махова. Ну и, наконец, по ее словам, для хорошего эмоционального состояния важны продукты, богатые клетчаткой. Клетчатка поддерживает здоровый микробиом кишечника, напрямую связанный с когнитивными функциями и настроением человека, уточнила эксперт.
5: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Работающие родители двух и более детей с 2026 года могут претендовать на ежегодную семейную выплату. Ее размер равен разнице между фактически уплаченным НДФЛ и налогом, пересчитанным по ставке 6%. Об этом рассказал кандидат экономических наук Игорь Балынин. Выплата положена семьям, среднедушевой доход которых не превышает 1,5 региональных прожиточных минимумов. Также учитывается имущество семьи по критериям, похожим на правила назначения единого пособия. Право на выплату имеет каждый работающий родитель. Ее размер рассчитывается отдельно и зависит от дохода конкретного человека и уплаченного им налога, подчеркнул специалист. Бесплатные нейросети остаются основным способом знакомства россиян с искусственным интеллектом. Ими пользуются 70% опрошенных, тогда как опыт оплаты подобных сервисов есть у 30%. Об этом свидетельствуют результаты опроса. Одновременно бесплатные российские и зарубежные решения выбирают 30% участников, только отечественными сервисами пользуются 23%, исключительно иностранными – 17%. Регулярную подписку оплачивают 13% респондентов, еще 17% покупали доступ к ИИ разово для решения конкретной задачи. Активнее всего нейросетями пользуются россияне от 18 до 25 лет. Наиболее востребованными остаются текстовые чат-боты. Их предпочитают 54% участников. Искать информацию и получать ответы с помощью искусственного интеллекта привыкли 67%, создавать тексты 40%, изображения и видео 39%. И в завершении выпуска. Число опасных погодных явлений из-за глобального потепления и воздействия человека на климат может увеличиться в 2-3 раза в ближайшие 50-70 лет. Об этом РИА Новости рассказал генеральный директор фонда «Природа и люди» Сергей Рыбаков. Он напомнил, что все ведущие страны договорились снизить выбросы парниковых газов, чтобы они были равны поглощению СО2 лесами. По словам эксперта, человечеству важно адаптироваться к росту числа катаклизмов. Рыбаков считает, что увеличение частоты опасных явлений всех видов – главное негативное следствие глобального потепления и воздействия человека на климат. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

Добрый день, дорогие радиослушатели! Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода Кикуни в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковно-абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: Топ-20 рекламодателей увеличили вложения в офлайн-рекламу за первую половину года на 24%, достигнув 195 миллиардов рублей, что вдвое меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Данные были предоставлены рекламной группой Twiga CG. Яндекс, занимавший ранее 7-е место, теперь на 14-м, сократил свои расходы на 31% до 6,5 миллиардов рублей. Больше всех увеличила свои затраты РВБ на 64% до 27 миллиардов рублей, став лидером по расходам. На втором месте оказался Сбер с бюджетом в 20 миллиардов, что на 18% больше, чем годом ранее. Озон переместился с 5 на 3 место с ростом вложений на 33%. Альфа-банк поднялся с 6 на 4 место, увеличив бюджет на 47% до 14 миллиардов рублей. Замыкает топ-5 ВТБ с сокращением инвестиций на 8% до 12,5 миллиардов рублей, опустившись с 3 на 5 место.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Во время сна наш организм выполняет первостепенные по важности задачи. В течение дня наш мозг накапливает метаболические отходы в результате нейронной активности мозга. Это нормально, но слишком большое накопление этих отходов связывает с огромным числом неврологических заболеваний. Недавнее исследование подтвердило, что токсины и шлаки выводятся из мозга по большей части ночью, причем в довольно специфичной фазе сна. Удивительно, как это происходит. Во время сна клетки мозга уменьшаются в размерах на 60%, позволяя лимфатической системе вычистить всю грязь. Стоит заметить, что если вы просыпаетесь с чистой головой, это говорит о корректной работе лимфатической системы и об отсутствии токсичных материалов в вашем мозге. Но если вы просыпаетесь с нежеланием, а в голове у вас каша, то велики шансы постоянного токсичного отравления мозга. В действительности, так скорее всего оно и есть. Крепкий сон, помимо очищения мозга, также укрепляет нашу память. Исследования говорят, что стабильный и здоровый сон улучшает долгосрочную память. В свою очередь, нестабильный и беспокойный сон часто служит причиной нарушений памяти. Человеку с трудом будет даваться запоминание как сложных смысловых конструкций, так и простых фактов. Также, судя по недавно проведенным исследованиям, было выяснено, что сон в течение 5,5 часов способствует накоплению жира и сжиганию мышц. Если же человек спит по 8 часов в сутки, вместо углеводов и белков в качестве энергии используется жир, что способствует липолизу и избавлению от лишнего веса. Также важно сказать, что именно ночью наблюдается пик секреции гормона роста. К сожалению, в современном мире очень немногие получают достаточно качественный сон. Поэтому в этом видео я расскажу о том, как правильно готовиться ко сну, засыпать и спать. Во-первых, важно соблюдать режим, и это непростая формальность. Наше тело любит порядок. Оно всегда старается выработать нужные гормоны в расчете на то, что вы пойдете спать. Но если изо дня в день у вас разное расписание, тело просто не знает, когда ему готовиться ко сну. Его гормональный фон сбивается. Главным образом мы говорим о таком гормоне, как мелатонин. Этот гормон подготавливает организм ко сну и запускает цепочку выработки ряда других важнейших для сна гормонов. Мелатонин – это гормон, который в нормальных условиях вырабатывается с наступлением сумерек. Да, его секреция происходит в ответ на то, что мы видим глазами. То есть, если вокруг светло, мелатонин не вырабатывается. А теперь вспомните, что делают современные люди перед сном. Правильно, мы пользуемся компьютерами и мобильными телефонами. Проблема в том, что ученые выяснили, что голубой цвет экранного свечения противодействует выработке мелатонина. Когда наши глаза видят яркий свет, организм думает, что все еще день, и для выработки мелатонина время не пришло. Поэтому я не рекомендую брать в руки гаджеты за час до сна, лучше почитайте книгу, это даст вашему телу возможность подготовиться ко сну. Во-вторых, кушать нужно не позже, чем за 3 часа до сна. Это связано с тем, что организм все свои силы пускает на пищеварение. Если вы только что поели и собираетесь спать, скорее всего ваш сон будет поверхностен, организм не отдохнет и не восстановится. Более того, еда также не переварится, ведь во время сна метаболизм снижается. Все потому, что многие недооценивают, сколько ресурсов организму необходимо на переваривание пищи. Засыпая с полным животом, вы заставляете организм работать сверхурочно, в то время, когда он по идее должен отдыхать. В-третьих, лучше спать без одежды. Множество исследований подтверждают, что сон без одежды позволяет вашему телу лучше регулировать температуру тела. Это значительно улучшает выработку важнейших гормонов и улучшает качество сна. В-четвертых, лично я советую никогда ничего не делать на своей кровати. Она должна служить вам только для ночного сна. Почему? Это психологический эффект. Ваше тело и психика привыкают спать в определенном месте. Если кровать связана исключительно со сном, как только вы помещаете себя в нее, ваше тело моментально включает режим сна. Это позволит вам быстрее засыпать и отдыхать более качественно. В-пятых, добавьте в свой рацион питания следующие продукты. Бананы, черешня, вишня, миндаль, кедровые орехи, ромашковый чай. А также постарайтесь убрать из своей диеты шоколад, кофеин, содержащие продукты, кетчуп, алкоголь и по возможности консервы. И наконец, старайтесь не тренироваться позже, чем за 5 часов до сна. Ведь тренинг поднимает среднюю температуру тела, вызывает огромный буст гормонов и ускоряет метаболизм. Особенно это не рекомендуется тем, у кого есть проблемы со сном, или кто испытывает мутность в голове и общую слабость по утрам. Соблюдая все эти условия, вы почти наверняка гарантируете себе качественный сон. Но любое дело, даже такое базовое и очевидное, требует огромной силы воли. Посему желаю вам большой силы воли.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Налоговая может вычислить ваши скрытые доходы по вашим постам в соцсетях. Нейросеть уже сейчас проверяет всю вашу активность, собирает данные для налоговой проверки и до начисления налогов и штрафов. Сдаете квартиру и не платите налоги? Получаете переводы от клиентов под видом подарков? Налоговая все это видит. Под особым контролем оказываются трудоспособные неработающие граждане, которые не декларируют доходы, но при этом ведут активную финансовую жизнь. То есть люди, у которых официально нет дохода, но они покупают квартиры, машины, путешествуют, живут явно непосредственно. Что конкретно интересует налоговую? Во-первых, люди, которые владеют несколькими объектами недвижимости, но не регистрируются как индивидуальные предприниматели или самозанятые для сдачи в аренду. Во-вторых, те, кто получают регулярные крупные переводы на карты без видимых оснований. В-третьих, граждане, которые продают недвижимость или автомобили, занижая стоимость сделок. Каким образом налоговая вообще узнает о ваших доходах? У ФНС есть несколько источников информации, и система работает автоматически через так называемый АИС налог 3. Первый источник – это банки. Они обязаны сообщать налоговой обо всех открытых и закрытых счетах, изменениях реквизитов, начислении процентов. Но важно понимать, банки не передают автоматически каждую вашу транзакцию в налоговую. Передача данных происходит только по запросу ФНС, когда у них уже есть подозрение. Второй источник – межведомственный обмен. Налоговая получает данные из Росреестра о недвижимости, из ГИБДД о транспортных средствах, из социального фонда о трудоустройстве, пенсиях и выплатах. Система автоматически сопоставляет эти данные. Если человек нигде не работает, но покупает квартиру за 20 миллионов, операция помечается как подозрительная. Третий источник, который многие недооценивают, это социальные сети. Налоговая активно использует открытые данные соцсетей. Если человек официально без работный, но постоянно выкладывает фото из путешествий, показывает дорогие покупки, рекламирует свои услуги – это триггер для проверки. И, наконец, жалобы. Обиженный клиент, недовольный сосед, бывший супруг или супруга – любая жалоба может стать началом проверки. Теперь, что касается банковских переводов. Запомните, переводы личного характера не облагаются НДФЛ. Это подарки, возврат долгов, переводы между родственниками, совместные расходы. Например, друзья скинулись на такси или на подарок. Все это не является доходом и налогом не облагается. А что с подарками? Если мне родители или друзья переводят деньги, должен ли я платить налог? Здесь важно различать две ситуации. Подарки от близких родственников и подарки от других людей. Любые подарки от членов семьи или близких родственников полностью освобождены от налогообложения. Это пункт 18.1 статьи 217 Налогового кодекса. К близким родственникам относятся супруги, родители и дети, включая усыновителей и усыновленных, бабушки, дедушки и внуки, братья и сестры, как полнородные, так и неполнородные. Важно, речь идет о любых суммах, хоть миллион, хоть 10 миллионов. Если это подарок от близкого родственника, налога нет. Денежные переводы между близкими родственниками не облагаются НДФЛ. Подарки от других лиц. Если деньги дарит не близкий родственник, налога тоже нет. Денежные подарки не облагаются НДФЛ, от кого бы они ни были получены. Но, внимание, НДФЛ нужно платить, если не близкий родственник дарит вам недвижимость, транспортное средство, акции, доли или паи. Тогда придется заплатить от 13% от стоимости подарка и подать декларацию 3 НДФЛ до 30 апреля. Когда возникают проблемы? Проблемы начинаются, когда подарки на самом деле являются замаскированным доходом. Например, вы оказываете услуги, продаете товары, но деньги приходят как якобы подарки от клиентов. Если переводы регулярные, от разных людей, примерно одинаковые суммы, налоговая расценит это как скрытый доход. Ключевой момент. Если это действительно разовые подарки от друзей и знакомых, проблем не будет. Но если это систематические поступления, которые по факту являются оплатой ваших услуг, это уже уклонение от налогов. Однако есть триггеры, которые привлекают внимание не только налоговой, но и банков. Переводы от 600 тысяч рублей и выше банки обязаны сообщать о таких операциях в Росфинмониторинг, который может передать данные ФНС. Но это не означает автоматическую проверку. Это означает, что операция попала в поле зрения. Систематические переводы на меньшие суммы, но в совокупности превышающие 600 тысяч рублей за короткий период, это тоже тревожный сигнал. Дробление платежей выглядит еще подозрительнее, чем один крупный перевод. Переводы от ИП и юрлиц. Если деньги приходят от предпринимателя или компании, налоговая может заподозрить сокрытие доходов. Например, что физлицо получает зарплату или вознаграждение без уплаты НДФЛ. Либо это вывод средств, когда предприниматель переводит деньги другу, чтобы избежать налогов. Что точно вызовет вопросы? Регулярные переводы при отсутствии официального дохода. Характер переводов. За услуги, консультации, перепродажу товаров. Необычная для вас активность, если раньше таких поступлений не было, а теперь регулярно приходят крупные суммы. Поговорим про доход от аренды. Как налоговая отслеживает доход от аренды? Это одна из самых распространенных схем скрытых доходов, и налоговая об этом прекрасно знает. По данным Дома РФ, 95% жилых помещений в России сдается без уплаты налогов. Как налоговая узнает о сдаче квартиры? Первый способ – жалобы соседей. Самый распространенный источник. Шумные жильцы, вечеринки, конфликты, и соседи пишут в налоговую. Второй способ – информация от банков о регулярных крупных переводах от физлиц. Если каждый месяц вам приходит перевод на 30-50 тысяч от одного и того же человека с пометкой «аренда» или вообще без пометки, это очевидный признак того, что вам платят без налогов. Третий способ – сопоставление данных ЕГРН и регистрации. Если у вас 2-3 квартиры, но сами вы живете только в одной, а в остальных зарегистрированы другие люди, возникают вопросы. Четвертый способ – объявления на сайтах. ФНС отслеживает объявления о сдаче квартир на Авито, ЦИАН и других площадках. Если человек регулярно размещает одно и то же жилье, но не зарегистрирован как самозанятый или ИП, для этого уже используется искусственный интеллект. И пятый способ – жалобы бывших квартирантов. Конфликт с арендатором, невозврат залога, и недовольный жилец пишет жалобу в налоговую, предоставляя все чеки и переписку. Какие последствия? Если налоговая выяснит, что вы сдаете квартиру без регистрации, вам грозит доначисление НДФЛ от 13% за весь период нелегальной сдачи. Штраф 20% от неуплаченной суммы налога или 40% при умышленном сокрытии. Пени за каждый день просрочки платежа. При крупных суммах от 2,7 миллиона рублей неуплаченного налога за 3 года – уголовная ответственность. Легальный способ – самозанятость. Самый простой и выгодный вариант – зарегистрироваться как самозанятый. Ставка всего 4% при сдаче физическому лицу и 6% при сдаче юридическому лицу. Регистрация занимает несколько минут через приложение «Мой налог». Но не забывайте, что максимальный годовой доход самозанятого – 2,4 миллиона рублей в год. Знаете, когда речь заходит о серьезных проверках, многие предприниматели начинают волноваться не только за налоги, но и за субсидиарную ответственность. Особенно если у вас есть ООО, если вы директор или учредитель. Субсидиарная ответственность – это когда при банкротстве компании директоры и учредители могут привлечь к ответственности личным имуществом. И здесь размеры совсем другие. Средний размер субсидиарки в России составляет 95 миллионов рублей. Что конкретно нужно делать, чтобы не попасть под проверку? Первое правило – если вы получаете доход, легализуйте его. Сдаете квартиру – зарегистрируйтесь как самозанятый. Оказываете услуги, консультации, подработки – тоже самозанятость. Это просто, быстро и дешево. Но помните о годовом лимите дохода для самозанятых – 2,4 миллиона рублей в год. Второе – сохраняйте документы. Если покупаете крупное имущество, недвижимость, машину, земельный участок, заранее подготовьте документы, подтверждающие происхождение средств. Это может быть договор займа, выписка о продаже другой недвижимости, справка 2 НДФЛ от работодателя, выписки с банковских вкладов. И третье. Не игнорируйте письма от ФНС. Если налоговая просит пояснений, лучше их дать. Обратитесь к бухгалтеру или налоговому консультанту. Они подскажут, что именно нужно предоставить, а что давать не обязательно. Потому что вы не обязаны свидетельствовать против себя. Четвертое. Будьте аккуратны с социальными сетями. Если у вас нет официального дохода, не стоит выкладывать фото дорогих покупок, машин, постоянных путешествий. Это прямой сигнал для проверки. И пятое. Если вы переводите или получаете крупные суммы, лучше иметь документальное подтверждение. Даже с родственниками при больших суммах рекомендуем оформить договор дарения. И самое главное, не дробите платежи искусственно. Несколько переводов по 100 тысяч вместо одного на 600 тысяч выглядят подозрительно и привлекут еще больше внимания.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: В Дагестане 14 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Бабаюртовском районе введены временные ограничения электроснабжения из-за плановых работ на энергообъектах. Об этом сообщили в Дагэнерго. Так, до 17 часов света не будет в селах Кочелай, 40 лет Октября, Победа, Мазада, Камилюх и Караузек. В России ускорился рост цен на мясо птицы, пишет «Коммерсант». Так, в августе курица подорожала почти на 16% в годовом выражении, обогнав по темпам роста другие виды мяса. Эксперты связывают рост с совокупным влиянием издержек производителей. Торговые сети реализуют социально значимые позиции курятины по ценам ниже закупочных. Клиенты ВБ-банка могут бесплатно пользоваться банкоматами ВТБ. Теперь клиенты банка могут снимать до 500 тысяч рублей в месяц без комиссии. Также через банкоматы ВТБ можно пополнять карты ВБ-банка без ограничений по сумме и бесплатно. В России со следующего года вступят в силу изменения в системе вступительных экзаменов в вузы. Это следует из проекта Миноборнауки. Ведомство планирует ужесточить требования к профильным дисциплинам. Например, физика будет обязательна для всех направлений группы машиностроения. На некоторых специальностях историю сделают обязательным экзаменом, исключив возможность выбора между ней и обществознанием. Вспышка коронавируса в Таиланде поставила под угрозу поездки россиян с октября по декабрь, пишет ШОТ. На данный момент отмены туров не произошло, но обстановка в стране остается напряженной. За последний месяц в стране было зарегистрировано около 65 тысяч случаев заболевания COVID-19, причем наибольшее количество заболевших зафиксировано в Паттайе, Бангкоке и Пхукете. Бизнес-эксперт Екатерина Краснухина считает, что премии на работе стоит заменить на похвалу. По ее мнению, постоянное материальное вознаграждение со временем начинает восприниматься сотрудниками как неотъемлемая часть их зарплаты. Вместо денежных поощрений за высокие результаты, Краснухина предлагает чаще выражать признание и давать сотрудникам более сложные задачи, новые проекты и больше самостоятельности. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Бахцук. Село в Курахском районе Дагестана, расположенное в 16 километрах к юго-востоку от районного центра села Курах. Согласно записям на надгробных камнях, село образовалось около 600 лет тому назад. Ранее аул назывался Ялахдин-Хюр, а позже, после переселения старухи по имени Баху на возвышенность, где имеются благоприятные условия для жизни, огромные пастбища, многоводные источники, плодородные земли, село стали называть в честь этой женщины Баху-Бахцук. Опираясь на рассказы старцев, можно утверждать, что в царские времена жители Бахцуга переселились в Азербайджан. В этот же период многие эмигрировали в Турцию. Сейчас там живут потомки Будаха, уроженцы села Бахцуг, тухум которого сейчас насчитывает более 100 человек. Известно, что село воинственное, поэтому бахцугцев называют Дявикарар Бахцугар – драчуны бахцугцы. В 1941 году в селе проживало 119 семей. В годы Великой Отечественной войны многие жители села в поисках куска хлеба отправились в неизменные районы и осели в тех местах. В эти же годы на войну были мобилизованы 72 человека. Большинство из них не вернулись с полей сражений. Основное занятие жителей села испокон веков – это скотоводство, земледелие. До недавних времен жители в зимнее время целыми семьями отправлялись на заработки в Азербайджан, то есть занимались отходничеством. В настоящее время в селе имеется около 40 хозяйств. Более 70 хозяйств бахцугцев живут в селе Самур Магарамкентского района. Также село Аваран Кусарского района Республики Азербайджан состоит из выходцев села Бахцуг. Это подтверждается тем, что в этом ауле есть точно такие же тухумы, как в Бахцуге.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Притчи народов мира.
1: Два друга и четыре жены. Два друга сидели в кофейне и курили кальян. «Какое это счастье иметь двух жен!» — мечтательно говорил один другому. Красноречивыми словами он описывал свои необыкновенные переживания, не переставая восхищаться тем, что у двух цветков такой разный аромат. Глаза друга становились все больше и больше от восхищения. «Как в раю, — думал он, — живется моему другу!» Вскоре у него появилась вторая жена. Но когда в брачную ночь он захотел разделить с ней ложе, она гневно отвергла его. «Не мешай мне спать, иди к своей первой жене. Или я, или она». Чтобы найти утешение, он отправился к другой жене. «Тебе здесь нет места!» — в ярости выкрикнула та. «Если ты взял себе вторую жену, а я тебе уже не мила, ну так и иди к ней». Ему не оставалось ничего другого, как пойти в ближайшую мечеть, чтобы найти покой хоть там. Когда он принял молитвенную позу и попытался заснуть, то услышал за собой покашливание. С удивлением он обернулся. Оказывается, это был никто иной, как его добрый друг, разглагольствовавший перед ним о счастье иметь двух жен. «Чего это ты пришел сюда?» — спросил он его с удивлением. «Мои жены не подпускают меня к себе. Это длится уже многие месяцы». «Но зачем же тогда ты мне рассказывал о том, как это прекрасно — жить с двумя женами?» «Я чувствовал себя таким одиноким в этой мечети и хотел, чтобы рядом со мной был друг».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.
3: Бонд. Джеймс Бонд.

0: там Королевского института. Открытие Фарадея дали старт энергетике, машиностроению и химии. Электромагнитная индукция легла в основу генераторов, электродвигателей и сетей рынка на триллионы долларов. История Фарадея – это пример, как идея, упорство и грамотная презентация таланта запускают масштабные бизнес-процессы.
1: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
2: Реклама на Диалог FM.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Центробанк намерен обязать российские банки включать в долговую нагрузку неуплату ЖКУ и алиментов. Об этом сообщает газета «Известия». Центробанк предлагает не только передавать сведения о просрочках по алиментам, коммунальным и другим имущественным обязательствам в бюро кредитных историй, но и обязать кредиторов включать в их расчет долговой нагрузки. Тем самым учет этих данных увеличит оценку долговой нагрузки клиента, что может снизить его шансы на получение новой ссуды. Кроме того, кредиторы могут начать учитывать платежи по договорам рассрочки, сведения о которых передаются в БКИ с апреля 2026 года. Отдельно прорабатывается включение в показатель долговой нагрузки рассрочек от застройщиков. Сейчас банк может быть не в курсе того, что клиент уже выплачивает стоимость квартиры напрямую девелоперу. Если такие платежи будут включены в расчет, размер доступного займа может уменьшиться, а при высокой долговой нагрузке может вообще последовать отказ в его получении. Звонок, якобы поступивший от сотрудников правоохранительных органов и касающийся оформления кредита, следует немедленно сбрасывать. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Российской Федерации, передает РИА Новости. По данным МВД, аферист

0: И могут представляться не только сотрудниками правоохранительных органов, но и представителями банков или компаний, операторов сотовой связи. Если человек на другом конце провода поступает таким образом, эту беседу также необходимо прекратить, отметили в министерстве. И в завершении выпуска с 26-27 учебного года в курсе внеурочной профориентационной деятельности России «Мои горизонты» усилен региональный компонент. Школьники будут знакомиться с экономикой своего региона, ведущими предприятиями и востребованными профессиями. Об этом сообщил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов в разговоре с ТАСС. Курс предназначен для учащихся 6-11 классов и охватывает более 8,5 миллионов школьников по всей стране. В рамках занятий ребята знакомятся с различными отраслями экономики и возможностями профессионального развития. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о натуральном и вкусном продукте консервного завода Кикуни – виноградном соке. Виноградный сок – это настоящий эликсир молодости и здоровья. Главным его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймера, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть предотвращают развитие тромбов, противовоспалительным, противораковым, гепатопротекторным, то есть защита печени, иммунотропным, повышение иммунитета, желчегонным, противовирусным, антимикробным и антимикозным, то есть противогрибковым действиями. Употребление виноградного сока положительно влияет на когнитивные функции, улучшается память, внимание и настроение. Виноградный сок снижает уровень так называемого плохого холестерина, липопротеиды низкой плотности, и повышает уровень хорошего, липопротеиды высокой плотности, благодаря чему улучшается липидный профиль. При регулярном употреблении способствует снижению артериального давления. Поддерживает здоровье микробиоты кишечника. Кроме того, полифенолы – это защита от ультрафиолетового излучения. Соответственно, виноградный сок снижает риск развития рака кожи. Также в нем содержатся калий, магний, железо, марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП, или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий антиэйдж-продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До следующей встречи в эфире.

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: С начала года средняя глубина бронирования авиабилетов для командировок на внутренних рейсах уменьшилась с полутора недель до 7-8 дней. Общий показатель для всех видов бронирования остался практически неизменным и составляет около 2 недель, но варьируется в зависимости от направления. Данные были предоставлены сервисами по продаже авиабилетов в ответ на запрос коммерсанта. Так, по данным от Aviasales для бизнеса, у деловых путешественников по России средняя глубина бронирования сократилась с 9 до 8 дней. Особенно заметно снижение для командировок продолжительностью до 7 дней в такие города, как Ставрополь, Мурманск и Ульяновск. Годом ранее билеты на эти направления бронировали в среднем за 10 дней. Для зарубежных командировок средняя глубина бронирования увеличилась на 2%, достигнув почти 16 дней. Однако для поездок в Азербайджан, Узбекистан и Армению показатель снизился с 15 до 12 дней.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Правильная интонация, скорость и сила речи – все это имеет значение в деловом этикете. Например, слишком громкая речь может создать впечатление чрезмерной взволнованности, а тихая – неуверенности. В рамках делового этикета принято говорить четко, по сути, и с уместными паузами для расстановки логических и психологических акцентов. Отдельно также нужно помнить о правилах деловой переписки. Сокращение слов недопустимы.
0: Диалог FM. Это этикет.
2: На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Вы когда-нибудь смотрели документальные фильмы о львах? Если да, то вы должны были заметить, что они доминируют на своей территории и являются высшими хищниками. Львы – одни из самых сильных животных в мире, и никто не осмеливается противостоять им или бросить им вызов. Их называют королями, потому что они имеют оттенок королевской власти во всем, что они делают. От привычек питания, когда 20-25 членов королевской семьи обедают одновременно, до завоевания огромных земель. Лев всегда ведет себя смело и живет, как истинный правитель. Но их жизнь полна препятствий и проблем. Здесь нет места для ошибок, так как одна ошибка может привести к тому, что они потеряют свою жизнь, царствование или потомство. Кроме того, охота не является легкой задачей. Их успешность составляет всего 17-19% по сравнению с человеком. Трудностей у них больше, потому что они никогда не получают второй возможности. Но вы когда-нибудь видели подавленного льва или того, кто хочет сдаться? Они всегда борются за то, чтобы охотиться и править землями, но никогда не сдаются. Иногда они терпят неудачу в охоте на зебру, газель, антилопу. Но сдаются ли они? Нет. Они очень стараются и преуспевают в охоте. Итак, что же побуждает их не сдаваться суровой жизни? Ответ – выживание. Единственное, что заставляет их двигаться – это выживание. Многие львы теряют свое царствование, детей и цариц перед другими львами, но они никогда не отказываются от жизни. Вот 6 жизненных уроков от короля джунглей. Ваша цель – единственный способ выжить. Поставьте себе цель и упорно трудитесь для ее достижения. Считайте, что альтернативы нет. Как львы рождаются, чтобы охотиться и править, признайте, что вы рождены, чтобы достичь своей цели. Рассматривайте свою цель и работу как источник мотивации. Они помогут вам пережить хорошие и плохие времена. Потому что слава временна, но удовольствие от работы и чувство достижения постоянны. Терпеть неудачу и развиваться. Львы терпят неудачу в охоте 8 из 10 раз. Но это заставляет их оттачивать свои навыки. Таким образом, они могут поймать более крупную добычу, чтобы прокормить свою семью. Точно так же мы должны принимать наши неудачи и развиваться каждый раз, когда сталкиваемся с ними. Фокус – это ключ. Когда львы выходят на охоту, они издают меньше шума и сосредотачиваются на добыче. А теперь представьте себе, если лев издаст шум. Смогут ли они охотиться? Ответ – нет. Итак, что мы узнаем? Слишком много разговоров заставляет нас терять концентрацию. Не рассказывайте всем о своих целях и о том, что вы делаете. Держите это на низком уровне и полностью сосредоточьтесь на своей цели. Всегда доверяйте друг другу. Львиный прайд всегда поддерживает друг друга в хорошие и плохие времена. Скорее, в трудных фазах жизни они вносят больше вклад в выживание прайда. Мы также должны знать, что сила находится в стае. Необходимо не разрушать доверие друг друга ради сиюминутной выгоды. Кроме того, мы должны поддерживать друг друга в преодолении сложных проблем и ситуаций. Выживание – это все. Львы никому не причиняют вреда без всякой причины. Но когда кто-то пытается испортить их территорию, жизнь и семью, они не оставляют камня на камне, давая жесткую борьбу. Точно так же мы должны сосредоточиться на нашем собственном улучшении. Однако, если кто-то пытается разрушить нашу карьеру или жизнь, то вместо того, чтобы разочаровываться, мы должны дать отпор и преодолеть таких душителей. Мир – это джунгли. Вы либо сражаетесь и властвуете, либо прячетесь и испаряетесь. Получайте удовольствие от жизни. Львы проходят через суровую жизнь, наполненные повседневными проблемами. Но они не позволяют им испортить их повседневные моменты. Они всегда наслаждаются каждой минутой со своими членами прайда. Они играют с друг другом и заботятся обо всех. Вы также должны убедиться, что наслаждаетесь каждым моментом своей жизни. Оставьте все свои стрессы и тревоги на рабочем месте. А когда вы находитесь дома, Наслаждайтесь временем с семьей. Львы учат нас доминировать над проблемами в жизни и жить как истинный победитель. Как кто-то справедливо сказал, если бы размер действительно имел значение, слон был бы королем джунглей. Точно так же жизнь каждого животного полна борьбы, и мы можем многому научиться у них, чтобы стать успешными в нашей собственной жизни. Поэтому в следующий раз, когда вы будете смотреть документальный фильм о львах, постарайтесь учиться у них.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Личный коуч.
1: Если вы устали от постоянных забот и проблем, связанных с ведением бизнеса, и потеряли веру в свои силы, мы поделимся секретами, которые помогут вам работать меньше и при этом развивать свой бизнес. Когда бизнес начинает приносить меньше дохода, многие предприниматели задумываются о возможности быстрого расширения, предлагают новые услуги и нанимают дополнительных сотрудников. Это неверное решение. Согласно принципу обратного выкупа, в первую очередь необходимо избавиться от лишних обязательств, а не увеличивать объем работы. Другими словами, нанимайте сотрудников не для роста бизнеса, а для того, чтобы освободить свое время. Предприниматели, которые не умеют делегировать задачи другим, сталкиваются с выгоранием и, как следствие, с банкротством. Да, вы нацелены на достижение результатов и усердную работу, но прежде всего вы человек с ограниченным ресурсом времени. У вас есть работа, семья и друзья, которым также нужно ваше внимание. Большинство предпринимателей считают, что прибыльный бизнес означает работать, не покладая рук. Возможно, на начальном этапе это так и есть, но по-настоящему бизнес развивается, когда руководитель понимает, как освободить время для более важных дел. Существует один секрет, известный немногим, который поможет достичь новых высот в развитии бизнеса. Вам следует сосредоточиться только на тех задачах, которые а. вы выполняете лучше всего, б. приносят вам радость и в. обеспечивают максимальный доход компании. Скорее всего, только две или три задачи соответствуют этим критериям. Вы наверняка уже слышали о правиле 80 на 20, но для предпринимателя оно звучит как 95 на 5. Это означает, что только 5% того, что вы делаете, действительно имеет значение, в то время как 95% задач можно смело делегировать. Да, именно так, целых 95%. Если вы работаете 10 часов в день, только 30 минут этого времени приносит доход. Когда вы работаете из-под палки, то работаете медленно и без энтузиазма. А когда беретесь за сложные задачи, кажется, что вы жертвуете собой ради важной цели, но на самом деле наносите серьезный финансовый ущерб вашей компании. В данной ситуации проигрывают все. Давайте будем честны. Никто не хочет стать выгоревшим владельцем бизнеса, трудоголиком с шатким здоровьем и разрушенными отношениями. Но это непременно случится, если вы проигнорируете принцип обратного выкупа. Он гласит: «Не хочется проверять почту? Не проверяй». При составлении списка дел следует ориентироваться на те задачи, которые имеют наибольшую ценность. Прикладывайте максимум усилий, чтобы вернуть свое время. В свободное время занимайтесь тем, что придаст вам сил. Больше сил – больше денег. Возможно, вы думаете, что чем больше работать, тем эффективнее будет работать бизнес. На первый взгляд звучит разумно, но вы начинаете крутиться, как белка в колесе. Задач море, а результаты минимальные. Или вы думаете, что задача слишком ответственная, с которой никто, кроме вас, не справится. Если вы не научитесь работать меньше и направлять свою энергию на важные дела, то попадете в ловушку. Вы достигаете критической точки, о которой я расскажу более подробно в следующем уроке. Преодоление критической точки. Вы зашли в тупик. Дальнейший рост становится невозможным, и чем больше вы стремитесь к развитию, тем больше страха испытываете. В этот момент срабатывает жизненная установка: «Никто не сделает это лучше, чем я». Да, до тех пор, пока вы не сломаетесь. Все, что отнимает у вас энергию – электронные письма, задачи, которые вы ненавидите выполнять – все это создает стену страха. У вас есть три варианта действий. Первый – продажа. Когда проблем становится слишком много, предприниматель хочет выйти из бизнеса любой ценой. Второй – саботаж. Руководитель принимает ряд неверных решений, которые мешают развитию бизнеса. Например, уволить ключевых членов команды из-за незначительных ошибок, создать новые сайты, совершить необдуманные действия, которые потянут компанию ко дну. Это саботаж собственного бизнеса. Третий – остановка. Бездействие в бизнесе равносильно медленной смерти. Человечество не стоит на месте и требует постоянного развития рынка. Если вы не будете развиваться, то рискуете потерять клиентов. Они обратятся к вашим конкурентам в поисках новых предложений. Есть ли в вашем бизнесе что-то, что вызывает беспокойство или создает проблемы? У вас есть выбор – работать в условиях стресса или начать использовать метод «анализ, передача, заполнение». Он начинается с аудита вашего времени. Вы должны выявить задачи, которые не приносят существенной пользы, но отнимают у вас силы. Затем эти незначительные задачи передаются тем, кто может выполнить их лучше и с большим удовольствием. Вы занимаетесь только теми делами, которые вас вдохновляют, мотивируют и способствуют увеличению дохода. Анализ. Какие задачи, которые мне не нравятся, я могу легко и с минимальными затратами передать другому человеку? Передача. Кто из моей команды или кого я могу нанять хотя бы на неполный рабочий день, может взять эту работу на себя? Заполнение. На каких задачах, которые мне нравятся и которые могут быстро принести компании прибыль, следует сосредоточиться?

0: В Дагестане 15 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Прокуратура Дагестана приступила к проверке после взрыва газа в частном доме поселка Новый Хушет, произошедшего прошлым вечером. В ходе расследования ведомство тщательно расследует все детали происшествия и оценит, насколько соблюдались законы при монтаже, обслуживании и использовании газового оборудования внутри дома. С 1 января в российские загранпаспорта перестанут включать информацию о детях, сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы МВД. Изменение обусловлено увеличением числа отказов во въезде в страны Евросоюза несовершеннолетним россиянам, которые не имеют собственных загранпаспортов, но чьи данные внесены в паспорта родителей. Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что к концу года средства Фонда национального благосостояния вырастут на более чем 600 миллиардов рублей. Он отметил, что текущие экономические условия позволяют вернуть фонд ранее израсходованные средства. В России наблюдается повышенный интерес к покупке золота в виде 5-граммовых слитков вместо долларов. По словам главы Госзнака Аркадия Трычука, спрос на слитки вырос почти в 3 раза. Компания планирует увеличить производство, объясняя возросший интерес, в частности, геополитическими факторами. Россияне стали более осмотрительными в тратах, отдавая предпочтение бюджетным вариантам, пишут «Известия». Так, в июле в центральных регионах страны было зафиксировано снижение продаж одежды и обуви, тогда как интерес к подержанным товарам в этом сегменте возрос. Кроме того, увеличился спрос на аренду строительных инструментов и оборудования, отмечается в докладе Центробанка. Основной причиной стало повышение ключевой ставки и сложности с получением кредитов. Минпросвещение инициировало проект «Орлята-дошколята» для детских садов, целью которого является знакомство детей с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями. В рамках проекта для воспитанников будет организовано 18 мероприятий. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Руководство московской родины объявило об уходе Хуана Диаса с поста главного тренера. Это первая тренерская отставка в новом сезоне РПЛ. 48-летний испанский специалист возглавлял клуб с сентября прошлого года и в предыдущем сезоне привел команду к победе в первой лиге, впервые в истории выведя родину в элитный дивизион. Однако на новом уровне результаты оказались провальными. После 9 туров команда с 5 очками занимает предпоследнее 15-е место, одержав лишь одну победу при 6 поражениях. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Барсек Киркасян, который в структуре «Родины» отвечает за дубль. Вице-чемпион КХЛ Акбарс дома в овертайме обыграл тольяттинскую «Ладу» 3-2 в очередном матче регулярки. Благодаря этой победе казанцы сравнялись в таблице Восточной конференции с «Металлургом», и вместе они возглавляют турнирную таблицу дивизиона. Тем временем во Владивостоке ЦСКА также добыл победу в упорной борьбе, переиграв «Адмирал» по булитам 4-3. Армейцы дважды вели в счете, однако хозяева каждый раз отыгрывались. Победу гостям принес единственный точный булит Марата Хайрулина, и ЦСКА продлил победную серию до 3 матчей. А в Хабаровске «Северсталь» взяла верх над «Амуром» 4-1, прервав 4-матчевую серию неудач. Действующий обладатель Кубка России КПРФ разгромил новичка Суперлиги по футзалу тульский ТЗМС 9-3 во втором выездном матче 4-го тура, взяв убедительный реванш за поражение днем ранее. Хет-триком отметился игрок гостей Азиз Муждаков, для которого эти голы стали первыми в футболке московского клуба. Благодаря крупной победе КПРФ поднялся на 6-е место в турнирной таблице, тогда как тульки идут 7-ми. Возглавляет регулярный чемпионат «Газ» «Газпром Югра». Вице-чемпионы России волейболисты казанского «Зенита» во втором туре предсезонного турнира «Кубок легенд» обыграли «Динамо» из Ленинградской области 3-1. Подопечные Алексея Вербова уверенно взяли первые две партии, позволив сопернику лишь раз зацепиться в третьем сете, после чего в четвертом довели матч до победы. Благодаря этому «Зенитовцы» возглавили турнирную таблицу группы «Б» вместе с новосибирским «Локомотивом». Железнодорожники разгромили «Нового» из Новокуйбышевска в трех сетах. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Мошенники придумали новую схему, рассчитанную на студентов, ищущих подработку в интернете. В соцсетях и городских пабликах они размещают объявления о вакансиях от имени якобы реальных компаний, а затем под предлогом оформления на работу выманивают банковские данные. Как рассказали специалисты платформы «Мышеловка», аферисты предлагают простую удаленную работу с гибким графиком, набор текста, модерация карточек товаров на маркетплейсах или проверку анкет. Занятость обычно составляет несколько часов в день. После отклика соискателя приглашают на дистанционное собеседование, а затем сообщают об успешном трудоустройстве. Следующим этапом становится требование оформить корпоративную зарплатную карту по специальной ссылке. Однако она может вести на фишинговый сайт. Введенные там персональные и банковские данные попадают к мошенникам. В результате со счета могут похитить деньги, а полученная информация используется в схемах с дроперами.
0: Закрома Родины.
1: С 1 октября в России вступает в силу сразу несколько изменений, которые затронут личные финансы граждан. Нововведения коснутся пенсионных выплат, пополнения банковских счетов, работы маркетплейсов и взаимодействия платформ с самозанятыми, сообщает информационное агентство Data.ru. Одно из изменений связано с пенсиями. С октября на 4% планируется проиндексировать выплаты бывшим военнослужащим и силовикам. Размер прибавки будет зависеть от денежного довольствия, выслуги и установленных надбавок, пишут РБК. Кроме того, двойную фиксированную выплату к страховой пенсии начнут получать граждане, которым в сентябре исполнилось 80 лет. Ее размер составит 19 169 рублей. Аналогичная выплата предусмотрена для получателей страховой пенсии, которым в сентябре установили первую группу инвалидности. Перерасчет будет произведен автоматически.
0: Деньги дороги, как память.
1: В августе было продано 518 тысяч легковых автомобилей с пробегом. Это на 8,5% меньше, чем годом ранее. А относительно июля спрос снизился на 5,5%. По словам экспертов, для вторичного рынка вырисовывается негативный тренд, и говорить о разовой статистической погрешности уже нельзя. Падение продаж подержанных легковушек связывают с дефицитом топлива. Спрос также сдерживают высокие цены и сложности кредитования. Лидером на рынке подержанных авто остается «Лада» – 113 тысяч проданных машин в августе. Следом идет «Тойота» – 56 800, а замыкает тройку «Киа» – 30 с половиной тысяч проданных автомобилей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 22 сентября 1692 года в Лондоне выпустили одни из первых официальных страховых полисов на морские перевозки. На первый взгляд, просто бумага, но для экономики это был настоящий перелом. До этого риск потерять груз из-за шторма или пиратов был личным делом купца. Он либо терял все, либо везло. Сделки заключались на доверии, а крупные проекты почти не стартовали. Слишком страшно было ставить на кон капитал. С появлением полиса риск стал управляемым. Купец платил небольшую премию и получал гарантию. Если корабль не дойдет, часть убытков покроет страховщик. Для бизнеса это означало предсказуемость. Теперь можно было планировать сделки на месяцы вперед, брать кредиты под груз и масштабировать объемы. Именно отсюда растут современные инструменты риск-менеджмента – лимиты, резервы, стресс-тесты. А тогда это был самый первый способ превратить «а вдруг не повезет» в понятный финансовый параметр. Сегодня мы называем это риск профилем проекта. И все началось с морского полиса 1692 года.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
3: Реклама на Диалог FM.
4: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный. Каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу».

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Работающие родители двух и более детей с 2026 года могут претендовать на ежегодную семейную выплату. Ее размер равен разнице между фактически уплаченным НДФЛ и налогом, пересчитанным по ставке 6%. Об этом рассказал кандидат экономических наук Игорь Балынин. Выплата положена семьям, среднедушевой доход которых не превышает 1,5 региональных прожиточных минимумов. Также учитывается имущество семьи по критериям, похожим на правила назначения единого пособия. Право на выплату имеет каждый работающий родитель. Ее размер рассчитывается отдельно и зависит от дохода конкретного человека и уплаченного им налога, подчеркнул специалист. Температура воздуха в квартире во время отопительного сезона должна составлять не менее плюс 18 градусов, а в угловой комнате не менее плюс 20. Если показатели ниже нормы, жильцы вправе потребовать перерасчет платы. Об этом газете «Ру» рассказал юрист по ЖКХ Михаил Лаврухин. В особенно холодных регионах, где расчетная температура пятидневки составляет минус 31 градус и ниже, норматив повышается до плюс 20 в обычных и плюс 22 в угловых комнатах. Днем снижение температуры не допускается. Ночью с полуночи до 5 утра возможно отклонение не более чем на 3 градуса. При полном отключении отопления продолжительность допустимого перерыва зависит от температуры в квартире. При плюс 12 и выше он не должен превышать 16 часов, при плюс 10-12 – 8 часов, при плюс 8-10 – 4. Общая продолжительность перерывов не может превышать 24 часов за месяц, отметил эксперт. И в завершении выпуска. Накануне, в день 160-летия писателя Герберта Уэллса, вышел его роман «Брунгильда» или «Образ без прикрас». Об этом газете «Ру» сообщила пресс-служба одной из платформ. Одно из поздних произведений автора «Человека-невидимки» и «Войны миров» вышло в свет в 1937 году и стало романом-предсказанием. В «Брунгильде» писатель предвидел и в деталях описал процесс полной коммерциализации творчества. Книга выходит на русском языке впервые. В сатирическом романе автор высмеивает литературный рынок и стремление современников выстроить имидж успешного писателя с помощью ухищрений и уловок, а не благодаря творческой работе. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода «Кикуни». И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов. Но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроение. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.
1: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Абдал хамадли урух хайра, ама урухи алли, таша эс хайрар. Дурак легко не испугается, но если испугается, невозможно остановить. Абдал хамадли урух хайрар, ама урухи алли, таша эс хайрар.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Реклама на «Диалог ФМ».
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Реклама на «Диалог ФМ». Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».
4: Сегодня я пригласил сюда человека, у которого я сам хожу как клиент, да, это вот Рая, мой психолог. Хочу познакомить ее с вами тоже, друзья.
5: Здравствуйте, добрый вечер.
4: Рая, на самом деле, очень удивительный человек, потому что мы когда первый раз познакомились с ней, мне резко хорошо стало на душе. Я такой, ой-ой-ой, тут что-то человек чувствует, понимает на другом уровне. И сегодня, я думаю, вы это тоже почувствуете и поймете. И самая главная тема, которую мы выбрали, я думаю, она будет максимально полезна для всех. И сегодняшний у нас подкаст будет посвящен теме денег,
5: да,
4: денежному мышлению и вот как зарабатывать больше, да? То есть это так звучит уже немножко, наверное, триггеряще, да? Сейчас все про это говорят. Но тут именно давайте погрузимся глубоко, зайдем не в инструменты, да, там уже многие знают, как там пользоваться соцсетями, таргеты и так далее. Давайте зайдем с точки зрения психологии.
5: Хорошо. На самом деле вся система человека, она закладывается в детстве, и финансовая в том числе. Какие бы у вас инструменты не были, насколько бы вы не были финансово грамотны, если в детстве есть ограничивающие убеждения негативные, то они сработают.
4: Пример какой?
5: Неважно, сколько вы зарабатываете, миллионы тенге или миллионы долларов, то есть эти убеждения могут сработать. Например, вы вкладываете деньги не в те проекты, вы их теряете, вы постоянно отдаете долг, и вам не возвращают, вы постоянно берете какие-то кредиты, вы не можете накапливать, то есть вы сливаете деньги. Про что это? Ну, по сути, вы просто избавляетесь от денег, потому что наше подсознание, оно заранее просчитывает, как все сложится. То есть для подсознания нет времени, оно путает реальность, для него нет будущего, прошлого. Поэтому, когда мы сливаем деньги, это про то, что деньги для нас небезопасны. Потому что у психики, у подсознания нет цели, чтобы мы стали богатыми и успешными. Единственная цель, чтобы мы выжили.
4: Выжили, да, да, понял. Вот давайте рассмотрим сейчас такую, наверное, как я предполагаю, самую часто распространенную проблему. Это вот кредиты, рассрочки, долги, в общем, да, одним словом.
5: Да.
4: Это правда номер один, да, проблема? Вот, ну, я так догадываюсь.
5: Да, в основном с этим обращаются. Я, работая с людьми в практике, вывела статистику, да, то есть очень много людей, несколько тысяч людей. А у этих людей, у которых кредиты, долги, основное и ведущее чувство – это чувство вины. Чувство долга и чувство вины. Чувство вины ментально, оно переходит также на финансовые долги. То есть как вообще закладывается финансовая система человека? Она закладывается в детстве. Она, вот наш мозг – это как сверхточный компьютер. какая-то история произошла в детстве, и там было очень много эмоций. То есть даже не первое соприкосновение с деньгами, а самое эмоциональное соприкосновение, оно закладывается как программа. И наш мозг в течение всей нашей жизни будет создавать похожие истории, чтобы мы проживали похожие эмоции, потому что он не знает, как строить по-другому отношения с деньгами. То есть для него деньги – это чувство вины, это безысходность, это эмоциональные качели, и все. И человек не осознает, например, когда я работаю с людьми постарше, да, плюс 60, они тоже сейчас работают, и я вижу, как эти сценарии повторяются на протяжении всей жизни. Ты, например, Арман, еще молодой, эти сценарии, да, возможно, один раз повторились, а может быть, даже не повторились. А там просто это замкнутый круг.
4: И что делать с этим?
5: Например, вот человек, допустим, если привык с самого детства к эмоциональным качелям, да, обратите внимание, вот деньги поступили, то есть этот человек что делает? Он сразу раскидывает, оплатил здесь, там, все оплатил.
4: И нет.
5: И да, нет денег, и ему нормально. Это такое состояние для него знакомые. Он по-другому не знает, что там деньги, все хорошо. То есть для него состояние эмоциональных качелей – это норма.
4: То есть идея такая, что я резюмирую, да, что, грубо говоря, у нас у каждого есть какая-то первая сильная ассоциация эмоциональная,
5: да,
4: в детстве
5: именно,
4: с деньгами.
5: Именно.
4: И мы по итогу потом во взрослой жизни повторяем это неосознанно.
5: Да.
4: И задача, во-первых, это первый шаг – осознать, да?
5: Осознать,
4: то есть
5: именно.
4: Увидеть, что я реально вот это вот делаю.
5: Очень важно прослеживать свои состояния, да? То есть осознать, а что я чувствую? Вопрос, который можно задать, да, чтобы именно понять, проследить свои сценарии и травмы. Первое – что я чувствую? Каким я себя чувствую? Допустим, что ты чувствуешь, когда долги?
4: Когда я долги, я чувствую себя супергероем, который должен что-то решить.
5: Можно по-другому быть супергероем?
4: Да, можно быть героем, когда ты выигрываешь что-то.
5: Да. А эмоция какая? Ты чувствуешь себя супергероем, это каким я себя чувствую? А эмоция какая?
4: У меня такое типа дыхание получается собирается, да, захватывается из-за того, что появляется долг. Я такой, я сейчас его типа выиграю. То есть страх, который переходит потом в такое что-то
5: мотивацию.
4: Типа... Мотивацию.
5: Это в коучинге называется мотивация от.
4: Да.
5: То есть в твоем именно мышлении что-то должно произойти, от чего ты будешь отталкиваться.
4: Да, у меня всегда
5: это
4: так.
5: Это очень энергозатратно.
4: Вот у кого так, кто любит разрушить все и потом создавать с нуля. Вот всем привет.
5: Поэтому если это проследить, да, понять, откуда это пошло, проследить ту самую историю, осознать, если самостоятельно не получается, возможно, психика вытеснула на уровень подсознания, то это с психологом, да, с экспертом обязательно проследите для того, чтобы разорвать этот сценарий. А смотри, Арман, когда мы разрываем эти сценарии, то за ними нас ждет успех.
4: Супер.
5: Да.
4: Давайте тогда вот сейчас вот первую часть так за финалю. Практика, да, такая, вот как я понял примерно,
5: да.
4: Что первый шаг, выпишите, какие денежные события повторяются в вашей жизни.
5: Да.
4: То есть это могут быть долги, это могут быть быстрое избавление от денег. Какие еще могут? Давайте накидаем, чтобы люди могли увидеть свою.
5: Долги, избавляетесь от денег, шопинг тот же, какие-то неудачные проекты, партнеры, мошенники. Это все бессознательно, мы сами
4: еще
5: выбираем.
4: Есть люди, у которых всегда что-то крадут.
5: Теряют постоянно.
4: Да.
5: Если сценарий человек постоянно теряет, он обычно тоже родом из детства, то есть он в детстве потерял
4: Всё,
5: деньги.
4: Все, сейчас не будем погружаться в карту, просто давайте накидаем, какие есть.
5: Да. Вот. То есть теряют деньги, не в тот проект вкладывают, мошенники, деньги ассоциируются с ссорами, со слезами.
4: Страх есть,
5: страх больших денег. То есть человек себя обычно ограничивает. И наш мозг, он нас загоняет в рамки наших сценариев, паттернов и программ. Поэтому он перестает замечать возможности, которые у него есть, потому что у нас мышление, по сути, туннельное.
4: Окей.
5: То есть оно именно в рамках этих сценариев.
4: Окей, то есть все, первый этап, выпишите, вот сейчас мы накидали разные варианты, выпишите, какой у вас повторяется.
5: Да.
4: Второй момент, выпишите, как вы себя чувствуете в этих событиях, когда они происходят. И третье, что
5: было? Каким вы себя чувствуете.
4: Каким вы себя чувствуете.
5: То есть какие эмоции вы испытываете. Так вот, а даже можно дополнительно, допустим, подумайте о том, если бы у вас был миллион долларов, что бы вы с ним сделали? Вот первые 2-3 секунды, вот эти эмоции, это есть ваше отношение к деньгам. Вот что бы ты сделал, если бы у тебя было 10 миллионов долларов?
4: 10 миллионов долларов. О, хорошо.
5: Это какая эмоция первая пошла? Вот первые пару секунд.
4: Я сразу начал думать, мне нужно сесть и расписать, куда это все распределить. У меня такое...
5: Так,
4: опа.
5: Надо избавиться, да? Распределить.
4: Распределить, да. Да, надо избавиться.
5: Да.
4: Вот и все. Сегодня, кажется, мы далеко не уедем. Будем вот так вот, да, поймали.
5: Поэтому, возможно, пока этих 10 миллионов нет.
4: А я сейчас вспомнил картинку из детства. У меня папа, он, получается, когда к нему приходили деньги большие, он, получается, нам сразу покупал какие-то подарки и родственникам всем помогал и раздавал их за день-два.
5: Вот, вот. Это паттерн, который у тебя тоже заложился. То есть следующий момент, за счет которых закладывается финансовая система, это родительские программы.
4: Опа, все, мы перешли во вторую часть, да?
5: Да.
4: Супер, как у нас все идет в потоке, вообще кайф.
5: Да.
4: То есть получается, сейчас вот, ребята, вы зафиксировали первый этап, обнаружили.
5: Личная история, первый этап.
4: Кстати, отдельная, наверное, это была практика, что будет, если миллион долларов к вам придет?
5: Да, первые 2-3 секунды – это есть ответ. Потому что все же хотят миллион долларов, на самом деле не готовы, многие не готовы. Мы практически проваливаемся в эти сценарии. Допустим, приведу свой пример. Да? Я поняла, что за последние 2-3 года мы с мужем достигли всех тех целей, которые поставили на ближайшие 10 лет. Даже вот дом, о котором мы мечтали, мы его купили, хотя мы планировали через 5-6 лет, потому что произошло землетрясение, мы жили на 19 этаже и пришлось спускаться. И в результате я просто потеряла интерес какие-то цели ставить, что-то, да? Почему? Потом я осознала, проследила, это родительский паттерн. То есть после 40 мой папа, он, у него очень высокий потенциал был, бешеный прям потенциал, да, и до сих пор. В результате после 40, когда он помог всем родственникам, все распределил, весь бизнес, он перестал заниматься бизнесом, то есть он ничего уже нового не создавал. И то же самое у меня было, когда я присоединилась к этому сценарию. По сути, у нас есть возрастные сценарии, куда мы проваливаемся бессознательно. Например, у меня была девушка, да, которая к 33 годам, у нее папа разорился. В 32 года она долларовый миллионер, и прорабатываясь, она говорит: «Рая, мои деньги у всех, кроме меня, и мне комфортно». Я поняла, что это не так. И когда мы прослеживаем, говорю: «Тебе сколько лет?» Она говорит: «Ну, 32 с копейками». «Папа в каком возрасте разорился?» Она говорит: «В 33».
4: И
5: то есть мозг
4: озарение,
5: не
4: да?
5: знает, как дальше строить отношения с деньгами после 33 лет.
4: То есть тут все так индивидуально, уникально, да?
5: Да, да.
4: А
5: mm-hmm.
4: вот как, ну, методологически, да, вот как выявить сейчас, что нужно сделать? Выписать, может, как родители с деньгами относились?
5: Да, да, именно отношения с деньгами, какие были у родителей, какие у них были финансовые неудачи, то есть неудачные какие-то истории, да, мы в этом же возрасте можем бессознательно повторять их и даже не замечать. Даже я, будучи психологом, бессознательно присоединилась. Потом, когда мне подсветили мои же психологи: «Рай, у тебя же сейчас начинается депрессия, и это не твоя депрессия». Когда ты разрываешь сценарий, за этим тебя ждет успех, потому что ты проживаешь свой путь, свой сценарий. После этого у меня пошли разные предложения, то есть я вышла совершенно на другой уровень. Хотя я отговорки каким, то есть мы даже не осознаем, что это депрессия, это сценарий. У меня были отговорки, что у меня строится дом, мой ребенок идет в первый класс, мне сейчас не до бизнеса, мне нужно этим заняться. Хотя я не из той категории женщин, да, которые могут просто дома сидеть, потому что мне нужно реализовываться. И в результате, когда я осознала, то есть я вернулась к себе. То есть наша суть, наша цель – это вернуть себя себе, прожить свою жизнь, прожить свой путь, а не повторить чей-то.
4: Окей. Угу. И вот теперь, как мне выписать сейчас отношения родителей с деньгами? Как это сделать?
5: Ну, допустим, вспомнить, как родители относились к деньгам. Например, папа приходил уставший после работы. Заложился сценарий «деньги равно усталость». Папа с мамой ругались из-за денег. Заложился сценарий «деньги равно ссоры, слезы», ну и так далее. А папа, допустим, или мама зарабатывали через тяжкий труд. есть сценарий, что деньги нужно зарабатывать через тяжкий труд. А как они влияют? То есть бессознательно ты будешь загонять себя в эти рамки, и ты не будешь замечать те варианты, где можно легко заработать деньги. Ты будешь просто пропускать эти возможности. Супер. Неосознанно.
4: То есть можно вот так сейчас записать, да, вот ребятам, как практику, что какие у моей, допустим, мамы были отношения с деньгами, и начать сейчас выписывать все мысли.
5: Да.
4: После этого написать, какие у моего папы были отношения с деньгами, и начать выписывать все мысли.
5: И эти паттерны, они у нас есть в любом случае, да? А когда мы в стрессе, что-то происходит в нашей жизни, эти паттерны, программы, сценарии, они включаются на автомате. Следующее, как закладываются деньги, есть такие программы, которые у нас общие, например, СССР. Допустим, школа, садик. Во время СССР, то есть стабильность, да, была важна. Не высовывайся, все богатые спекулянты, все богатые воры.
4: Как предприниматели называли?
5: Спекулянты.
4: Спекулянт.
5: Да.
4: Спекулянт – это же очень негативная фраза,
5: да,
4: слово,
5: да.
4: В смысле.
5: Мой руки, там, деньги грязные и так далее. Эти сценарии есть у всех, кто вырос в эти времена, да, бессознательно они у нас есть. Поэтому, когда мы хотим, да, допустим, денег на сознательном уровне, это 6-7% сознательная часть, да, бессознательно 93% нашей психики, подсознания, оно делает все возможное, чтобы этих денег не было. То есть мы зарабатываем, и потом мы сливаем их, потому что я же не хочу быть спекулянтом.
4: Или там, я же не хочу стать плохим.
5: Да, да.
4: Тоже же было в советское время тоже такое,
5: да,
4: что типа
5: да.
4: Там... Ну ладно, может, не советское, не знаю, просто часто слышал такие убеждения, что плохие люди. Или
5: да?
4: В фильмах, да,
5: да.
4: Типа, богатые люди, плохие люди.
5: Да, а вот как раз следующее, что откуда мы берем установки, это масс-медиа. СМИ, книги, телевидение, музыка, песни, да, то есть везде они же пропагандируют бедность. Тот же «Титаник», главный герой, он бедный. А злодей, он богатый. То есть какая установка заложится у людей, у миллионов, миллиардов людей, да, бессознательно? Что богатство – это плохо,
4: да.
5: А бедность – это классно, это герой.
4: Но сейчас
5: да?
4: Как будто наоборот в соцсетях.
5: Сейчас с Инстаграмом
4: все. Культ богатства.
5: Да.
4: А вот можно сейчас назад вернуться, чтобы вот я не хочу пропустить, чтобы вдруг
5: классно.
4: Там тоже для кого-то будет польза большая. Допустим, то, что в обществе, допустим, в нашем, какие убеждения, да, хранятся, как их обнаружить практически?
5: Их, вообще, как все установки, да, я хочу дать практику.
4: Да.
5: В конце, да?
4: Да.
5: Сейчас мы по списку пройдемся, или могу сейчас, в принципе,
4: окей, поговорить. Я не знаю, как будет методологически правильно.
5: Да. Мы можем после того, как пройдемся по всем вариантам, да,
4: всё.
5: Как это закладывается, я дам практику. Как
4: можем тогда хотя бы сейчас накидать, так скажем, такие
5: нужно
4: ветки?
5: Нужно записать.
4: Да.
5: Записать, вспомнить, в какое время я жил. Ну, например, это могут быть религиозные убеждения, это могут быть семейные, да, допустим, менталитет у нас в Казахстане свой, там, что сглазят, что там позавидуют и так далее. Это тоже установка. Религиозно, допустим, что богатство, то есть практикующий там верующий человек, он должен быть аскетичным, да, материальные блага для него не столь важны. Хотя, на самом деле, если с точки зрения, допустим, ислама, два столпа ислама, они про богатство. То есть тот же хадж, он стоит сколько? 3 миллиона. Тот же закят, да, чтобы его платить, тоже нужны деньги. Это тоже ограничивающее убеждение. То есть люди, когда приходят к вере, люди какой-то ментальности, они бессознательно отказываются от денег. То есть ограничивают себя, свои возможности, чтобы не было больше денег, чтобы не стать богатыми, потому что это плохо.
4: То есть общественность есть, потом еще какие-то группы разные, да?
5: Да.
4: Все, окей. Я думаю, если у вас какие-то возникли тут мысли, воспоминания, выпишите. Двигаемся дальше, да? Что еще есть?
5: То есть все эти установки, да, когда они закладываются, у нас включаются защитные механизмы психики. То есть происходит внутренний конфликт. Каким образом? Сознательная часть – я хочу быть богатым. Я хочу зарабатывать миллион долларов. Бессознательная часть – это небезопасно. Это опасно, туда нельзя идти. А что происходит в результате? Человек работает, грубо говоря, пашет на нескольких работах, все делает, при этом он бессознательно избавляется от денег, сливает их, заходит не в те проекты, где он потеряет деньги, не тех партнеров берет, где также его могут подставить или еще что-то, да? То есть он просто сливает это. Почему? Потому что здесь уже другой момент. У каждого из нас есть финансовая емкость.
4: Так, что это такое?
5: Это безопасный доход, который наша психика нам дозволяет иметь. То есть, когда мы переходим вот эту границу, мы избавляемся от этой суммы.
4: О, давайте сейчас практически. Вот запишите, какой у вас максимум, какую сумму вы, вот до какой суммы вы, грубо говоря, допрыгиваете, чувствуете, а дальше у вас такое, да, типа страх появляется, или какие-то другие ощущения.
5: Сейчас можно высчитать, да, на самом деле, финансовую емкость каждого человека. Mm. Допустим, финансовая емкость – это твой доход суммарно, да, то есть общий, где-то в среднем доход за последние полгода, за месяц. Если взять, например, у человека 1 000 000 тенге, да, в месяц он зарабатывает, то это его фактическая финансовая емкость. А чтобы понять, к чему готова его психика, да, это потенциальная финансовая емкость, нужно умножить на 2. То есть 2 миллиона психика ему позволит нормально, поэтапно расти. А если он заработает 5 миллионов, то 2 он использует по потребностям, по назначению, а все остальное он сольет.
4: Да, я так и делал, когда резко вырастал.
5: Вот. Если ты посчитаешь, потом проследишь, Арман, именно эту сумму ты и сливал, скорее всего.
4: Офигеть. Я реально сейчас вспоминаю, как именно... Получается так, у меня один раз получилось за один месяц сделать X10. Ну вот реально, за один месяц. И вроде бы все хорошо, ну нужно радоваться. Я думал, что я буду радоваться, но вместо этого я испытал дикий стресс и деньги распределил за день.
5: Распределил. Твоя сразу основная установка.
4: Да.
5: Она идет от папы.
4: Все понял. Я прямо вот так и... Мне надо было быстро их раскидать. И у меня реально потом на счету была та сумма, которая у меня была, ну вот X2 реально, от того, что я обычно делаю.
5: Поэтому можно, да, посчитать свою финансовую именно емкость. Это средняя за полгода, а фактически какой сумме вы на данном этапе вашей жизни готовы, это X2. Но вот X10 можно тоже сделать поэтапно. Поэтапный рост, он самый экологичный для психики, самый безопасный.
4: Можно я сейчас зафиксирую, что вдруг кто-то там, может, мы так иногда обсуждаем параллельно, я просто боюсь, что можно потерять самое главное. Вот тут было что самое главное, только что сказано, да, что по сути то, что вы сейчас зарабатываете условно 1 000 000, и вот X2, то есть 2 миллиона, это и есть комфортный для вас заработок, для вашей психики. Это и есть ваша емкость на данный момент, но ее можно увеличивать.
5: Да, ее можно расширять, ее можно увеличивать, то есть расти поэтапно. Ты сделал X2, делай еще. Да, уже ты 2 миллиона заработал, ты уже можешь 4 заработать. То есть тот самый 10 миллионов, как бы та самая цель, которую ты поставил, ты это сделаешь за несколько месяцев, да, если будешь поэтапно к этому двигаться.
4: То есть X10, вот эта романтизация резкого,
5: небезопасна для психики. Да.
4: Это на самом деле не прям уж и хорошо.
5: Не экологично. Поэтому часто у предпринимателей бывают такие вот скачки, да, рост-падение. Это стресс для психики. Потому что деньги, они безопасны. То есть включается вся система, вся защита, включается защитные механизмы психики включаются, нужно избавиться от денег. И ты начинаешь распределять.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: 16 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Бабаюртовском районе введены временные ограничения электроснабжения из-за плановых работ на энергообъектах. Об этом сообщили в Дагэнерго. Так, до 17 часов света не будет в селах Кочелай, 40 лет Октября, Победа, Мазада, Камилюх и Караузек. В России ускорился рост цен на мясо птицы, пишет «Коммерсант». Так, в августе курица подорожала почти на 16% в годовом выражении, обогнав по темпам роста другие виды мяса. Эксперты связывают рост с совокупным влиянием издержек производителей. Торговые сети реализуют социально значимые позиции курятины по ценам ниже закупочных. Клиенты ВБ-банка могут бесплатно пользоваться банкоматами ВТБ. Теперь клиенты банка могут снимать до 500 тысяч рублей в месяц без комиссии. Также через банкоматы ВТБ можно пополнять карты ВБ-банка без ограничений по сумме и бесплатно. В России со следующего года вступят в силу изменения в системе вступительных экзаменов в вузы. Это следует из проекта Миноборнауки. Ведомство планирует ужесточить требования к профильным дисциплинам. Например, физика будет обязательна для всех направлений группы машиностроения. На некоторых специальностях историю сделают обязательным экзаменом, исключив возможность выбора между ней и обществознанием. Вспышка коронавируса в Таиланде поставила под угрозу поездки россиян с октября по декабрь, пишет ШОТ. На данный момент отмены туров не произошло, но обстановка в стране остается напряженной. За последний месяц в стране было зарегистрировано около 65 тысяч случаев заболевания COVID-19, причем наибольшее количество заболевших зафиксировано в Паттайе, Бангкоке и Пхукете. Бизнес-эксперт Екатерина Краснухина считает, что премии на работе стоит заменить на похвалу. По ее мнению, постоянное материальное вознаграждение со временем начинает восприниматься сотрудниками как неотъемлемая часть их зарплаты. Вместо денежных поощрений за высокие результаты, Краснухина предлагает чаще выражать признание и давать сотрудникам более сложные задачи, новые проекты и больше самостоятельности. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Сильнее всего уровень холестерина повышает кофе, сваренный в кофемашинах. Уровень концентрации дитерпенов кофестола и кохвиола, которые повышают уровень плохого холестерина, зависит от типа машины и того, как в ней чистили фильтры. Как ни странно, но кофемашины, которые регулярно проходят чистку, показали самые плохие результаты, потому что насыщенная вредными веществами вода встречала меньше препятствий на своем пути. Об этом пишет в своем телеграм-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова. А вот капсульные кофемашины не отличаются высокой концентрацией дитерпенов. Да и кофестола и кохвиола в кофе из них было тоже мало, как и в напитке, прошедшем через бумажный или тканевый фильтр. Именно он максимально снижает уровень проникновения вредных веществ в напиток, почти в 15 раз по сравнению с кофемашинами. Кофе из френч-пресса и гейзерной кофеварки показал средние результаты, а сваренный на плите был близок к кофе из кофемашины по содержанию дитерпенов.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: отборный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ириб – село в центре Черединского района Республики Дагестан. Этот аул расположен в горном ущелье на левом берегу речки Тлен-Серух у слияния ее с речкой Дарган. Существует несколько версий происхождения названия этого аула. В литературе по топонимии Аварии приводится версия. Название села произошло от слова «гор», что на аварском означает «река», то есть «у реки». Вторая версия исходит от слова «гири». С кесерского диалекта аварского языка это слово переводится как «надгробная плита», которую, если верить местным преданиям, добывали в месте, где расположено село. Сохранившиеся в ауле старинные могильники, четыре крепостные, сторожевые, сигнальные и оборонительные башни с подземными сообщениями также говорят о древности поселения. Вплоть до вхождения в северокавказский имамат здесь действовали свои писанные законы. Так, если одно село нападет на другое, то с него взыскивались 30 овец. С человека, укравшего с пастбища что-либо, независимо от цели, 5 овец и возвращение украденного. За разжигание вражды предусматривался штраф в размере 100 овец. То есть основным видом наказания был штраф, который применялся с целью компенсации причиненного ущерба и дальнейшего недопущения правонарушения. В годы Кавказской войны жители села приняли активное участие в деятельности трех имамов. В 1844 году Ириб стал резиденцией наместника Шамиля в Южном Аваристане Даниялбека Илисуйского. Почти одновременно здесь было построено сильное укрепление и размещен крупный воинский гарнизон, который, по признаниям современников, составлял лучшее войско Шамиля.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Дорожные новости.
1: Правительство продлит запрет на экспорт дизеля. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Еще один регион России запретил бомбил на вокзалах и аэропортах. С сентября новые правила вступили в силу в Москве. Теперь таксисты должны ждать пассажиров только в специально отведенных для этого местах. Вызвать автомобиль можно через мобильное приложение, по телефону или через официальную стойку заказа. Такие есть во всех современных вокзалах и аэропортах. Штрафа за нарушение нет. Но водители могут наказать за неповиновение, если он не подчинится требованию сотрудника полиции или МАДИ покинуть вокзал. Правительство продлит запрет на экспорт дизеля. На недавнем совещании у вице-премьера Александра Новака было решено сохранить действие эмбарго до конца октября. Правда, официальное постановление пока не опубликовано. Напомним, в этом году в России ужесточили запреты на продажу топлива за границу. Это делается, чтобы обеспечить потребности внутреннего рынка. Полный запрет на экспорт бензина ввели до конца января. С дизелем проблем меньше, поэтому ограничения продлевают на короткие сроки. В Челябинске около 200 водителей попали на ремонт двигателей после заправки в сети «Татойл». У машин сначала начал траить двигатель, потом они начали глохнуть. Появился запах ацетона. В сети поначалу заявили, что из-за технического сбоя в бензин попал дизель. Но потом закрыли офисы и перестали выходить на связь. Суммы ущерба разные. От 20 тысяч рублей на промывку до 200 на капитальный ремонт. Сейчас прокуратура и Росстандарт проводят проверку, а пострадавшие готовят коллективный иск. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги!

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 22 сентября 1869 года открытка стала первым массовым почтовым продуктом. Австро-венгерская почта выпустила первые почтовые карточки и сделала пересылку дешевле.

0: XIX века это был первый шаг к стандартизации массовых коммуникаций. Упрощенный продукт, понятный тариф, предсказуемый объем – все это позволило почте планировать загрузку отделений и оптимизировать логистику. А для общества открытка стала самым демократичным каналом связи. Теперь даже те, кто раньше не мог позволить себе писать письма, могли отправить весточку родным. Этот кейс до сих пор актуален для любого продукта. Если вы снижаете барьер входа и делаете формат максимально простым, массовый спрос появляется почти мгновенно. И именно в этом секрет масштабирования не в усложнении, а в упрощении и удешевлении.
1: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
2: Реклама на Диалог FM.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни, а ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Самым коротким рабочим месяцем в России в следующем году будет январь, сообщила РИА Новости директор департамента по работе с персоналом общества знания Маргарита Богданова. По ее словам, в нем из-за новогодних каникул будет всего 15 рабочих дней. На зарплате граждан на окладе это не скажется, а россиянам, получающим почасовую или сдельную оплату, могут заплатить меньше из-за сокращения времени работы. Граждане по желанию могут проставить в паспорт до

6 дополнительных отметок. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МВД Российской Федерации. По данным ведомства, среди таких отметок сведения о регистрации и расторжении брака, о детях до 14 лет и о группе крови. В МВД рассказали, что при выдаче или замене паспорта в него ставят как обязательные, так и необязательные отметки. Обязательными являются отметки о регистрации по месту жительства и снятии с учета, а также об отношении к воинской обязанности. По желанию гражданина могут внести сведения о регистрации и расторжении брака, о детях, не достигших 14 лет, о ранее выданных паспортах и о действующих заграничных паспортах. Также в документ могут внести необязательные отметки другие органы. Медицинские организации могут проставить группу крови, а налоговые – сведения о записи в Федеральном информационном регистре о населении. И в завершении выпуска. Накануне, в день 160-летия писателя Герберта Уэллса, вышел его роман «Брунгильда» или «Образ без прикрас». Об этом газете «Ру» сообщила пресс-служба одной из платформ. Одно из поздних произведений автора «Человека-невидимки» и «Войны миров» вышло в свет в 1937 году и стало романом-предсказанием. В «Брунгильде» писатель предвидел и в деталях описал процесс полной коммерциализации творчества. Книга выходит на русском языке впервые. В сатирическом романе автор высмеивает литературный рынок и стремление современников выстроить имидж успешного писателя с помощью ухищрений и уловок, а не благодаря творческой работе. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от Кикуни заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать

0: фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом, часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит в стадии обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч!
1: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Температура воздуха в квартире во время отопительного сезона должна составлять не менее плюс 18 градусов, а в угловой комнате не менее плюс 20. Если показатели ниже нормы, жильцы вправе потребовать перерасчет платы. Об этом газете «Ру» рассказал юрист по ЖКХ Михаил Лаврухин. В особенно холодных регионах, где расчетная температура пятидневки составляет минус 31 градус и ниже, норматив повышается до плюс 20 в обычных и плюс 22 в угловых комнатах. Днем снижение температуры не допускается. Ночью с полуночи до 5 утра возможно отклонение не более чем на 3 градуса. При полном отключении отопления продолжительность допустимого перерыва зависит от температуры в квартире. При плюс 12 и выше он не должен превышать 16 часов, при плюс 10-12 – 8 часов, при плюс 8-10 – 4. Общая продолжительность перерывов не может превышать 24 часов за месяц, отметил эксперт. Почти 4 из 10 россиян уже установили самозапрет на азартные игры, либо собираются сделать это в ближайшее время. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом Выбер.ру. С 1 сентября россияне могут добровольно внести себя в стоп-лист единого регулятора азартных игр. После этого легальные казино, букмекеры и тотализаторы не вправе принимать у человека ставки. Минимальный срок ограничения составляет 1 год, отменить его досрочно нельзя. Среди желающих воспользоваться новым инструментом 43% опрошенных опасаются, что их персональные данные могут использоваться для участия в играх без их ведома. Еще 28% рассматривают запрет как способ контролировать финансовые привычки, а 19% уже столкнулись с проблемами из-за ставок, а 10% прислушались к просьбам близких. И в завершении выпуска. Первая часть вампирской саги «Сумерки» режиссера Кэтрин Хардвик возглавила кинопрокат в России и странах СНГ по итогам выходных, собрав 196 миллионов рублей. Это следует из данных портала «Кинобизнес» за период с 17 по 20 сентября. Второе место в рейтинге занял фильм Алексея Нужного «Как Иван в сказку попал». Его сборы составили 164 миллиона 800 тысяч. На третьей строчке оказался фильм «Курьер» режиссера Скотта Во, собравший 31 миллион 100 тысяч рублей. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня поговорим о всеми любимом яблочном нектаре. Его полезные свойства определяются наличием большого количества витаминов А, группы В, витамина С, которые повышают иммунные силы организма. Также на необычайную пользу указывает наличие в нем биотина, пантотеновой и фолиевой кислот. Они особенно полезны для женщин, так как укрепляют волосы и ногти. Кроме того, он богат железом, магнием и фосфором, благодаря чему при регулярном употреблении яблочного нектара на долгие годы сохраняются интеллектуальные способности и память. Органические вещества, входящие в состав яблочного нектара, защищают клетки головного мозга от оксидантного стресса, помогают эффективно и быстро восстановиться после тяжелой физической нагрузки и тренировок, благотворно влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы, обладает мочегонным и желчегонным средством, повышает общий тонус организма и превосходно утоляет жажду. Прекрасно подходит для употребления детьми, так как является гипоаллергенным. Рекомендуемая суточная норма, не имеющая противопоказаний, составляет 200-300 мл. Этот объем можно распределить на несколько приемов в течение дня. Несмотря на все свои полезные свойства, яблочный нектар не рекомендуется употреблять в больших количествах при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и пациентам с сахарным диабетом. Друзья, наслаждайтесь вкусной и полезной продукцией от консервного завода «Кикуни», и хорошее настроение и энергия будут вам обеспечены. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч в эфире.
1: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Обдалдеш дитес хейрар, я дирицили умхедира. Глупость нельзя продать, и от стирки она не станет чистой. Обдалдеш дитес хейрар, я дирицили умхедира.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Реклама на Диалог ФМ.
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Важно с должным почтением относиться к тому, с кем вы ведете диалог в Южной Корее. В деловой переписке и при живом общении нужно обращаться так: фамилия, имя, должность. Если вы не знаете название должности, можете добавить к имени суффикс «ним», который означает «господин». Обращение только по имени не используется в Южной Корее. Зачастую упоминается лишь должность. Корейцы намного проницательнее, чем вы думаете. Мало того, что они тщательно рассматривают ваш внешний вид, так еще и с легкостью подмечают ошибки, недоговорки и дыры в представленном плане или рассказе. Прежде чем вести переговоры, пройдитесь еще раз по всем пунктам встречи. Найдите уязвимые места и устраните их. Это поможет не только обрести стопроцентную уверенность в успешном завершении переговоров, но и заиметь высокий авторитет у коллег. Как вы знаете, корейцы – жуткие трудоголики. Они подолгу сидят на работе, придумывают новые проекты и рассчитывают финансовые убытки. И что самое интересное, они могут представить полностью работающий проект всего лишь через 3-5 дней. В Корее безумный ритм жизни. Как его прозвали – «пали-пали», что в дословном переводе означает «быстрее-быстрее». Исходя из этого подхода, рабочие вопросы они решают также молниеносно. Поэтому будьте готовы к тому, что сначала не будете поспевать за корейцами и нужно будет адаптироваться к такому непростому режиму.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Я хочу, чтобы вы представили настольную игру по типу шахмат, но с сотнями и сотнями игральных досок, лежащих вплотную друг к другу, и где каждый шаг равен дням времени. Это игра с тысячами возможных ходов, которые символизируют тысячи решений, которые мы принимаем каждый день. Добро пожаловать в игру под названием «Жизнь». Дело в том, что мы играем в эту игру, неважно, осознаем мы это или нет. Каждый день ты делаешь либо верный шаг, который двигает тебя ближе к счастливой и наполненной жизни, или ты делаешь ошибку, которая отдаляет тебя от всего хорошего и приближает к боли и страданиям этого мира. У меня для вас хорошая и плохая новости. Хорошая в том, что игра довольно длинная. Большинству игроков удается сделать около 28 тысяч шагов, что равно примерно 79 годам до того, как игра закончится. К тому же, тебе не нужно жить безупречно, ты можешь сделать достаточное количество ошибок. И до тех пор, пока верных ходов будет больше, чем неверных, ты все равно будешь победителем, и у тебя все равно получится найти свое счастье. Но и добавлю, что есть десятки верных ходов, которые вы можете делать каждый день. Дело не в том, что тебе обязательно нужно найти единственное верное решение. Нужно найти одно из многих. А если у тебя получится сделать множество верных ходов подряд, выигрыши начнут аккумулироваться, а успех расти по нарастающей. А теперь перейдем к плохим новостям. Плохая новость в том, что если ты сделаешь достаточное количество неверных решений и не сделаешь выводы, если ты продолжишь выбирать не то, жизнь начнет скатываться вниз, и ты полетишь в яму вместе с ней. Жизнь может показаться адом на земле, если ты постоянно будешь делать неверные ходы. Но закончить я хочу небольшим мысленным экспериментом, рассказав вам о самых лучших новостях. Самая хорошая новость в том, что кто угодно может выиграть в эту игру, неважно, насколько ты чувствуешь, что отстал или наделал ошибок, или в какой ты сейчас ситуации. У тебя всегда есть шанс на счастье и реализацию. Вопрос стоит только в том, как начать делать верные шаги. Есть три способа. Первый – это удача. Иногда мы не знаем, что делать, и мы просто наобум выбираем ход. И абсолютно случайно оказывается, что мы все сделали правильно. Второй способ – это наставники. Хорошие наставники – это те, кто успешно играет в игру жизни дольше тебя. Они могут присматривать за тобой и помочь различить верные решения и неверные. Но хорошие наставники – это редкость. Так что если у тебя есть такой, старайся сохранить эти отношения. Третий и последний способ делать правильные шаги, самый главный – это мудрость. Это значит, что ты сам можешь различить правильное от неправильного. Это самый важный из трех способов, ведь тебе стоит уметь полагаться на самого себя. Твой наставник, твой учитель и родители не могут всегда держать тебя за руку. Что замечательно в мудрости, что кто угодно может развить ее, изучая три простых предмета. Первое – человеческое поведение. Тебе нужно изучить, как думают и ведут себя люди. Как, скорее всего, поведут себя люди в определенных ситуациях? Почему они делают эти вещи? Какие шаблоны существуют в определенных культурах? Что люди хотят от жизни? Ты обязан изучить человеческую природу, потому что живешь в мире, управляемом людьми. Люди – это единственный вид на планете, способный достигать великого, и единственный, кто может все разрушить. А если ты знаешь, как люди действуют, ты можешь предсказать будущее гораздо точнее.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Личный коуч.
1: Знаешь, какая одна из самых главных проблем современного общества? Это рост количества незавершенных дел. Да, то есть мы начинаем дела, но их не заканчиваем, то есть не приходим к конечному результату. Хороший пример. Оскар Хартман недавно делал пост о том, что к нам пришло ИИ, но у нас не выросло количество полученного результата. У нас, говорит, выросло количество незавершенных проектов. Просто раньше была проблема с тем, кто находится на входе, человек, который генерирует код, придумывает вот эти вещи. Сейчас мы это дело заменили. Но человеческая проблема переместилась в стадию завершения. Если брать вот отдельно предпринимательство, да, то есть ты занимаешься бизнесом, и у тебя растет количество незавершенных дел. Во-первых, незавершенное дело, оно открывает вот это вот кортизольное окно. Когда мы достигаем результата, мы получаем дофамин. Когда мы не достигаем результата, да, у нас находится незавершенное дело, у нас начинает вырабатываться кортизол. Хотим мы этого или не хотим. Подсознание у нас всегда вот мучается. Я там начал, но не доделал, начал, но не доделал. Количество недоделанных дел приводит к чему? К депрессии. И это мешает тебе достигать других результатов. Теперь давай разберем, почему это происходит. Первое. Нет времени. Многие говорят, мы начали что-то делать, но у меня нет времени. Я знаю, что это нужно доделать. Ну, я такой же, да, то есть я запускаю очень много процессов, и вот эти начинают висеть хвосты. И я понимаю, что они начинают меня раздражать. У меня есть прямо вот своя методика, да, я беру, у меня есть файл, вот так называется, хвосты, и я начинаю все их выписывать. И выделяю под себя один день, когда я могу их быстро переделать. И дальше начинаю потом спокойно работать. Кстати, одна из рекомендаций, когда вы хотите сделать лучшее восстановление и лучший сон, это выписывать перед сном, сесть как бы очиститься, выписать и зайти в спокойный сон, потому что мозг начинает работать за нас. Мы спим, а мозг продолжает работать и, соответственно, травить нас лишним кортизолом. Второй аспект, да, это вот этот маниакальный перфекционизм. Хорошо делать свое дело, это правильно, но вот излишний перфекционизм, он мешает завершить дело до конца. Как с этим бороться? Мне эту идею тоже подсказал один прекрасный зубной техник. Он говорит, понимаю, что когда я делаю какой-то творческий момент, у меня на это уходит время. Но этот продукт все равно не покупается. Да? То есть мне нужно делать стандартный красивый продукт на четверочку. Он говорит, я для себя сделал такую формулу, что из 100% работы, которую я делаю очень качественно, 2-3% я делаю идеально так, как я хочу. Но я буду делать это долго, когда у меня время есть. Я ее делаю не для клиента, не для кого-то, я это делаю для себя, чтобы удовлетвориться. Но, а все остальное я делаю для того, чтобы зарабатывать деньги. Когда мне мой товарищ открыл глаза, что люди бывают двух типов, инициаторы и дожиматели. И ты можешь через себя сколько угодно перешагивать, но тебе это будет даваться с мучением. И мы там с ним сидели, он говорит, вот ты инициатор, а я дожиматель. Ты бы сделал табуретку, а я бы ее шлифовал, доглаживал. И тут меня вот как бы вот эта вещь осенила. И я понимаю, что я как человек, как предприниматель с типом инициатора, я кого беру к себе на работу? Таких же инициаторов, классных, креативных мы запускаем. Только у нас продукт не завершается до конца, и никто операционкой вот этой мелкой заниматься не хочется. И пришлось сделать усилия над собой, нанимать неудобных людей. То есть я стал смотреть, что эти люди не такие, как я, они могут дожимать. И вот здесь как раз предприниматель может решить вот эту функцию дожимания, делегировать, передавать, нанять тех людей, которые будут делать за тебя. Но существует еще четвертая, прям банальная вещь – усталость. То есть мы не доделываем дела, потому что мы устали. Мы говорим, сделаем завтра. Сам этим делом переболел, я считал, что я циклоид, да, у меня то энергии много, то энергии мало, то энергии много, то энергии... Я устал, прям ничего не могу. Я стал перекомпоновывать свою жизнь. Потом я уже прояснил, что у человека бывают подъемы и падения, да, что это нормально, что падение нужно правильно, квалифицированно прожить, чтобы оттолкнуться от дна и набрать новый энергетический уровень. Ну, если с точки зрения физиологии, мы знаем, в спортзале тренируется спортсмен-бодибилдер. Да, он должен нагрузить себя так сильно, чтобы у него упала энергия, и оттуда идет гиперкомпенсация. Что он делает? Да, потребляет белки, лежит на диване, растет. То же самое с мозгом, с головным. Ты дал на него гиперкомпенсацию, соответственно, ты должен его расслабить. А как расслабить? Старая русская поговорка, да, нет лучше отдыха, чем смена вида деятельности. То есть ты меняешь умственную на физическую, Я, например, оставляю кучу рутинных дел. То есть у меня нет энергии на генерацию идей. Я чувствую, такая вот апатия возникает. Но в этот же момент я могу прибраться на столе. Я начинаю расчищать папочки на своем компьютере, приводить порядок. Я не останавливаюсь, не лежу, да, а продолжаю делать, просто переставлять ноги. Но тоже делаю какую-то работу. Все, как только я это дело прожил, отрефлексировал, посмотрел, накопил энергии и дальше потом в бой. Невозможно двигаться в одинаковом тонусе. В голове меняется сама формула, да. Вот человек, который на росте, на энергии, сейчас классно, да, а потом мне это сейчас плохо. Когда ты начинаешь понимать этот процесс, когда у тебя сейчас классно, ты думаешь, так, если после этого классно, будет падение, да, и ты к этому начинаешь готовиться. То есть S-образные кривые никто не отменял. А когда ты попадаешь в яму, ты чувствуешь, вот это классное чувство, вот сейчас опустошение, значит, у меня после этого будет подъем. И у тебя начинаются по-другому вот гормоны выделяться, да, то есть ты в падении начинаешь чувствовать себя счастливым и спокойно заниматься другими делами. А в итоге, не доделывая дела до конца, ты начинаешь даже в организме запускать неправильные биохимические процессы. То есть, соответственно, у тебя ломается настроение, депрессия, у тебя ломается тело, ты получаешь дополнительные заболевания, поэтому нужно беречь себя, давать хорошую нагрузку, давать хороший отдых. Но то, что нам мешает отдыхать, как бы мы ни выделяли под это время, это вот это количество незавершенных дел, которые живут в нашем головном мозге. Поэтому доделывайте дела до конца, применяйте технологии и будьте счастливы. Личный коуч.

0: Казахстане 18 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В аэропорту Махачкалы провели нестандартную проверку новой взлетно-посадочной полосы. По ней проехались на скейте и велосипеде, на руле которого был кофе, а также запустили мяч для боулинга. Напомню, новая полоса длиной более 3 километров способна принимать большие магистральные самолеты даже при неблагоприятных погодных условиях. Каждый пятый россиянин уверен, что цифровой рубль в ближайшие 5-10 лет полностью вытеснит банковские карты и наличные. Еще 47% считают, что он станет популярным дополнительным инструментом для платежей, которые будут использовать многие. Реджеп Эрдоган выступил с предложением отменить право вето в Совете Безопасности ООН, чтобы ни одна страна не могла блокировать решения, принятые большинством. Кроме того, турецкий лидер высказал идею об отказе от принципа постоянного членства в Совете Безопасности организации. По его мнению, страны должны избираться на определенный срок, а их представительство должно быть основано на ротации. Россиян в следующем году ждут 7 коротких недель. Они запланированы на февраль, март, май, июнь, ноябрь и декабрь. Так, в феврале и ноябре предусмотрены 3-дневные рабочие недели. Первая из них пройдет с 24 по 26 февраля, вторая – с 1 по 3 ноября. В мае будут 2 короткие рабочие недели. Первая продлится с 4 по 7 мая, вторая – с 11 по 14 мая. Сотрудники ведущих компаний и исследовательских центров в сфере ИИ испытывают стресс из-за опасений, что их технологии могут представлять риск для общества, пишет Financial Times. Так, несколько сотрудников Британского института безопасности ИИ отстранены от работы из-за стресса и проходят консультации. О подобных проблемах также заявляли сотрудники Anthropic, OpenAI и Google DeepMind. Новая «Обитель зла» получила самую высокую оценку среди экранизаций видеоигр по данным сайта Rotten Tomatoes. Премьера фильма в мировом прокате состоялась 17 сентября. В первый уикенд он заработал более 108 миллионов долларов, что стало рекордом для франшизы. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Несмотря на поговорку «L'abito non farebbe il monaco», дословный перевод «платье не сделало бы монаха», что на русском значит «не суди о книге по обложке». Деловой человек в Италии обязан быть стильным и элегантным. Всему, что может подчеркнуть социальный статус, итальянцы придают большое значение. Расскажите о себе, своей семье и своих успехах итальянцам, чтобы заслужить их доверие на начальном этапе. Установление межличностных отношений имеет особое значение в деловой среде. Светский разговор – важная часть переговоров. Разбавить деловую беседу можно на темы об искусстве, архитектуре, о местной кухне и винах. Спорт, футбол, природа, праздники, кинофильмы, семья – эти темы с удовольствием обсудит любой итальянец. Переговоры часто проходят в режиме открытого обсуждения, без четкого регламента. Цель – дать каждой стороне выразить свою точку зрения. Будьте готовы, что вам будут много рассказывать о себе и расспрашивать о вас. Итальянцы – изобретательные люди, энергичные и отзывчивые. Они могут быть очень приветливыми, но одновременно уклончивы от прямых ответов. Эмоциональность итальянцев часто заставляет их обещать больше, чем они могут дать, поэтому старайтесь отделять факты от эмоций. Выбирайте изящные и сдержанные подарки. Даже если это сувениры с вашим логотипом, исключите эффект прямой рекламы.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Усиша. Село в Акушинском районе Дагестана. Административный центр сельсовета Усишинский. Расположен аул в 80 километрах к югу от Махачкалы в Нагорном Дагестане. Как считает лингвист Османов Магомед Нури Османович, происхождение названия села заключается в том, что селение находится в конце небольшого ущелья и до входа в ущелье его не видно. Так как в даргинском языке выражение «в ларе» означает «спрятаться, скрыться», то и название селения могло быть такого же рода. В ларе находящееся селение, скрытое в ларе селение или как в ларе скрытое селение. Согласно археологическим раскопкам, человеческая деятельность здесь началась еще в древнекаменном веке. Касательно основания села существует две версии одного распространенного предания. После какого-то военного бедствия уцелевшие жители местного плато стекались у возвышенности Элла-Дубура, где было основано Бекши. По какой-то причине жители покинули его. Выходцы основали Губден и еще 9 горных джаматов. Оставленные земли были признаны общими для 10 образовавшихся сел. Их было решено не дробить, а использовать поочередно. Согласно другой версии, исконное селение находилось на горе Шамхал в урочище Шибак. Но после войны уцелело лишь 12 мужчин с семьями. Село было разрушено. Тогда они решили расселиться. Трое основали Губден, а остальные – другие 9 крупных сел. Село было разрушено в ходе вторжения Тимура в Дагестан в 1395-1396 годах. Разорив соседние, Тимур двинулся в даргинские земли, в село Укуджа.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Как мы можем требовать, чтобы кто-то сохранил нашу тайну, если мы сами не можем ее сохранить? Франсуа де Ларошфуко, французский писатель.
0: Мысли вслух.
2: Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Холчадл квак илдаса калмил тамахши берхунеб. Мягко с карандаша твердо с саблей побеждает. Холчадл квак илдаса калмил тамахши берхунеб. Шлик обчаси цурай, шлик обчудуе цуцал. Хорошему человеку одно слово достаточно. Хорошему коню одного удара плетью. Шлик обчаси цурай, шлик обчудуе цуцал. Жинцы губу карашлюе югу колю. Не рой другому яму, сам в нее попадешь. Жинцы губу карашлюе югу колю. Анк михарасул гуру, курасул богу. Заяц принадлежит не тому, кто увидел, а тому, кто поймал. Анк михарасул гуру, курасул богу. Вот анхич эвчи, чедеч эвтара. Человек без родины, с ума без хлеба. Вот анхич эвчи, чедеч эвтара.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
2: Натуральный витамин.
1: Папа вкусный сок томатный.
3: Да чего же он приятный?
1: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
4: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
5: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
6: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
1: Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Работающие родители двух и более детей с 2026 года могут претендовать на ежегодную семейную выплату. Ее размер равен разнице между фактически уплаченным НДФЛ и налогом, пересчитанным по ставке 6%. Об этом рассказал кандидат экономических наук Игорь Балынин. Выплата положена семьям, среднедушевой доход которых не превышает 1,5 региональных прожиточных минимумов. Также учитывается имущество семьи по критериям, похожим на правила назначения единого пособия. Право на выплату имеет каждый работающий родитель. Ее размер рассчитывается отдельно и зависит от дохода конкретного человека и уплаченного им налога, подчеркнул специалист. Бесплатные нейросети остаются основным способом знакомства россиян с искусственным интеллектом. Ими пользуются 70% опрошенных, тогда как опыт оплаты подобных сервисов есть у 30%. Об этом свидетельствуют результаты опроса. Одновременно бесплатные российские и зарубежные решения выбирают 30% участников, только отечественными сервисами пользуются 23%, исключительно иностранными – 17%. Регулярную подписку оплачивают 13% респондентов, еще 17% покупали доступ к ИИ разово для решения конкретной задачи. Активнее всего нейросетями пользуются россияне от 18 до 25 лет. Наиболее востребованными остаются текстовые чат-боты. Их предпочитают 54% участников. Искать информацию и получать ответы с помощью искусственного интеллекта привыкли 67%, создавать тексты 40%, изображения и видео 39%. И в завершении выпуска. Число опасных погодных явлений из-за глобального потепления и воздействия человека на климат может увеличиться в 2-3 раза в ближайшие 50-70 лет. Об этом РИА Новости рассказал генеральный директор фонда «Природа и люди» Сергей Рыбаков. Он напомнил, что все ведущие страны договорились снизить выбросы парниковых газов, чтобы они были равны поглощению СО2 лесами. По словам эксперта, человечеству важно адаптироваться к росту числа катаклизмов. Рыбаков считает, что увеличение частоты опасных явлений всех видов – главное негативное следствие глобального потепления и воздействия человека на климат. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Отсутствие интереса со стороны розничных инвесторов тормозит развитие рынка токенизации золота. Однако основные причины, сдерживающие граждан, связаны с нормативными ограничениями, а не с технологическими или инфраструктурными аспектами, и могут быть устранены. Об этом заявил директор направления финтех в компании Uniteller, входящей в структуру госзнака, Роман Хорин. По данным Минфина и отраслевой статистики, с 2022 по 2025 годы население приобрело около 282 тонн золота. Это подтверждает интерес граждан к золоту как к инструменту сбережения. В то же время доля физлиц в сделках с цифровыми финансовыми активами составляет почти 98%, отмечено в презентации Хорина. В России уже создана необходимая физическая и учетная инфраструктура для работы с драгоценными металлами. В частности, функционирует система кастодиального хранения драгметаллов. Действует госинтегрированная информационная система в области контроля за оборотом драгоценных металлов и камней. Организованы биржевые торги физическим золотом и выпущены цифровые права, обеспеченные этим золотом.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна, я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом Сильбеси. Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом, благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, с синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.
1: Реклама на Диалог ФМ.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки Кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Колбаса и сосиски с точки зрения риска развития рака кишечника относятся к той же опасной категории, что и табачная продукция, пишет в своем телеграм-канале врач-проктолог, онколог и хирург Елена Смирнова. Переработанное мясо ВОЗ отнесла к первой категории канцерогенной опасности, наряду с табаком и асбестом, напомнила Елена Смирнова, отметив, что это не повод паниковать. По ее словам, порция до 50 граммов переработанного мяса в день является пределом, за который лучше не выходить. То есть важно знать меру, это поможет контролировать ситуацию. Исследования показали, чем больше этих продуктов мы едим, тем выше риск развития онкологии, подчеркнула врач. Оптимально не больше 150 граммов в неделю. Ешьте больше натурального мяса и рыбы, белки вместо консервантов, отметила Смирнова. Также она добавила, что для поддержания кишечника очень важны овощи и клетчатка. Отметим, что ранее врач посоветовала избегать жареных блюд. Это касается также приготовленного с использованием гриля мяса. Подобная пища раздражает слизистую кишечника, вызывая повышенное газообразование и блокируя нормальную работу кишечника. Риски для здоровья возрастают еще сильнее, если человек регулярно ест жирную жареную пищу.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Хорошая жизнь – это результат правильно принятых решений. Проблема, однако, в том, что нас не учат совершать обдуманный выбор. В детстве нас контролируют родители, а в школе и университете все задачи спускаются сверху, от учителей и начальства. Дорожка протоптана десятками поколений, все сложные решения за нас уже приняли, и нам самим вроде как не нужно думать. Словом, четверть века нас учат подчиняться внешним обстоятельствам и чужим решениям, поэтому когда современный человек неожиданно оказывается во взрослом мире и вынужден принимать сложные решения, оказывается, что у него нет процесса, которому можно было бы следовать. Мы не выработали привычку, у нас нет алгоритма действий. Наверняка вы замечали, что даете своим друзьям разумные советы, которые реально помогают. Но как только дело доходит до вашей жизни, все глубокие мысли куда-то пропадают. Этот эффект называется парадоксом Соломона, в честь царя, который был наделен большой мудростью и поражал справедливостью суждений, но при этом не мог наладить свою собственную личную жизнь. В 2014 году исследователи изучили этот эффект и выяснили, что если просто давать себе совет от лица своего друга, мы лучше оцениваем свои возможности, границы собственного знания, последствия для других и в целом принимаем более взвешенные решения. Поэтому первый шаг – дистанцируйтесь от себя. Представь, что ты свой лучший друг, задай себе вопросы, которые задал бы он, ответь на них, а затем дай себе дружеский совет. Вторая техника – квадрат Декарта. Нужно разделить лист бумаги на 4 части и письменно ответить на следующие вопросы. Во-первых, что будет, если это произойдет? Это самый простой вопрос, нужно придумать как можно больше плюсов принимаемого решения. Не останавливайтесь на том, что сразу пришло вам на ум, сформулируйте как можно больше положительных моментов. Второй вопрос – что будет, если это не произойдет? Здесь запишите все плюсы, которые ожидают вас, если вы оставите все как есть и не станете принимать решения. Третий вопрос. Чего не будет, если это произойдет? Отметьте все минусы потенциального решения. Какую цену вы заплатите, если сделаете этот выбор? И, наконец, последний вопрос. Чего не будет, если это не произойдет? Какие минусы вас ожидают, если вы ничего не поменяете? Квадрат Декарта позволяет посмотреть на ситуацию с разных сторон, лучше понять себя и последствия выбора. Но не забывайте о своей предвзятости. Многие наши аргументы слабы, а мы этого даже не замечаем. Поэтому третьим шагом используем технику адвоката дьявола. Посмотрите на плюсы и минусы, записанные в квадрате Декарта, и попытайтесь их опровергнуть. Ваша задача – поставить под сомнение собственные выводы. Действительно ли плюсы так хороши и правда ли минусы являются минусами? Будьте самым строгим своим критикам. В среде большого бизнеса даже выделяют отдельного человека, который критикует все принимаемые решения, чтобы выявить его слабые места, и, согласно исследованиям, это эффективно работает. Итак, посмотрев на ситуацию с разных сторон, самое время посоветоваться. Но не с одним человеком, как обычно, а с как можно большим количеством людей. И не просто людей, а с теми, кто либо уже достиг успеха в интересующей вас проблеме, либо хорошо в ней разбирается. Если же в вашей жизни таких людей нет, то не забывайте, что за нашими плечами тысячи лет истории. Наверняка вы не первый человек, кто столкнулся с таким вопросом. Кто-то до вас уже переживал нечто подобное. Ищите исторические примеры. Если вы все сделали правильно, то на этом этапе в голове у вас должна быть полная каша. Так и задумано. Решение придет к вам со временем, после отдыха, а все предыдущие шаги нужны были для того, чтобы вывести информацию на поверхность и позволить уму исследовать ее в свободное время. Особенно в этом деле эффективен качественный сон, ведь именно во время него запускается обработка информации. Поэтому перед самым сном пройдитесь по всем своим аргументам и записям, и после пары ночей вы проснетесь с четким интуитивным пониманием того, что нужно делать. Чтобы ускорить этот процесс, используйте медитацию. Несколько исследований показали ее эффективность для принятия решений. Помните, однако, что не бывает идеальных решений. Жизнь непредсказуема, и вы будете ошибаться. Но это не самое главное. Даже если ваш выбор будет провальным, делая его самостоятельно, вы учитесь брать за себя ответственность. Из подростка, которого несет поток событий, вы превращаетесь в сознательного деятеля. Умение принимать решения – это функция зрелого человека.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Личный коуч.
1: Вам сложно сосредоточиться на задаче? Постоянно отвлекаетесь? Согласно исследованиям, человек способен удерживать внимание в среднем меньше минуты. Каждые 40 секунд мозг находит новое отвлечение. Так вы можете целый день провести за работой, а по факту сделать очень мало. Зато усталость в конце дня ощущается одинаково. 4 шага, которые улучшат концентрацию. Все начинается с осознанности. Первый шаг — определить фокус внимания. Насколько важно то, чем вы занимаетесь? Итак, вы поняли, куда направлено внимание. Осталось направить его в нужное русло. Это и будет вторым шагом. Здесь важны 4 аспекта. Во-первых, помните о правиле 80 на 20. 20% усилий дают 80% результата. Из 10 задач только 2 будут иметь максимальный КПД. Во-вторых, выделите топ-3 самых важных дел. Перед началом рабочего дня выделите 3 задачи, которые хотите выполнить. Это можно делать и в начале недели, месяца, квартала. Вы осознанно выбрали 3 наиболее значимые цели. Так вы будете меньше отвлекаться. В-третьих, всегда выбирайте задачу по плечу. Не беритесь за слишком легкие или слишком сложные проекты. Они наскучат или обескуражат. Задача должна соответствовать вашему уровню или быть чуть выше него. Иначе вы потеряете мотивацию. В-четвертых, разбейте задачи на промежуточные этапы и подробно их опишите. Например, отправиться в спортзал звучит не так понятно, как позаниматься в спортзале 20 минут во время обеденного перерыва. Теперь пришло время для шага номер 3 — гиперфокус. Поначалу мозг будет всячески противиться и требовать привычных отвлечений и прокрастинации. Ему это выгодно. Он думает, что таким образом работает в энергосберегающем режиме. Как преодолеть первоначальное сопротивление? Не пытайтесь быть в гиперфокусе слишком долго. Начните с 10 минут. Вряд ли у вас сразу получится удерживать максимальную концентрацию в течение часа. Второе. Не ставьте цели и радуйтесь малым победам. Практикуйте гиперфокус каждый день. Третье. Если у вас нет времени, чтобы выполнить эту задачу, на самом деле это означает, что вы просто тратите его на выполнение других дел. Попробуйте делегировать задачи, которые часто откладываете. Доверьте работу профессионалу. Четвертое. Восстанавливайтесь. Гиперфокус сажает вашу батарейку. Чем сильнее усталость, тем быстрее она разрядится. Отдых и восстановление очень важны для улучшения концентрации внимания. Отправьтесь на прогулку в парк, помедитируйте, займитесь любимым делом. Пятое. Убедитесь, что достаточно спите. Сон — необходимая часть вашей жизни, на которой все держится. Если у вас недосып, то здесь не помогут никакие советы и мотиваторы. Шаг 4. Позвольте разуму блуждать. Дело в том, что вы не можете постоянно поддерживать гиперфокус. Представьте свое состояние после 8 часов усиленной концентрации. Кроме того, вы наверняка замечали, что самые гениальные идеи и решения приходят вне работы, в душе, во время прогулки, перед сном. Сосредоточенность важна для продуктивности, но для творчества нужно расфокусироваться. Позвольте разуму блуждать, так он установит связи между идеями и, следовательно, придумает новые. Позвольте разуму свободно блуждать и записывайте все, что приходит в голову. Запишите свои проблемы. Так мозг продолжит обрабатывать их в фоновом режиме. Преимущество рассеянного внимания в том, что вы можете применять его в любое время, в любом месте. В отличие от гиперфокуса, оно не нуждается в определенной подготовке. Используйте перерывы, чтобы рассеять внимание и как следует отдохнуть. Перерыв должен быть легким и привычным, а то, чем вы занимаетесь в это время, желанным. Хотите прогуляться? Выйдите на улицу. Поймите, как именно вы хотите провести свой перерыв. Чем чаще вы рассеиваете внимание, чтобы восполнить умственную энергию, тем больше сил остается для выполнения самых важных задач. Иными словами, рассеянный фокус помогает развить гиперфокус.
0: Личный.

0: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане открылся индустриальный комплекс компании «Ровно». В открытии участвовал глава правительства республики Магомед Рамазанов. Общий объем инвестиций в производство составил около 1,7 миллиарда рублей. Создано 125 рабочих мест. Комплекс будет производить сухие строительные смеси и газобетонные блоки. В агрохолдинге «Полоса», расположенном в Сулейманстальском районе, для ухода за фруктовыми садами применяется роботизированная техника. Первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Шарип Шарипов посетил предприятие и оценил использование современных технологий в его работе. В настоящее время в агрохолдинге функционируют 4 робота, которые занимаются обработкой плодовых культур. Ботлихская межрайонная прокуратура вернула в госсобственность 2 земельных участка площадью свыше 8000 квадратных метров в селе Тлох. Администрация села незаконно оформила их на себя, хотя они изначально принадлежали республике. Суд первой инстанции частично удовлетворил иск прокуратуры, но она подала апелляцию. С 23 по 28 сентября в Гергебельском районе пройдет чемпионат России по спортивному туризму в категории водные дистанции. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации. Соревнования будут проходить на акватории Казикумухского Кайсу. Участники будут соревноваться на каяках, пайдарках и катамаранах, как в одиночных заездах, так и в командных гонках. Саудовская Аравия возобновила функционирование нефтепровода «Восток-Запад» после атак, совершенных хуситами. Об этом пишет Reuters. На данный момент объемы прокачки нефти остаются сниженными. Кроме того, Эр-Рияд готовится к возобновлению экспорта сырья через порт Янбу, расположенный на побережье Красного моря. Американская борцовская лига РФ объявила о предстоящем поединке с участием дагестанского спортсмена Магомеда Магомедкеримова. 23 октября в Лас-Вегасе состоится его дебют в организации, где он встретится с американцем Реттом Дауни. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Дарение подарков на деловых встречах, будь то в офисе или дома, не является обязательным, но желательным для выстраивания хороших отношений с саудовцами. При дарении избегайте таких продуктов, как алкоголь, свинина, ножи или картины, которые могут быть неоднозначно истолкованы. Дарить цветы также не принято. Давать подарок собеседнику нужно обязательно правой рукой. В исламе правая рука считается чистой, левая – грязной. Поэтому приветствовать другого человека, брать что-то из его рук, а также употреблять пищу можно тоже только правой рукой. Саудовская Аравия – очень консервативная страна, поэтому считается, что в деловой сфере необходимо показать свое уважение, в том числе и с помощью одежды. В деловой обстановке мужчинам рекомендуется носить строгий деловой костюм. Рубашка, брюки и галстук являются обязательными всегда, но летом допустимо не надевать пиджак. Однако пиджак необходимо носить с собой, повесив его на сгиб локтя. Арабское общество – это общество мужчин. Женщина может присутствовать на деловых переговорах, но она не должна быть на первом плане. Женщины должны носить традиционный деловой костюм, туфли на низком каблуке и желательно легкий шарф типа палантина. Демонстрировать открытые участки тела, кроме кистей рук и лица, неприемлемо. Если вы носите крестик, его лучше скрыть под одеждой. Самое главное при общении с жителями Саудовской Аравии – это крайне уважительно относиться к исламу. Поэтому в своей речи ни в коем случае не допускайте каких-либо негативных высказываний о религии.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Жил на свете еврей Абрам. Был он стар и имел много родственников. И был он богат, жил в большом доме с садом. И любил он ходить по дорожкам в своем саду, усыпанным круглыми камешками. Поговаривали, что в молодости этот уважаемый муж нашел прииски или нефть, потому как каждый год старый еврей уезжал куда-то и возвращался с большими деньгами, позволяющими безбедно жить всей его семье и ему самому. Но не был счастлив Абрам, потому что дети не любили его. Они открыто делили наследство и требовали записать в завещании, что каждый себе выбрал. Поэтому в доме еврея каждый день царил раздор, ибо жадность обуревала его сыновей. И только внучатый племянник троюродной сестры, Мойша, радовал сердце старика, ибо любил он его искренне, всегда и во всем ему помогал. Был опорой и надеждой. Братья же не любили мальчика, каждый день напоминали ему, что он недостоин наследства, потому как родственник – седьмая вода на киселе. И ревниво следили, чтобы старик не завещал Мойше что-нибудь ценного. Настал день, и старик умер. Сыновья разделили обещанное имущество и посмеялись над мальчиком, которому Абрам завещал лишь гравий с дорожек в саду, по которым они любили ходить вместе, и определил его жить в город к своему старому другу. Мойша, опечаленный смертью человека, заменившего ему отца, кропотливо собрал гальку в мешок и увез с собой в город. Через год в деревне пришла весть, что Мойша стал большим магнатом и компаньоном друга Абрама, вложив в свое дело деньги, вырученные от продажи неограненных алмазов.
1: Притчи народов мира.
3: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Топ-20 рекламодателей увеличили вложения в офлайн-рекламу за первую половину года на 24%, достигнув 195 миллиардов рублей, что вдвое меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Данные были предоставлены рекламной группой Twiga CG. Яндекс, занимавший ранее 7-е место, теперь на 14-м, сократил свои расходы на 31% до 6,5 миллиардов рублей. Больше всех увеличила свои затраты РВБ на 64% до 27 миллиардов рублей, став лидером по расходам. На втором месте оказался Сбер с бюджетом в 20 миллиардов, что на 18% больше, чем годом ранее. Озон переместился с 5 на 3 место с ростом вложений на 33%. Альфа-банк поднялся с 6 на 4 место, увеличив бюджет на 47% до 14 миллиардов рублей. Замыкает топ-5 ВТБ с сокращением инвестиций на 8% до 12,5 миллиардов рублей, опустившись с 3 на 5 место.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуешь.

0: шансы на получение новой ссуды. Кроме того, кредиторы могут начать учитывать платежи по договорам рассрочки, сведения о которых передаются в БКИ с апреля 2026 года. Отдельно прорабатывается включение в показатель долговой нагрузки рассрочек от застройщиков. Сейчас банк может быть не в курсе того, что клиент уже выплачивает стоимость квартиры напрямую девелоперу. Если такие платежи будут включены в расчет, размер доступного займа может уменьшиться, а при высокой долговой нагрузке может вообще последовать отказ в его получении. Звонок, якобы поступивший от сотрудников правоохранительных органов и касающийся оформления кредита, следует немедленно сбрасывать. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Российской Федерации, передает РИА Новости. По данным МВД, аферисты могут представляться не только сотрудниками правоохранительных органов, но и представителями банков или компаний, операторов сотовой связи. Если человек на другом конце провода поступает таким образом, эту беседу также необходимо прекратить, отметили в министерстве. И в завершении выпуска: с 26-27 учебного года в курсе внеурочной профориентационной деятельности России «Мои горизонты» усилен региональный компонент. Школьники будут знакомиться с экономикой своего региона, ведущими предприятиями и востребованными профессиями. Об этом сообщил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов в разговоре с ТАСС. Курс предназначен для учащихся 6-11 классов и охватывает более 8,5 миллионов школьников по всей стране. В рамках занятий ребята знакомятся с различными отраслями экономики и возможностями профессионального развития. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Будете в Терекли? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбеси». Яблоко богато кверцетином, это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт, знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных.

полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Одной из самых распространенных ошибок является резка хлеба ножом. По правилам этикета хлеб не режут. От ломтика отламывают небольшой кусочек и отправляют в рот. Также не рекомендуется накалывать его вилкой.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Сегодня врачи должны соответствовать совершенно новым требованиям. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, слова которого передает ТАСС. Об этом министр сказал в ходе торжественной церемонии вручения студенческих билетов учащимся медицинского университета Петровского в Московском международном доме музыки. Сегодня совершенно новые требования к медикам, совершенно новый подход к оказанию медицинской помощи, заключающийся в использовании многих специальностей, изучение физики, химии, генетики и информационных технологий, подчеркнул министр. По его мнению, любой врач должен уметь внедрять в медицинскую помощь информационные технологии и, естественно, научные знания.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
2: Диалог FM. Все внятно. Все понятно.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Эмоциональный интеллект. Звучит странно. Мы не привыкли выделять разные виды интеллекта, а говорим просто «он умен». Однако это излишнее обобщение. Мы видим, что человек умен в какой-то сфере, но не замечаем, что он разрушил свою семью. Так насколько он действительно умен? Или кто-то богат, но при этом скуп и нелюдим? Или обладает властью, но не обладает мудростью, из-за чего становится тираном? Разные виды интеллекта нужны для решения разных задач. Но есть универсальный интеллект, который гарантирует гармонию и приводит жизнь к балансу. Эмоциональный интеллект. Эмоциональный интеллект – это умение за чьей-то агрессией увидеть страх или даже просьбу о помощи. Это способность за жаждой власти увидеть комплексы и неуверенность. Иными словами, эмоциональный интеллект – это когда ты смотришь в корень, в истинную причину эмоций – чужих и собственных. Он позволяет нам противостоять своим эмоциональным импульсам. Ты как бы можешь посмотреть на себя со стороны и спросить, уверен ли я, что мне стоит злиться? Или что стоит за моей жаждой власти? Эмоционально осознанный человек как бы выстраивает стену между собой и эмоцией, которую он собрался пережить. Эмоциональный интеллект позволяет разуму вмешиваться в стихийные процессы. Раньше нам говорили, что IQ – это лучший показатель интеллекта, а значит и успешности в жизни. Но ученые доказали ложность этой теории. Теперь место IQ занял эмоциональный интеллект. Например, выяснилось, что он в 4 раза более точно предсказывает успех в жизни. Более того, эмоционально развитые люди зарабатывают на четверть больше денег, чем другие. Они лучше управляют подчиненными, им легче вести переговоры, у них лучше дисциплина и психическое здоровье. Однако среди молодых людей показатель эмоционального интеллекта стремительно падает, тогда как IQ растет. Мы как бы становимся умнее, но все меньше можем управлять своим умом. Иными словами, мы все больше похожи на умных животных. Мы как бы разогнали свои мозги, но не знаем, как поворачивать и тормозить. Рано или поздно это приводит к аварии. Но есть и хорошая новость. Эмоциональный интеллект – это не врожденный талант. Ему можно научиться. Нужно лишь совершать простые ежедневные действия. Первая техника называется «Я-послание». Мы привыкли отделять себя от своих эмоций и говорим «Ты меня напрягаешь». Вместо «я напрягаюсь, когда ты делаешь это». Чувствуете разницу? Во втором варианте мы признаем и анализируем источник эмоций. Например, когда муж поздно возвращается домой, его жена закатывает истерику. Но вовсе не потому, что она злится. На самом деле она очень любит своего мужа и сильно за него беспокоится. Однако у нее не получается по-другому выразить свою любовь. Не хватает эмоционального интеллекта. Она кричит «Ах ты такой сякой, опять пропустил ужин!» И это звучит так, словно она думает только о себе. Ей бы стоило сказать по-другому, например, «Когда ты опаздываешь, я очень за тебя беспокоюсь и не могу найти себе места. Прошу, не опаздывай, это делает мне больно». Согласитесь, если бы мы почаще задумывались над тем, что именно мы чувствуем, наша жизнь стала бы проще. Во-вторых, напрашивайтесь на критику. Мы не любим негативную обратную связь, она ведь обычно вся такая необъективная. Да и вообще, кто дал право меня оскорблять? И пускай на себя сначала посмотрит. Типично, правда? Все потому, что критика оголяет те наши косяки, которые мы прячем от самих себя. Слушайте неприятную критику и старайтесь понять, почему она вас задевает. Это откроет необъятный новый мир запрятанных неосознанных эмоций. В-третьих, сделайте паузу. Предположим, кто-то набрасывается на вас с претензиями. Мы автоматически либо начинаем оправдываться, либо включаем агрессию. Но важно сломать этот порочный круг, притормозить, сделать пару вдохов и выдохов, почувствовать эмоции, которые уже подступают к горлу, и спросить себя, нужно ли их испытывать или это просто пережитки прошлого. Мы как бы останавливаем привычный ход вещей и выбираем, как лучше отреагировать. Постарайтесь умом вмешаться в стихию эмоций. Чем чаще мы вот так себя останавливаем, тем лучше мы понимаем себя и других. Эмоциональный интеллект – это путь к свободе. Сейчас мы находимся в корпоративных лапах тех, кто понимает наши эмоции лучше нас самих. Они используют свои знания в рекламе, заставляя нас покупать вредные продукты. Они играют нашими эмоциями, добиваясь своих целей. Поэтому мы должны научиться чувствовать окружающих. Сейчас мы используем слова, но должны понимать друг друга с полуслова, и тогда, возможно, нам будет намного проще жить. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Личный коуч.
1: Сегодня стало модно вести бизнес в легкости, мотивировать себя и бороться с достигаторством. В социальных сетях мы часто видим красивую картинку успешного успеха и читаем разные мотивационные посты. Но ведут ли они к реальному успеху? Насколько важна мотивация и дисциплина в достижении цели? И можно ли достигать цели, не используя дисциплину, а просто мотивируя себя визуализацией красивой и успешной жизни? Итак, для начала предлагаю дать пару определений. Дисциплина – это способность следовать каким-то установленным правилам и выполнять определенные задачи вне зависимости от того, хочется тебе это или нет, есть у тебя настроение или нет. Мотивация – это внутреннее стремление человека к достижению цели, которое может меняться под влиянием каких-то внешних или внутренних факторов. Как отличить дисциплину от мотивации? Все очень просто. Мотивация возникает у человека только тогда, когда у него есть цель, и эта цель его истинная. Например, спортсмен хочет завоевать золотую медаль, и он замотивирован двигаться к этой цели. Писатель хочет быть самым известным в России, а предприниматель – лидером ниши. И это про цели. В процессе достижения цель может поменяться, это нормально. Дисциплина – это своего рода ступеньки к цели. Те действия, которые человек совершает каждый день, чтобы добиться желаемого. Важно помнить, что мотивация у человека возникает только тогда, когда у него есть истинная цель. Если же цель навязана обществом, то как бы вы себя не заставляли, мотивации у вас, скорее всего, не появится. Например, в вашем окружении начался тренд на стройность, и все подруги поголовно начали ходить в спортзал или на йогу. Они рассказывают, как там здорово и как изменилось тело, и вы тоже вроде хотите пойти в зал, потому что все вокруг вас этим заинтересованы, но при этом вам нынешний ваш вес нравится, а тело в целом устраивает. Вам не очень интересен спорт, то есть цель заняться спортом не ваша истинная, поэтому вы и не замотивированы. А вот если вы мечтаете скинуть 10 килограмм, чтобы прийти на вечер выпускников в том самом сногсшибательном платье, удивить всех и заставить бывшего кусать локти, то это уже истинная цель. И вы замотивированы ее достигнуть. В первом случае вам вряд ли поможет дисциплина. Да, вероятно, вы будете ломать себя через колено, какое-то время пытаться и заставлять, но потом все забросите. А вот во втором случае дисциплина – ваш верный помощник. Мой многолетний опыт работы с предпринимателями в рамках бизнес-консультирования свидетельствует о том, что без дисциплины не бывает результата. Бизнес в легкости, успешный успех и все мотивирующие картинки в социальных сетях не будут работать, если за ними не стоит истинная цель. Наше желание добиться конкретных результатов, а еще ежедневный труд и многолетняя дисциплина. Чем же еще может помочь дисциплина? Именно этот навык помогает выполнять разные рутинные задачи. Например, проводить анализ, встречи с линейными руководителями и персоналом, работать над улучшением продукта или заниматься другими важными бизнес-делами, когда буквально нет сил и ничего не хочется. Дисциплина – ваша палочка-выручалочка и must-have на все случаи жизни. Сейчас многие могут подумать, что мотивация не только бесполезна, но и опасна. Вообще не так. Мотивация может дать энергию для рывка, генерацию какой-то идеи, какого-то стартапа. Ее главный минус в том, что она может пропадать. Особенно часто мотивация пропадает, если предприниматель столкнется с кризисом в бизнесе. Обычному человеку достаточно простой неудачи или обесценивать со стороны близких или друзей, чтобы мотивация пропала. И вот тут как раз на арену выходит дисциплина. Если человек дисциплинированный, верит в успех своего предприятия, готов методично двигаться вперед шаг за шагом, то высока вероятность того, что он добьется успеха. Дисциплину можно и нужно воспитывать в себе постепенно. Это по силам каждому. На самом деле никто не рождается суперчеловеком. И далее я хочу поделиться с вами своим опытом и лайфхаками, которые помогли мне. Итак, как стать более дисциплинированным? Первый лайфхак – календарь или ежедневник. По моему личному опыту лучше завести 2 таких ежедневника или календаря. Электронный. Можно вести Google календарь или Google таблицу, Яндекс календарь. Есть много совершенно различных предложений для телефона или ноутбука. Выбирайте то, которое вам больше нравится по дизайну или по функционалу. Основная задача таких электронных помощников – это планирование времени, дня, недели, месяца и даже года. В электронном планировщике я отмечаю свои задачи, планирую встречи, консультации, но при этом у меня есть обычный бумажный ежедневник, от которого я не отказалась с приходом всяких гаджетов. Почему? Потому что, когда ты вычеркиваешь задачу в обычном бумажном планере, ты видишь весь объем того, что ты выполнил за день. Да, можно в электронном тоже использовать зачеркнутый шрифт, но в большинстве случаев там выполненные задачи просто удаляются или стираются, и не очень понятно, сколько задач в итоге ты сделал. К тому же, наш мозг, привыкший со школьных лет к бумажным тетрадям и дневникам, ориентируется именно на них. Вычеркивая задачи в бумажном ежедневнике, видя наглядно, сколько всего вы сделали за день, за месяц, за год, вы можете наблюдать свой прогресс в реальном времени и ощущать чувство удовлетворения. Еще один аргумент в защиту бумажного ежедневника – перенос записей. Если какую-то задачу вы решили перенести на другой день, то в электронном это сделать можно легко и незаметно. И вы сами можете потерять счет того, сколько раз вы уже откладывали выполнение того или иного действия. В бумажном варианте можно отследить перенос. Плюс, опять же, переписывая от руки такие задачи, мы запоминаем, как правило, лучше. И наш мозг начинает испытывать чувство, схожее со стыдом от переноса задачи, что мотивирует скорее ее выполнить. Второй лайфхак – привычки. Любое регулярное действие со временем перерастает в привычку. Даже если сперва лень, нет желания, не хочется, некомфортно или непривычно выполнять какие-то действия и так далее, то именно дисциплина способствует выработке привычки. Например, зарядка по утрам. Многие не любят ее, особенно если это первый, второй или пятый раз. Но проходит какое-то время, и организм привыкает. Через месяц зарядка перестает казаться такой уж противной. И тело чувствует себя иначе, и настроение другое. С годами именно дисциплина формирует привычку. Также и в бизнесе. Например, регулярные совещания с отделом продаж или мозговые штурмы мало кто любит. Но когда они благодаря регулярности начинают приносить конкретный результат, то к ним привыкают, и вести их уже не так страшно и дискомфортно. Третий лайфхак – контроль со стороны ментора. Самостоятельное воспитание дисциплины – непростой путь, на котором важна поддержка. Поэтому на этом пути так важна работа с ментором, чтобы буквально не съехать в бесполезные действия. Сейчас как раз-таки развивается такая профессия, как трекер. Например, когда предприниматель заходит ко мне на двухмесячное менторство, у нас есть обязательные ежедневные отчеты. Сперва намечается план действий на неделю, задачи расписываются на каждый день, и затем менти отчитывается, что он проделал, какие успехи и какие были сложности. Таким образом прививается дисциплина, а человек в реальном времени отслеживает свой прогресс. Опыт показывает, что мой контроль как ментора помогает человеку развить в себе самоконтроль, дисциплинирует и позволяет исключить хаотичные бесполезные действия, которые жрут время и не двигают к результату. Клиент совершает только целевые действия, и все вместе это однозначно быстрее приводит к результату. Еще хочется отметить такой момент, что любые курсы, учеба, просмотр видео, консультации, если они остаются без дисциплинированного внедрения, к сожалению, не более чем бесполезная трата времени и денег. Весь секрет в контроле и трекере. Ежедневный отчет, трекинг помогает предпринимателям буквально за месяц выйти на совершенно другой уровень. На самом деле успешные предприниматели совмещают в себе оба эти понятия – дисциплину, которая обеспечивает стабильность и постоянство, и мотивацию, отвечающую за энергию. Тот самый огонек. Личный

0: В Дагестане 20 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Абдулла Магомедалиев из Дагестана завоевал первое место в популярном кулинарном шоу «Битва шефов». Он родился в Унцукульском районе, получил образование на факультете журналистики ДГУ и в настоящее время занимается фотографией. Китай в августе нарастил импорт российской нефти на 41%, восполнив дефицит поставок с Ближнего Востока. При этом закупки нефти у других крупных экспортеров, особенно у Саудовской Аравии, сократились почти вдвое. Армузский пролив будет открыт в течение недели, если Америка выполнит требования Ирана, об этом сообщил представитель иранских властей. Отмечается, что Тегеран настаивает на снятии блокады с иранских портов, которую продолжают поддерживать Соединенные Штаты. Налоговая разработала проект приказа, касающийся учета в тарифах электросетевых компаний затрат на обеспечение безопасности. Проект опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов. Согласно документу, предлагается включить в перечень расходов затраты на защиту объектов электросетевого хозяйства и сотрудников, а также средства, необходимые для восстановления инфраструктуры после инцидентов, вызванных незаконными действиями. Туроператоры из России не аннулируют туры в Таиланд, запланированные ранее из-за коронавируса. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Напомню, в телеграм-каналах появилась информация о том, что путешественники якобы столкнулись с такой проблемой. В ассоциации уточнили, что в Таиланде не вводились ограничения, связанные с COVID-19. Уровень заболеваемости там втрое ниже, чем за последние 3 года, а смертность остается на уровне сезонного гриппа. В первой половине года YouTube стал главным двигателем роста видеопотребления в России. Общее время просмотра видео на всех платформах в среднем увеличилось на 6% и составило более 87 минут в день на пользователя. Однако, если не учитывать YouTube, показатель, напротив, снизился на 5%. Что касается самого YouTube, то время просмотра на сервисе возросло на 24% и превысило 99 минут в день на пользователя. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Dialog FM.
0: Вы слушаете Dialog FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elko. Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Elko и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Elko. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Салта, Гунибский район. Одним из главных видов промыслов у салтинцев была обработка кожи. Этим ремеслом в конце 18 века занимались около 25 хозяйств. Каждую пятницу в Салта на базар собирались люди из окрестных сел. Торговлю вели по нескольким дорогам. Одна из них была проложена в 60-х годах 18 века. Эта дорога протяженностью 144 версты шла из Гуниба и через Салтинский мост, Хаджал-Махи, Леваши, Автеврахан-Шуру и Порт-Петровск. В конце 19-го, в начале 20-го салтинцы стали выезжать в промышленные города Кавказа и нефтепромыслы города Баку. В 1899-1901 годах в селе построили большую джума-мечеть. Ее строили всем селом. Салта все сельчане подчинялись старшине Бегаулу, который выбирался общим собранием жителей села, руководствуясь сводом законов, утвержденных джаматом. После Октябрьской революции, когда в стране началась гражданская война, а также иностранная военная интервенция, почти все салтинцы, за исключением немногих, среди которых особо выделяется Узун Хаджи, перешли на сторону советской власти.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Хиве? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В деловой практике Исландии принято обмениваться визитками во время представления в рамках первой встречи, а также в рамках различных мероприятий на конференциях и форумах. Текст визитки может быть выполнен на английском или датском языках. Оба эти языка являются обязательными для обучения в средней школе, поэтому уровень владения ими довольно высокий в этом обществе. На визитной карточке, помимо названия фирмы, должности и контактной информации, можно указать академическую степень, которой вы обладаете. Особого ритуала при передаче визитной карточки в исландской деловой практике не существует. Во время деловой встречи исландцы уделяют мало времени светской беседе и готовы сразу переходить к обсуждению деловых вопросов. Манеру общения исландцев на начальном этапе развития деловых контактов можно охарактеризовать как сдержанную и несколько закрытую. Однако они довольно быстро переходят к менее формальному общению, стремясь к созданию атмосферы, комфортной для всех участников встречи. Неформальность в общении достигается за счет использования имен, а не фамилий, а также в отсутствии в речи титулов, званий, степеней и другое. Не удивляйтесь, если в рамках неформальной встречи или социального мероприятия незнакомый вам исландец спросит вас, как вам нравится Исландия. Ответьте по возможности позитивно на этот вопрос, даже если у вас уже есть некий не очень хороший опыт общения или работы в этой стране. Негативные впечатления иностранца могут по-настоящему расстроить и даже обидеть любого исландца.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Мошенники придумали новую схему, рассчитанную на студентов, ищущих подработку в интернете. В соцсетях и городских пабликах они размещают объявления о вакансиях от имени якобы реальных компаний, а затем под предлогом оформления на работу выманивают банковские данные. Как рассказали специалисты платформы «Мышеловка», аферисты предлагают простую удаленную работу с гибким графиком, набор текста, модерация карточек товаров на маркетплейсах или проверку анкет. Занятость обычно составляет несколько часов в день. После отклика соискателя приглашают на дистанционное собеседование, а затем сообщают об успешном трудоустройстве. Следующим этапом становится требование оформить корпоративную зарплатную карту по специальной ссылке. Однако она может вести на фишинговый сайт. Введенные там персональные и банковские данные попадают к мошенникам. В результате со счета могут похитить деньги, а полученная информация используется в схемах с дроперами.
0: Закрома Родины.
1: С 1 октября в России вступает в силу сразу несколько изменений, которые затронут личные финансы граждан. Нововведения коснутся пенсионных выплат, пополнения банковских счетов, работы маркетплейсов и взаимодействия платформ с самозанятыми, сообщает информационное агентство Data.ru. Одно из изменений связано с пенсиями. С октября на 4% планируется проиндексировать выплаты бывшим военнослужащим и силовикам. Размер прибавки будет зависеть от денежного довольствия, выслуги и установленных надбавок, пишут РБК. Кроме того, двойную фиксированную выплату к страховой пенсии начнут получать граждане, которым в сентябре исполнилось 80 лет. Ее размер составит 19 169 рублей. Аналогичная выплата предусмотрена для получателей страховой пенсии, которым в сентябре установили первую группу инвалидности. Перерасчет будет произведен автоматически.
0: Деньги дороги, как память.
1: В августе было продано 518 тысяч легковых автомобилей с пробегом. Это на 8,5% меньше, чем годом ранее. А относительно июля спрос снизился на 5,5%. По словам экспертов, для вторичного рынка вырисовывается негативный тренд, и говорить о разовой статистической погрешности уже нельзя. Падение продаж подержанных легковушек связывают с дефицитом топлива. Спрос также сдерживают высокие цены и сложности кредитования. Лидером на рынке подержанных авто остается «Лада» – 113 тысяч проданных машин в августе. Следом идет «Тойота» – 56 800, а замыкает тройку «Киа» – 30 с половиной тысяч проданных автомобилей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Реклама на Диалог.ФМ.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни, а ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: В давние времена жил знающий молодой китайский император. Ему хотелось знать еще больше, но увидев, сколько еще осталось непрочитанных книг во дворцовой библиотеке, он понял, что не сможет их все прочитать. Он позвал придворного мудреца и приказал ему написать всю историю человечества. После долгого труда он положил перед императором 500 книг. Ему показалось, что это очень много, и велел сократить, оставив самое важное. В следующий раз он принес императору 50 книг. Император уже совсем состарился. Он понимал, что не успеет прочесть эти книги, и велел сократить еще. И снова мудрец принялся за работу, и ему удалось уместить всю историю человечества в одну книгу. Но когда он принес ее, император был при смерти. И тогда император велел выразить все короче, чтобы он успел ее послушать. И тогда мудрец открыл книгу и на последней странице написал одну фразу. «Человек рождается, страдает и умирает».
1: Притчи народов мира.

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Если у вас плохое настроение, все идет не так и вообще вокруг сплошные неудачи, вряд ли вы захотите услышать что-то вроде «улыбнись» или «все будет в порядке». Однако именно это мы очень часто слышим от других, когда делимся своими проблемами. В этом видео я расскажу о том, как правильно общаться с расстроенным или отчаявшимся человеком. Во-первых, если кто-то чем-то недоволен, просто весь погряз в негативе или о чем-то жалуется, в первую очередь важно оказать этому человеку сочувствие. Абсолютно необходимо оказаться на одной волне с этим человеком. Если вы со своим состоянием сознания попытаетесь с ним взаимодействовать, у вас ничего не получится, связь не будет установлена. Постарайтесь поставить себя на место собеседника, почувствуйте его ощущения. Во-вторых, слушайте по-настоящему. В современном мире те, кто по-настоящему слушают, это огромная редкость. Часто мы ждем нашей очереди заговорить, а речь собеседника – это просто предлог, чтобы высказать свои мысли. Вот мой совет на этот счет. Вообще не имейте никакого мнения, просто слушайте. Старайтесь вникать в каждое слово, что произносит ваш собеседник. Такое поведение чувствуется моментально. А затем задавайте уточняющие вопросы. Люди любят говорить о себе. Дайте собеседнику такую возможность, и он одномоментно ощутит ваше искреннее внимание. Это породит в нем доверие и к вашему внутреннему миру, ведь искренне слушая, вы резонируете с говорящим. В-третьих, примените принцип сэндвича для негатива, о котором вы можете посмотреть в одном из моих предыдущих видео. Ссылку вы найдете в описании. Если вкратце, то постарайтесь до определенного уровня согласиться с жалующимся, при этом не ударяясь головой в его полный негатив. После этого поверните ситуацию в положительную сторону, при этом не противореча жалобам собеседника. И заканчивайте вновь нейтральным согласием. Например, ваш коллега жалуется на начальника. Ах, он такой сякой, вечно достает, вечно ему тысячи отчетов, постоянно проверяет и вообще придирается ко всем мелочам. Вы в ответ соглашаетесь. Да, я могу понять, почему он тебя так раздражает. Меня и самого порой удивляет его придирчивость. А затем переворачивайте в позитив без противоречия. Например, он просто очень внимателен к деталям. На такой должности не просто управлять ходом дел, если не контролируешь мельчайшие процессы. Думаю, он просто боится потерять контроль над тем, за что взял ответственность. Его тоже можно понять. И завершаете. Хоть я и не всегда одобряю его методы. Такой ответ позволит вашему собеседнику взглянуть на казавшееся ранее неадекватным поведение начальника с другой стороны. И даже если он не согласится с вами сейчас, в будущем эта мысль даст свои плоды. В-четвертых, если это уместно, можно даже рискнуть и диаметрально перевернуть ситуацию в абсолютно позитивную. Например, внутри этой же ситуации можно дополнить. Мне кажется, это очень хорошо, что наш начальник так ярко проявляет себя в своем деле. Да, у него есть свои недостатки, но гораздо хуже работать под началом пассивного и безинициативного человека. Я рад, что у нас хоть и резкий, но горящий своим делом управленец. Комбинация из этих четырех пунктов сначала приблизит вас к человеку, создаст доверительную атмосферу и поместит вас на одну волну, а затем поможет вам дать собеседнику альтернативный взгляд на вещи. Надеюсь, это видео было вам полезно и вы начнете применять данную технику во всех сферах общения. Ведь такой подход сделает вас самым приятным собеседником, о каком только может мечтать ваше окружение. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог-ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог-ФМ.
2: Друзья, добрый день. Я очень рад вас приветствовать. Сегодня у нас проходит третий день нашего инвестбуткемпа, где мы проводим обучение, и не просто обучение, но и даем очень много практики всем нашим учащимся. И традиционно на каждый инвестиционный буткемп мы приглашаем именитых спикеров, которые известны в мире, особенно в русскоязычном пространстве. Это люди, которые доказали своими результатами, что они могут достигать успеха, что их методы работают. Мой друг Александр Герчик – это человек, который известен на постсоветском пространстве, в русскоязычном сегменте, известен своими книгами, видео. Вся его деятельность посвящена трейдингу на бирже. Это человек, который с простого таксиста в Нью-Йорке поднялся до биржевого трейдера. Итак, я не буду спойлерить, передаю слово Александру вам. Расскажите немного о себе.
3: Насколько простая история, настолько история, для фильма. Это чисто американская мечта. Я, как все советские дети, занимался профессиональным спортом. Я КМС по самбо. В 91-м году отслужил армию. И в 93-м уехал в Америку. $37 в кармане был. Сегодня я, кстати, вспоминал, мне было на самом деле $40. Я купил пачку сигарет, я тогда курил. И $37 я приехал в Америку. Работал везде, от посудомойщика, вот в прямом смысле слова, и на дилерской стоянке, и машины мыл, и успел поработать в магазине женской одежды, везде. И потом работал несколько лет на такси, 3 года я работал на такси, потом попал сначала в брокерскую компанию, 8 месяцев поработал брокером, потом сдал лицензию на трейдера, получил 3 лицензии, 7-я серия. 55-я серия, 61-я – это 3 самых тяжелых серии в Америке. Эти экзамены приравниваются к адвокатскому и медицинскому. Очень мало людей, то есть меньше 30% американцев сдают их с первого раза. Всегда очень тяжелый экзамен. У меня сейчас мой ребенок, будущий доктор, вот он готовится к экзамену к апрелю месяца. Для того, чтобы ты был конкурентоспособным, нужно получить минимум 95 баллов. Если ты не получаешь 95 баллов, просто чтобы вы понимали, конкурсное место приблизительно 500 человек. В медицинский институт. А в 98-м году я пришел в фирму. 99-й у меня первый уже был положительный год. Я заработал $195 000. Это я себе говорю, чистый заработок мне. В 2000-м году я был номер один в фирме. Стал через год. Я заработал 2 миллиона себе. В фирме заработал 6 миллионов. 2000-2001, 2002-2003 я был номер один дейтрейдер на Уолл-стрит. Так как тогда, по сути дела, многие любят так говорить красивые такие слова, так как, да, по сути дела, Уолл-стрит – это одно из немногих мест, где действительно там рождался дейтрейдинг, многие любят говорить такие красивые слова, и звучит это очень красиво, там, номер один трейдер в мире. Ну, конечно, по мировым рейтингам я не знаю, но то, что я в Америке был там один из лучших, да, некоторые годы номер один – это да. Те статистические данные, которые были у меня, я не думаю, что на сегодняшний день может повторить хотя бы один трейдер вообще в индустрии. За 4 года трейдинга у меня было всего 9 убыточных дней. Всего. Все это было документально подтверждено. В 2006 году я был один из участников фильма Wall Street Warriors, снимали HBO, перевели на 15 языков. Это же самое скучное, я не люблю сниматься в кино и не люблю бизнес. Бизнес чисто бизнес, ну как управленец. Я очень неплохой управленец, но не люблю. Вот там, тебе нравится это, да, ты любишь, а я не люблю. После трейдинга, когда ты один, ты сам с собой, и у тебя нет никаких потусторонних вещей, которые могут у тебя что-то отнять. Санэпидемстанция, там, полиция, еще кто-то пришел, да, политика. Здесь ничего нет. Да. Ты вне политики, у тебя экран, 2 экрана, ты сидишь, делаешь свое дело. И в 2006 году я все всегда пропускаю через свою шкуру. Так, может, не очень красиво говорить, но по-другому не скажешь. Да, я всегда пытаюсь ощутить себя в обуви другого человека. И в 2006 году я открыл проб-компанию, то есть торговый центр, где люди торговали на мои собственные деньги. Я прочитал в книжке в одной, книжка 80-х годов была, где один из крутых трейдеров, Ричард Деннис, вот так вот нанял просто людей с улицы и сказал, что любого можно научить трейдингу, если он будет торговать по правилам.
2: Это эксперимент с черепашками, по-моему.
3: Абсолютно верно. Да. Это Ричард Деннис.
2: Это, кстати, я рекомендую. Классная.
3: Книжка очень хорошая. Куртис Фейс написал. Книга «Сам трейдер» — это Ричард Деннис. Угу. Черепашки за два года заработали 200 миллионов долларов. В 80-х годах это как 20 миллиардов сейчас. Да, да. И я решил повторить то же самое. Я решил, вот, ну вот, если я крутой, в чем заключается моя крутость, кроме заработка денег? Угу. То есть деньги я всегда умел в трейдинге зарабатывать. Я подумал, а смогу ли я научить людей? Первое, учил я бесплатно. Угу. Я сам набирал людей. Я провел 750 персональных интервью. 750. Угу. Мы сидели с моим партнером тогда. У меня партнер был доктор биологических наук Сергей Федорович, выпускник Нью-Йоркского университета. Мы сидели в соседних комнатах и делали, как все любят, плохой полицейский, хороший полицейский. Угу. И мы провели 750 персональных интервью, отобрали первую группу в 30 человек. Угу. А, за несколько лет, в 2008 году, уже за два года в трейдинге, мы заработали больше 10 миллионов.
2: Ничего себе.
3: Мы платили, мы были лучшие, кто платил, мы платили 50% от заработка своим людям, а все расходы брали на себя. И потом чисто случайно, то есть я к этому времени уже заработал там больше 10 миллионов в трейдинге своих персональных, ко мне подошел один из моих студентов, и говорит, шеф, я по сегодняшний день все шеф называю, может нравится всем там. И подходит и говорит, вот как вас называют, я вчера слышал, да, шеф, босс. Ну, это нормально, то есть человек должен понимать, что есть кто-то лучше, сильнее, чем он, которому он подчиняется, и он тянется к нему. То есть это не такое плохое слово. Да. Я, например, всегда своего бывшего босса называл хозяин. И когда мне кто-то там типа сделал замечание, ну хозяин, он же там вам дает там кость или еще что-то. Я говорю, он был хозяин компании. Босс – это хозяин, да, значит, он мой хозяин. Я работал в компании. Мне предложили прочитать курс в одном из банков. Угу. Ну что я сказал, ребят, я не профессиональный коуч, я не умею это делать.
2: Это курс по тренингу был?
3: Да, для банковских сотрудников. Угу. Потому что тогда российские банки пытались строить вот эти дески, так называемые, да, для управления. Я прочитал курс, и потом вот так вот пошло-поехало. Но я упустил маленькую одну возможность. В 2003 году, когда я ушел от своего босса, потому что он меня кинул на деньги, как часто бывает в индустрии, и другая брокерская компания, Hall Brothers, предложили мне партнерство. Я уже был умнее, я уже пошел, контракт у меня был, я был управляющий партнер, не управляющий директор, а управляющий партнер. И мне сказали, там, если ты компанию поднимаешь там, в течение 5 лет, потому что компания была практически банкрот. Я вчера ребятам рассказывал. И это было такое антикризисное управление. У меня была большая группа трейдеров, которые пошли со мной. Uh-huh. Мы были такие вот костяк. И фирма у нас была 144 в S&P. Одна из самых быстрорастущих компаний. Дошли мы приблизительно где-то до оборотки там, 250 миллионов. И в 2010 году мне просто до такой степени это стало скучно. Но я не люблю корпоративную среду. Во-первых, это надо там ездить в Манхэттен. Я живу в спальном районе. Uh-huh. Каждый раз ты ездишь в Манхэттен, и это скучно, и ты тратишь 3 часа времени. В общем, в 2010-2011 году я пришел к своим партнерам и сказал, ребят, вот я вот сделал то-то, то-то, то-то, выкупайте меня и все. Угу. Потом я 4 года отработал в Финаме, а потом я решил, что все равно я больше всего люблю трейдинг, и остался в трейдинге, и периодически 3-4 раза в год я делаю курсы.
2: Угу. А вот интересный для меня такой момент. Вот вы провели собеседование с 750 человек.
3: Да, лично.
2: Лично. А вот есть какие-то паттерны, характеристики людей, какие-то фиксированные, которые показывают, что да, этот прирожденный трейдер?
3: Когда-то, опять же, вернусь к Ричарду Деннису, потому что я не вижу ничего плохого давать ссылки на людей, которые не то что именитые, но один из самых крутых трейдеров. Мне всегда говорят один вопрос, говорят, какое самое запоминающееся событие в вашей жизни? Угу. Мое самое запоминающееся событие в жизни было, когда я отказал Стивен Коэн. Это лучший трейдер в мире был. 20 миллиардов долларов. И я отказал Стивен Коэн в 2006 году.
2: Отказал?
3: Отказал, да. Он мне предложил к нему работать, я отказал. И мы сейчас вместе летели с Рэй Далио в самолете на соседних сиденьях. Я говорю, ну ты знаешь, я там в 2006 году там Стивен Коэн отказал. Он говорит, он, наверное, года 3 с тобой не разговаривал. Я говорю, он со мной не разговаривал, наверное, на лет 10. И потом, чисто случайно, мы где-то пересеклись еще на одном мероприятии. Так вот, Ричард Деннис сказал две вещи. Надо быть работоспособным и адекватным. Работоспособность заключается в том, что человек тратит время на то, что он адекватно воспринимает. То есть адекватность для меня – это ты человеку вот говоришь что-то, то-то, то-то, он тебе отвечает с адекватной точки зрения. Mm-hmm. Да, например, вот у меня прокололось колесо, как бы его починить? Его надо снять, и ты какие-то делаешь адекватные действия. Mm-hmm. Когда я делал персональные, естественно, я пытался уводить человека от одного вопроса и приводить его к другим, чтобы сохранялась вот на протяжении всего времени адекватность. Uh-huh. Дальше мы стали делать людям, мы играли в игры. Uh-huh. Была такая игра, мы давали всем, можете посмотреть, это одна из самых распространенных игр, называется SET. Uh-huh. Чем хороша эта игра, запатентована в Америке? Значит, это вот такие карточки с номерочками. Так как каждый трейдер – это визуалист, 80% людей визуалы, то мы давали вот такие вот карточки, на которых были нарисованы знаки. Правила давались всем одинаковые. Ровно 15 минут ознакомиться с правилами. Угу. И тут ты начинаешь понимать, что кто-то начинает выделяться. Что мы делали? 15 минут на ознакомление, потом игра. Рассаживали по столам людей, и каждые две игры ротировали стол. Угу. Ротация была. Угу. Мы со стороны сидели, смотрели. Я всегда понимаю, как бы, как устроен трейдер, потому что у меня уже к этому времени был колоссальный опыт управления и трейдинга. Я подходил и пульс проверял, и ладошки смотрел, чтобы у людей мокрые не были. То есть помимо того, что мы отсекли определенных людей, ну совсем глупых, uh-huh. совсем глупых людей, мы начали, естественно, проверять, как себя ведет этот человек в той или иной среде. Uh-huh. И вот тогда мы начали понимать одну вещь, что в первую очередь ты должен быть стрессоустойчивым. Вот, например, ты сидишь, да, и раз, вот, например, вдруг человек встает и начинает скакивать. И ты понимаешь, что когда он будет сидеть и что-то будет с деньгами происходить, будет то же самое. Uh-huh. Когда график будет идти, у него пульс будет там совсем другой. Я там научился у них пульс, как доктор определять, да, вот здесь, здесь, uh-huh. ладошки мокрые. Но я не делал никаких выводов, потому что я понимал, что эти люди, представляешь, это студенты простого Тульского государственного университета. Uh-huh. Простой Тульский государственный университет. Вот они попали. И тут приехали дядьки красивые в костюмах в Америке, мне тогда было 15 лет назад, 35 лет, в шикарной форме, крепенькие, в костюме. Приехали, и они, естественно, все растерялись. Uh-huh. И, естественно, я сказал, давай не будем делать никакие выводы своему партнеру, потому что мы ходили, у нас был такой листочек, и мы ставили крестики. Uh-huh. Когда у нас были интервью, мы делали два интервью, как всегда, как хороший полицейский, плохой. У меня такой красивый офис, uh-huh. цветочки. Я такой на расслабоне. А в соседней комнате Сергей Федорович. 200 метров огромная комната. Посреди стол стоит. Как на допросе. Угу. Темнота закрыта. Мы делали всегда интервью вечером. Потому что человек усталый. И его гораздо легче разговорить. Я очень много книг читал. Мне нужен был психологический портрет. Потому что то, что было написано в книжке, было одно. Да, да. Но я же рисковал своими собственными деньгами. Во все бизнесы, в которые я иду, я всегда рискую своими деньгами. Всегда. Угу. Если со мной идет кто-то в бизнес, и человек не рискует своими деньгами, я в бизнес с ним не иду. Угу. И вот представляешь, вот это 200 метров огромный зал, посреди просто стол, на столе лампа, вот как на допросе. Да, вот да. На тебя эта лампа, ты там не видишь, кто тебе начинает задавать вопрос. И мы потом либо там по телефону, либо там ставим там плюсы, минусы и все остальное. Если сходились, сразу этот человек сразу попадал на вторичный экзамен. Угу. Если не сходились, то этот человек сразу попадал дальше. Мы должны были сесть и с ним вдвоем поговорить. Угу. Вот это было два. То есть они играли в эти карты SET. И ты знаешь, нам это очень сильно помогло. Мы не ошиблись с этой игрой, потому что мы выделили очень сильных людей. Лидеры. То есть mm-hmm. ты сразу видишь, когда человек вот начинает... Лидерские качества как проявляются? Только когда человек попадает в среду. Mm-hmm. Ты никогда не знаешь, как человек отреагирует. Вот когда мне люди говорят, вот я знаю. Я говорю, ты никогда не знаешь. Yeah. Например, когда мне было 16 лет, я спас человека. Если бы мне сказали до того времени, что я спасу человека, я бы не знал, что я мог спасти человека. Yeah. Потому что я не знал, как я себя поведу. Да? Когда ты в драке, ты не знаешь, как ты себя поведешь. Yeah. Ты можешь там пытаться... понять себя, но ты не можешь знать, пока ты не попадаешь в среду. Вот мне надо было их максимально загнать в ту среду, угу. в которой они никогда не были, и создать им условия, чтобы видеть. Дальше я смотрел, кто входит в раш.
2: А вот смотри, такой момент, пока на этом моменте остановимся. Игра, она что выявляет? Внимательность? Память? Она,
3: внимательность раз. Память? Скорость два. Собрать. Память три. Визуальное собрать. Приспособление четыре. Собрать агрессивность. Играть, да? Агрессивность. Угу. Самое важное – принятие решения. Угу. Почему? Вот эти все пять перечисленных факторов. Например, у каждого карточки есть. Угу. Если ты сказал SET, и у тебя не сошлись карты, все, ты сразу откидываешь назад, ты проиграл. Угу. То есть ты должен очень быстро. Эта игра на очень... Вот можешь своим ребятам сделать, они получат колоссальное удовольствие. Угу. Это самая играемая игра в Америке. Самая простая, ее можно заказать. Она везде есть, она по патентам продается, называется SET. Да, мы все эти вещи придумывали сами.
2: Кстати, вот для зрителей моего канала скажу, у меня есть один знакомый, Алексей Литвинов, он на работу себе людей берет через игру. И он говорит: Марго Анатольевич, удивительный феномен. Мне один человек очень говорит, понравился, я хотел его на работу взять. А потом, когда мы играли, я увидел, что в игре он пытается...
3: Проявился, проявился по-другому.
2: Так как у него цель была выиграть, у всех была цель выиграть.
3: Он шел любой ценой.
2: Он расслабился и не заметил, что он хитрит. А я, говорит, со стороны смотрю, я понял, что я, говорит, на руководителя отдела продаж хотел его брать. Я понял, что этого человека я не возьму.
3: Это не сотрудник органов, это не человек, который умеет себя вести и побить, например, этот вот...
2: Игра – классный инструмент для проявления скрытых характеристик человека.
3: Очень.
2: Потому что на собеседовании или в резюме люди могут три короба сочинить.
3: 90% резюме я вообще никогда не смотрел. Угу. Я брался, знаешь, как я вообще всех шокировал? Я 5 лет управлял деском в Финаме. И мы были номер один компания. Угу. Я просто, человек приходил, вот вы знаете, вот резюме. Я говорю, вот резюме беру, переворачиваю, говорю, рассказывай. Угу. Он говорит, что вам рассказать? Я суммарно провел где-то, наверное, 1200 интервью в своей жизни. Он говорит, что рассказывать? Я же просто рассказываю все, что ты хочешь, чтобы я знал о тебе. Угу. И все. И плакали люди у меня на интервью, и там бывает такое, вот там и родители плохо, и все. Когда мы брали людей на работу, я задавал всем один очень важный вопрос. Но ты не забывай, когда я задавал эти вопросы, я уже проработал в Америке 10 лет, я задавал простой вопрос. Представь себе, ты заработал первые деньги. Твои действия. Что ты будешь с ними делать? Он говорит, вы знаете, вот как сейчас помню, Илья Данилов, он говорит, у меня мама в МЧС работает. Я вот хочу маме купить дачный участок. Все, я больше с человеком больше не разговаривал. Я сказал, все, даже если ты все игры проиграешь, я тебя возьму. Объясню почему. Потому что когда у человека, который у тебя работает, есть душа, и ты знаешь, это единственное, в чем я не ошибся. Всех сотрудников, которых я взял базированно на душевных параметрах, они по сегодняшний день со мной дружат. Угу. И если бы я позвал их на работу к себе, они все на занимаемых должностях очень высоких. И я понял одну вещь, что вот если человек действительно, ты можешь до него достучаться. Если угу. человек закрытый, то ты приходишь и говоришь, Илюх, ты херней страдаешь. Ну нельзя так. Угу. И он говорит, да, шеф, я понимаю. Ты выводишь его в кабинет, ты же понимаешь, я тебе могу сейчас как пацана вот так вот, угу. но я не хочу с тобой разговаривать. Угу. Мне не цель опустить тебя.
2: Да.
3: И всех, вот, кто у меня был с душой, и Денис Зарицкий, и Илюша Данилов, и там Синегубовский, и Вова Павлов, и Зайцев, я всех своих ребят по фамилиям помню, и Бариан, всех. И я вот ни в одном не ошибся. Они им было по 17 лет. Угу. Они у меня еще все на таких должностях, даже не могу сказать должность. И вот после того, как они начали играть в игру...
2: То есть, если у человека есть душа, то с ним можно работать.
3: И можно договориться.
2: Можно договориться, можно как-то влиять. Что такое душа? Это душа — это общие ценности, которые вы разделяете. Как Уоррен Баффет хорошо сказал, вы никогда не заработаете хороших денег с плохим человеком. Вот вам подтверждение.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Ветер задувает свечу, но раздувает костер. Франсуа де Ларошфуко, французский писатель.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 21 час. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В аэропорту Махачкалы провели нестандартную проверку новой взлетно-посадочной полосы. По ней проехались на скейте и велосипеде, на руле которого был кофе, а также запустили мяч для боулинга. Напомню, новая полоса длиной более 3 километров способна принимать большие магистральные самолеты даже при неблагоприятных погодных условиях. Каждый пятый россиянин уверен, что цифровой рубль в ближайшие 5-10 лет полностью вытеснит банковские карты и наличные. Еще 47% считают, что он станет популярным дополнительным инструментом для платежей, которые будут использовать многие. Реджеп Эрдоган выступил с предложением отменить право вето в Совете Безопасности ООН, чтобы ни одна страна не могла блокировать решения, принятые большинством. Кроме того, турецкий лидер высказал идею об отказе от принципа постоянного членства в Совете Безопасности организации. По его мнению, страны должны избираться на определенный срок, а их представительство должно быть основано на ротации. Россиян в следующем году ждут 7 коротких недель. Они запланированы на февраль, март, май, июнь, ноябрь и декабрь. Так, в феврале и ноябре предусмотрены 3-дневные рабочие недели. Первая из них пройдет с 24 по 26 февраля, вторая – с 1 по 3 ноября. В мае будут 2 короткие рабочие недели. Первая продлится с 4 по 7 мая, вторая – с 11 по 14 мая. Сотрудники ведущих компаний и исследовательских центров в сфере ИИ испытывают стресс из-за опасений, что их технологии могут представлять риск для общества, пишет Financial Times. Так, несколько сотрудников Британского института безопасности ИИ отстранены от работы из-за стресса и проходят консультации. О подобных проблемах также заявляли сотрудники Anthropic, OpenAI и Google DeepMind. Новая «Обитель зла» получила самую высокую оценку среди экранизаций видеоигр, по данным сайта Rotten Tomatoes. Премьера фильма в мировом прокате состоялась 17 сентября. В первый уикенд он заработал более 108 миллионов долларов, что стало рекордом для франшизы. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-05-00-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Научный журнал «Lancet» представил результаты исследования, согласно которому к 2050 году более половины людей старше 25 лет, а также около трети детей и молодых людей в возрасте до 25 лет будут страдать лишним весом или ожирением. Общее число людей составит 3,8 миллиарда человек, почти 60% от общего числа взрослых. Цитирует РИА Новости результаты исследования. Прогноз по детям и подросткам – 746 миллионов к 2050 году. По данным на 2021 год, в мире насчитывалось 2,11 миллиарда человек старше 25 лет, а также 493 миллиона детей и молодых людей в возрасте до 25 лет, страдающих лишним весом или ожирением. На 1990 год эти цифры были намного скромнее – лишь 731 миллион взрослых и 198 миллионов детей и молодых людей отличались этим. И при этом наибольшее число взрослых людей с подобной проблемой тогда проживали в Китае, Индии, США и Бразилии. По мнению экспертов, без надлежащих реформ и действий, особенно быстрый переход от лишнего веса к ожирению у детей и молодых людей пройдет в Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и в Карибском регионе. Около трети детей и молодых людей с ожирением к 2050 году будут проживать именно там.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Предпочтительные темы в общении с исландцами. Традиционной темой беседы является погода. Она очень непредсказуема и в течение дня может поменяться несколько раз. Жизнь исландцев очень зависит от погоды, поэтому эта тема всегда на повестке дня. Исландцы с удовольствием расскажут вам о чудесных природных явлениях и необычных местах, которыми известна Исландия. К ним относятся горячие источники, гейзеры, северное сияние, ледяные пещеры, водопады и вулканы. Путешествия в целом – места, которые вы посетили, особенно в Исландии. Ваши впечатления связаны с поездками. Темы табу. Будьте осторожны, обсуждая экономические проблемы, особенно глобальные экономические кризисы недавнего прошлого. Ваш исландский коллега может эмоционально отреагировать на эту тему, поскольку Исландия больше других пострадала от последствий последнего финансового кризиса, и люди до сих пор это помнят. Даже если погода устроит вам день сюрпризов, сменяя дождь на град со снегом и ветром, не показывайте свое раздражение по этому поводу. Противоречивые внешнеполитические события и их оценка разными людьми.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Я воспитал в себе привычку помнить о нескольких правилах жизни. Их немного, но мощь каждого способна переворачивать горы. Я абсолютно в этом убежден, а потому поделюсь с вами 5 правилами сильного человека, которые сослужили мне и многим другим великую службу. Принцип 10-90. Жизнь – это 10% того, что с тобой происходит, и 90% того, как ты на это реагируешь. Возможно, я и не могу управлять всем, что происходит вокруг меня, но зато я управляю собой. И вот что прекрасно, это принципиально изменяет жизнь. Взять на себя ответственность за собственную жизнь – это лучшее, что может сделать для себя человек. Если вы следуете правилу 10-90, то никогда больше не будете жаловаться, пенять на правительство, маленькие зарплаты, партнеров в отношениях и неумелых водителей. Контролируя свои реакции, вы контролируете 90% своего мира. Принцип изобилия. Здесь все очень просто. Давай больше, чем получаешь. Чтобы почувствовать изобилие, делись с миром знаниями, энергией, силой и помогай больше, чем помогают тебе. Это, конечно, не буквально. Нет смысла разбрасываться деньгами, если их нет, и незачем тратить время на тех, кому это не нужно. Но всегда получая что-то, отдавай не эквивалент, а чуть больше. Чувство изобилия мы создаем в себе сами. Это вовсе не зависит от того, сколько у вас денег, знаний или ресурсов. Даже в голодающей Африке люди умудряются быть щедрыми. Хочешь почувствовать изобилие – стань изобильным. Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи. И здесь я имею в виду не только вещи в привычном понимании слова. Это принцип жизни в целом. У меня нет времени, чтобы тратить его на неважных людей, но я готов провести жизнь в поисках настоящего друга. У меня нет столько энергии, чтобы тратить ее на дешевые беседы о пустом, но я готов потратить сутки на разговор о важном. И, наконец, у меня нет столько денег, чтобы каждый месяц покупать дешевые кроссовки, которые рвутся как тряпки. Лучше я потрачу $1000 на дорогие туфли, которые прослужат не одно десятилетие. Сделай хорошо или не делай вообще. Я вовсе не считаю, что каждое дело нужно выполнять идеально. Скорее, максимально эффективно и хорошо. Делать шаляй-валяй – это удел слабости. Поэтому, занимаясь чем-либо, я время от времени одергиваю себя мыслью, выполняю ли я задачу максимально эффективно. Это мощнейший инструмент осознанности, развития внутренней силы и дань служению великой цели. Люби кризисы и изменения. Кризис – это то, с помощью чего жизнь избавляется от слабости в мире. Однажды отец сказал мне: «Не бери пример с тех, кто добр, когда все хорошо. Бери пример с тех, кто добр, когда все плохо». Сильнейшие личности растут в тяжелых условиях, и именно в тяжелых условиях куется характер. Изменение – это время, когда из числа заурядностей именно ты вырываешься вперед. Легко быть на плаву, когда все гладко, но попробуй выжить в шторм, и жизнь вознаградит тебя.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ли непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: На радио Асса притчи народов мира.
2: Престарелый правитель сказал однажды своему министру: «В молодости я был глуп и не хотел ничему учиться. Теперь же учиться поздно. Вчера мне исполнилось 70 лет». «И все же со свечой лучше», — промолвил министр. Правитель с удивлением посмотрел на министра. «Не понимаю смысла твоих слов. Какое отношение имеет свеча к тому, о чем я говорил?» «Знания, которые мы приобретаем в детстве и юности, подобны утреннему солнцу, которое смело прогоняет ночную тьму, щедро сияет и пробуждает всех к жизни. Знания, полученные в зрелом возрасте, — это солнце перед закатом. Оно не сияет, но светит, не жжет, но греет и защищает вас от холода. Знания же, полученные в старости, подобны свету свечи. Он невелик, но попробуйте задуть свечу, и вас окружит мрак. Лучше жить при свете свечи, чем в сплошном мраке».
1: Притчи народов мира.

Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль, окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Ахмак остакудобт ильгит лвахулиб. В руках дурака и палка выстрелить. Ахмак остакудобт ильгит лвахулиб. Бет эрхалтичуни хатал сокола. Если голова не работает, ноги устают. Бет эрхалтичуни хатал сокола. Алжан шучуни жужахаги хакаб. Если в рай не попадешь, будет хотя бы ад. Алжан шучуни жужахаги хакаб. Бацкель тхер хисула, амал хисулару. Волк меняет окраску, но не привычки. Бацкель тхер хисула, амал хисулару. Мунгал бацватани адамал анкал гурель. Если ты лев, то и другие не зайцы. Мунгал бацватани адамал анкал гурель.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Оглянитесь вокруг. Все, что мы видим, создано предпринимателями. За каждым брендом стоит создатель, за каждым продуктом изобретатель, за каждой компанией основатель. Меня зовут Михаил Кучмент, я почти 30 лет занимаюсь бизнесом, вырос из помощника менеджера до предпринимателя, сооснователя ХОВ и инвестора. Итак, мне очень приятно представить Владислава Курбатова. Владислав возглавляет компанию «Пятерочка», и мы пригласили его не случайно, а потому что, во-первых, «Пятерочка» — это абсолютный лидер российского ритейла, во-вторых, потому что сам российский ритейл – это очень динамичная отрасль, в которой происходит очень много изменений. Меняются покупательские предпочтения, появляются новые вызовы, постоянно какая-то динамика в конкуренции. Очень много турбулентности, которую все зрители любят, потому что турбулентность всегда дает нам какие-то новые возможности, новые вызовы, заставляет нас, предпринимателей, быть лучше. Ну и третье, самое главное, что Владислав – невероятный собеседник, очень интересный человек. Спасибо тебе большое за то, что ты нашел время прийти в этот подкаст. Мы с тобой еще поговорим обязательно о больших цифрах, о бизнес-моделях, о трендах. Но начать я хочу с такой, знаешь, очень простой человеческой такой вещи. Расскажи вообще, как ты начинал, какой твой первый опыт и почему именно ритейл?
2: Да, добрый день. Спасибо, во-первых, большое за приглашение. Ну, если говорить о моем опыте, то в ритейле именно. Он начинался еще в детстве, когда мне было лет 12-13, я жил у бабушки на даче. У нас был такой магазинчик, как у во всех, наверное, садоводствах, поселковый. И там была такая продавщица, она же директор. И, в общем-то, меня очень всегда тянуло туда. Я каждое лето начинал с того, что я шел знакомиться с этой продавщицей, и дальше ей во всем помогал. Там писал ценники, расставлял товары и так далее. И все это меня вот еще с детства манило. Но потом я, как ни странно, поступил в военное училище. Вот. И закончил его, прошел путь офицера, но потом, видимо, торговля, любовь к торговле победила, я вернулся в Петербург, ну и, наверное, как человек, прошедший армию, решил, чтобы стать генералом, надо начать солдата. И пошел работать продавцом кафельной плитки. Единственное, что я выбрал для себя магазин, который соответствовал, наверное, моим ожиданиям, как надо относиться к покупателю. И вот за эти там небольшие 25-30 лет я, в принципе, прошел путь от продавца кафельной плитки до генерального директора сети номер один в России.
1: Ну, это уникальный случай. Я думаю, что не каждый может похвастаться таким, честно говоря, карьерным ростом. Вот. Но, видишь, здорово, что такие возможности есть. А все-таки чем тебя привлек ритейл и почему ты продолжаешь вот столько лет уже оставаться именно в ритейле, а не в какой-то другой отрасли?
2: Ритейл, ну, во-первых, своей динамикой, потому что ритейл – это постоянные изменения, это что-то новое, это, скажем так, постоянные вызовы, которые дают тебе все время, ну, такой тонус, да. Второе – это люди. Мне нравится делать людей счастливыми. Человек, приходящий в магазин и закрывающий свои потребности, он выходит удовлетворенным, счастливым, и вот то, что ты помог человеку в чем-то, вот это как раз, наверное, про ритейл. Мне очень нравится делать хорошие магазины, которые именно про покупателя. Ну и вот это меня, в принципе, все 25 лет, которые я нахожусь в ритейле, стимулируют двигаться дальше.
1: Давай как раз к цифрам перейдем в этом моменте, потому что ты говоришь, что приносить радость покупателям, открывать магазины. А вообще, сколько у «Пятерочки» магазинов? Сколько людей посещает магазины? Если можешь сказать, какой у вас вообще объем бизнеса?
2: Каждый раз, когда мне задают вопрос, я не знаю ответа, потому что «Пятерочек» каждый день становится больше. В районе у нас сегодня...
1: Ты абсолютно так. Вчера да, вот, да. У нас каждый, сегодня две открываем.
2: Да. Каждый день у нас примерно в среднем открывается 5-6 «Пятерочек». То есть в этом году мы откроем около 2000 новых магазинов. Всего, наверное, сейчас в районе 20 500, 20 600, да, я думаю, что до конца года их будет 20, ну, мы откроем 21 21-тысячную пятерочку. Вот. Кстати, 15 февраля 2024 года пятерочке будет 25 лет.
1: Тоже. То есть у вас как бы можно вместе юбилей справлять.
2: Практически. Я на год раньше попал в ритейл, чем пятерочка открыла первый магазин. А, соответственно, вот, ну, 21 тысячу магазинов мы открыли за 25 лет.
1: Сколько людей ежедневно посещают магазины пятерочки, чтобы мы вот поняли этот масштаб, какому количеству людей ты имеешь возможность поднять настроение?
2: В этом году пятерочка особенно популярна у покупателей, да, и мы видим это по результатам. Люди к нам возвращаются, приходят новые покупатели. А так вот в среднем у нас где-то 15-17 миллионов чеков за неделю.
1: Какие главные вызовы ты сейчас видишь? Вот твоими глазами именно генерального директора большой компании на дворе октябрь 2023 года. Какие у тебя главные вызовы?
2: Ну, сегодня один из главных вызовов, я думаю, это не только у меня, а во многих бизнесах, где требуются люди, это как раз люди. Потому что сегодня дефицит, кадровый дефицит на рынке, конечно, очень сильно ощущается. Причем как в линейном персонале, так и в менеджменте. Сегодня очень активно растет онлайн-доставка, растут маркетплейсы. В принципе, растет розничный товарооборот. И мы видим все время увеличивающуюся потребность в людях. Да? И по-прежнему все активно открывают новые магазины, что тоже требует линейный персонал. Поэтому, конечно, наверное, вот на сегодня, вообще, вот если брать там, последние полгода, самый главный вызов – это люди. Плюс наступают определенные проблемы с устафом. Да? То есть ребята, которые в устафе работают, из-за высокого курса доллара уезжают в другие какие-то страны, то тоже отступает определенный дефицит. Поэтому, наверное, вот самый главный вызов – это этот. Из, наверное, позитивного мы сейчас начинаем ощущать, что у людей чуть-чуть увеличиваются доходы, то есть тревожность некая уходит, и люди начинают больше тратить, приходить и тратить. И это, как бы, наоборот, наверное, такой позитивный кейс. Ну и третье, конечно, конкуренция на рынке увеличивается, появляется все больше хард-дискаунтеров, которые работают именно как раз в первую очередь с ценами. Из-за этого снижается определенная маржинальность вообще в целом бизнеса. Да? И это тоже ставит перед менеджментом большие вызовы в плане управления компанией и определенной, ну, скажем так, зарабатывания определенного доходности. Ну,
1: ты знаешь, сейчас такая высокая стоимость привлечения нового клиента в онлайне, что я уверен, рано или поздно многие компании поймут, что самый простой способ привлечения новых клиентов, самый дешевый способ – это открытие физической розницы. И многие компании, они уже на самом деле по этому пути идут.
2: Хороший пример – Китай. Да. Алибаба же открыла Хему как раз-таки, потому что нуждалась…
1: Это продовольственный гипермаркет, правильно?
2: Да. Или, например, в Америке, да, когда Amazon купил сеть премиальных супермаркетов.
1: Whole Foods,
2: чтобы они, соответственно, получили определенный опыт и то же самое, возможность. Там обмен идет, да, то есть офлайн приносит какой-то опыт для онлайна, особенно того, кто развивался, ну, соответственно, именно из онлайна. А вот в Китае, например, они просто проскочили офлайн, а потом стали в это возвращаться, потому что поняли, что это все равно дополнительные потребности.
1: Ну вот, кстати, мы затронули очень хорошую тему с покупкой Amazon Whole Foods, потому что они получили еще очень важную компетенцию в готовой еде. И можешь рассказать вообще, так понимаю, вот готовая еда – это один из важных трендов изменения поведения покупателей. Какие вот еще есть тренды и конкретно что вы делаете для того, чтобы увеличить бизнес по готовой еде?
2: Ну, вообще готовая еда – это, наверное, такой действительно сейчас один из самых главных трендов. По прогнозам всех аналитиков, готовая еда в ближайшие годы будет совершать какой-то стремительный бум. Да? Во-первых, потому что подрастает поколение, которое не сильно любит и умеет готовить. Во-вторых, потому что даже более старшее поколение постепенно понимает всю прелесть уже покупки готовой качественной еды фабричного производства, да, и это тоже дает возможность, ну, скажем так, разнообразить свое меню.
1: А вот можно я сразу такой шаг в сторону? Вот если бы сейчас здесь сидел представитель из, не знаю, фастфуда, ну, в принципе, он должен сидеть с грустным лицом, потому что вроде как покупательский тренд там не в его пользу, правильно? Даже речь идет не о здоровой еде, а просто о том, что люди хотят как-то больше покупать готовую еду. Или вот, или это не так? То есть с какого сегмента, скажем так, когда Пятерочка начинает продавать больше готовой еды? Кто не получает деньги в кассу?
2: Хочется ответить все.
1: Так.
2: Вот. Просто Пятерочка сегодня, да, это очень масштабный бизнес. Да? У нас там больше 20 тысяч магазинов, но это, грубо говоря, больше 20 точек готовой еды. Понятно, что мы только начинаем и двигаемся. Но вот как тебе пример просто, мы в прошлом году, как Пятерочка, заняли третье место среди, в топ-3 вошли среди продажи разливного кофе. И при этом у нас там в прошлом году было примерно 2,5 тысячи магазинов всего оснащено. Поэтому я думаю, что в этом году мы станем номер один в этом сегменте. Вот. Наша цель, конечно, нарастить продажу готовой еды и долю, да, там, до примерно хотя бы 8-10% в обороте, потому что мы понимаем, что это новый тренд, и для нас это новая возможность, в том числе привлечение дополнительных клиентов, которые, может быть, до этого к нам и не ходили. С другой стороны, мы всегда рядом. Вот сегодня там, где мы открываем, предположим, пекарню с кофемашиной около студентов, там, скажем, или офисов, у нас днем всегда очереди, мы иногда даже ставим вторую кофемашину, потому что мы видим востребованность, плюс мы даем очень интересные предложения, комбо, которые позволяют, в принципе, студенту за 89 рублей купить очень качественный латте и какую-то выпечку. И это, в принципе, очень недорого. И для нас это очень хорошее продвижение.
1: Какие еще есть тренды, вот как меняется культура потребления? Мы поговорили про готовую еду. Есть что-то еще интересное?
2: Ну, мы с тобой уже говорили про онлайн. Это тоже очень такой большой тренд. И я думаю, что в ближайшие годы, как мы проговорили, это тоже будет огромный рост в этом направлении. И, наверное, третий тренд – это СТМ. Но не СТМ в том понятии, которое мы, наверное, его привыкли все видеть. Да, это типа просто взять и перефасовать какой-то продукт и дать немножко более низкую цену, потому что, скажем так, меньше затрат на маркетинг. А это именно подход к СТМу как бренду. Сегодня, когда многие ушли с рынка, появились определенные ниши, которые точно можно таким системам, как X5, занимать и уже развивать свои какие-то бренды. Сейчас важно становится, для кого ты создаешь этот STM-бренд. Да? То есть сегодня же ты делаешь определенную направленность бренда. Например, для молодежи. Вот мы сейчас сделали определенный энергетик, который как бы очень популярен, и он там поступательно догоняет лидеров сегмента. Да? Uh-huh. Вот, это на молодежь рассчитано. Потом у нас есть, предположим, Global Village, который знает уже 40% покупателей без подсказки. Вот, поэтому в данном случае у нас есть определенные бренды, которые уже могут становиться, постепенно завоевывать любовь покупателя.
1: Супер. Скажи, пожалуйста, вот размер имеет значение? Как вообще компания масштаба 3 триллиона реализует вот эту экономию на масштабе? Вот вдохнови вот предпринимателей, которым нужен как-то рост, они не понимают, они, может, боятся, я сейчас вырасту, а там я буду больше зарабатывать, не буду. Вот на твоем примере, как размер позволяет тебе больше зарабатывать?
2: Ну, первое, понятно, что когда у тебя компания большая, ты получаешь определенные условия, которые дают под твой объем бизнеса. А второе, наверное, немаловажное, что это позволяет работать с большим количеством поставщиков и тем самым выбирать еще более качественные и более лучшие товары. Еще одним из немаловажных моментов является то, что в большую компанию хотят приходить более толковые и качественные люди, и им это интересно. Ну и самое важное, что у тебя еще остаются, из-за того, что компания большая, у тебя эффективность затрат того же там бэк-офиса или там каких-то других вещей, она в процентах уменьшается, да, и, соответственно, у тебя остаются еще возможности инвестирования в какие-то новые продукты, в новые проекты, в те же проекты дополнительной эффективности, автоматизации и так далее и тому подобное. Вот мы там 3 или 4 года назад, например, съездив и посмотрев в Китае кассы самообслуживания, приехали и инвестировав, придумали свои, которые стали стоить, которые, в принципе, изменили рынок КСО в России, да, и которые стоили уже там меньше 100 тысяч рублей.
1: Какая доля, кстати, человек чеков сейчас через кассу самообслуживания.
2: У нас есть магазины, где доля доходит до 60%.
1: Просто
2: у нас пока еще не во всех, к сожалению, магазинах стоят кассы самообслуживания, но у нас вот ближайшая там дорожная карта на ближайшие 2 года, ну, 2-3, может быть, это чтобы у нас во всех магазинах они появились.
1: То есть вы как раз технологиями помогаете сделать так, чтобы все-таки уровень безработицы, ну, как-то не падал ниже 3%, правильно?
2: Я могу сказать, что уровень безработицы еще долго не будет падать ниже 3%. Курьеры нас спасут.
1: Курьеры нас спасут, понятно. Это здорово. Слушай, ну, мне кажется, такая очень очевидная идея, но я так понимаю, что до сих пор в продуктах ее никто не реализовал. Только, наверное, я, как обладатель подписки Яндекс.Плюс, может быть, имею там какой-то бенефит, я даже не знаю, в Яндекс.Лавке или нет, но я так понимаю, что пока вот основные такие конкуренты, фуд-ритейли, они еще это не реализовали.
2: Ну, я, по крайней мере, ни у кого вот так активно не видел, только скорее вот у Яндекса, у Сбермаркета.
1: Ну, вот это тоже здорово, быть первым и создать какое-то конкурентное преимущество, правильно? Mm-hmm. Потому что уже, скажем так, получить клиента из пятерочки сложно, а получить клиента из пятерочки, у которого подписка пакет, еще сложнее, правильно? То есть вы как бы создали такой как бы некий барьер, да?
2: Ну, ты знаешь, это как раз очень важный поинт, что по большому счету ты должен постоянно думать, что ты можешь предложить покупателю что-то нового, потому что невозможно каждый год растить лайки, только продавая бакалею, сахар. И почему вот какое-то время очень долго росла доля промо у всех? Потому что за счет промо это был единственный способ притянуть ноги для дополнительного лайка. Да? Вот у нас, например, сегодня доля промо, наоборот, падает. Uh-huh. Потому что мы нашли другие способы приводить людей.
1: Ну, наверное, да, промо – это как наркотик, давай так. Это как бы, наверное, такой самый простой способ, да, там, не знаю, поставить цену на 30% ниже и получить клиентов. Но вопрос, что, наверное, в долгую нужно, безусловно, искать какой-то более широкий набор инструментов для завоевания лояльности.
2: И потом это, ну, скажем так, не привязывает покупателя. Да, это он сегодня пошел сюда, завтра то. То есть такая публика, которая все-таки ходит конкретно за предложениями. Uh-huh, uh-huh. И это совсем другая, ну, другой покупатель, как ты говоришь, не такой вот, не классный покупатель. Да? То есть это вот покупатель, который скорее волатилен. Вот. Uh-huh, и uh-huh. Второй момент, что когда у тебя доля промо достигает определенного процента, ну, например, процентов 40, то уже эффект от него становится совсем другой. Потому что ты уже не получаешь вот этого, да, обратного выхлопа, потому что это уже очень сильно размазывает твою базовую корзину, и ты начинаешь очень довольно... Люди уже не так приходят, не так это само покупают, а с другой стороны, ты начинаешь терять деньги, потому что у тебя слишком большое уже влияние на маржу.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 22 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане открылся индустриальный комплекс компании «Ровно». В открытии участвовал глава правительства республики Магомед Рамазанов. Общий объем инвестиций в производство составил около 1,7 миллиарда рублей. Создано 125 рабочих мест. Комплекс будет производить сухие строительные смеси и газобетонные блоки. В агрохолдинге «Полоса», расположенном в Сулейманстальском районе, для ухода за фруктовыми садами применяется роботизированная техника. Первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Шарип Шарипов посетил предприятие и оценил использование современных технологий в его работе. В настоящее время в агрохолдинге функционируют 4 робота, которые занимаются обработкой плодовых культур. Ботлихская межрайонная прокуратура вернула в госсобственность 2 земельных участка площадью свыше 8 тысяч квадратных метров в селе Тлох. Администрация села незаконно оформила их на себя, хотя они изначально принадлежали республике. Суд первой инстанции частично удовлетворил иск прокуратуры, но она подала апелляцию. С 23 по 28 сентября в Гергебельском районе пройдет чемпионат России по спортивному туризму в категории «Водные дистанции». Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации. Соревнования будут проходить на акватории Казикумухского Кайсу. Участники будут соревноваться на каяках, пайдарках и катамаранах, как в одиночных заездах, так и в командных гонках. Саудовская Аравия возобновила функционирование нефтепровода «Восток-Запад» после атак, совершенных хуситами. Об этом пишет Reuters. На данный момент объемы прокачки нефти остаются сниженными. Кроме того, Эр-Рияд готовится к возобновлению экспорта сырья через порт Янбу, расположенный на побережье Красного моря. Американская борцовская лига РФ объявила о предстоящем поединке с участием дагестанского спортсмена Магомеда Магомедкеримова. 23 октября в Лас-Вегасе состоится его дебют в организации, где он встретится с американцем Реттом Дауни. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Для поддержания здоровья печени и вывода токсинов следует вводить в рацион авокадо, овсянку и ягоды. Какие преимущества дает эта пища, объяснила гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Елена Бутенко. Большое количество мононенасыщенных жиров в авокадо замедляет процессы повреждения печени, способствуя более быстрому восстановлению, например, при пагубном воздействии окружающей среды. Овсяная крупа хороша тем, что содержит витамины группы В и полезные волокна. Так, в клетчатке овсянки содержатся полезные бета-глюканы, передает газета.ру. Что касается ягод, то это могут быть клубника, черника, малина, земляника и виноград. Самое важное в такой пище – антиоксиданты, то есть полифенолы. Они защищают печень от повреждений. Также их польза обусловлена большим содержанием витаминов и минералов, указала кандидат медицинских наук. Из напитков Елена Бутенко обратила внимание на зеленый чай. За счет содержания антиоксидантов он значительно снижает риск развития рака печени, отметила Бутенко, ссылаясь на исследования.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет! Каждый день мы с вами ходим в магазины, рестораны, оплачиваем что-то в интернете. И каждый раз, когда мы прикладываем свой телефон или банковскую карточку, случается некая транзакция и происходит магия. И на самом деле мы не задумываемся в 2024 году о том, как это происходит, как вообще эта магия случается, но за вот этой вот карточкой, которую мы прикладываем к терминалу, стоит огромная работа десятков тысяч банков, сотен тысяч людей. И сегодня у нас с вами просто невероятная возможность, то, что у меня в гостях Екатерина Петелина, операционный директор глобальной визы. Я очень вам рад, как я вам уже сказал, я давно вас ждал. Спасибо большое, что пришли.
2: Спасибо вам большое, что позвали.
1: Я знаю, заметил, что у вас на самом деле столько регалий, и ваш путь настолько яркий и интересный, что каждый раз, когда вас представляют, 10 минут примерно перечисляют все, чего добились, и не дают вам секунды вставить слово и поприветствовать вообще людей. Вот, так что мы сегодня прервали эту традицию.
2: Здравствуйте! Рада всех поприветствовать.
1: Смотрите, мы с вами договорились, что как бы для того, чтобы людям было понятнее, операционный директор глобальной визы, соответственно, это гигантская компания, в которой на сегодняшний день работает...
2: 30 тысяч.
1: 30 тысяч человек.
2: На самом деле не так много людей, если подумать.
1: Ну, наверное, с точки зрения того, какую работу эти 30 тысяч людей производят.
2: 200 стран.
1: Да. Значит, смотрите, мне на самом деле, вот при том, что вы руководитель в гигантской компании, мне хочется наш сегодняшний диалог разделить на три части. Значит, вообще для нашей аудитории, я думаю, сегодня просто феноменальный момент, потому что меня всегда просят больше деятельных женщин, а во-вторых, меня всегда просят людей не только из бизнеса, как основателей бизнеса, а людей, которые внутри компании продвинулись и выросли, собственно.
2: Наемные менеджеры.
1: Да, да, да, наемные менеджеры. Давайте, чтобы в контекст вести, все-таки начнем с немножко предыстории. Вы уже где-то рассказывали, но тем не менее. Значит, вы начинали с того, что вы просто очень хотели двигаться вперед и очень жаждали какого-то развития. И так случилось, что вы из, наверное, ну, можно сказать, хочется сказать, небольшого города России, но все-таки одного из крупных городов России, переместились как бы в гигантскую компанию. Давайте попытаемся не в деталях все проходить, но попытаемся выделить несколько ключевых вех, которые определили вообще то, что ваша жизнь, она завязалась таким образом. Почему вы вообще в начале своего пути допустили, что вы можете состояться в карьере? Как это произошло?
2: Я никогда такую задачу не ставила, очень состояться в карьере. Я, наверное, всегда знала, что я не буду домохозяйкой, и что мне хочется помимо семьи, что... Для меня первая и главная ценность на самом деле, что помимо семьи хочется работать и хочется, ну, как-то самореализоваться. Но у меня, наверное, не было каких-то четких планов, как это делать, когда это делать. И я сразу занялась семьей, 20 лет вышла замуж, начала рожать детей и так далее, и тому подобное по списку. Но, наверное, вот если сказать, что поделило мою жизнь на до и после, то я бы сказала, было каких-то два ключевых момента. Во-первых, я же получила филологическое образование. Я по первому образованию учитель русского языка и литературы. И первая моя работа много-много лет назад, она была в отделе маркетинга в Нижегородском банке. И вот первый, наверное, такой этап случился, когда я из маркетинга перешла потом в менеджмент. И вот это переключение из маркетинга и коммуникаций в менеджмент, пускай и очень маленькой, компании некого стартапа, это был, наверное, первый очень важный для меня этап. И я поняла, что мне это жутко интересно, очень интересно. И я поняла, что я движусь абсолютно по наитию, по логике, по здравому смыслу. И у меня все время было ощущение, а ведь где же это? Есть же люди, которые это все знают. Угу. А ведь, наверное, есть книжки, которые про это написаны. Я стала искать какой-то, может быть, вот теории, как базы того, что я делаю. Но вот это, вот, наверное, был первый момент, который меня заставил заинтересоваться вообще менеджментом и бизнесом. И потом в один прекрасный момент я прочитала газету «Аргументы и факты» Нижний Новгород, в которой было объявление, что есть такая программа «Маски», и они помогают, ну, точнее, предлагают гранты на обучение в Америке, на магистратуру в Америке, на разные-разные специальности. И я подумала, дай-ка я попробую и подам на MBA. И в итоге я прошла. Похвалюсь, было всего 13 стипендий MBA на весь бывший Советский Союз, одну из которых я получила, и вот это поменяло мою жизнь.
1: Опять же, на сегодняшний день это до сих пор сложно, это такое испытание определенное, вы, значит, переезжаете всей семьей, и это такой определенный челлендж. И вот смотрите, у вас, опять же, с точки зрения принятия решения, какой-никакой, но базис как бы был уже, да, то есть уже была какая-то работа, был доход, все равно обустроенный быт и так далее. И дальше происходит такой трансфер в никуда. Причем, я, насколько помню, там была история, что вы вначале улетели без семьи, потому что там нужно было первый, да, семестр, условно, подтвердить результаты,
2: да.
1: И потом можно было перевести семью. Соответственно, вот был ли у вас в какой-то момент в голове такой, не знаю, импульс на тему того, что я же сейчас, по сути, рискую тем, что, я не знаю, с семьей что-то может пойти не так, я надолго от них улетаю, рискую тем, что здесь я, например, да, потеряю там работу, потеряю время, а там может не получиться. Вот вы оценивали каким-то образом эти риски?
2: Было очень страшно. Сначала это было настолько невероятно, что страшно не было. Сначала я решила, давай-ка я подам заявку, получу эту обратную связь. Потом вдруг, когда мне сказали, что я прошла на второй этап, у меня уже не осталось никакого времени практически, чтобы подготовиться к GMAT, к TOEFL, к интервью, ко всем тем тестам, которые надо было пройти. И поэтому я занялась сразу этим. И, наверное, пока я была занята своей основной работой, своими двумя детьми, своим мужем и вот этим всем, у меня как-то не было вот этого, ну, какой-то окончательного ощущения, что это станет когда-то реальностью. И вдруг, когда это стало реальностью, это стало очень страшно. Это стало очень страшно, особенно когда я прилетела забирать детей. Когда была первый семестр, и нужно было действительно показать хороший результат. И когда я приехала забирать детей из России, мы ехали в Атланту. Я училась в Эмори, и там, в общем-то, тепло, поэтому теплые вещи не нужны. И у меня был вот этот момент, который я до сих пор помню, ну, как бы с дрожью, как самый страшный момент в моей жизни. Когда мы привезли с дачи какие-то пуховики и телогрейки, потом, чтобы их снять и оставить в аэропорту Шереметьево, и дальше вот налегке поехать в Атланту в никуда. В никуда. Просто за образованием. И чтобы мы могли поехать и там прожить всей семьей, нам, в общем-то, пришлось продать единственное, что у нас было, свою квартиру в Нижнем Новгороде, и на эти деньги полететь просто учиться. Без никаких гарантий на будущее. И вот это осознание ко мне пришло в аэропорту Шереметьево вот в момент, когда мы сняли эти пуховики и положили их куда-то, и я взяла вот эти две руки, одной дочке 6, одной дочке 4, понимая, что я несу ответственность вот за эти две судьбы. А сзади шел муж, который тащил 3 положенных ручных кладя. Одна была полностью наполнена конфетами, потому что это был Новый год. Поэтому вот этот рюкзак с конфетами и 2 других рюкзака с чем-то еще шел муж, и я понимала, что он тоже как бы оставил работу, оставил всю как бы нашу сложившуюся хорошую, счастливую жизнь, чтобы всем этим рискнуть просто ради учебы. И вот этот момент у меня прямо... Я помню вот это какое-то щемящее, огромное чувство, что я делаю. Было очень страшно, но все сложилось.
1: Давайте немножко пофилософствуем здесь. Вот смотрите, мне кажется, в целом у любого деятельного человека в начале пути происходят в той или иной мере похожие моменты, да, когда нужно принять какое-то вот такое волевое решение. И мне кажется, здесь основная сложность отличить какой-то здравый авантюризм, да, когда ты и вроде бы приключение и с потенциально положительным исходом, от какого-то деструктивного авантюризма, да, когда там люди, например, идут открывать бизнес, берут огромные займы и уходят вот какие-то такие вещи. И вроде бы на старте, знаете, очень часто, особенно вот в мотивационных каких-то книжках или еще что-то, говорят то, что нужно взять на себя много риска, и вот тогда ты сможешь изменить ту вот эту вот, да, вектор, по которому ты сейчас движешь, из привычного на какой-то потенциально новый уровень выйти. Вот, соответственно, давайте попытаемся вот даже без относительной ситуации, а уже с колокольни вашего опыта немножко посмотреть. Вот молодой человек или, да, или молодая девушка, там, 20-25 лет, у которого сейчас вот такое вот решение, и нужно как бы принять какое-то сложное решение, и непонятно, оно вроде бы интересное, и вроде бы это какое-то обучение,

0: Наверное, никогда не стала рисковать чужими деньгами. Вот это, наверное, то, что я бы не смогла сделать. Я бы, наверное, всегда была готова рисковать своим временем и усилием. Всегда. Всегда. Сейчас тоже взяла вторую новую работу. Очень интересную, суперсложную и этим вдохновлена. Хотя я понимаю, что или там вначале удваивать загрузку и так далее и тому подобное, совсем не удваивать зарплату. И, ну, непонятно, зачем это делать. Но я вот всегда готова рисковать лишним усилием и лишним временем. И это далеко не всегда приходит к какому-то обязательно какому-то жизнеизменяющему результату. Но даже если потом это лишнее время, лишние усилия не выльется в тот результат, который вы планировали, то что-нибудь будет. Что-нибудь я новое узнаю, с кем-то я новым познакомлюсь, о чем-то я новым подумаю. Я всегда готова рисковать своим временем, усилием. Наверное, важно, в какой ты стадии жизни находишься. И, может быть, есть... Я думаю вслух, поэтому не очень знаю, что это правильное утверждение.
1: Мне больше всего нравится живые размышления.
0: Что? Я думаю, что есть более ранняя стадия, когда... ты еще сам себе принадлежишь, когда у тебя нету семьи и ответственности перед семьей, ответственности перед детьми, наверное, чуть легче рисковать, потому что можно и много попробовать, и потом посмотреть, а где лучше получается, а где интереснее, а где вдохновение. И, наверное, на стадии уже более зрелой, когда у тебя уже есть какой-то хороший такой построенный фундамент, на основании этого фундамента чуть легче попробовать что-то новое и чем-то рискнуть. Наверное, самое сложное — это те 20 лет жизни, когда ты уже обременен ответственностью и, наверное, еще не получил какую-то степень свободы с точки зрения материальной и даже с точки зрения личной. Вот, наверное, это проще. Да. Угу. Наверное, вот это самый сложные 20 лет или 15, может быть, лет, которыми можно рискнуть.
1: Да, здесь, наверное, еще история, это про такой, про внутренний страх, да, все-таки касательно всего, что когда ты молод, когда у тебя нет никаких там обременений, что самое, ну, окей, что самое худшее может случиться?
0: Да,
1: ну,
0: да.
1: Я просто откачусь назад. Вернусь к тому же,
0: оно
1: что
0: оно не
1: было.
0: Будет назад. Вот оно не будет назад.
1: Будет с новым опытом.
0: Будет с новым опытом, да.
1: Да, мне понравилась в свое время фраза, я не помню, где я прочитал, про то, что как бы мы стартуем с точки А для того, чтобы прийти в точку Б, но вот сделав целый круг, мы снова оказываемся в точке А, но это уже совсем не точка А, и ты уже не тот же, что и был, когда находился в ней до этого. И вот это об
0: очень
1: этом.
0: Это очень умно, об этом думать немножко страшно.
1: К слову, про вот вы сказали, да, про корпоративную культуру. Смотрите, насколько я там слышал тоже от ребят, многие ребята сейчас, молодые, когда принимают решение о том, куда пойти на работу, да, какую-то первую, там, вторую работу, выбирают какое-то хорошее место для себя, многие опасаются, наоборот, корпоративных структур, потому что считают, что там их связывают по рукам и ногам, там есть определенные рельсы, по которым ты как бы движешься, да, гора бюрократии, и, по сути, у тебя довольно-таки мало свободы. И попадая вот как бы в это... у тебя дальше понятный трек. Тебе нужно много-много-много лет идти по этим рельсам, если ты хочешь дорасти. И вот такой образ у многих в головах относительно больших компаний, относительно корпораций. Вот насколько вы согласны с этим или не согласны?
0: Это может быть и правильный образ, кстати, относительно больших корпораций. Просто McKinsey совсем небольшая корпорация, это партнерство. Ага. И поэтому именно там этого не было. Там была корпоративная культура как раз совсем другая. Меритокраси, как бы очень много думания совместного, очень много совместного решения задач. Я соглашусь, что в больших корпорациях есть такой минус. И в зависимости от того, что человеку нравится больше, может быть, это и не для всех подходит. Но я думаю, что как минимум на двух этапах корпоративные большие корпорации могут быть полезны. В какой-то момент правильно почувствовать и понять, как работают какие-то процессы. Угу. Да? Есть какие-то процессы, которые везде есть и которые бывают в больших корпорациях, построены очень хорошо и структурированно. Не знаю, какой возьмете процесс, свежо в память, у нас с октября по октябрь год. Performance management.
1: Оценка того, как перформит условно команда.
0: Оценка того, как перформит команда. И в корпорациях это часто очень хорошо структурировано построено, что сколько раз в год это происходит, какие-то там правильные шаблоны по заполнению целей, по как оценивать выполнение этих целей, как собирать обратную связь, с кого собирать обратную связь, как давать обратную связь. И это какие-то такие размеренные, четко выстроенные процессы, которым очень неплохо научиться. Опять же, потому что иначе ты действуешь по наитию.

0: В больших корпорациях действительно часто есть очень четко выделенный функционал. И, например, в маленьких компаниях вот это огромное, как мне кажется, счастье, когда ты всего делаешь понемножку. Немножко маркетинга, немножко финансов, немножко operations, немножко еще чего-нибудь. И тебе дает в жизни вот эта возможность попробовать разное. И, наверное, все-таки интересно большой корпорации быть уже на большой должности, потому что тогда масштабы другие. Вот каждое твое решение, оно вдруг имеет много нулей.
1: Да-да-да.
0: И это тоже прикольно.
1: Согласен. А вот смотрите, давайте немножечко тоже поразмышляем. Представим себе молодого человека, девушку, которая думает о том, что вообще в целом такой жизненный интерес к тому, чтобы создать что-то свое, да, какой-то, какой-то бизнес. Но часто как бы слышат, что вот вообще в идеале вначале пойти в большую компанию поработать для того, чтобы посмотреть, как вообще бизнес устроен, как это все дело работает, и потом уже пробовать создавать что-то свое. Вот смотрите, мое, например, персональное мнение, что это не совсем так. То есть у этого абсолютно точно есть классные какие-то классные инструменты, классные вещи, которые ты можешь подтянуть, но малый бизнес и большой бизнес — это абсолютно противоположные вещи. Те вещи, которые ты должен уметь и знать в большом бизнесе, тебе не имеют значения в малом. И наоборот. И у меня, например, был личный опыт, когда мы там в компании нанимали человека из большой очень организации, и он приходил, и он не понимал, что вообще делать с этим бизнесом, потому что он привык работать на других цифрах, абсолютно на других процессах. Вот опять же, сейчас с точки зрения вашего опыта, когда вы понимаете, какую пользу, например, да, и какую, наоборот, обратную связь может принести большая компания. Как вы считаете, молодому человеку, который в целом смотрит на перспективу создания какого-то своего дела, имеет смысл пойти 2, 3, 5 лет поработать в большой компании, прежде чем заниматься чем-то вот своим предпринимательским?
0: Я вообще так никогда рассуждений не строю.
1: Так, прекрасно. Это отличный повод. Знаете, я сейчас пойму, что я фундаментально неправильно задаю вопрос вообще.
0: Я, наверное, с вами согласна про то, что вы говорили.
1: Так. Мне,
0: ну, как бы мой личный опыт, я вообще по-другому про свою карьеру думала. Мне кажется, очень опасно делать что-то ради чего-то.
1: То, что может не случиться.
0: Да. Мне кажется, что нужно какое-то решение принимать сейчас, потому что ты хочешь этого решения. И на эту работу идти сейчас, потому что ты хочешь эту работу. Вот мне многие говорят, ты пошла из ВТБ-24 в визу российскую руководить, потому что хотела уехать в Америку. Да вот, ну вот нет же! Я пошла, потому что я хотела руководить российской визой. И потому что это была суперинтересная для меня задачка, сочетание очень, ну как бы большого процента стратегии, то, что я люблю и умею делать, и, ну как бы серьезного P&L responsibility, как сказать, ответственности за финансовый результат. За финансовый результат. И для меня это было просто прекрасное сочетание вместе с очень интересной отраслью. Я могу порассуждать, если хотите, как правильно выбирать работу.
1: Но, давай, нет, это я хочу порассуждать.
0: Но мне кажется, что идти на 5 лет в крупную корпорацию, потому что ты на самом деле очень хочешь собственный бизнес и считаешь, что через 5 лет вот эти знания тебе туда приведут, это ошибка. Мне кажется, что надо идти туда, где ты будешь сейчас влюблен в то, что ты делаешь, и, конечно, по дороге думать, а на кого ты работаешь, а какие ты двери себе открываешь, а какие ты двери себе закрываешь. И вот это важные вопросы, на которые надо найти для себя ответ, но надо идти туда, куда хочется сейчас, а не потому что я тут уже 5 лет потерплю как-нибудь, чтобы потом наступило вот то счастье.
1: Да, это, кстати, вот как раз затрагиваем с вами тему вообще счастья такого, да, на работе, про которую я обязательно с вами хочу поговорить. Но давайте для начала про выбор. А, смотрите, у вас такие точные, на самом деле, попадания, да? Я так понимаю, что у вас в целом, я ни разу не слышал, по крайней мере, от вас, что какая-то работа вам не нравилась, да, что вы реально приходили, вам было интересно заниматься на каждом месте, вы развивались, росли и так далее. Вот давайте, опять же, с точки зрения, вот стоит человек перед выбором.
0: Я 1 год была несчастна на работе.
1: Так, это что за
0: год? И зря, не скажу.
1: Понял.
0: Я правильно потерпела, неправильно было терпеть год.
1: Понял. Давайте, тем не менее, раз уж вы затронули, давайте порассуждаем, опять же, с точки зрения вот такой пользы для человека, который нас смотрит, и он стоит перед сложным выбором, да? На какие критерии вы бы для себя смотрели? Вы сказали, какие двери открывает, какие двери закрывает, да? Это важный момент. Какое-то счастье в моменте от того, наверное, да, с каким коллективом я взаимодействую, кто мой начальник, насколько меня удовлетворяет оплата, наверное, в том числе и так далее. Что еще? Какие еще ключевые критерии?
0: Первый для меня — это чем я буду заниматься. Хочется, чтобы задачка была интересна. хочется, чтобы она была достаточно масштабной. Мне прямо так не хотелось из McKinsey уходить. Я просто вот слезами горькими плакала, как мне там было хорошо. Но когда меня позвали в ВТБ, я понимала, что это корпоративный банк, который хочет стать и розничным банком, и инвестиционным банком. Стояла задача разработать стратегию, которая, ну, позволит перейти на совершенно иные масштабы и иные категории бизнеса. И вторая – там структура управления группой, когда пришли или купили определенное количество дочерних предприятий, надо было создать структуру. Это была настолько интересная задачка, что за нее не взяться, это было надо себе на горло наступить. Интересная задачка. Вторая для меня – это руководитель, это начальник. Для меня очень важно, на кого я иду работать, и важно, чтобы я этого человека уважала, чтобы чтобы меня любили, ценили и хотели за то, чего я сама люблю и умею делать, чтобы вот было вот это вот сочетание. Ну, и там, чтобы на меня не кричали матом, не бросались меня пепельницами. Я слышала, что такое бывает, у меня такого не было никогда. Второй – это начальник. Третье, наверное, это команда. Команда и корпоративная культура. В смысле, команду, которую тебе дают или не дают формировать, но и те люди, с которыми ты работаешь или не работаешь. И четвертое, это, наверное, я это называю для себя, в какой вагон ты садишься. Потому что мы можем быть там, более успешными менеджерами, менее успешными менеджерами, совсем звездами, не совсем звездами, но есть как бы отрасли, которые развиваются, идут вперед и вверх, и есть отрасли, которые, ну, как бы, не так развиваются и не очень идут вперед и вверх. Наверное, еще все-таки важно подумать, а с какой отраслью ты себя связываешь с точки зрения того, куда она движется.
1: Классно. Вот вы, кстати, сказали про переход в ВТБ. У меня, знаете, сразу возник вопрос. Насколько я понимаю, в McKinsey там же такая история, ну, как бы вообще вот в консалтинговых компаниях, это вот такие партнерства. То есть ты потенциально внутри компании можешь расти да, и да. иметь, ну, как бы, условно, долю от того, что происходит по итогу, да?
0: Да,
1: и,
0: то есть, если станешь с партнером, да.
1: Да, и в итоге там достаточно большое количество партнеров, и которые зарабатывают вполне себе очень весомые деньги на высоких уровнях. И да. в целом, я так понимаю, что при должных усилиях и компетенциях для этого уровня там вы спокойно могли дорасти.
0: Точно могла бы.
1: И я могу предположить, что, например, доход, который вы бы там получали в McKinsey, он мог быть выше, чем и в ВТБ, и в Визе, и так далее. Ну, по крайней мере, вот так базово. Вот на тот момент, когда вы видели эту перспективу в целом для себя и понимали, что вот через такое-то количество лет при должных усилиях я могу туда прийти, вас не останавливало? Вот конкуренции не было о том, с точки зрения финансовой какой-то выгоды и интересной задачки?
0: Я вдруг поняла, что я забыла назвать деньги как критерий, когда критерий перечислял. Это, наверное, неправильно. Деньги должны быть критерием. Знаете, вот есть люди, которые прекрасно разбираются в вине.
1: Так.
0: Вот я не прекрасно разбираюсь в вине, но я хорошо отличаю хорошее вино от плохого.
1: Так.
0: А вот хорошее от очень хорошего я уже отличаю так себе. Вот, наверное, у меня отношение к деньгам такое же. Я, наверное, хочу зарабатывать достойно. Но вот достойно или очень достойно, для меня вот это уже, ну, как бы это уже не так важно. С момента того, как наступает достойно, у всех разные критерии достойно. У меня нету самолета и яхты, и не очень хочется, честно говоря. Но вот как только критерий достойно выполнен, для меня скорее это зачет или не зачет. Вот, наверное, как. Фраза, которую я люблю: если деньги — это все, чего ты хочешь, это будет все, чего ты получишь. У меня это никогда не было все, чем я хочу. Я не хочу показаться какой-то такой, вот, знаете, как это называется, ну, каким бессребренником, которому совсем да. все равно. Мне вообще ни разу не все равно. Но вот момент, когда у меня галочка проставлена, то мне уже гораздо интереснее, что я делаю, на кого и с кем я работаю.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Иштибури расположен у подножия горы Арахмер в 25 километрах от райцентра Унцукуль. О его древних корнях свидетельствует кладбище с языческими, христианскими и мусульманскими захоронениями и множество прорытых вручную террас в окрестностях. Жили здесь люди охотой в ближних лесах и доходами от полеводства и скотоводства. Выращивали пшеницу, картофель, кукурузу, держали коров, овец и коз. Предание гласит, что в глубокой древности аул был захвачен Суракат-ханом из хунзахского Тануси, после чего прислали 8 семей стражников, старший из которых, Бури, поселился в сторожевой башне на окраине. О бунте в ауле или о приближении к нему врага Бури сообщал свистом на сторожевую башню соседнего аула, и тогда оперативно прибывала помощь от хана. В 1936 году бедняки и средняки аула Иштибури объединились в колхоз имени Молотова под руководством Гулдача Магомедова, Гусейна Гаджимурадова и других. Хозяйство крепко встало на ноги, благодаря чему в домах колхозников прижилось благополучие. Качественно улучшились жилища и появились даже не снившиеся удобства быта. Позже, во времена Великой Отечественной войны, около 30 иштибуринцев ушло на фронт. Потом началась трагедия длиною в 13 долгих лет. Иштибуринцы не согласились добровольно отселиться в Чечню. Власть была неумолима. Очевидцы тех событий рассказывают, что жители села погнали пешком в сторону Харибского перевала. Они добрели до Ножа-Юртовского района Чечни. Засеять поля на новом месте не успели. Начался голод. Только на третий год они научились обрабатывать землю на новом месте и смогли досыта наесться хлебом. Через 13 лет тех иштибуринцев, что пожелали возвратиться на дедовскую землю, довезли на автомашинах до села. В ауле не нашли ни одного целого дома. Но в наше время Иштибури уже живет спокойной, размеренной жизнью. От года к году расширяется площадь пашни, во многих дворах содержит десятки голов крупного скота.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике

Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 109. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: Однажды, когда пришел срок, сеятель бросил семена в плодородную почву. Некоторые из них взошли очень быстро, другие немного помедленнее, но были и такие, которые никак не хотели давать всходов, не желая жертвовать ради этого своей жизнью. Те, которые взошли, купались в каплях дождя и росы, тянулись к солнцу и радовались каждому дню. Конечно же, бывали и неприятности, когда некоторые из них повреждались непогодой или животными. Однако их корни, имевшиеся в земле, снова давали ростки, с лихвой восполняя понесенные потери. А зерна, которые навсегда остались в земле и не захотели давать всходов, были либо съедены подземными вредителями, либо попросту бесславно сгнили, послужив удобрением для других.
1: Притчи народов мира.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Известный миллионер, писатель и вдохновитель миллионов людей по всему миру считает, что сейчас есть намного больше возможностей, чем было раньше для процветания в эпоху искусственного интеллекта. Роберт не понимает, о чем люди сейчас могут переживать. Я до сих пор вспоминаю, как летал из Гавайев, приземлялся в Калифорнии, имея полный карман четвертаков, пытался позвонить в Нью-Йорк, чтобы записаться на встречу. Сегодня все намного проще. Я считаю, что люди ленивы. Я вижу возможности каждый день. Но если вы хотите быть работником и ищете работу, то вы ничего не увидите. Я просто не могу поверить в то, что люди не видят возможностей. Киясаки очень много говорит о крахе, который приближается, и о том, как заработать денег во время него. Вот какие советы может дать среднестатистическому человеку Роберт. Прежде всего, миллионер говорит, что подобные крахи происходят каждые 10 лет. Разница только будет в том, и об этом писатель говорит постоянно, что следующий крах будет, возможно, гигантским. Нужно быть готовым к этому. Роберт начал покупать золото в 1973 году. У него есть миллионы долларов в золотых монетах. У него нет долларовых купюр. Его золото, как вы уже знаете, хранится за пределами США. Писатель не очень религиозный человек, но он слышал, что бедные люди строят свои дома на песке, а богатые люди на камнях. Поэтому, считает предприниматель, те люди, которые построили свои жизни на песке, которым является доллар США, фунт или евро, будут уничтожены. Как-то Киясаки спросили, когда он будет тратить свое золото, на что он ответил, что никогда. Для предпринимателя золото является основой его жизни. Золото будет передаваться из поколения в поколение. Я никогда не планировал тратить его. Золото и серебро, настоящее золото, является основой жизни. Я накапливаю его с каждым годом все больше и больше. Когда цена идет вниз, я покупаю его. Золото и серебро было на этой планете с момента ее создания. Вот поэтому их называют деньгами Бога. А доллар США существует на протяжении пары сотен лет. Дольше он не продержится здесь. Американцы продолжают копить доллар, а для меня в этом нет никакого смысла. Они очень глупы. Почему вы хотите накапливать листы бумаги, которые они печатают каждый день, а процентная ставка по ним продолжает снижаться? Когда я выпустился со школы, я получил 50% на свои деньги. Сегодня я буду счастливчиком, если получу хотя бы 2%. До сих пор люди говорят друг другу собирать валюту. Сам писатель хочет копить только золото и серебро и держать его подальше от банковской системы. Одну часть золота он хранит близко к себе, а другую часть в неизвестной стране. Но, отмечает Киясаки, делает он это законно. «Мой дом находится на фундаменте золота и серебра. Никаких ETF. Это все фейковые деньги, фейковое золото. Первую золотую монету я купил в 1972 году в Гонконге. Это была монета Крюгеранд. Я заплатил за нее $50. Сегодня эта монета стоит $1300. Так что же случилось? Монета Крюгеранд стала больше или же покупательская способность доллара уменьшилась? В 1999 году цена золота была $260 за унцию. Сегодня она составляет $1300. Просто посмотрите за тем, что происходит. Все, что считали реальным, оказалось подделкой. На вопрос о том, куда бы миллионер инвестировал, если бы у него сейчас было $100 000, он ответил, что ему не нужны были бы деньги. Вот что он имеет в виду. В 1973 году Киосаки посетил курсы по недвижимости. Оттуда он узнал, как инвестировать без денег. Поэтому все его инвестиции бесконечны. Это значит, что ни в одной сделке нет его денег. Миллионер начал компанию «Богатый папа, бедный папа» с нулем. У него не было денег, и сейчас он делает 12 миллионов в год. Это настоящий финансовый интеллект. Это называется бесконечным возвратом, что означает, что у вас нет денег в сделке. Роберт объясняет это в книге «Фейк». Это легко делать на фондовом рынке. Идея, что вам нужны деньги, на самом деле показывает отсутствие финансового интеллекта. Если бы Киосаки начинал с нуля, первым его действием было бы создание компании. Я говорю молодым людям вот что: найдите то, что вам нравится, и делайте это бесплатно. Идите работать на кого-то бесплатно. Не работайте за деньги. Когда вы начинаете работать за деньги, вы продаете свою душу. Вы продаете ваш разум, тело. Сегодня я общался с Брайаном Роузом. Он управляет London Real. Он был трейдером деривативов. Он говорил, что возвращался домой и чувствовал себя плохо, зарабатывая много денег. Существует много людей, которые, возвращаясь домой, чувствуют себя ужасно каждый день, потому что они продают свои души за деньги. И сейчас он чувствует себя намного счастливее, занимаясь тем, что преподает. И напоследок, немного размышлений о том, если бы Роберту предложили вернуться обратно и дать совет самому себе в молодости, то Киосаки отказался бы от этой идеи. Он считает, что лучшее, что может сделать человек, это ошибаться. В школе говорят: не делайте ошибок. Но как тогда чему-то научиться, если ты не будешь делать ошибки? Ребенок не научится ходить до тех пор, пока не упадет. Поэтому Киосаки напоминает о том, что он сделал множество ошибок и таким образом стал умнее.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 23 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В аэропорту Махачкалы провели нестандартную проверку новой взлетно-посадочной полосы. По ней проехались на скейте и велосипеде, на руле которого был кофе, а также запустили мяч для боулинга. Напомню, новая полоса длиной более 3 километров способна принимать большие магистральные самолеты даже при неблагоприятных погодных условиях. Каждый пятый россиянин уверен, что цифровой рубль в ближайшие 5-10 лет полностью вытеснит банковские карты и наличные. Еще 47% считают, что он станет популярным дополнительным инструментом для платежей, которые будут использовать многие. Реджеп Эрдоган выступил с предложением отменить право вето в Совете Безопасности ООН, чтобы ни одна страна не могла блокировать решения, принятые большинством. Кроме того, турецкий лидер высказал идею об отказе от принципа постоянного членства в Совете Безопасности организации. По его мнению, страны должны избираться на определенный срок, а их представительство должно быть основано на ротации. Россиян в следующем году ждут 7 коротких недель. Они запланированы на февраль, март, май, июнь, ноябрь и декабрь. Так, в феврале и ноябре предусмотрены 3-дневные рабочие недели. Первая из них пройдет с 24 по 26 февраля, вторая – с 1 по 3 ноября. В мае будут 2 короткие рабочие недели. Первая продлится с 4 по 7 мая, вторая – с 11 по 14 мая. Сотрудники ведущих компаний и исследовательских центров в сфере ИИ испытывают стресс из-за опасений, что их технологии могут представлять риск для общества, пишет Financial Times. Так, несколько сотрудников Британского института безопасности ИИ отстранены от работы из-за стресса и проходят консультации. О подобных проблемах также заявляли сотрудники Anthropic, OpenAI и Google DeepMind. Новая «Обитель зла» получила самую высокую оценку среди экранизаций видеоигр по данным сайта Rotten Tomatoes. Премьера фильма в мировом прокате состоялась 17 сентября. В первый уикенд он заработал более 108 миллионов долларов, что стало рекордом для франшизы. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Dialog FM.
0: Вы слушаете Dialog FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания Elko.
4: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Elko и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Elko. Подключайся к своим.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Расстояние комфортного общения во время разговора в исландском обществе составляет длину вытянутой руки, то есть около 1 метра. При этом неважно, кто является участником беседы, мужчины или женщины, знакомы между собой или незнакомые, коренные жители или иностранцы. С последними, правда, расстояние может быть даже чуть больше. Не стоит делать попыток сократить это расстояние. Ваш исландский собеседник будет испытывать чувство дискомфорта. Во время общения также следует избегать любого физического контакта с другими людьми. На начальном этапе развития деловых отношений исландцы, может быть, покажутся вам сдержанными, не очень общительными и даже несколько суровыми. Однако, с течением времени, по мере того, как они лучше вас узнают, их манера общения станет более открытой и дружелюбной. Дружелюбие исландцев проявится и в том, что по мере развития бизнеса ваш партнер вполне вероятно пригласит вас к себе домой или предложит вам вместе посетить местные достопримечательности. В исландском обществе не принято чрезмерное проявление эмоций в разговоре с людьми. Они скорее предпочтут более нейтральный тон общения. При этом исландцы довольно прямолинейны и называют вещи своими именами, никогда не обещая того, чего не смогут выполнить.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с вами Брайан Трейси. И сегодня я хочу поговорить о 7 основных компонентах саморазвития. Осознание того, в каких областях вы преуспели, а в каких нужно совершенствоваться, будет очень полезно для вас как в личной, так и в профессиональной жизни. Саморазвитие — это процесс улучшения, развития самого себя с помощью привычек и осознанных действий. Мы хотим, чтобы личностный рост повысил качество нашей жизни, чтобы воплотить в жизнь свои мечты и желания. Личностное развитие — это процесс, требующий времени и усилий, а также терпеливого отношения к себе. Если вы поставите перед собой цель, составите план и будете следовать ему каждый день, вы увидите прогресс в каждом аспекте личной и профессиональной жизни, и иногда гораздо быстрее, чем вы себе представляете. Сегодня я поделюсь с вами 7 основными компонентами саморазвития. И я знаю, что если вы сосредоточитесь на этих 7 компонентах, то вы сможете прогрессировать и достигать своих целей быстрее, чем вы можете себе представить. Первый компонент — это личные качества. Личные качества — это навыки и способности, данные вам от рождения, которые уже хорошо развиты или которые вы только прорабатываете. Возможно, вы слышали, их еще называют soft skills. Это своего рода индивидуальные черты личности. Это такие навыки, как ответственность, умение решать проблемы, мотивированность, способность адаптироваться, трудолюбие, готовность к сотрудничеству, инициативность, уважительность, чуткость, активность, изобретательность. Все эти навыки необходимы для достижения успеха. Понимание того, в каких сферах вы преуспеваете, а в каких нужно совершенствоваться, будет очень полезно вам как в личной, так и в профессиональной жизни. А теперь подумайте, какими личными качествами вы уже обладаете, а над какими нужно поработать. Как ваши личные качества влияют на отношения с другими людьми? И как овладеть новыми? Второй важный компонент — это личностный рост. Личностный рост — это самосовершенствование, выход из зоны комфорта, концентрация на том, чтобы стать лучшей версией себя. Разум человека находится в состоянии постоянного развития. Ваша задача — каждый день становиться немного лучше, чем вы были вчера. Подумайте над тем, какие области своей жизни вы хотели бы улучшить, а затем каждый день делайте что-то для воплощения этих изменений. Третий компонент саморазвития — влиятельность. Влиятельность — это ваши связи и возможность получить финансовую поддержку. Это когда вы окружены коллегами, друзьями, родственниками, чьи цели похожи на ваши и которые готовы помочь и могут конкретно повлиять на ваш успех. Постоянное расширение круга ваших связей и контактов увеличивает и количество открытых для вас дверей. Деньги обеспечивают свободу и дают шанс использовать максимум возможностей, как только они перед вами появятся. Когда у вас есть финансовая свобода, то у вас и больше возможностей для саморазвития. Подумайте, как бы вы могли увеличить свою влиятельность? Четвертый компонент саморазвития — самосовершенствование. Самосовершенствование произрастает из полезных привычек на работе и позитивного настроя. Думать перед тем, как сделать — чрезвычайно важный навык и важная привычка на работе. Расставляйте приоритеты в списке дел и думайте об эффекте, прежде чем начать что-то делать. Позитивное расположение и приподнятое настроение сократят время достижения ваших целей. Можете ли вы улучшить свое настроение? Определились ли вы с приоритетами? А это должны быть те задачи, выполнение которых принесет долгосрочный эффект, а не сиюминутное удовольствие. Чему вы уделяете больше времени в течение дня? Следующий, пятый компонент — это расширение личных возможностей. Создание позитивного имиджа и творческого отношения к делу в повседневной жизни может сократить время, необходимое для достижения ваших целей, и расширить ваши возможности. Творческое отношение к делу позволит найти более быстрые, простые и дешевые способы решить поставленную задачу. Важно постоянно бросать себе вызов, чтобы учиться и расти. Придумывайте нестандартные способы достижения целей и расширяйте свои возможности. Подумайте, какие сферы вашей жизни вас удручают, беспокоят или разочаровывают. Что вы можете предпринять для расширения своих возможностей в этой области? Шестой важный компонент саморазвития — это самоанализ. Очень важно осознавать, в каких областях вы одарены от природы, и отдавать себе отчет, в каких областях вам нужно совершенствоваться. Честно признать свое текущее положение — это самый важный шаг для движения вперед. Вам нужно постоянно отслеживать свое нынешнее положение, чтобы реализовывать свои цели и желания в будущем. Что вам лично нужно в себе улучшить? Будьте честны с собой, чтобы двигаться вперед. Последний компонент саморазвития — это личные цели. Амбиции ничего не принесут, если нет внятных целей. Постановка краткосрочных и долгосрочных целей — это решающий шаг. Четко сформулируйте и запишите эти цели. Когда у вас составлен план, придет и понимание того, какая стратегия необходима для достижения желаемого результата. Каковы ваши цели? Какой у вас план по их достижению? И что нужно, чтобы вы не отступали и поощряли себя за успехи? Теперь, когда вы знаете 7 основных компонентов саморазвития, вы можете разработать выигрышную стратегию и развиваться, постоянно совершенствуя себя. Скачайте мой бесплатный план личностного роста, который поможет вам сделать первые шаги. Итак, напишите в комментариях ответ на мой вопрос. И вот мой вопрос сегодня. Какой из компонентов саморазвития вдохновляет вас на то, чтобы начать работать над собой?
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: У мудрого учителя было три ученика. Однажды его спросили: «Что вы скажете о своем первом ученике?» «Даже ученые восхищаются его разумом». «А какие достоинства у второго?» «Храбрость его превосходит мужество знаменитых воинов». «А третий ваш ученик?» «Его трудолюбие достойно восхищения». Услышав ответы учителя, спрашивающий удивился и задал еще один вопрос: «Если первый так умен, второй так храбр, а третий так трудолюбив, чему же им еще учиться у вас?» «Выслушай мой ответ», — сказал учитель. «Первый умен, но ленив, и он не знает, что ум не приносит счастья ленивцу. Второй храбр, но неблагоразумен и не знает, что храбрость без осторожности ведет к гибели. Третий трудолюбив, но завистлив, и не знает он, что радость не живет вместе с завистью».
1: Притчи народов мира.
3: На работе и в пути «Диалог ФМ» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: по назначению врача. В противном случае это чревато кровотечениями, в том числе в желудочно-кишечном тракте. Препарат убивает в 3% случаев, и риски его применения зачастую могут перевешивать пользу, отмечал ранее Мясников. Кардиолог Вадим Казиев, в свою очередь, рассказывал, что грамотный прием аспирина способен защитить от повторных ишемических инфарктов и инсультов, отмечая, что назначить его прием может только врач, и он должен уметь объяснить пациенту баланс риска и пользы в конкретном случае.
1: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Лакская пословица.
1: Нитиль бившу щепе, цун кабик эйсер. Розги, полученные от матери, не вызывают боль. Нитиль бившу щепе, цун кабик эйсер. Нитин бивз си, инту мархалар. Чавус сабар чегу, чани бас эйсер. Рассерженная мать, как весенний снег. Много, но тает мгновенно. Ниттин бивзси инту мархалар. Чавус сабар чегу, чани бассейсар. Адамин алмак, адамин ахрибусейса. Мужское слово дается мужчине. Адамин алмак, адамин ахрибусейса. Аршида карча уккисса, ганиль заллукрур. Не земля плоха, а хозяева. Аршида карча уккисса, ганиль заллукрур. Аслан бирхун хавхукун, бирх шаревун хавхсиетер. Когда лев напал на зайца, то заяц, говорят, напал на село. Аслан бирхун хавхукун, бирх шаревун хавхсиетер.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

Доброго дня, уважаемые слушатели «Радио Диалог». С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологий сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Мы продолжаем исследовать эту жизнь. И сегодня мы погружаемся с вами в тему денег вместе с Алишером Исаевым. Вот смотрите, для меня очень важно, я постоянно, по сути, в поисках вот неких лайфхаков, чит-кодов, так скажем, которые позволяют выходить на новые уровни в заработке. Давайте сегодня именно вот эти нестандартные какие-то решения, рычаги, которые именно позволяют выходить на новые уровни. Погнали?
2: Да, добрый день.
1: Да, Алишер, спасибо. Немножко расскажите о себе, чтобы аудитория поняла и уже с уважением слушала всю дальнейшую информацию.
2: Ну, отлично, спасибо за приглашение. Меня зовут Алишер Исаев, я сам с Узбекистана. Мой путь проходил от обычного офисного сотрудника, менеджера. Начинал вообще финансистом, далее ушел в продажи. В 2002 году начал работать в компании Procter & Gamble, менеджером по продажам. Работал в Ташкенте, какое-то время в Алмате. Вот. И дальше по карьерной лестнице я был таким неким серийным CEO. Управлял несколькими крупными компаниями, в том числе самая крупная дистрибьюторская компания в Узбекистане, которая называется Belton Trading. Мы были дистрибьюторами таких крупных вендоров, как Colgate Palmolive, Nestle, Heinz, Щедрое лето, Макфа и так далее. Далее я был руководителем CEO одного из самых крупных производителей сока в Узбекистане. Начинал там коммерческим директором. Далее был CEO компании. Вот. И из крупных компаний, вот я работал в компании SAP, это IT-компания, самая крупная немецкая IT-компания, такой некий гигант в своей отрасли. И года 4 назад ушел, скажем так, на пенсию, вот, начал заниматься предпринимательской деятельностью, ушел из найма. На сегодняшний день являюсь основателем нескольких проектов. Это в том числе самый крупный бизнес-клуб в Узбекистане. Сооснователем являюсь одной из самых крупных IT-компаний в Узбекистане, которая занимается автоматизацией CRM для дистрибьюторского бизнеса. У нас 45% доли на узбекском рынке. Есть офисы в Саудовской Аравии, в Алмате есть офис, в Ташкенте основной офис. И на сегодняшний день делюсь знаниями в инфобизнесе. У нас есть продукт, через который мы передаем знания, опыт, как правильно быстро расти владельцам бизнесов.
1: Давайте погрузимся теперь. Вот вы, по сути, идеальный пример того, как можно постепенно расти эволюционно, да, но при этом как бы вот этот наблюдается, да, путь прям реально, можно сказать, там с нуля до там уже владельца бизнеса. И вот давайте пройдемся на каждом этапе, что нужно сделать такого ключевого, чтобы как раз-таки вот так вот расти. Давайте вот рассегментируем вот эти этапы ваши и погрузимся в каждый по отдельности.
2: Ну, смотрите, постараемся адаптироваться под сегодняшнюю тему, озвученную, да. Я сам вырос в семье обычного преподавателя. Там, у меня родители преподаватели, но они были в разводе, и у меня мама растила троих детей. Да? Я вот старший сын, две сестренки. Вот, и жили, ну, скажем так, не пировали. Вот. И с детства у меня такое было отношение к жизни, что чтобы вырваться, нужно быть номер один в том, чем я занимаюсь. И вот это, наверное, какая-то детская травма, что ли, я не знаю, где вот если я чем-то занимаюсь, вот у меня страх, что если я буду номер два, будет что-то нехорошо. И всегда вот занимался спортом, там, да, какие-то были достижения, например, там в юношестве, а далее там в бизнесе, каждый раз, когда что-то мы делали, там где... в каком бы проекте я не участвовал, я старался быть всегда номер один. Вот. И, соответственно, вот работая в Procter & Gamble, у меня сертификат за лучшие показатели по продажам в Центральной Азии, Кавказе, да, вот у нас был наш регион. В соках, например, мы были номер два сок. В одном из годов мы стали номер один, там, по-моему, 13-й год это был. Вот. Ну, как-то так. Вот. Супер. И на сегодняшний день на рынке Узбекистана в инфобизнесе по долям рынка, если в денежном выражении, тоже номер один на рынке. То есть мы делаем самую большую выручку в Узбекистане, самый большой бизнес-клуб в Узбекистане. То есть путь такой, что чем бы я ни занимался, есть страх не быть номер один.
1: Давайте теперь вот рассегментируем вот эти этапы и поймем в каждом этапе, что важно сделать. Вот какие вот вы видите вот эти этапы развития человека, скажем так, ну вот, вот эти карьерные?
2: Ну, надо понять, во-первых, от чего зависит, то есть от чего зависит успех в той или иной отрасли. То есть в моей отрасли, например, у меня, например, вот на сегодняшний день я занимаюсь предпринимательством. И есть очень много путей, как этим можно заниматься. И обычно всего лишь 1% людей делают это правильно. 99% неправильно. Вот мы до подкаста, да, вот с вами да. Коротко поговорили. Например, есть некий путь, как правильно и, во-первых, правильно, во-вторых, быстро вырасти. А многие начинают изобретать велосипед. Вот, например, я вам задал вопрос до подкаста, а кто, например, номер один в мире в вашей отрасли? Нет ответа. Вот. Хотя вот в том виде спорта, которым вы занимаетесь, вы очень хорошо знаете, что там номер один, например, в боксе – это Тайсон.
1: Да.
2: А для чего это нужно? Да? То есть, чтобы добиться результата, неважно в чем, там, если, там, может быть, там, кто-то из зрителей является обычным менеджером, кто-то там предпринимателем. Есть формула результата. Результат – это две составляющие. Да? Это точность умножена на силу. Там, условно, вот если вы там увлекаетесь боксом, нужно сделать нокаут. Нокаут вашему сопернику. Две вещи – точность и сила. То есть, чтобы… точность – что это такое? Это ударить, попасть в челюсть достаточно силой.
1: Да.
2: Вот. А если вы бьете сильно, но не в челюсть, там, в плечо условно, то есть нокаута не будет, скорее всего. Да. И наоборот, вы попадаете в челюсть, но не точно. Почему некоторые умные люди, они там неуспешны? То есть они умные, они знают, куда бить, но они неуспешны, потому что этого недостаточно. То есть нужна еще сила, чтобы…
1: Настойчивость.
2: Настойчивость, сила.
1: Окей.
2: И вот здесь у многих предпринимателей или у многих, неважно, там, менеджеров, наверняка есть сила. То есть они стараются, там, с утра до ночи работают, но бьют по плечу.
1: Но мало точности.
2: Да, мало точности. Например, в бизнесе как можно правильно найти эту точность? Очень легко, достаточно. Надо найти того, кто номер один в мире.
1: Все, это у нас первый такой закон. Находишь того, кто в твоей сфере номер один.
2: Да.
1: Неважно, кто ты, сотрудник, фрилансер, предприниматель. Все, первая методология. Находишь человека номер один или компанию. Окей, все, зафиксировали. Дальше.
2: Например, вот сразу буду приводить какие-то примеры. Да. Например, в моей отрасли я занимаюсь тренингами. Да, у меня номер один это Алекс Хармази, условно там. Что я делаю? Второй шаг. То есть я нашел. И что дальше? Дальше я иду в команду Алекса Хармази и узнаю, кому было бы интересно со мной поработать, из топ-менеджеров. Вот. И на сегодняшний день у нас один из топ-менеджеров команды Алекса Хармази работает в нашем проекте в качестве адвайзера, да, там некий консультант, который показывает, как быстро стать номером один в мире.
1: Это супер. Я вообще, на самом деле, отлетаю тут периодически, потому что я думаю, так, как с кем договориться, этот сможет, не сможет. Извиняюсь, потому что для меня это тоже очень полезно. Супер. Окей. Гениальная команда.
2: А теперь проблема в чем? То есть вы создали некий сад. И когда вы приглашаете сотрудников к себе на работу, у них есть два варианта. Первый, вы обычная там ИПшка, и к вам приходят ради денег. Там, вы там платите 300 тысяч тенге, кто-то им предложил 350, они от вас уходят. А тут вы говорите, слушай, да, это могут быть те же самые 300 тысяч тенге.
1: Те же самые, да.
2: Да, возможно, даже меньше, возможно, 250, но у него будут наставниками
1: легенды
2: в его сфере.
1: И у него мотивация...
2: у него будет возможность, там, условно, раз в неделю, раз в две недели общаться напрямую, задавать вопросы.
1: С топ-менеджером из Франции.
2: Абсолютно.
1: Леруа Мерлен, а как бы он там, окей, на 100 тысяч больше получит другой компании, но у него не будет профессионального личностного роста.
2: Абсолютно. Вот, например, у меня есть маркетолог в команде, которого консультирует чувак из компании King Kong, австралийская компания, там они, по-моему, 7-8 миллиардов долларов делают. Они специалисты по таргетингу. И мы нанимаем для своих сотрудников консультантов, чтобы они их консультировали.
1: И вот сколько этот парень, таргетолог из King Kong, у вас берет, если не секрет?
2: Он чуть-чуть дороже, он берет $450 в час. Но мы его там по необходимости приглашаем.
1: Но там опыт типа такой,
2: нет,
1: что...
2: Нет, это вообще вот это взрыв мозга,
1: когда... То есть когда... ты как бы к этому логически вряд ли придешь.
2: И ты не придешь к этому. Это годы наработок.
1: Это другой рынок, другой опыт.
2: Смотрите, зачем изобретать велосипед?
1: Да, да, да, да, да.
2: И вот последнее наше общение с нашим маркетологом было такое, что он приходит, рассказывает мне стратегию, где там что нужно сделать. Я не соглашаюсь, я начинаю с ним спорить, и у него аргумент. Вот он мне сказал сделать так. Я
1: говорю, окей. А ты колхозник,
2: подожди. Да, ты колхозник, да? Он говорит, показывает, разбирает. Я первый раз в жизни увидел, насколько разобранная, то есть насколько точно бьет в таргет эта компания. То есть мы там условно бросаем гранату, он там, я не знаю, с перочинным ножиком идет и там по одному собирает лиды, да, там за копейки. И там он абсолютно даже делит в таргетинге тех, кто там посмотрел до 3 секунд твой ролик, там с 3 до там, 15 секунд, дали там еще что-то, дошел до такого этапа. Там разделил сегмент клиентов там, на 7-8 категорий именно по заинтересованности в просмотре. И пока для каждого отдельный контент, что нужно для него, чтобы он дальше смотрел больше 3 секунд, что нужно здесь, чтобы там конвертировать дальше. Это просто взрыв мозга. Я думаю, что, ну, как бы, и ну, вы, и я, мы
1: вряд
2: там...
1: Вряд ли тут да, будет да, какой-то да. курс, который тебе объяснит, как
2: да,
1: это делать.
2: Да. Мы можем до этого там лет через 50 дойти сами, да, конечно, да, да, да но да, зачем? Да. Есть хороший фильм, называется «Время», «In Time». Вот, наверное, помните, да, когда вот они покупали время, там, у каждого там на руке, там, некие минуты, часы, которые остаются, да? И задача покупать время... других людей. Этот специалист, он там 30 лет работает в компании. А у вас два пути. То же самое сделать, 30 лет отработать в компании или там за 450 долларов в час купить то, что он, то, чему он научился за 30 лет работы.
1: Супер. Ну, это то же самое и с книгами, и с обучениями, и так далее, и так далее. Абсолют. Супер. А можно теперь вот про вот этот сад и про бабочек поговорить? Да? То есть вот первый вопрос, как сделать такой сад? Какие еще есть параметры в этом саду, помимо вот этих крутых ребят у тебя в команде, что еще нужно сделать для этого сада, чтобы туда прилетели классные бабочки? Еще раз, да, то есть сад — это компания, да, на всякий да, случай, да. Бабочки — это у нас сотрудники, да, то есть,
2: да, чтобы... Да. Ну, смотрите, всегда продается будущее.
1: Угу.
2: То есть почему от вас уходят сотрудники, когда там кто-то на 20% больше предложил зарплату? Потому что он сравнивает сегодняшний день с сегодняшним днем. То есть, условно, вы у меня сейчас работаете за 300 тысяч. Кто-то вам предложил 400, вы ушли. Если я вам смогу показать, доказать на примерах других сотрудников, показать, как это можно дойти, что сегодня, да, вы получаете 300, но завтра это будет 600, завтра это будет там, 2 миллиона, а завтра это будут, возможно, какие-то партнерские со мной отношения, кто будет уходить? То есть в моей практике, я такой практикующий CEO, да, там, управленец, у меня за последние, наверное, 15 лет моей практики текучка практически нулевая. Там, ну, там, возможно, были какие-то там исключения, там, ну, это даже не один возможный процент.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
3: В Дагестане полночь.
0: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
4: Общественные потребительские объединения выразили протест против законопроекта Минэкономики, который ужесточает правила возврата товаров, приобретенных через интернет. Эксперты считают, что предложенные изменения значительно ограничивают права покупателей. В то же время продавцы и платформы электронной коммерции утверждают, что их бизнес страдает от чрезмерного количества возвратов. Представители Минэкономики объяснили Коммерсанту, что целью поправок является уравнять условия для взаимодействия маркетплейсов с их партнерами. Законопроект, в частности, предусматривает возможность полного отказа от возврата определенных категорий товаров, приобретенных онлайн, включая отказ от возврата предоплаченных товаров до их получения. Ожидается, что перечень таких товаров будет определен правительством отдельным нормативным актом.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Будете в селе Ахты? Не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Академические звания и некоторые почетные титулы важны при представлении партнеров. При отсутствии таковых используйте при обращении к собеседникам вежливые формы «мистер», «миссис», «мисс», сопровождаемые фамилией. Дождитесь, когда ваш партнер сам предложит называть его по имени, а не по фамилии. Молодые британцы 25-35 лет довольно быстро, возможно, уже в ходе первой встречи сделают это. Академические звания, а также почетные титулы обычно указываются на визитке. Визитными карточками британцы обмениваются во время первой встречи без какого-либо привычного ритуала. В британской практике бизнеса визиткам обычно не уделяется особое внимание в ходе представления партнеров. Достаточно лишь небольшого беглого взгляда на визитку, после чего она откладывается в сторону. Британскую манеру общения можно в целом охарактеризовать как вежливую и дружелюбную. Вместе с тем они всегда держат известную дистанцию в разговоре. Британцы очень ценят юмор и рассматривают его как лучший способ растопить лед в отношениях. Их юмор носит несколько саркастичный и самоуничижительный характер. Иногда его бывает трудно понять представителям других культур. Будучи сдержанным в проявлении эмоций, жители Британских островов предпочитают нейтральную тональность в разговоре. Поэтому избегайте превосходных степеней, излишнего проявления эмоций и чрезмерной прямоты в высказываниях. Не стоит слишком активно и часто использовать язык жестов и тела, прикасаться к собеседнику и стоять к нему слишком близко во время разговора, а также поддерживать продолжительный зрительный контакт. Старайтесь быть нейтральным и вежливым в разговоре. Используйте такие слова, как «пожалуйста», «спасибо», «простите» на английском языке.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Кумбатар – один из крупнейших населенных пунктов Ногайского района. Кумбатар первоначально в старину назывался Култай-Аул. По сведениям старожилов и источников, история его начинается со строительства в начале 20 века первого саманного дома Баю-Култаю. Строительство его дома относится примерно к 1902 году. Известно, что в этот период были построены русскими, осетинскими и кабардинскими мастерами в нескольких аулах Кара-Ногая первые дома для аулбаев. Култай был одним из зажиточных кочевников того времени. Он же был и мулой. По сведениям сельчан, в ауле ему и его семье принадлежали 5 кибиток, а остальные кибитки принадлежали его слугам. В Ногайской степи с 1922 по 1930 годы мелкие, оседлые кочевые аулы реорганизовывались и укреплялись, передавались забвению названия аулов. Так случилось и с аулом Култай. С 1922 года он стал называться аулом Кумбатар, что означает в переводе «запад». В 1922 году был создан и Кумбатарский сельский совет. Одним из первых председателей Кумбатарского сельского совета были Абдулкерим Ганиев, Джабраил Мунгишиев и Тунгатар Мурзагишиев. В 1924 году появились первые артели. С их появлением была организована артель и в ауле Кумбатар. Это было в 1926-27 годах. Первоначально эти артели, надо полагать, представляли собой маломощные хозяйства, но постепенно сельскохозяйственные артели укреплялись. Во многом этому способствовала сельскохозяйственная заинтересованность ногайской бедноты и постоянная помощь государства, льготы по кредитованию. Сельские активисты, руководители района, на примерах создания маломощных отраслей вели разъяснительно-подготовительную работу среди населения. На территории Кара-Ногайского района был сформирован партизанский отряд имени Махача Дахадаева. Отряду возлагалась задача эвакуация колхозного стада Кара-Ногайского, Каясулинского и Ачикулакского районов вглубь Дагестана в связи с приближением немцев к названным районам. Партизаны успешно справились с этой задачей. Этот отряд вел активные действия против оккупантов. Фашисты боялись совершать глубокие рейды в ногайские аулы, так как их в Бурунах всюду поджидали партизанские засады. Начиная с 1947 по 1948 года, в начальных школах введено 5-летнее обучение. В 1952 году аул Кумбатар был радиоофицирован. В 1955 году была восстановлена телефонная связь с районным центром, стала работать баня. Жизнь сельчан постепенно стала лучше.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной

будете в Бабаюрте, не забудьте включить приемник на частоте 87.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Многие люди думают о короле в негативном смысле. Тиран, правитель, тот, кто смотрит на людей свысока. Но настоящий король – это лидер. Настоящий король не смотрит на других свысока. Он возвышает их. Настоящий король не хочет контролировать людей. Он хочет лучшего для всех людей. Он служит людям. Настоящий король справедлив и честен. Он ничего не скрывает от тех, кому служит. Он живет в честности. Смотрят люди или нет, узнает ли мир об этом, он всегда действует в интересах всех. Настоящий король приносит спокойствие и порядок в ситуации через честность, справедливость и логику. Настоящий король никому не завидует, потому что он уверен в том, кто он есть. Настоящий король не сравнивает себя с другими, потому что знает, что все мы уникальны и индивидуальны. У всех людей внутри есть королевская энергия, но очень немногие приносят этой энергии в этот мир. Вы можете не быть королем страны, но вы можете приносить энергию короля тем, кого любите, каждый божий день. Вы можете принести энергию короля всем, с кем вступаете в контакт. В вашем доме, на вашем рабочем месте, в вашем сообществе. Вы можете поднять других. Вы можете искать

0: честные люди. Миру нужно больше мужчин, которые видят в других хорошее, особенно в молодых людях. Молодые мужчины жаждут такого же сильного положительного влияния со стороны мужчин старшего возраста, благословения и похвалы от энергии царя, фигуры отца. Ищите хорошее в других. Когда вы его найдете, скажите им об этом. Наблюдайте, как они растут от этого благословения. Смотрите, как они поднимаются. Служите тем, кого любите. Не спрашивайте, что они могут сделать для вас. Встаньте со своей энергией короля и спросите себя, как я могу им служить, как я могу их улучшить, как я могу заставить их сиять. Это улучшит не только их жизнь, но и вашу. Это поможет создать отношения, которые испытывают немногие. Это создаст семью, кровную или нет, которая всегда будет рядом с вами. Живите честно, с честью и достоинством. Оставьте наследие того, кто поднимал других. Любитель народа. Пример для подражания. Король.
1: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Вот сейчас мне интересно твое мнение. Люди, которые работают в компании, они гораздо более толерантны к ошибкам, неправильно принимаемым решениям каким-то,
2: конечно,
1: да? Потому что они не боятся того, что что-то, какая-то кара на них спустится.
2: Одна из как раз больших проблем бюрократии, про это все время говорят, да, это вот типа нулевая терпимость к ошибкам.
1: Да, система штрафов и так далее.
2: Вот, на наш взгляд, это то, что убивает всю инициативу.
1: Угу.
2: Вот. И, конечно, в этом смысле есть вот такая философская история, да, что как бы, а как? В смысле, нету штрафов. Нет, каждый может попробовать, да. Но при этом мы все понимаем, что все могут ошибиться. Это нормально, да. Понятно, что у нас, естественно, есть система, да, которая, так скажем, у нас одни из самых больших ошибок — это открытие магазинов.
1: Угу.
2: Да, и понятно, что когда спрашивают, там, сколько вы закрываете, мы, конечно, закрываемся. Да, потому что ошибы вместе открылись там неудачно.
1: Статистика
2: вот.
1: Просто.
2: Да, ну потому что невозможно.
1: Невозможно.
2: Если ты боишься, что тебя там, не знаю, отрубят там, тебе палец, да, ну как бы ты, наверное, просто перестанешь открываться. Ну, то есть будешь открываться только в гарантированных местах, да. Естественно, потеряешь кучу мест, которые они не гарантированы, но там было бы выстрело, да. Естественно, что среди тех, кто открывает, да, ну там по статистике определяется, кто лучше. Да, в основном говоря, прогнозируют. Если как кто-то открывает, и там 10 открыл, все неудачно, ну, наверное, 11 просто ему не дадут открывать сама команда.
1: Ну, понятно, потому что команда сама посмотрит на статистику и скажет, блин, неэффективно, да, у тебя не получается, давай
2: найдем. Не получается, просто не твоя работа.
1: Да.
2: У тебя почему-то не получается, да. Поэтому все равно, то есть вот это ошибки, все равно надо за ними следить, да, и все время как бы улучшаться, да. И мы называем это, есть тоже вот такая у нас одна из любимых книжек, «Принцип черного ящика». Там... Черный ящик — это как оранжевый ящик самолетный.
1: Uh-huh.
2: То есть идея в том, что если что-то произошло, вот понятно, что там они говорят про падение Боингов, вот, то нужно внимательно разобраться, что было, для того, чтобы стать лучше. И у них есть очень прекрасный образ, что невозможно научиться там, условно, в гольф играть там, в темной комнате. Да? А по сути, бюрократия, там, да, менеджмент, так и звучит, да, то есть менеджеры, там, условно говоря, бьют клюшкой, но не видят, куда попали, да, им только говорят, там, типа, возьми левее, возьми сильнее, там, да, и тому подобное, да. Мы же говорим просто, а давайте выйдем в открытое поле, да, и вы будете, как бы, этот мячиком бить. Ну, это идея из книжки ровно, да, и там даже буквально столько, что есть профессий, в которых настолько не принято, условно, учиться, да, а это единственный способ обучения, да, выйти и смотреть на результаты своих ударов.
1: Ну, это вот то, что мы с тобой изначально обсуждали, что книжки по менеджменту, они написаны теоретиками, а не практиками,
2: да,
1: которые ни разу не сталкивались, и
2: да,
1: ты понимаешь, что это теория. И, но при этом про вот эту вот систему штрафов и так далее, насколько я понимаю, мне очень понравилась идея, это, по-моему, твои прям слова буквально, что если работа выполнена, неважно, как она выполнена, она должна быть оплачена.
2: Да.
1: Это может, если ты ее сделал плохо, это может повлиять на твое будущее, но в моменте ты сделал работу, она должна быть оплачена.
2: Строго,
1: вот это
2: строго.
1: Очень интересная идея.
2: Да, поэтому у нас нету, в системе нет ни одного, и мы прямо категорически против, чтобы система зарплаты, бонус зависел от качественного показателя, только от количественного. А все KPI от качества.
1: Да.
2: Вот, и это как бы...
1: А качество, оно всегда субъективно?
2: Во-первых, всегда субъективно. Во-вторых, действительно, когда человек вот, как бы, там, что-то косякнул, да, то там, то же самое курьер, ну, или там, таксист,
1: да.
2: Яндекс, они же как выстрелили. Да? Если ты плохо обслужил, у тебя снижается
1: балл.
2: Раз,
1: да, в следующий раз меньше получишь.
2: Ты уже наказан.
1: Да.
2: То есть, по сути, и нельзя еще раз наказывать. То есть, ну, ты за эту поездку должен столько же получить. Да? И это, как, в этом смысле, это прямо такая большая история, и поэтому у нас как бы наш совет, то, что мы внедряем, да, то есть зарплата зависит от именно количественного результата.
1: Здорово. Я так понимаю, смотри, все, что вы делаете, по сути, оно проходит через какой-то ценностный вот цензор. Я не помню, к сожалению, как это у вас называется, но я помню прекрасный пример про то, что вы тестируете бесконечное количество гипотез, все эти команды постоянно что-то запускают, и какая-то из команд запустила алкогольное мороженое.
2: Да,
1: и
2: да,
1: это алкогольное мороженое, оно выстрелило. И когда встал вопрос, что давайте раскатаем это на все магазины, вы посмотрели на вот эту ценностную свою картину и сказали, нет, мы магазин здорового питания, к сожалению, алкогольное мороженое, да, дети будут и так далее, ну, то, что это не ложится. Как это называется и как это формируется штука?
2: Это у нас как бы такая двухуровневая система, да, вот именно действительно, что каждая команда может запускать эксперимент. Да, более серьезное решение принимается, когда нужно масштабировать на всю сеть. Uh-huh. Да, и это прям ну, во многих моментах, да, то есть с самим командам, ну, может быть, конечно, такое бывало, что какие-то мелкие вещи, не очень важные, да, масштабировались, но такие вещи, вот, как вот устроено, у нас есть управление единой концепцией, вот,
1: который, управление единой концепцией,
2: да, которое мы тоже взяли из книжки Яспера Кунде, да, который очень, очень классно описал, да, и вот все время в бюрократии об этом говорится, да, как научиться продавать не товар, да, условно говоря, а ценность покупателю, да. И вот эта единая концепция, это есть вот прямо про это. Да? В единую концепцию входит отдел продуктологов, которые, по сути, занимаются, ну, обещают, да, покупателям именно ценный состав продуктов. Да? И когда команда проэкспериментировала, да, у них получилось, они пришли в этот отдел продуктологов, а продуктологи, это их, вообще говоря, ну, по сути, ну, как бы в терминах бюрократии, должностная инструкция, то есть чем они занимаются, да, и они сказали, а мы такой продукт, условно, масштабировать не можем.
1: А мне ложится что, в нашу концепцию.
2: Да, но это не потому, что они, у них не было права вето на это их работа. Угу. У них работа запускать, условно говоря, продукты, вот именно, вот, которые пошли там, массово всю сеть. Да, и они говорят, мы такой продукт запустить не можем, потому что мы нарушим наше обещание клиенту. Клиент будет расстроен.
1: Еще раз, как единое...
2: Управление единой концепцией.
1: Управление, да, единой концепцией. А вот идеи и, собственно, концепции, которые ложатся в эту единую линию, они каким образом туда приходят, в нее? То есть они же постоянно, я так понимаю, дополняются, докручиваются. Как это происходит?
2: Вот,
1: это как генеральная линия.
2: Как ни странно это звучит, это есть люди, да, у которых это постоянно работает, это их профессиональная деятельность. Угу. И в этом смысле они ездят по выставкам, они читают статьи, да, то есть в этом смысле там действительно получается, одно время эта добавка была, там, условно говоря, вредной, потом прошли исследования, она стала, например, не очень вредной, да. То есть это прям такая отдельная история. Угу. Да? Постоянно проводятся, условно говоря, опросы, да, угу, с покупателями, да, там, с тем же самым мороженым, с алкоголем. Это тоже, естественно, там, они провели опрос, да, и выяснили, да, что люди там, ну, условно говоря, там, как бы к этому отнеслись очень неоднозначно, да. Ну, то есть это у них, это прямо их профессиональная деятельность. И в этом смысле и нет человека, даже светоуправляющий, в общем-то, скажу даже такой типичный разговор, да, там на светоуправляющий выносится вопрос, давай, да, с мороженым, да, например, да, давайте решим, как бы, светоуправляющих, да, типа, смотри, что с этим делать мороженым, да. Я скажу, мы можем час, как бы, пообсуждать, и решение всегда будет такое. Все решает УИК. Мы не профессионалы.
1: Мы можем, да, просто подискутировать.
2: Мы, да, можем подискутировать, да. И в этом смысле вот у нас есть прямо специальные методики, да, и у нас достаточно много записано, как проводить вообще встречу людям, да, которые там 25 человек, как им решать. Вот буквально не обсуждать вот такие вопросы.
1: То есть вы можете обсуждать только то, на что вы влияете, да, конкретно.
2: Да, да, да. Мы никак не влияем на, условно говоря, продукты, да. Никто из нас не запускает продукты, мы не обсуждаем.
1: Мне очень интересен такой момент. Ты фаундер, ты основатель. Как вот ты, бывает же, наверняка идешь, видишь, вот это надо поменять. Вот как, что у тебя в тот момент происходит? Ты же, по сути, в такой системе ты не можешь единолично повлиять ни на что.
2: А я и не влияю.
1: И даже, ты не хочешь.
2: Я в этом смысле вот прямо точно прямо осознал, да, и в этом смысле я со многими предпринимателями, другими обсуждал, да, что на самом деле это, ну, по сути, вредно очень. Да,
1: когда
2: потому что надо, да, да, потому что действительно в этом надо разбираться. Угу. Да, и такой дилетантский взгляд, то есть, и мы всегда за это, да, что, условно говоря, да, то есть ты какой-то, ну, там, это есть, в принципе, 10 тысяч часов, да, то, да, есть, да, есть область, в которой ты действительно разбираешься, да, попытаться давать советы, ну, можно, да, но все мы знаем, да, к чему они приводят, да, то есть в этом смысле, если даже что-то тебе не нравится, да, что-то бывает не нравится, да, самое правильное, да, это, ну, во-первых, чтобы была построена такая система, что есть кто-то человек, ну, который, условно говоря, в этой теме разбирается, uh-huh, да, если никто не разбирается в теме, вот это проблема.
1: Это, значит, проблема системная.
2: Это системная проблема, да. И тогда светоуправляющий должен разбираться, да, uh-huh. Если же есть человек, да, и это там, условно говоря, там, что-то не нравится, да, и это и есть, вот, по сути, это как раз основная задача, да, что, ну, доверять этой команде, считать, что типа, ну так получилось. То есть не всегда бывает идеально. Uh-huh. Да, то есть это, значит, какой-то баланс был. То есть команда пыталась выявить баланс между там, стоимостью, там, качеством, да, и скоростью развития. Да. И в этом смысле это, нахождение этого баланса – это очень сложная тема. И при этом, естественно, будут возникать вещи, которые, ну, скажем, Это, знаешь, как есть история, да, никогда не сдавай, никогда показывай работу в середине пути, да, ну, то есть это тоже...
1: Ну, ее заклюют.
2: Заклюют всегда, да. А он, по сути, всегда в середине пути, да, потому что постоянное экспериментирование, но всегда приводит к тому, что всегда есть какие-то проблемы, да. И в этом смысле бюрократии, как бы, да, вот считают, что нет проблем, но это же неправда. Всегда не есть, но они просто умалчиваются.
1: Ну да, да, делается все, чтобы создать видимость их отсутствия.
2: Да. Отсутствие, да, всегда много проблем.
1: А как же, вот здесь такое уточнение небольшое, а как же вот предпринимательская интуиция, когда, знаешь, снизошло на тебя, ты чувствуешь, сердце тебе говорит на уровне тела, на кончиках пальцев, и ты чувствуешь, что надо так у тебя?
2: Я такого никогда не чувствовал, поэтому, да, я не знаю, что это такое.
1: То есть ты под такой все-таки через разум, логика, через вот эти призмы, ну, принимаешь решение?
2: В чем-то, да.
1: А по поводу вот этого вот концептуального вашего центра, в какой линии по отношению к клиенту он находится?
2: Ну, это прям совет управляющих. Это вообще один из первых людей.
1: А, один из первых, конечно, органов,
2: да,
1: вообще,
2: да? Да, потому что... И там Алена 12 лет, ну, то есть она буквально с основания.
1: А, то есть вообще, в ней нас... ДНК вообще прям вообще, пронизана. Так
2: она, по сути, да? Она ДНК свою
1: отдала. Ну да, она и создала этот ДНК. Ну,
2: у нас вообще так получается, да, что у нас эти управляющие сейчас люди, там, 8 человек, про которых мы говорили, да, они там больше 10 лет работают. Угу. То есть, в принципе, они дали ДНК. В этом смысле, там, почему я так, как бы, прям на полном серьезе считаюсь, я себя считаю сооснователем, да, ну, потому что в этом смысле это... Там, если в избёнке еще действительно я был один, да, то в Кусл это уже там 12 человек.
1: Я вот прямо сейчас сижу по ощущениям, и мне такое интересное внутри происходит, такие эмоции, потому что я, когда смотрел разные интервью с тобой, у меня всегда было ощущение, что ты как бы не очень хочешь рассказывать что-то, да, и так подзакрываешь, но я сейчас вот чувствую, что это дикий интерес, мне кажется, я мог бы еще с тобой 3 часа разговаривать и обсуждать это, потому что это невероятно интересно, но тем не менее, учитывая нашу ограниченность во времени, я хочу подвести вот к... тебе, мы мало говорили про тебя конкретно, а больше про идеи, которые ты транслируешь, и про тебя как предпринимателя. Вот я слышал много раз, что ты не предприниматель, что ты случайно попал, еще раз вот хочу на этом акцентировать внимание, но тем не менее, сейчас с колокольни своего опыта, с опыта 14-летнего построения компании, вот ты можешь подвести какие-то ключевые идеи и линии, которые тебе помогли прийти к этому? Потому что то, что ты сделал, это то, что вы с командой сделали, это действительно достойно гиперуважения и феноменальные результаты. Что лежит в основе всего этого? Какие идеи, какие принципы?
2: Смотри, мне достаточно легко отвечать, потому что из меня за год, за последний, это вытащили.
1: Навытягивали. Прекрасно. Давай сделаем это общедоступным.
2: Да, по сути, успешно либо только тот бизнес, да, который смог понять, да, в чем ценность для потребителя. Да, и, наверное, вот именно чем-то мне повезло, да, что я там работал в компании, да, которая, как бы, такие идеи были, да, что бизнес не только про деньги. Вот, и, ну, в каком-то виде, может быть, так достаточно гипертрофировано у нас когда-то это бывало, да, сейчас оно уже оформилось в концепцию, да, потому что вот именно если думаешь только про ценности покупателям, да, забываешь про финансы и там про развитие, да, на самом деле там... ну, ничего хорошего не происходит, вот так скажем, да, то есть никогда нет баланса, да, и в этом смысле мы смогли добавить вот к этому ценностному предложению, да, внимание, да, потребителю, еще все-таки, да, что это должно быть экономически оправдано, ну и с развитием, да, поэтому основной бизнес – это именно понять, а что нужно потребителю, то есть не пытаться ему продать там свое какой-то продукт, свою технологию, да, на чем... На мой взгляд, и погорают почти все. Да, почему не получается? Да, потому что я люблю свою технологию. Я вот,
1: понимаю... Неважно, кто что про нее думает.
2: Да,
1: важно, что я про нее думаю.
2: Да, да. Вот важно понять именно, на самом деле, что нужно людям.
1: Супер, здесь зафиксировали. А если говорить про тебя лично и про твои личные качества, что тебе больше всего помогает? Я не знаю, опыт физтеха. Я слышал, ты где-то сказал, вот этот физик-исследователь, да?
2: Да, это у нас...
1: Физик-экспериментатор, да, ты это назвал, это, да?
2: Да, потому что физтеха там номер один... предпринимательский вуз,
1: да, да,
2: по всем параметрам.
1: По параметрам, как бы, вообще, да, бесспорно.
2: Да, вообще, да. Вот, и мы это, как бы, тоже много раз обсуждали, и это мы, в общем-то, и преподаем в нашей школе, да, действительно, вот этот лин-подход, да.
1: Да.
2: На самом деле, выдвигая гипотезу, ну, как бы, это прямо вот, как бы, в бизнес-сообществе, да, этот лин-подход, выдвинь гипотезу, условно, поставь эксперимент, посмотри результат, и продолжай дальше, да? Ну, это ровно физики так делают.
1: Ну да, да.
2: Это один к одному, что делать
1: физику. Ты много-много-много раз ставишь эксперименты, пока не получишь какой-то удовлетворяющий результат.
2: Есть вторая тема, которая, на самом деле, тоже вот особенно мне пришла сейчас вот это с трансцендентностью. вот этот нематериальный мир, да, да, это мир, так скажем, символов, да, который невозможно пощупать. И вот физиков, ну, вот МФТИ, да, очень много предметов, да, которые, ну, теоретик относительно Эйнштейн. Почему он сказал, что Достоевский, да? Ну, потому что это умение понимать то, чего не бывает, да, и вот есть у нас разные предметы, это какие-нибудь там, да, теория функций Кобзевского переменного, да, то есть это вещи, которые не существуют в материальном мире, да, и вот физиков учат, да, как мир, там, условно, представить вот таким, типа, моделями, да, и вот есть такая, как бы, знаете, как, типа, наблюдение, да, что физик, там, да, который выучил этот трансцендентный мир, там, ты в КП, да, он элементарно выучит бухучет, что тоже является, да, но тот, кто выучил бухучет, никогда не выучит ты в КП.
1: Здорово.
2: Да? И в этом смысле как раз вот чем хороша вот эта физическая подготовка, да, она позволяет действительно, вот, скажем, погрузиться, да, понять, что существует нематериальный мир, да, и очень много, вот все, что мы говорим, вот эти ценности, как устроена компания, менеджмент, да, это нематериальный мир, да, то есть это вот, там, не знаю, юрлицо даже, это уже нематериальный мир, его не существует,
1: да,
2: да, это надо понимать, да, и в этом смысле это вот, и надо учиться, в основном, рассуждать над теми вещами, которых не существует, это только в нас в головах.
1: В головах, это чистая картинка, которую ты сам себе рисуешь, да, и создаешь.
2: А физиков ему постоянно об этом учат, да, вся физика современная, это только картинки в голове.
1: Супер. Мне очень понравилась эта идея. Пускай она будет финальной. Андрей, спасибо тебе большое. Я, на самом деле, искренне доволен разговором. Скажу тебе честно, я перед встречей с тобой переживал, потому что я очень хотел, чтобы... Я понимал, насколько ты глубокий и интересный, но я очень переживал найти, как бы, какой-то... Поймать вот эти вибрации. Мне кажется, у нас удалось. Ты как сам оцениваешь?
2: Да.
1: Да.
2: Не, и... мне эта тема просто очень нравится, да.
1: Очень рад был.
2: Все, спасибо.
1: Спасибо. Ребят, пока-пока.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане час ночи.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: Перед обсуждением проекта бюджета на следующие три года на правительственном уровне глава Минфина Антон Силуанов и мэр Москвы Сергей Собянин провели встречу на Московском финансовом форуме, где обсудили стратегии обеспечения финансовой устойчивости государственного бюджета. Силуанов отметил, что бюджет на следующий год будет составлен с допустимым дефицитом в размере 2% ВВП. При этом накопление резервов будет обеспечено при цене нефти в $50 за баррель. По прогнозам Минфина, такие параметры позволят Центробанку ослабить денежно-кредитную политику. На форуме, однако, дискуссия касалась не ключевой ставки, а создания бюджетного резерва и уровня контроля Центра над распределением субсидий региона.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Избыточное употребление сахара приводит к увеличению веса, резистентности к инсулину и развитию воспаления, что повышает риск развития рака даже у человека, убравшего из рациона спиртные напитки. При этом многие люди не осознают, что сладкие напитки и обработанные углеводы по своему разрушительному влиянию на организм могут стать заменой тому же алкоголю. Как объяснил профессор Франклин Джозеф, сладкие газированные напитки, как показали исследования, при регулярном употреблении разрушительно воздействуют на организм, повышая риск развития двух видов рака – кишечника и поджелудочной железы. Фактически, тот же сахар, если его много, разрушает поджелудочную, как алкоголь. Переход на обычную чистую воду, газированную воду с фруктами или несладкий чай может резко снизить риски. Что касается непосредственно алкоголя, то Франклин Джозеф включил его в число наиболее недооцененных факторов риска рака. Алкоголь настолько социально приемлем, что люди забывают, что это канцероген. «Это проблема», – отметил специалист. По его словам, даже небольшое количество алкоголя увеличивает риск развития рака молочной железы, печени и пищевода. Среди других факторов риска врач назвал переедание, особенно в вечернее время, и недостаток физической активности. Отмечается, что всего одна силовая тренировка помогает запустить в организме процессы, способные подавлять раковые клетки.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: У меня есть серия коротких вопросов. Топ-3 факапа в жизни и в бизнесе Пинского.
2: Не, ну это уже много, у меня столько нет, слава богу.
1: Сколько есть?
2: Понимаешь, что я все-таки стараюсь любой факап перевернуть его во что-то. Ну, наверное, вот киевский проект – это факап. Хотя там из него много, ну, факап с точки зрения, что просто не надо было его там в это время делать. Да, надо было все-таки как-то чуть более мудро посмотреть. Крабер в Москва-Сити. Мы там, ну, есть еще один тоже факап. Это ведь бенефициар времени. Например, у меня есть два ресторана. Один находится в терминале Д Шереметьево, другой в терминале Е Шереметьево. Оба терминала не работают уже 2-3 года. Как, факап это, не факап?
1: Ну, деньги потерял?
2: Ну, как просто, нет, ну, в терминале Д мы ресторан отбили на тот уже момент. Угу. То есть мы их технически не потеряли, а в терминале Е мы их еще не успели отбить. Угу. Вот. Но терминалы там сколько, 3 года с пандемией они не работают.
1: Топ-3 победы Пинского?
2: То, что сумел, как мне кажется, все-таки состояться как ресторатор и построить целую ресторанную группу. Раз. Stars Coffee однозначно. Два. Ну и третий еще, надеюсь, впереди.
1: Топ-3 напитка от Пинского.
2: Минеральная вода без газа, комнатной температуры, холодной и с лимоном.
1: Оригинально. И топ-3 блюда от Антона Пинского.
2: Салат помидор, огурцы, сметана. Пюре с котлетами. Это два. Ну и третье. Это, знаете, на завтрак я себе делаю. Я вот беру творог, добавляю туда, значит, гранолу, добавляю ягоды, все это замешиваю каким-нибудь молоком, и вот супер.
1: Угу. Да. Сам любишь готовить дома?
2: Да нет, я много чего люблю, просто не все успеваю на все время готовить. Ну вот завтрак сам себе делаю.
1: На тебе не обидно, что Мишлен ушел и хотел бы ты получить звезду?
2: Я думаю, что если бы Мишлен не ушел, мы бы получили сейчас столько звезд, потому что когда был Мишлен, значит, мы открыли АВУ в тот год. И даже Мишлен, по-моему, проходил в сентябре или в октябре. Да, а мы открыли... В октябре он был, а мы открыли в сентябре. И вот эта комиссия, которая сюда приезжала, их оргкомитет некий, они были в АВИ 3 раза. То есть они там сидели, ели, потому что это был супер топ. Он и сейчас до сих пор супер топом остается. Он тогда был там за месяц, надо было столик искать. И нам из правительства Москвы звонили, говорят, а вот можно вот комиссию из Мишлена.
1: То есть, mm-hmm. То есть они инкогнито приходят?
2: Это не понимаешь. Это уже все, они определили, кому вручат, mm-hmm. и они приехали уже вручать. То есть инкогнито они уже отходили. Mm-hmm. И в этом была проблема, что когда они инкогнито ходили, АВИ еще не работала. Mm-hmm. А сам оргкомитет, его руководители, они 3 раза, находясь здесь, там, я не знаю, 5 дней, 3 раза были в АВИ. Mm-hmm. Ну, это о чем-то говорит. И, конечно, я понимаю, что рестораны Патрики, Ава, Луна, Фолк, Нарния, там, наверное, The Greeks, они могли быть там с разной степенью звездности, наверное, отмечены. Но вопрос, получил, не получил, я за это время, слава богу, получил столько наград и Вертуит, и Пальмовая ветвь, и до этого ранее GQ. Ну, как мне кажется, мне грех жаловаться на нехватку наград. И опять же, мишленовские звезды получают все-таки не рестораны, а повара, которые в них работают, в этих ресторанах. И, кстати, например, Авокадо Квин был отмечен не звездой, правда, он там в этом гиде был, да. Ну, конечно, там у Авы Патриков, там, вот, которые я перечислил, ресторанов, у них шансов получить 1, а то и 2 звезды было гораздо больше. Угу. Да, ну, не случилось и не случилось. Это, знаете, если бы мне сказали... выбирать между тем, чтобы людей в ресторан ходило меньше, но зато со звездой. Я бы лучше без звезды, но чтобы людей ходило столько, сколько ходит. Да, поэтому это с точки зрения потешить свое самолюбие, эго, конечно, круто. И рассказать компании MR в презентации, а вот у меня еще есть 5 звезд Мишлен. Угу. Да, ну, 5 условно, да. Для этого, наверное, только с этой точки зрения это хорошо. Да. А с точки зрения бизнеса, знаете, шутка же такая, помните, ходила? Оказывается, мы все это время ели в мишленовских ресторанах. Да. Ну и плюс, Мишлен все-таки в первый год рейтинг был немного смазан, был сильно, там много скандалов было, когда там давали или отмечали кого-то, которые там рестораны уже не работали, или вообще не попали никаким образом какие-то рестораны, которые, по общему мнению, там, гастроаудитории были точно достойны, а некоторые были, которые вообще никто не знал, что есть такие рестораны. Угу. Ну, мне кажется, они бы, наверное, там даже не на второй, может быть, на третий год более или менее бы так уже стали понимать наш рынок, да, и как это все работает, функционирует. Поэтому сказать, что я расстроен, ну, давайте так, если взять вот общую ситуацию и общие процессы, ну, это еще сильно менее значимый момент, чем закрытие проекта в Киеве.
1: Спасибо. Я хочу процитировать тебя в интервью Business.fm, цитата. «Ну, теперь мой перст коснется, и сейчас будет все нормально». В интервью нам ты говорил, сейчас начинается эра Пинского. Вот вообще у тебя бывают моменты, когда ты сомневаешься в чем-то? Исходя из этих цитат, кажется, что нет.
2: Ну, эра Пинского, я сейчас скажу. Знаете, знаете, как говорит руководитель нашей страны, начну с последнего вопроса. Значит, эра Пинского. Ну, это давал, кстати, да, Форбсу я интервью. И журналист, который вел интервью, говорит, а давай как-то, говорит, надо вот красиво, как-то пафосно закончить, вот как назвать. И я с юмором говорю, я говорю, эра Пинского, говорит, вообще супер, давай. И вот пошла эта, значит, фраза эра Пинского, ну, как мне кажется, я, наверное, как бы это не скромно было, да, не надо меня сейчас там хейтить в комментах. Но с учетом того количества заведений, которые я сделал за последние три года, с учетом Stars Coffee, с учетом там вот теперь еще сети пиццерий и прочее, прочее, ну, если уважаемый зритель мне позволит так сказать, то мне кажется, эра это идет. Вот, что касается...
1: Скромненько.
2: Да, что касается... Да, по-другому скажу, то этот период в гастрономии можно, наверное, так охарактеризовать. Ну, послушайте, я в том году открывал рестораны, знаете, сначала там типа писали, это уже не шутка, что Пинский открывает рестораны каждый месяц, когда я открывал в сентябре, в октябре, в ноябре и в декабре. А в декабре так получилось, что одна стройка подзатянулась, другая чуть быстрее, и оба надо было ресторана Le Pigeon и The Greeks открыть до Нового года, потому что после Нового года это бы там затянулось бы еще на месяц. Мы один открыли типа там 25 декабря, другой 26. И в телеграм-каналах ходила шутка, что теперь Пинский открывает рестораны каждый день в прямом смысле этого слова. Да, еще одна шутка была, подтверждающая вопрос эры. Когда мы открыли ресторан «Нарния» на Бронной и договорились об аренде помещения бывшего ресторана «Академия», значит, тоже в определенных там светских телеграм-каналах, значит, была следующая шутка, что типа «Пинский, оставь нам хотя бы винный магазин там где-то на Спиридоневском». Говорит, хоть это не трогай. Вот, поэтому... Можно охарактеризовать или нельзя. Конечно, это звучит пафосно. Мне приятно, что эту фразу там кто-то подхватил и как-то там ее обыграл. Но точно я сделал весомый вклад, большое дело. Значит, за этот период на ресторанном и рынке общественного питания. А это с одной стороны. А с другой стороны, я же все-таки большое социальное дело сделал. Представляете, сколько рабочих мест создал, сколько налогов плачу и так далее.
1: Знаешь, я когда готовился к нашему интервью, с некоторыми представителями индустрии говорил, и не буду называть сейчас фамилии, некоторые из них говорили, что ты, ну, не совсем рукопожатный в сфере. Что это, зависть или как ты можешь это объяснить?
2: Ну, смотря кем считать, знаете, с кем хочу я сам жать руки, а с кем не хочу, это тоже такой вопрос. Ну, смотрите, вот для меня, ну, есть определенный там набор людей, которых я уважаю и чье мнение мне важно. Ну, например, вот Аркадий Новиков. Это, я считаю, там, человек-легенда и прочее, и его уважение для меня важно. Есть определенные люди, ну, наверное, с появлением меня в индустрии, которым стало несколько тесно и душновато. И я никогда, знаешь, не хотел ни с кем дружить, потому что вот именно в индустрии, как ты сказал, потому что они все для меня конкуренты в той или иной степени. И я для них конкурент. И я вот эту дружбу не понимаю. Зачем, вот Аркадий говорит, вот ты там мало с кем дружишь, надо дружить, вот ты такой колючий и прочее, прочее, прочее. Я говорю, слушай, на самом деле, если ты, Аркадий, думаешь, что тебя все любят, я говорю, тебя тоже никто не любит. Угу. Ну, там, я тебя уважаю, потому что ты мой партнер и люблю, да. Я говорю, а остальные, они тебе завидуют и за спиной тебя ненавидят. Но из-за того, что ты настолько там велик и легендарен, они, конечно, тебе там в глаза улыбаются и обнимаются, угу, и прочее, прочее, прочее, прочее. Ну, когда ты на соседней улице открываешься, а кто-то вынужден из-за этого закрыться, или у него выручки падают, поверь мне, он хорошо тебе не скажет. Поэтому я не люблю все вот эти сейшены, вот эти все форумы, где надо улыбаться людям, которым ты там не хочешь улыбаться. А я человек очень открытый и прямой, и вот если там кто-то говорит, там, мне рукопожатные там и прочее, здесь вопрос, что я еще не там каждому руку не то что протяну, а протягиваю. Угу. И, например, есть просто много примеров, и многих могу назвать, например, да, там, вот у кого-то ресторан не получился, угу, в этом месте, а потом я беру в аренду, и у меня там фантастически работает. Угу. Ну, вот пример, не Дальний Восток бывший. Аркадий, когда я его закрывал, после там 15 лет или 12 лет работы, угу, он говорит, вот я хочу там с одним ресторатором попробовать. Да, партнерство. Ну, в итоге попробовали, что он торговал в два раза хуже, чем ресторан, который там 15 лет назад открылся. Он говорит, давай срочно во что-то переделаем. Мы зашли, я придумал, значит, договорился с единственным снимачом, сделали снимач, и супер вообще там, угу, ситуация. Как тот будет ко мне относиться? Конечно, он будет ходить там ядом дышать. Угу. А потом его там с Цветного сейчас собственники попросили, мы на Цветном, в «Легенде Цветного» делаем там большой ресторан вместо него. Он мне не будет, или я ему не буду руку жать, и он мне, наверное, не будет, угу, и зачем? Например, там, значит, от кого-то там какие-то сотрудники ушли там ко мне, а там была вот история там от одного, значит, там гениальные повара ушли, но они стали моими партнерами, то есть они пришли, в принципе, с той, и говорят, мы больше не хотим на чужого дядю работать, угу, вот мы гениальны, они действительно гениальны, они говорят, вот мы ищем такого партнера, который с компетенцией, значит, именно там операционки, управления, с пониманием стартапа, стройки, ресторана и так далее. А вот мы умеем там типа гениальную еду делать. Но мы больше не хотим на зарплатах работать, мы хотим быть партнерами. Я говорю, давайте, окей. И у нас с ними одно, второе, третье, четвертое там пошло. Ну, наверное, человек тоже будет негативно относиться. Ну, ради бога, это там его право, mm-hmm, и прочее. А потом был там случай, значит, когда была пандемия. Некоторые рестораторы заключили между собой некий пакт о том, по борьбе, значит, с арендодателями. Что если арендодатели не будут идти навстречу, делать скидки там и так далее и тому подобное, и будут выкручивать руки, то другие, и выгонять этих рестораторов, то другие рестораторы не должны занимать эти места. Угу. А я говорю, послушайте, ну, те, кто это сделал, эту идею этого пакта, это в основном те, не которых пандемия подкосила, а которые и так работали плюс-минус около нуля, а пандемия лишь обнажила все их проблемы, да, и они, соответственно, там вынуждены, там, и собственники понимали, что там не только в пандемии дело, что они и так там на скидках сидели и прочее, прочее, и те их, соответственно, там выгоняли. И они таким образом пытались себя застраховать. Ну, очень умная позиция. Слушайте, ну мы с вами все находимся где? На рынке. Угу. Мы все в конкурентной среде. Вы как угодно это можно называть, коллеги, еще кто-то, но мы все конкуренты. Поэтому я открыто опять в этом чате рестораторов написал. Угу. Я написал, товарищи, я этот пакт подписывать не буду, я там туда-сюда. Они там, значит, хай подняли, там один, другой, и там особо резвому. Я говорю, ну раз так умный, я говорю, ну за помещением первым завтра пойду давать предложение, там, угу, и так далее.
3: То есть чем нажил себе врагов?
2: Почему я нажил себе врагов? Я человек резкий, открытый и прямой. И когда я вижу вот какие-то такие, там кто-то там начинает хитрить там, и, значит, пытаться, знаете, там, обобщить всех в какую-то коммуну ради своих интересов, но прикрывая это каким-то там общим делом, то это я в эти игры играть не буду. И в этом плане, кстати, мы с Тимуром, вот Юнусом, если вы говорите, по энергетике очень, mm-hmm, похожи. Он тоже такой парень, он не будет мириться там с тем что-то. Потом вот там один был, например, он сейчас там ресторатором стал. Лет 10 назад у нас на Бадаевском помещении было. И тогда у меня еще ресторанов не было. Значит, еще до Аркадия, до Сарвай, у нас только первый, mm-hmm, клуб там, mm-hmm, был. А он сейчас достаточно известный на рынке. Да, и вот мне тогда... Значит, один говорит, слушай, вот там есть ресторатор, у него есть идея, вот у него сейчас один ресторан, на тот момент он действительно был популярен, у него только тогда был один ресторан. Он говорит, можешь ты, значит...

0: Они что, дружить должны? Они же не дружат. У них у всех своя каждая цель. У этого там, значит, выиграть чемпионат, там еще что-то, там забить больше голов и прочее. И здесь все то же самое. Чем отличается?
1: Ты связываешь как-то вот конъюнктуру текущего времени и так называемую эру Пинского или успех Пинского сейчас?
0: Не, вообще никак не связываю. Просто это вот так совпало, что... То есть это... Два абсолютно там не связанных, хоть и параллельных процесса, и они там просто идут в одно время, но это вот просто так совпало, что я именно ресторанным бизнесом стал активно заниматься, да, именно вот в этот исторический период, но, наверное, конечно, вне этого времени вряд ли случился бы там Starbucks и Stars и пицца.
1: Ну, то есть не считаешь себя бенефициаром времени?
0: Ресторанного уж точно нет. Если брать ресторанный бизнес как core-бизнес, то точно нет. Это и так там шло и развивалось и прочее. И, в принципе, да, вот такой фундамент в виде как раз там Магадана, колбасного цеха и всех остальных проектов, он был построен до 2019 года, даже до пандемии. Наоборот, как мне кажется, вот эти процессы все, они там сильно притормозили. Я думаю, если бы не было пандемии и не было бы всех тех ограничений, которые там западные страны ввели в связи со СВО, то, я думаю, имел бы шанс развиваться быстрее. Возможно, не было бы Старса, да, но ресторанная бы компания, скорее всего, могу предположить, развивалась бы быстрее.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода Кикуни. И сегодня она посвящена соку манго под брендом Сильбейси. Сок манго имеет богатый тропический вкус.

вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротином. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината – источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа – они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится суперполезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрат тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире!

будете в Буйнакске, не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что неоценимую роль в раскрытии географических особенностей Дагестана принадлежит ученому Борису Добрынину, основателю научной школы физического страноведения? По итогам его исследований вышли две фундаментальные работы – «География Дагестанской автономной Советской Социалистической Республики» и «Ландшафтные районы и растительность Дагестана». Научные экспедиции 1916 года дали возможность Добрынину внести уточнения в применявшуюся терминологию. Так, вместо неправильного термина «Нагорный Дагестан» Борис Добрынин ввел название «Горный Дагестан», так как последний по характеру рельефа представляет собой типичную горную местность. С тех пор новое название укрепилось в географической литературе.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Однажды, когда Стив Джобс был еще мальчишкой, его отчим Пол Джобс попросил его покрасить забор вокруг дома. Стив быстро справился с задачей и пришел отчитаться о проделанной работе. Пол Джобс посмотрел на забор и сказал: «Но ведь ты не покрасил внутреннюю часть забора». «Да, но зачем ее красить? Никто ведь не увидит внутреннюю часть». «Стив, мы увидим». Этот диалог сильно повлиял на Стива Джобса. В 1980 году, когда началась разработка первого Макинтоша, Стив Джобс поставил следующую задачу перед командой дизайнеров. «Нам нужно сделать компьютер красивым, как произведение искусства, чтобы люди заплакали, когда увидели его. И даже внутренняя часть корпуса должна выглядеть великолепно». «Но, Стив, никто ведь не увидит внутреннюю часть корпуса», — возразили ему сотрудники. «Мы увидим», — ответил Стив. И когда команда инженеров закончила работу над компьютером, и Стив увидел Макинтош, на его глазах появились слезы. Это было настоящее произведение искусства, и тогда он сказал: «Я хочу, чтобы вы добавили один элемент на внутреннюю часть корпуса – гравировку с вашими именами». «Почему, Стив?» – спросил кто-то из тех, кто работал над проектом. «Потому что настоящие художники подписывают свои работы». Так на внутренней части Макинтоша появились имена создателей, и Apple начала революцию в мире компьютеров. И во главе этой революции был выдающийся лидер – человек с вдохновляющими ценностями и мощной миссией – Стив Джобс. Если вы хотите максимально раскрыть свой потенциал, достичь выдающихся результатов, быть гармоничной и счастливой личностью, вам необходимо иметь миссию в жизни. Многие исследования подтверждают, что отдельные люди, семьи, коллективы и организации, у которых есть миссия, достигают более выдающихся результатов, чем те, у которых нет миссии. Миссия – это фундамент, которая придает осмысленности вашей жизни и помогает высвободить лучшее, что у вас есть. Возможно, пока что вы не знаете, в чем заключается ваша миссия. Главное, двигайтесь. Сидеть и ждать, пока на вас не зайдет просветление, это самая большая глупость, которую можно себе представить. Призвание нельзя высидеть. Его нужно добыть в практике. Если вы пока не знаете, что именно является вашей миссией, тогда ваша основная задача состоит в том, чтобы проверить как можно больше вариантов. Действуйте. Пробуйте разные знания. Экспериментируйте как настоящий исследователь в лаборатории вашей удивительной жизни. Такой подход формирует вас как личность. Действуя, вы накапливаете самый ценный ментальный актив – ваш опыт. Именно благодаря опыту вы приходите к лучшей версии себя и пониманию того, что является вашей главной миссией в жизни. Поэтому действуйте, и миссия будет становиться все яснее с каждым шагом на вашем пути.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Личный коуч.
1: Система ДЗИП. Делегирование, замена, инвестиции и производство. Эта система представляет собой комплексный подход, позволяющий оценить значимость каждой задачи с учетом финансовых и энергетических затрат. Прежде чем передавать работу другому, необходимо тщательно взвесить ее важность и уровень энергозатратности. Рассмотрим 4 ключевых сектора этой системы. Первый – делегирование. Задачи в этом секторе приносят небольшой доход, но отнимают много энергии. Это административная работа, выставление счетов, фактуры и другие рутинные дела. Их следует передать другому исполнителю. Второй – замена. Приносит достойный заработок, но отнимает много энергии. Этот сектор включает ключевые задачи, такие как продажи, маркетинг и управление командой. Они по-прежнему важны, но уже не приносят вам прежнего удовольствия. Третий – инвестиции. Задачи в этом секторе пока приносят небольшой доход, но имеют перспективу на будущее. Они заряжают вас энергией. Сюда можно отнести установление контактов, написание книги, выступления на конференциях, участие в подкастах или деловые обеды с коллегами. В этот сектор входят хобби и общение с семьей и друзьями. Четвертый – производство. Задачи из этого сектора приносят значительный доход и вдохновение. Именно к этому квадранту нужно стремиться. Когда большинство задач относится к этому сектору, вы получаете высокий доход и чувствуете прилив сил. Здесь вы можете наслаждаться свободой. Цель данного принципа – максимально увеличить время, проведенное в секторе производства, а часть доходов направить в квадрант инвестиций. Необходимо как можно быстрее избавиться от задач в секторе делегирования. Не откладывайте задачи в производственном секторе на потом. Наоборот, сосредоточьтесь на них здесь и сейчас, ведь именно на этом этапе большинство людей допускают ошибки. Безусловно, найм сотрудников – прекрасный способ расширить компанию. Однако он оправдан только в том случае, если вы стремитесь сэкономить время. Иначе рискуете вернуться к прежнему уровню в секторе делегирования. Личный

0: в Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: В августе этого года средняя пенсия работающих и неработающих пенсионеров в России превысила 25 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России. Так, на 1 августа средний размер пенсии составил 25 469 рублей, что на 2000 рублей больше, чем в августе того года, когда пенсия составляла около 23 500 рублей. Согласно данным пресс-службы соцфонда, страховые пенсии для работающих и неработающих граждан повышаются одновременно. Размер пенсии рассчитывается на основе актуальной стоимости одного пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: У некоего правителя было 20 сыновей. Незадолго до смерти он призвал их к себе, протянул колчан со стрелами и промолвил: «В этом колчане 21 стрела. Пусть самый слабый из вас вынет одну стрелу и сломает ее». Так и сделали. Стрела без труда сломалась. «Теперь, — продолжил правитель, — пусть самый сильный из вас сложит вместе все остальные и сломает их». Как ни старался самый сильный из сыновей, но сломать все стрелы вместе не удалось. Тогда отец сказал: «Сломать одну стрелу легко и просто. Сломать сразу 20 стрел не под силу даже богатырю. И потому завещаю вам жить, не разлучаясь, и быть всегда во всем заодно. Тогда даже самый могучий враг не сможет причинить вреда вашему царству».
1: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Островное государство на северо-западе от континентальной Европы. Полное официальное название – Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Рукопожатие является традиционной формой приветствия в деловой среде. Привычным является легкое, иногда даже вялое рукопожатие, которым обычно начинается и заканчивается встреча. Если вы часто гость в компании, приветствуйте только тех, с кем непосредственно работаете. Нет необходимости здороваться за руку со всеми сотрудниками, находящимися в офисе. Продолжительный зрительный контакт не приветствуется, поскольку может привести собеседника в замешательство. Объятия и поцелуи возможны только между близкими друзьями и родственниками. Физических прикосновений в целом стоит избегать. Приветствуя женщину, дождитесь, когда она сама протянет вам руку. В некоторых деловых или социальных ситуациях, носящих формальный характер, процедура представления может по-прежнему выстраиваться в соответствии с определенным протоколом. Например, более молодой человек должен быть представлен более старшему по возрасту. Обладатель низкого ранга или положения должен быть представлен обладателю более высокого ранга. Если вам нужно представить друг другу людей, близких по возрасту и положению, представьте того, с кем вы ближе знакомы другому человеку. Данный протокол отражает некоторые правила, сложившиеся в рамках своего рода кодекса поведения, принятого в британском высшем классе. Принадлежность к более высокому социальному слою по-прежнему является важной в этом обществе. Во время первой встречи британцы могут показаться несколько сдержанными и даже формальными.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья! Давайте сегодня поговорим о том, почему для большинства из нас успех является неприступной крепостью. Почему кто-то из нас остается там, где он есть, а кто-то, несмотря на все препятствия, радостно растет, как на дрожжах. Дело в том, что вместо решения реальных задач, мы впустую тратим время на жалобы, злость и причитания. Ежедневно мы сокрушаемся о том, насколько неудачны внешние обстоятельства, обдумываем, как так получилось, назначаем виновников, из-за которых весь мир катится в бездну, и представляем все ужасные сценарии будущего. Но насколько полезно так проводить свое время? Для того, чтобы это понять, давайте заглянем в историю и познакомимся с философией стоицизма. Эпиктет был рабом, жившим в Римской империи, но несмотря на его рабство, он считал себя свободным и счастливым человеком. Он с большой радостью выполнял свои рабские обязательства, находя в этом свои плюсы, тогда как другие рабы бесконечно жаловались на свою судьбу, тратя энергию впустую и лишая себя развития и душевного роста. Он считал, что единственный способ преуспеть в жизни – это акцентировать внимание на том, что ты можешь контролировать. Однажды он сказал: «Главная задача в жизни – это определить, что ты можешь изменить, а чего ты изменить не можешь». В детстве у нас это получалось хорошо. Я, например, когда-то хотел научиться летать, но вскоре мне стало ясно, что есть некое всемирное притяжение, которое я, к сожалению, не могу контролировать. А значит, полетать у меня не получится. Я пожал плечами и пошел учиться другим вещам. С тех пор и до настоящего времени я ни разу не жаловался, что не могу взлететь. Так почему у нас столько проблем с принятием других объективных законов жизни? Почему, например, мы до старости ругаем судьбу за ту внешность, что нам дана с детства? Некоторые из нас, например, каждый день расстраиваются из-за своего слишком длинного носа или недостаточно мощного торса. Не пора ли принять это как объективную реальность и тратить свои усилия на что-то более продуктивное? Если вы спешите на встречу, но у вас сломался автомобиль, только вы решаете, удачное это обстоятельство или неудачное. Негатив – это контрпродуктивно, вы попросту тратите огромное количество сил и энергии на совершенно пустое занятие. Оно не принесет пользы, не исправит ситуацию и не сделает вашу жизнь проще. Как раз наоборот, жалуясь на судьбу, вы просто ухудшаете себе настроение. Вы можете поступить наоборот, отреагировать так, чтобы поломка принесла вам пользу. Это ведь отличная возможность, чтобы послушать аудиокнигу или позвонить любимой бабушке, которая наверняка соскучилась. Вот что такое настоящая свобода – управлять собой. Ограничения перестают быть ограничениями, когда ты сам выбираешь, как на них реагировать. Последователь стоицизма разделяет, где заканчивается его личное влияние и принимает все, что ему не подвластно. Например, ты можешь работать над своей харизмой, развивать интеллект, приводить тело в порядок. Это под твоим контролем. Но как бы хорош ты ни был, ты никогда не понравишься всем, поэтому не стоит переживать, если какая-то девушка тебя отвергла. У вас нет контроля над другими людьми, нет контроля над своим прошлым, над погодой, над ужасами, которые происходят в другой стране во время войны. Вы не контролируете генетику, с которой родились, образование, которое вам дали или не дали. Словом, у вас нет никакой власти над внешними обстоятельствами. Вы можете влиять только на свои собственные действия и реакцию. Так вот, большинство людей никогда не становятся счастливыми и успешными по одной причине. Они тратят все силы на то, чего никогда не изменят. Жалуются о своей внешности, ругаются на жадных людей, карьерные возможности, сетуют о погоде и злятся на светофор. Но плохие события в любом случае будут происходить, неважно, как ты к этому относишься. В твоих руках только то, как ты на это отреагируешь. Будешь топать ножками, тратя кучу сил, или продолжишь развиваться в новых условиях. Молитва одного немецкого богослова очень хорошо отражает этот принцип. Звучит она так: «Дай мне спокойствие принять то, над чем я не имею власти, дай мне мужество изменить то, что я могу изменить, и дай мне мудрость отличить одно от другого». Вам я желаю того же. Когда что-то происходит, спрашивайте себя, могу ли я это контролировать. Если нет, контролируйте свою реакцию. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гунип. Аул расположен на Гунипском плато в самом центре Нагорного Дагестана. Гора Гунип имеет вид усеченного конуса, а аул отгорожен от всего мира отвесными скалами и глубокими пропастями. С плато на десятки километров просматривается большая часть Нагорного Дагестана. Даже сейчас Гунип – это естественная крепость, созданная природой миллионы лет назад и защищенная глубокими каньонами двух рек – Кара-Кайсу и Аварская-Кайсу. Археологами на Гунипском плато установлены 6 поселений ганчинской культуры, относящиеся к периоду эпохи бронзы. Кто побывал на этом плато, непременно заметит, что два естественных яруса создают мощную защитную круговую стену и удивительно красочную природную панораму. Над Гунибом более 300 дней в году светит солнце. Здесь своеобразный горный микроклимат, богатые леса и луга, редкие виды растительности и деревьев. А посередине плато течет чистейшая родниковая речка Гунипка. В Гунибе была последняя резиденция Шамиля. Он провел здесь заключительные 22 дня Кавказской войны. И это были самые трудные дни его жизни. Путь великого дагестанца, как военного и государственного вождя, полтора века назад закончился на Гунипском плато. Но до сих пор в памяти народов Дагестана, всего Кавказа, Гунип остается последней резиденцией Шамиля и столицей государства Имамат. Сегодня это один из самых известных уголков Дагестана, по сути, ставший символом нерушимой дружбы народов Великой России.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

0: искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».
1: Вот смотри, сегодня мы много говорили про персонализацию, про важность вообще понимания клиента. И мне кажется, в бизнесе достаточно очевидно, что тот, кто лучше знает своего клиента и сможет лучше специально для этого клиента сделать какое-то предложение, эти компании будут выигрывать. Вот какие инструменты обратной связи вы используете для того, чтобы быть максимально ближе к клиенту? Ну, давай скажем на примере ассортимента.
2: Ну, сейчас вот мы уже восстановили в мобильном приложении возможность оценивать товары. Мы стимулируем людей, в том числе, ставить нам оценки, в том числе, начисляя дополнительные баллы. И это очень сильно нам помогает работать с качеством ассортимента. Да? То есть это помогает нам видеть, как люди оценивают. И, кстати, сейчас у нас очень хорошая взаимосвязь идет с нашими партнерами, поставщиками. И они даже, у нас много уже примеров, когда они дорабатывали свой продукт благодаря нашей обратной связи по конкретному, значит, SKU. И мы видим, как потом эти оценки пошли вверх.
1: Я вот видел в приложении Вкусвилл есть возможность повлиять на ассортимент магазина, прям там как-то написать, что вот я вот это не нашел, или там мне это не хватает, и так далее. То есть таким образом ты можешь, ну, каким-то образом влиять на ассортимент вот локально, той самой точки, которая рядом с тобой. Насколько это возможно на примере «Пятерочки»?
2: Ну, в «Пятерочке», наверное, очень сложно влиять на один магазин, да, потому что все-таки у нас и количество магазинов самих больше гораздо, чем во «Вкусвилле», и сама система ассортимента другая, да. Вот. Но, с другой стороны, можно точно, мы слышим обратную связь. У нас очень много обратной связи идет через чаты, это до 30% примерно. Вот. Uh-huh. Потом через телеграм-каналы и, скажем так, в принципе, через колл-центр. И здесь тоже люди предлагают какие-то вещи, просят. И когда, если это, ну, не, скажем, не единичное предложение, а уже несколько появляется, мы, конечно, это тоже отрабатываем. Но скорее мы отрабатываем это на ассортиментном кластере.
1: Влад, я один раз от тебя слышал такую фразу, замечательную, мне очень понравилось, что любой маркетолог, он бессилен против мужика со списком. Можешь как-то раскрыть, вот что ты имел в виду?
2: Ну, в принципе, эта фраза, она все и раскрывает. То есть здесь, наверное, очень важно понимать, что человек приходит в магазин закрывать свои конкретные потребности. Ты можешь, например, выставить где-то в какую-то потребность очень много, но при этом не закрыть другую, да, и тогда человек уйдет. Вот я приведу один пример. Причем это в одной категории. Вот у нас в колбасе, предположим, был товар первой цены, который стоил в районе там, 40 рублей, да? И следующая колбаса стоила 130 рублей. И получалось, что у нас такой есть разрыв. Вроде мы как думали, что у нас есть низкая цена, но при этом как бы следующая колбаса 130. Человек, он всегда меряет в абсолюте. Он не меряет, как мы, значит, предприниматели там, или менеджеры, процентами, там, еще чем-то. У него вот есть 1000 рублей. И он должен на эту 1000 рублей купить то, что ему там в списке. Неважно, жена написала, у него самого какие-то потребности и так далее. И в эту потребность входит, предположим, там 6 позиций. И наша задача – дать ему купить эти позиции в нашем магазине. И это гипотетически может вообще не быть колбасы, а может вот не быть вот какой-то ценовой ниши. И когда мы завели вот еще несколько ценовых предложений между первой и вот 130, и у нас вот пошел тренд, то есть у нас люди, которые к нам приходили, может, покупали только молоко и хлеб, стали покупать еще колбасу. Вот я считаю, что чем лучше ты работаешь вот этим импровизированным списком, и каждый менеджер в своей подкатегории или категории думает вот об этом, вот тем больше у тебя будет клиентов, которые будут возвращаться, потому что ты делаешь их жизнь лучше.
1: Ну, это же есть задача маркетолога работать с этим списком, выявлять как раз эти потребности.
2: Маркетолог не работает со списком. Маркетолог работает с ассортиментом. Okay. Поэтому если, ну, или там с предложением какими-то, да, а человек, который приходит в магазин, вот у него свой уникальный список. Просто очень часто менеджеры решают не задачу покупателя, а задачу
1: поставщика.
2: Менеджера или поставщика, да. Да. И вот мы когда полтора года назад начинали вот это изменение нашего CVP, Я очень, даже вот я на своем уровне очень часто сталкивался с таким диалогом, что, ну, ребята, вы же, говорит, типа, магазин у дома, вот давайте мы тут вам сейчас расскажем, как нам, чего надо поставить. Uh-huh. То есть, а насколько это надо покупателю или насколько это вообще востребовано, это уже там второй. То есть у нас в какой-то момент полка превращалась там, в выставку достижений народного хозяйства, скорее производителей, чем то, что нужно покупать.
1: Это очень мне понятно, замечательный на самом деле кейс. Вот, и я полностью согласен, что на первом месте надо ставить потребности клиента, и вот тот самый импровизированный список фактически и определяет, должен определять то, что на полках, правильно?
2: Конечно. Да. И второе, это позволяет тебе как раз становиться более эффективным, потому что у тебя оборачиваемость повышается каждого полыю, и понятно, что ты людей, покупателей своих удовлетворяешь, да, и с другой стороны ты получаешь больше эффективности и возможности инвестировать во что-то другое, в те же цены.
1: Супер, супер. Я хочу немножко коснуться темы маркетинга. Вот у меня на всю жизнь в голове запомнил одну очень яркую компанию «Пятерочки». «Пятерочки» выручает. Потом несколько лет было что-то другое, что я, например, честно, как, ну, скажем так, как потребитель, так, глазами потребителя не особо запомнил, но потом порадовался, когда увидел опять возвращение, опять «Пятерочка» выручает. Почему?
2: Есть, на самом деле, несколько причин возврата этого, скажем так, лозунга, назову его так. Да. В первую очередь мы задумались о том, что «Пятерочка» за 22 год изменила вообще свой подход к покупателю, да, то есть вообще изменила подход к ценам, ну, ведь мы же разговариваем с покупателем полкой, да, то есть вот что мы ему на полке показываем, то он и считывает.
1: Это, извини, пожалуйста, можно я это прям как цитата? «Мы разговариваем с покупателем полкой». Владислав Курбатов, генеральный директор «Пятерочки».
2: Вот. И здесь получается следующее, что мы начали задумываться, что наш, так скажем, слоган «Ждем гостя каждый день», он хороший, но он не отражает то сути изменений CVP, которые мы провели. И нам нужно было показать как-то покупателю, что мы сейчас больше про них, за них, и тем более было очень тяжелое время. И мы стали провели исследование и увидели, что, в принципе, вот этот наш слоган «Пятерочка выручает», что его знают сходу 40% людей опрошенных. Просто чтобы было понятно, у ближайшего там конкурента это 25%. То есть он настолько на слуху.
1: Я, кстати, слоган ближайшего конкурента не знаю, но в эти 40% попал.
2: Вот. Во-первых, он уже довольно давно, да, то есть я помню, мы были очень давно с двумя, ну, с друзьями в отпуске, и у нас дети еще, будучи маленькими, бегали по отелю на Тенерифах, и на весь отель кричали, что «Пятерочка выручает», «Пятерочка» – самые низкие цены. Вот я тогда в «Окей» работал, было очень неудобно.
1: То есть ты на себя ощутил, да, силу этого слога.
2: Да, учитывая, что детям было там 8 лет. Поэтому, конечно, мы, проведя исследование, увидели, что очень близкий слоган, и он отражает то, что мы делаем сегодня. Мы выручаем людей в ценах, мы выручаем людей в выборе, да, то есть мы близко. Поэтому вот он прямо вот про «Пятерочку».
1: Я, кстати, знаю очень много интересных социальных инициатив, которые вы делаете. И для меня это тоже часть вот концепции «Пятерочка выручает», потому что, в моем понимании, это гораздо шире, это, ну, фактически стало частью корпоративной культуры, правильно?
2: Конечно, мы вообще вот на это много смотрим.
1: Да, если можно, какие-то вот ключевые социальные инициативы, которыми ты лично и твоя команда, которыми вы гордитесь.
2: Это помощь потерявшимся людям. У нас есть практически в каждой «Пятерочке» точка, куда человек может подойти, обратиться к персоналу. Персонал проходит определенный инструктаж, как людям помочь. То есть, ну, их там определенное выделенное место, соответственно, люди там сидят, ждут, и пока мы ищем их, скажем так, родственников или там родителей, если это дети. Вот. Второй проект, вот мы его запустили где-то в начале 22 года, это, скажем так, места социальных сообществ, вот как-то мы их так называем. Что интересно, сначала мы запустили просто как пробно, и нам казалось, что это, ну, не очень будет востребовано. Но на самом деле это вызвало такое ажиотаж, там люди приходят, обмениваются книгами, там собираются каким-то по интересам. Это прямо в Пятерочках. У нас есть определенные стенды, где можно там повесить объявление и там что-то вот чем-то обменяться. И это вот сегодня мы это наращиваем, потому что мы видим эту востребованность, и прямо людям это важно. Особенно это важно, знаешь, вот не в крупных городах, да, а вот более таких, ну, скажем так, по поселковых городах, вот там люди, они же в принципе больше готовы общаться, да, и вот это очень востребовано. Потом...
1: Это все... как такие локальные сообщества, да?
2: Да, локальные сообщества, да. Вот именно, которые вот на районе, да, там скажем. Вот. Потом у нас есть, вот сейчас мы тоже тестируем, это помощь людям с ограниченной мобильностью, да, вот как сделать их жизнь лучше. Мы приглашаем людей прямо в магазины, смотрим, что им неудобно и так далее, как что где-то проходы там или палеты, может быть, мы ставим лишние. Вот это тоже...
1: Это, кстати, замечательная инициатива, да.
2: Вот. Ну, наверное, вот это такие самые три. Понятно, там есть еще корзина доброты, в которой мы постоянно участвуем, наши покупатели участвуют, и я должен сказать им, наверное, отдельное спасибо, потому что с каждым разом мы собираем все больше и больше продуктов для малообеспеченных людей. Вот. И еще, наверное, если говорить с точки зрения там, экологической, мы постоянно усовершенствуем, например, наши пакеты, которые все больше становятся из переработанного материала. То есть здесь тоже вот это важное направление.
1: Здорово. Нет, главное, что это действительно является такой важной частью вашей культуры, вашей повесткой, и вы получаете от этого удовольствие. Это видно. Это видно, потому как ты рассказываешь про это. Видно, что ты этим гордишься. Это очень важно. Давай мы попросим тебя такой провести маленький консалтинг и сказать, вот что нужно сделать владельцу небольшого продовольственного магазина, чтобы конкурировать с Пятерочкой.
2: Ну, я думаю, что если говорить про какой-то локальный маленький магазин, то он должен стать таким магазином у дома для ближайших покупателей. То есть он должен знать, очень хорошо знать, что нужно его людям, которые вокруг живут. Да? И у него гораздо больше преимуществ, чем у Пятерочки. Вот ты говорил про вкус вилл, что они могут там ассортимент вводить, еще что-то. И вот здесь вот нужно больше слышать своего покупателя и работать для того, чтобы он уходил оттуда, опять-таки, довольный.
1: То есть все-таки, когда ты очень большой, ты какую-то гибкость теряешь, правильно? А маленький, он все-таки такой более, как бы, получается, гибкий, мобильный.
2: Конечно. И второе, он точно может, например, лучше работать с качеством того же фрова, да, потому что он может прямо вот каждую ягодку, как говорится. Почему у нас до сих пор существуют рынки развала и так далее, да, потому что там более индивидуальный подход. Поэтому владельцу, если у него один маленький магазин, то ему нужен более индивидуальный подход. Чтобы человек, приходя туда, понимал, что он очень дорогой гость. Все-таки любой ритейл федеральный, ну, к сожалению, это такой must-медиа, да, то есть, а вот индивидуальный подход, это очень людям нравится. Вот у меня в доме даже есть магазин такой совершенно небольшой, и я знаю, что туда многие люди ходят, потому что там индивидуальный. Ну, и плюс, конечно, нужно думать, как дифференцироваться с ассортиментом. Не обязательно гнаться со самым дешевым. Лучше давать что-то уникальное. Вот чем больше уникального ассортимента будет, тем больше вариантов, что люди будут к нему приходить. Потому что ценой, конечно, сложно победить. Ну и второй мой вариант – стать Пятерочкой по франшизе.
1: Это уже интересно. Мы сейчас про это поговорим. Но пока, ребят, я хочу отметить, давайте вот эту консультацию Владислава рассматривать тоже как одну из социальных инициатив – помощь малому бизнесу в нелегкой борьбе с гигантами продовольственной розницы.
2: Хорошо.
1: Давай про франчайзинг.
2: Ну, у Пятерочки есть обратный франчайзинг. Мы вот буквально на той неделе открыли.
1: Обратный это как?
2: Обратный франчайзинг – это когда мы полностью предоставляем концепт, продукцию, там, скажем, оборудование. То есть, и, скажем так, открываем, помогаем открывать магазин, да, то есть даем полностью все свои наработки, и франчайзер получает просто определенную комиссию от товарооборота. При этом на нем лежат операционные издержки, ну, который, по идее, как он управляет, настолько он, как бы, вот эту разницу между комиссией и операционными издержками, настолько он получает свою прибыль. Понятно, что выгоднее открывать, там, чем больше, как говорится, магазин с товарооборотом, тем больше ты можешь заработать.
1: Какие инвестиции нужны, чтобы стать вашим партнером по франчайзингу? Открыть одну точку?
2: Ну, примерно от, в зависимости от размера магазина, да, там, потому что магазины есть и 300 метров, и 600 метров можно открыть, это примерно от, наверное, 14 миллионов до 18, 20, может быть, вот так.
1: И сколько у меня уйдет лет для того, чтобы эта инвестиция окупилась?
2: Ну, я думаю, что в районе, в среднем в районе 3 лет точно можно окупиться. Да.
1: Ну, то есть это хорошая франшиза?
2: 3-5 лет, да, это 100% хорошая франшиза.
1: Давайте возьмем это на заметку, если вам надоел свой собственный маленький продовольственный магазин, всегда есть возможность получить франшизу «Пятерочки», правильно?
2: 100%. И, конечно, если это, тем более, это магазин у вас собственность, то это еще значительно выгоднее становится.
1: Компании в последнее время большая часть конкуренции лежит в плоскости модели управления. Вот можешь сказать, на примере «Пятерочки», может быть, есть что-то в вашей модели управления такое уникальное, что вы, по сути, считаете это таким значимым конкурентным преимуществом по отношению к компаниям, которые работают в другой модели управления?
2: Ну, я хочу сказать, что ты очень прав в том, что в целом любая побеждают те компании, у которых есть что-то уникальное в модели управления, в структуре, в подходе вообще к управлению персоналом, потому что как раз цены очень легко повторить на полке, да, ну, там, с определенными издержками, но легко повторяются, да, ассортимент можно повторить. А вот, вот эту внутреннюю культуру в компании очень сложно повторить. Поэтому у «Пятерочки» есть несколько вещей, наверное, которыми, хоть, ну, которыми я горжусь, да, и которые мне очень нравятся. Первое, это, ну, во-первых, надо сказать, что мы за последние полтора года провели очень большую трансформацию в «Пятерочке», сделали ее более такой быстрой, при оргструктуру, я имею в виду, «Пятерочки». Мы децентрализовали «Пятерочку», сделали несколько территорий, которые стали более самостоятельными, получили довольно большие полномочия. Центральный офис остался скорее больше методологом и, там, скажем так, стратегом. Вот. И это позволило нам быстрее принимать решения. И самое главное, это позволило лучше увидеть рынок и конкурентов, в том числе локальных. И когда мы посмотрели так внимательно на рынок, мы увидели, что, оказывается, мы очень часто теряем не федеральным нашим конкурентам, а локальным. И для нас это было, кстати, большое открытие. Вот. И у нас вся вот эта гипотеза нашей работы, она даже слегка поменялась. И это вот очень здорово. А второй момент – это то, что мы поняли для себя, что у нас много довольно слоев управления, и мы убрали прямо два слоя операционного управления и инвестировали эти деньги в директоров магазинов. И параллельно мы, значит, разработали такую программу, как директор магазина-партнер, который уже имеет больше гораздо полномочий и в том числе имеет возможность благодаря своим каким-то действиям и усилиям вместе со своей командой заработать больше денег, если они, например, там, принесли компании большую прибыль.
1: А можешь образмерить это? Мне кажется, очень важно. То есть есть директора, которые могут, ну, как бы своей деловой репутацией, своими результатами попасть в эту программу, правильно? Вот такой директор, насколько больше, насколько он вырастет в годовом доходе?
2: Ну, если отвечать впрямую, он может заработать больше и миллион по году, и 2 миллиона. У нас есть разные кейсы. Вот. Но и важно еще сказать, что, конечно, директора проходят определенный там отбор, ассессмент. Когда мы начинали, кстати, очень было мало желающих, и все как-то очень скептически к этому сначала относились. Сегодня у нас уже больше 5000 таких директоров, и у нас еще очередь стоит из них, из желающих туда попасть.
1: Это, мне кажется, замечательная система мотивации, которая позволяет людям, которые показывают выдающиеся результаты, зарабатывать сколько? В 2-3 раза больше, правильно?
2: Даже можно больше заработать, чем
1: даже больше, чем в 2-3 раза. Супер. Мне кажется, это здорово. Это мое мнение, что это на длинном горизонте ваше очень большое конкурентное преимущество. Где ты сам покупаешь продукты?
2: Я покупаю, ну, у нас все-таки больше продукты покупает супруга, да, я покупаю в Пятерочке.
1: Так, это... перемеряем вопрос, где твоя супруга покупает
2: продукты? Хорошо, нет, я отвечу. Когда меня что-то просят купить, я покупаю в Пятерочке, но я больше, конечно, сейчас покупаю через приложение, то есть мне это удобно. Моя супруга по-прежнему покупает в Перекрестке, никак я не могу ее перевести на Пятерочку, потому что в Перекрестке есть зеленая линия, и она говорит, что вот когда у вас будет в Пятерочке, или зеленая линия, или аналог, вот тогда я...
1: Это говорю, какая-то линейка продуктов?
2: Зеленая линия – это ЗОЖный продукт, который аналог там, не знаю, продукции другой небольшой сети.
1: Другой?
2: Да-да-да.
1: Ну, не такой уж небольшой.
2: Вот. Смотря с чем сравнивать.
1: Согласен.
2: Вот. Это более такие ЗОЖные продукты, которые, соответственно, не содержат каких-то лишних ингредиентов и позволяют думать, что все очень вкусно и качественно.
1: Ну, ты знаешь, из этого вопроса выкрутиться легко, потому что всегда можно сказать, что у меня стоят приложения всех моих конкурентов, я везде покупаю, потому что я как бы провожу постоянно тест, да, как...
2: А я тебе правду сказал. Могу сказать, как хочешь, но просто на самом деле я действительно покупаю через приложение Пятерочки. Ты знаешь, я довольно консервативен. Я тестирую, например, ну, Сбер я вообще не тестирую, потому что я, в принципе, его не люблю, но вот Яндекс я периодически тестирую. Я скорее покупаю на Яндекс.Маркете какие-то нон-фудовские вещи, потому что сегодня это стало такой площадкой, где можно найти, в принципе, все, что нужно. Да, вот я покупаю корм для собаки,
1: Вот. То есть из Wildberries, Озон, Яндекс.Маркет ты выбрал
2: Яндекс.Маркет? Я выбрал Яндекс.Маркет. Да, да. Хотя, на самом деле, тоже было у меня пару кейсов, когда я хотел оттуда уйти. Вот. Поэтому... Ну, просто Озон я один раз выбирал, мне тоже не понравилось, поэтому я выбираю между Яндекс.Маркетом и Озоном, пока все-таки выбираю Яндекс.Маркет. Вот. Но если говорить серьезно, то у меня, и жена у меня тоже перестала практически ходить в офлайн-магазин, то есть если вот там брать сейчас, как распределяют свои покупки, это, предположим, не знаю, там 5 покупок в онлайне и 1 покупка в офлайне.
1: Отлично. Ну, вот как раз пример того, что онлайн – это не просто 2%, а это очень значимый сегмент клиентов, который, может быть, в онлайне тратит уже там 50+% своего бюджета на покупку продуктов, правильно?
2: Да. Да.
1: Владислав, у меня последний вопрос. Я знаю, что ты такая кладезь цитат, и часто с тобой общаясь, имел возможность послушать, как ты сложные мысли выражаешь простыми словами. Вот можешь одну какую-то твою такую, может быть, не знаю, самую любимую или самую уместную вот в рамках нашего интервью цитату?
2: Ну, наверное, я скажу такую самую важную для меня, как вот для генерального директора Пятерочки, и, в принципе, как для человека, который уже очень долго в ритейле. Прочитал я эту цитату, наверное, лет 30 назад, еще когда служил в армии. Это цитата от Карнеги, и мне кажется, что она вообще реально отражает то, как надо относиться к своему покупателю. Карнеги говорил следующее. Я люблю клубнику со сливками, рыба любит червяков. И когда я иду на рыбалку, я думаю не о том, что люблю я, а о том, что любит рыба. И вот для меня это вот настолько отражает вообще подход к любому CVP, любого магазина, да, неважно, локального маленького или большой федеральной сети. То есть ты должен знать, на какого покупателя ты работаешь, кто твой покупатель и что он хочет. А дальше туда же можно приплести и про список, и про другие вещи, да, вот, потому что даже если раскрыть эту тему, когда мы идем на рыбалку, мы же тоже думаем, а какую рыбу мы собираемся ловить.
1: Супер. Спасибо тебе огромное за интервью, спасибо тебе огромное за время. Ребят, мне кажется, здорово, что такие уникальные предприниматели, управленцы приходят и делятся своими знаниями с большой аудиторией. Вот, спасибо тебе огромное. Вот, что ты, может быть, хочешь еще обратиться как-то, сказать?
2: Друзья, спасибо большое за внимание. Мне кажется, что самое важное для тех, кто работает в ритейле, для тех, кто у кого есть, какие бы ни были магазины или, может быть, сервисы, точно всегда думайте о том, кто к вам ходит, почему он ходит и почему он, зачем ему к вам ходить. Любите своего клиента, и у вас точно будет все хорошо.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
3: В Дагестане 3 часа.
0: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
4: Общественные потребительские объединения выразили протест против законопроекта Минэкономики, который ужесточает правила возврата товаров, приобретенных через интернет. Эксперты считают, что предложенные изменения значительно ограничивают права покупателей. В то же время продавцы и платформы электронной коммерции утверждают, что их бизнес страдает от чрезмерного количества возвратов. Представители Минэкономики объяснили «Коммерсанту», что целью поправок является уравнять условия для взаимодействия маркетплейсов с их партнерами. Законопроект, в частности, предусматривает возможность полного отказа от возврата определенных категорий товаров, приобретенных онлайн, включая отказ от возврата предоплаченных товаров до их получения. Ожидается, что перечень таких товаров будет определен правительством отдельным нормативным актом.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».